Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свои программы. И сегодняшний наш музыкальный эфир – это вновь встреча с двумя голосами. Сегодняшний наш выбор – это Патриция Каас, голос, который вы слышите сейчас, и замечательная певица, востребованная, модная и, конечно, талантливая Заз, которую вы слышите именно сейчас. С вами Таня Барская.

0: Зас и еще раз Зас. Запомните ее имя. Изабель Жифруа. Так по-настоящему зовут девушку, родившуюся в 80-м году. Французская певица, которая взяла себе именно такой псевдоним и которая в своем творчестве использует и смешивает жанры. У нее, кстати, получается замечательно. Такой музыкальный букет из шансона, эстрадной песни, джаза обязательно, фолка, акустической музыки. И действительно, она очень и очень талантлива, она продолжает работать, и вот ее нетипичный голос напоминает самим французам, с одной стороны, даже Пиаф несколько, и Фрейль. Более того, некоторые сравнивают и с Патрицией Каас, кстати, вот той нетипичностью и хрипловатостью, скорее всего. Но, а среди своих музыкальных влияний сама Заз упоминала «Времена года» Вивальди, Эллу Фицджеральд, Энрико Масиаса, вообще французский шансон Бобби Макферрина, Ришара Бона, латинские, африканские и кубинские ритмы. Вот такой интересный замес. Ну, а мы продолжаем. И, конечно же, пришла очередь услышать Патрицию Каас. It's a man's world.
1: This is a man's world.

Патриция Каас стала седьмым ребенком в многодетной семье. Ее отец был шахтером, мать домохозяйкой, но она с самого раннего своего детства увлекалась пением, в данном случае именно пением. Любила музыку вообще, но вокал ее привлекал с раннего возраста. И уже в возрасте своем 9 лет она выступала в составе группы «Черные цветы». Вот такая была группа. На танцплощадках, в местных клубах, на фестивалях. И заявляла о себе довольно громко во всех смыслах. В 13 лет Патриция подписывает контракт с клубом «Кабаре» в немецком городе Саарбрюккен. И каждую субботу на протяжении 7 лет после этого она там выступала под псевдонимом «Пэдди Паркс». Но что касается истории, то помимо выступлений в клубах, она уже с 16 лет начала работать в модельном агентстве города Метц на северо-востоке Франции. Можно сказать, что на этом и даже ранее детство закончилось довольно быстро. И вот однажды во время выступления в клубе на нее обратил внимание архитектор Бернард Шварц. После знакомства он пригласил молодую девушку в Париж, познакомив ее там с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом, который работал в тот момент на компанию Phonogram Records. И ему предоставили демо-запись ее песен. Ему очень понравилось. И этот поэт убедил своего друга, друга звали ни много ни мало Жерар Депардье, проспонсировать запись сингла «Каас» под названием «Ревность», так называется, если переводить с французского на русский. Сингл был издан в 1985 году. В итоге песня эта оказалась провальной. Собственно, слова к этой песне писал Берхейм и жена Жерара Депардье, тогдашняя Элизабет. Это не испугало Патрицию Каас никоим образом, и она в любом случае через короткий срок заключает контракт все с другой звукозаписывающей компанией. И вот в том году, именно тогда, выходит тот, убивший всех, в хорошем смысле этого слова, сингл «Мадемуазель», поет блюз, автором которого стал, я имею в виду текста, французский поэт и композитор Дидье Барбеливьен. Песня эта заняла 14 место тогда в хит-параде Франции. Ну а потом песня буквально покорила все страны, которые можно было покорить. Европейские благополучно переехала в Советский Союз, где с тех пор обожают Патрицию Каас.

что касается ЗАЗ, то она в 1985 году поступила в музыкальную школу, училась там с 5 до 11 лет, изучая главным образом сольфеджио, скрипку, фортепиано, гитару, хоровое пение. То есть, как видите, привлекал не только вокал, она действительно владеет, до сих пор умеет владеть сразу несколькими музыкальными инструментами и занимается еще и спортом, посещала курсы пения, даже успела изучить кунг-фу с профессиональным тренером. В общем, девушка необычная, нестандартная в любом случае. Ну, а в 2001 году Жифруа, Изабель Жифруа, начинает выступать как певица в блюзовой группе, которая называлась «50 пальцев», ни больше, ни меньше. Поет в ансамблях Ангулема, в джазовом квинтете, в бакском городе Торносе становится одной из четырех певиц эстрадного оркестра «Падающая звезда», так переводится его название, которое состояло из 16 человек. Гастролирует с ним в течение 2 лет, главным образом в стране басков и на юге Пиренеев. И вот потом приходит та переломная черта, которая определяет ее дальнейшую карьеру. В 2002 году она заменяет солистку группы «Дон Диего», исполнявшую латинский рок, подписывает договор с «Дон Диего» буквой «Z», что означает «ЗАЗ». И таким образом прозвище становится сценическим псевдонимом, который она хранит и носит до сих пор. По словам самой певицы, ЗАЗ означает и универсальный стиль. Все виды и пути музыки от A до Z и обратно. Что касается группы «Дон Диего», то она смешивала французскую, испанскую музыку с влиянием африканской, арабской, латиноамериканской. В общем, это был действительно музыкальный букет. И в составе этой группы певица принимала участие в фестивале музыки разных жанров в Ангулеме. И потом она говорила, и это было правдой, что это действительно эта группа была для нее школой мастерства. И вот потом она отправляется в Париж, поет во многих клубах, барах, кабаре, ее узнают. В течение 1,5 лет она каждый вечер выступает в клубе «Три молотка», где поет без микрофона, поступает в театральную студию, потом бросает ее из-за напряженного своего же графика выступлений, в поисках свободной и созидательной работы, прекращает петь в клубах и барах, чтобы петь где? На улицах Монмартра, на мостовой площади холма. И это было совершенно сумасшедшее, по ее воспоминаниям, и напряженнейшее время. И вот потом ее услышали и увидели, и тогда начинается следующий этап ее жизни.

Это ЗАС. Ну, а мы переходим вновь к Патриции Каас. В день своего рождения, это было 5 декабря 1987 года, она смогла выступить на сцене Парижской Олимпии. Это был серьезный шаг вперед. Самый престижный зал во Франции. И зал этот был полон и благодарен ей, ее голосу и ее таланту. С тех пор она записывает и одна композиция за другой вызывает уважение и восхищение французской, европейской и не только уже европейской публики. И следующая песня напомнит нам альбом 2007 года, я просто перескакиваю вперед. Песня эта, в свою очередь, является кавер-версией на песню Оскара Бентона, в его исполнении более всего известную «Bensonhurst Blues». Ну и надо сказать, что даже название этой песни «Кабаре» она написала не через букву «С», как полагается, но через букву «К», потому что она «Каас».

В январе 2011 года телеканал «Франс 3» читатели журнала «Париматч» назвали ЗАС Изабель Жифруа артистом года. Более того, ну, в общем, это было понятно, причины были абсолютно понятны, ясны, аргументов не требовалось, тем более, что годом раньше была выпущена песня, которая стала, наверное, визитной карточкой самой ЗАС, песни 2010 года, написанная Кердином Султани и Трисом. Это стало дебютным именно синглом, выпущенным в качестве сингла отдельной песни на дебютном же альбоме ЗАС. Эта песня идет под вторым номером, но я думаю, что в ее творчестве, по крайней мере, к тому моменту, песня в переводе на русский «Хочу» стала именно первой. ЗАС.

Дайте мне апартаменты в Риц, они мне не нужны. Драгоценности от Шанель, они мне тоже не нужны. Дайте мне лимузин, что мне с ним делать? Предложите мне личный штат, да что мне с ним делать? Дайте мне замок в Нойшатель, это не для меня. Предложите мне Эйфелеву башню, да что же мне с ней делать? Я хочу любви, веселья, хорошего настроения. Ваши деньги не принесут мне радости. Я хочу прожить жизнь с чистым сердцем. Вот такая позитивная песня, ставшая общефранцузским хитом и занявшая первое место в качестве лучшей общефранцузской национальной песни 2011 года.

В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Оф, это Взейн, Лили Марлен. Прощай, Лили Марлен. Тут вот в чем дело. Песня, которую вы слышите сейчас, в переводе на русский дословно из Германии. Именно эта песня из ее самых ранних, как ни странно, и песня появилась это сразу после «Мадемуазель поет блюз», которую мы слушали ранее, и вот эту песню тоже написал тандем Дидье Барбельвьен и Бернхейм, которые написали ей тот самый хит «Мадемуазель поет блюз». Это мы сейчас говорим о 87-м годе, и вот этот альбом, первый альбом Патриции Каас, выпущен был в январе 88-го года, и, конечно, с большим успехом. Вскоре после выхода альбома во Франции, что было очень важно для самой Каас, его признали золотым. Более того, через 3 месяца после выхода этого альбома его сразу признали и платиновым. Альбом был назван платиновым в Бельгии, в Швейцарии, золотым в Канаде. Это очень важно для особенно молодых исполнителей, уже первый альбом которых говорит о них настолько. И в том же году, в 88-м, Патриция Каас на ежегодной церемонии Victoire de la Musique, так же, как и ЗАЗ в свое время, но гораздо позднее, выиграла самую важную музыкальную награду во Франции в номинации «Открытие года». Надо сказать, что в 89-м году Каас перенесла тяжелую душевную травму, ушла из жизни ее мать, и плюшевый мишка, подарок матери Каас, сегодня всюду сопровождает Патрицию Каас, где бы она ни находилась во всем мире.

Изабель Жуфруа, ЗАЗ. Надо сказать, что в самом начале самоутверждения, это скорее январь 2009-го, когда она выигрывает финал крупнейшего французского конкурса молодых исполнителей, который проходит в Париже, в концертном зале «Олимпия», что всегда важно как раз для таких певиц и певцов. После этого успеха перед ЗАЗ действительно стали открываться двери студии для записи ее первого альбома. Победительница получает 5000 евро на раскрутку, так называемую, возможность снимать клип для канала MTV, записать свой альбом. Это было все очень важно, но, тем не менее, ЗАЗ пришлось ждать еще более года до того, как выходит ее первый альбом, а в то время она отправляется на гастроли. Более того, на гастроли в Россию. Ее путь лежит от Владивостока через Сибирь до Нижнего Новгорода. И в России она исполняет песни Пиаф, Бреля, Азнавура, Генсбура, Матье, Дассена, Каас, кстати, и песни из ее будущего альбома, часть из которых вы сейчас и слышали, включая ту самую песню «Я хочу». Ну и одна из песен, которые она исполняет, кстати, в стиле цыганского джаза, джаз-мануш, как вот песня «Хочу» в частности, она исполнила замечательную свою песню вместе с мэтром, который совсем недавно ушел, с Шарлем Азнавуром.

Замечательный дуэт, замечательная песня сама по себе, очень интересный темп. Но если вы не слышали, я рада, что познакомила вас с этой песней. Что касается следующей песни, мы более чем хорошо знаем слова и практически знаем их наизусть, что вполне естественно с учетом того самого фильма, одного из культовых и любимых. Так вот, однажды Патриция Каас, прекрасно понимая, о чем она поет, иначе было бы странно, она когда поет на разных языках, она всегда должна знать, о чем идет речь и как правильно произносить слова. Так вот, она спела эту песню.

мне нравится, что вы были не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной не уплывет.

Можешь нам быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеться удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне.

Еще весной 2010 года во французской прессе писали: «Заз, певица со священным или даже чертовским сакре голосом, она будет открытием того лета. Заз всем доказала, что она открытие не только лета, но и вообще всей Франции, и благополучно чувствует себя в 21 веке. Она востребована, она интересна, она талантлива, необычна, и она очень любит музыку, петь, и, кстати, проводя и осуществляя выступления на улицах, то, с чего она, в общем, начинала, кроме как в барах. И ее обожают, встречают на улицах. И дело не в том, чтобы озолотиться, как она говорит. Конечно, принято собирать деньги, но она как раз очень много жертвует на пользу бедных и так далее. Она просто любит петь для людей на открытом воздухе.

Что только не успевает делать Патриция Касс в течение своей карьеры. Ну, например, в 99-м году она принимает участие в благотворительной концертной программе Майкла Джексона в Сеуле и Мюнхене. Кстати, кроме Касс, в тех концертах принимают участие, конечно, и другие известные артисты, включая Мэрайю Кэри, группу «Статус Кво» и многих других. В том же году осенью Патриция Касс стала третьей в знаменитом конкурсе «Марианна», где определяется национальный символ Франции. Ее тогда опередили только топ-модель Летиция Каста, занявшая первое место, и Эстель Халлидей. И по итогам того конкурса именно Касс была признана не только лучшей певицей Франции, но и самой привлекательной среди всех на тот момент существующих певиц Франции. Ну и постоянное участие во всевозможных фестивалях, концертах, посвященных каким-то событиям или людям, музыкантам, датам. Не просто показать себя. Ее звали на эти постоянные бесконечные мероприятия. Она с большим удовольствием принимала в них участие. Я уже не говорю о том, как всегда ждали ее в тогдашнем бывшем Советском Союзе.

Ну а в 2009-м стало известно, Патриция Каас представит свою Францию на музыкальном конкурсе Евровидения 2009-го, финал которого проходил в Москве. По словам самой Патриции Каас, она к этому отнеслась очень своеобразно, учитывая, что в том же самом Евровидении принимал участие от Великобритании Энгельберт Хампердинг, было очень странное ощущение смотреть на уже давно состоявшихся и всем все доказавших звезд наряду с теми, кого отобрали страны, но они оба, разумеется, не прошли. Что касается песни, то Патриция Каас представляла свою же песню с нового диска «Кабаре», который мы обсуждали. И почетное 8-е место – это то, что страны выделили представительницы Франции. Но в этом было уже ничего особенного. Собственно, никто на это и не рассчитывал. Тем более, что, как и многие ее песни, и эта песня была в стиле блюз. Ну, что с этим сделаешь? Приходится прощаться, хотя, честное слово, есть о чем еще поговорить по отношению и к Патриции Каас, и, разумеется, к Изабель Жофруа, она же ЗАЗ. Запомните это имя, знакомьтесь с ее творчеством, оно действительно того стоит. И прощаемся мы с вами еще раз с песней, которая тогда была одной из тех, что зацепили меломанов Советского Союза бывшего. С вами была Таня Барская. Оставайтесь с радио Канрека.

будучи настоящей звездой, будучи необыкновенно одаренным человеком, он оставался всю жизнь скромным, добрым, настоящим человеком, который очень и очень хотел петь, который очень любил выступать и делал это. Каждый, кто его когда-либо видел, уже не забывал. Но и как можно было забыть такого певца, такого одаренного, интереснейшего человека? Его визитной карточкой, можно сказать, был его вот этот хрипловатый баритон, который забыть уже было невозможно. И так хотелось слушать, учитывая те аранжировки, которые он дарил даже известным песням. Он перепел такое количество известных, существовавших и до него песен, но вложил в них всего себя, и эти аранжировки становились даже лучше очень часто, чем были до того, но пел он их совершенно иначе. Джо Кокер.

Свою карьеру Джо Кокер начинал в 60-е годы, выступая в родном городке, который назывался Шеффилд. В 63-м году Джо Кокер и его команда выступили на сцене Шеффилдского Сити-Холла перед концертом группы Rolling Stones. Неплохое начало, правда? Обозреватель русской службы BBC по культуре Александр Кан говорил следующее. Кокер – одна из самых вообще ярких фигур в истории английского рока. Заявление тем более неожиданное, что английский рок с самого своего начала и в течение всех лет жизни и карьеры самого Кокера, можно сказать, зиждился на культуре автора-исполнителя. А заложенная Ленноном Маккартни, подхваченная Джаггером Ричардсом и их бесчисленными последователями, традиция неукоснительно предполагала оригинальное творчество. Это было ясно. Создание собственных песен, без чего музыкант был обречен на статус, ну, скажем так, второразрядного полуэстрадного исполнителя, недостойного гордого титула рок-артиста. Так было принято. Так было. А Джо Кокер, он смог ворваться в эту мировую славу даже не со своей, как это уже потом случалось не раз, кстати, а с чужой песней, но в данном случае чужой – это группа «Битлз». Именно с одной из их песен Джо Кокер именно ворвался, с одной из их песен настолько интересно, настолько хорошо, ну, что его как минимум запомнили. Джо Кокер. Одна из многих песен в исполнении Джо Кокера, которую тоже невозможно забыть. Такая красивая, такая интересная. И с этим узнаваемым голосом. «My Father's Son».

0: Как я уже говорила, Джон Роберт Коккер родился в Шеффилде, Англия. Его отец дал молодому парню возможность получить среднее образование. Дальнейший путь он предоставил выбирать самому. И Джон выбрал. Днем он подрабатывал учеником газопроводчика, по ночам выступал в пабах. Меняя рабочую робу на темный костюм и галстук-бабочку, он так, по крайней мере, выглядел в самом начале, начинающий музыкант выходил на сцену под именем Ванса Арнольда. Именно так и исполнял известные поп-песни, соул и блюз. Это были те жанры, те музыкальные направления, которые увлекли с самого начала, и любимыми его номерами были песни из репертуара Рэя Чарльза. Такие как, например, «Georgia on my mind», например. А бэк-музыканты, которые аккомпанировали его, называли себя «The Avengers». Час Х для Арнольда Коккера и его команды наступил в 1963 году, когда они отыграли отделение на сцене Шеффилдского Сити-Холла перед концертом Роллингов. И, как утверждали очевидцы, Ванс Арнольд и компания выглядели более чем убедительно. Так что с газосваркой было покончено навсегда. В Англии родился новый артист, которого звали Джо Коккер. Через год, в 1964-м, он тихо и скромно дебютировал с определенным синглом, кавер-версии группы «Битлз». Собрав новую бэк-группу «Джо Коккер Биг Блюз», он отправился знакомиться с публикой. Сначала с публикой английской на севере Великобритании, потом с публикой уже европейской во французской провинции и на воздушных базах Соединенных Штатов Америки. Кстати, американские военные, в основном выходцы из южных штатов, очень тепло принимали голосистого британца, а французы называли его «маленький Рэй Чарльз». Ну, не знаю, насколько он был маленький, но убедительно, абсолютно точно. Дуэт Эрос Рамазотти и Джо Коккер.
1: Let me see you dance, baby.

Еще один дуэт вместе с Патриком Брюэлем, французским певцом и киноактером. Джо Кокер поет замечательную песню Элтона Джона.

У Джо Кокера были очень такие характерные ему только манеры исполнения и, конечно, уникальный голос. И вот эти разведенные внизу руки в стороны. Все, кто любят его исполнение, все, кто знают голос Джо Кокера, безусловно, помнят и это.

Джо Кокер еще тогда, когда ему было всего 24 года, уже радикальным образом начал переосмысливать песни, изменяя ритм, вводя длиннющие инструментальные вступления с гитарным соло тогда еще малоизвестного сессионного музыканта Джимми Пейджа, и привносил таким образом в песни своими аранжировками невиданную тогда, по крайней мере, блюзовую экспрессию и вот эту свою жестикуляцию неповторимую, о которой я уже сказала. Это даже запечатлено было в фильме о фестивале «Вудсток» 69-го года. И этот фирменный кокеровский стиль остался в итоге с ним на всю жизнь.

0: 15, 16.
1: Johnny is a goy for me.
2: 16, 16.
1: Goy kasher ulehum.
0: 15, 16, 15.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Вав, Батишрей, Тавшин, Пейзайн, шестой день месяца Тишрей, 5787 год, четверг, 17 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Командование тыла и управление технологий и логистики ЦААЛЯ начали внезапную совместную проверку в нескольких районах страны. В ходе проверки оценивается, среди прочего, уровень готовности различных подразделений к разным оперативным сценариям, а также состояние готовности командования тыла. Учения продлятся до полудня. В их рамках в разных районах страны будет заметно усиленное движение сил безопасности, военно-медицинской службы и специального транспорта. Опасности возникновения инцидентов в сфере безопасности нет. В ЦАЛе сообщили, что проверка была заранее запланирована в рамках ежегодной программы. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. США второй год подряд отказываются выдавать въездные визы Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным представителям палестинской администрации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Госдепартамент США заявил, что палестинское руководство во главе с Аббасом не выполнило взятые на себя обязательства в рамках прежних соглашений по продвижению мирного процесса с Израилем. В заявлении также отмечается, что палестинская администрация продолжила добиваться судебного преследования Израиля в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также продолжила выплачивать пособия семьям террористов. В прошлом году из-за отказа США предоставить визу Махмуд Аббас выступил на Генеральной Ассамблее ООН по видеосвязи. Тем временем президент Трамп, как ожидается, во вторник на следующей неделе встретится с лидерами и высокопоставленными представителями стран Персидского залива, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном. Об этом сообщает портал Axios. Встреча пройдет в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в ней примут участие представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. По данным Axios, участники также обсудят американскую стратегию на период после окончания войны. Соединенные Штаты стараются не допустить расширения конфликта в Персидском заливе и по-прежнему отказываются от военного вмешательства в противостояние между йеменскими хуситами, Саудовской Аравией и силы, которые она поддерживает. По данным агентства Reuters, в конце прошлой недели высокопоставленные представители хуситов встретились в Омане с американскими официальными лицами. Они заявили, что не намерены атаковать американские или израильские суда и будут наносить удары только по саудовским. Корреспондент КАН Натан Гудман сообщает, что именно эти заверения, насколько известно, стали одной из причин решения администрации США не вмешиваться в конфликт, несмотря на просьбу Саудовской Аравии о военной помощи. Президент Ицхак Герцог опроверг сообщение о том, что перед событиями 7 октября получил предупреждение в сфере безопасности от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида. В интервью Талю Берману в эфире КАН-11 Герцог пояснил, что его разговор с президентом Арабских Эмиратов состоялся за несколько месяцев до 7 октября и касался исключительно внутреннего острова, внутриполитического кризиса вокруг судебной реформы. По словам герцога, бен Заид тогда заявил, что его усилия по организации диалога и поиску компромисса в резиденции президента помогают сохранить стабильность Израиля, что важно и для стран, участников соглашений Авраама. Герцог подчеркнул, что никаких предупреждений о возможной угрозе он не получал, и если бы получил, немедленно довел бы эту информацию до сведения соответствующих органов. Насилие в арабском секторе. В Джальджуле, в центральной части страны, минувшей ночью был выпущен противотанковый снаряд «Лау», похищенный у ЦАЛя, по жилому дому, принадлежащему высокопоставленному члену преступной организации «Харири». Пострадавших нет. Корреспондент КАН Адас Гринберг сообщает, что полиция проводит поиски в районе происшествия. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радио Кан Река в 8 часов. Доброго дня, шалом, Миерушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». ЦАЛ продолжает наносить удары по территории Ливана. Несмотря на это, президент этой страны Джозеф Аун высказался в поддержку соглашения с Израилем, заявив, что соглашение в сфере безопасности может стать началом пути к миру между двумя странами. Поговорим о ситуации в сфере безопасности. Представители США встретились с представителями йеменских хуситов. Саудовская Аравия просит от Израиля помощи, однако отмечает, что даже получение такой помощи не приведет к нормализации. В Соединенных Штатах Америки, в свою очередь, принято в очередной, в третий раз принято решение о том, что Палата представителей, вернее говоря, Конгресс, выступает против военных действий между США и Ираном. Поговорим и об этом. Поговорим мы и об отчете отдела юридической помощи гражданам в Министерстве юстиции. Этот отчет говорит о защите пенсионеров и оказании помощи семьям, пострадавшим 7 октября. Об этих темах мы будем говорить в ближайший час, как всегда по четвергам. В эти дни в эфир выйдет, после 8-часовых новостей, в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов Кнессет 26-го созыва». Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня в четверг, 17 сентября. Как я уже сказал, программа «Тема дня» продолжится до 8 часов. 8.05 программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 10.05 гость второго часа программы «Доброе утро, Израиль», актер и певец Тимоти Санников. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваш вопрос ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Эльдар Портнов. В 15.00 программа «На языке фарси», в 16.05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17.05 программа Игоря Харифа, в 18.05 программа «На пике событий», ведущая Анна Раева, а с 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня в четверг, 17 сентября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается отношений между Израилем и Ливаном. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что соглашение с Израилем по вопросам безопасности может стать шагом, открытием двери в сторону мира между двумя странами. Мы спрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, верите ли вы в возможность достижения мира между Израилем и Ливаном? Заходите на нашу страницу, отвечайте, комментируйте, пишите нам, высказывайте свое мнение, критикуйте, спорьте, дискутируйте, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут израильские газеты сегодня? Начнем мы с газеты «Исраэль Гайом». Главный заголовок: «Нет денег. Касса ЦАЛа пуста» или «Бюджет ЦАЛа пуст». И армия начинает освобождать солдат резервистской службы, тех, кому уже посланы повестки, начинает их отменять в связи с отсутствием бюджета. Приостановлено приобретение новых вооружений и подготовка новых укреплений к зиме. Высокопоставленные представители Министерства финансов заявляют, что оборонная система ведет абсолютно разбазаривает бюджет и ведет провальную политику в этом отношении. Обо всем этом Лилах Шуваль на второй странице издания. Еще несколько материалов. Йохи Брандес публикует статью под названием «Сердцевина израильской жизни». Писательница Йохи Брандес публикует статью под названием «Сердцевина израильской жизни». Это не только математика и английский. Это наша общая идентификация. Призывы к пробуждению системы просвещения необходимо необходимо объединенное или общее, или единое сердцевина идентификации, которая объединит все группы населения. Об этом Йохи Брандес. Еще несколько материалов. Марокко и Израиль укрепляют связи и откроют посольство. Обратите внимание, откроется посольство Марокко в Израиле. Кувейт взвешивает возможность присоединиться к соглашениям Авраама. Об этом на четвертой странице издания. А генеральный директор, вернее говоря, заместитель генерального директора по вопросам технологии в компании NVIDIA, в семейной компании NVIDIA, не замедлять темп развития AI. Михаил Каган, один из наиболее влиятельных лидеров, которые развивают AI по всему миру, дал интервью газете «Исраэль Айон». Рон Пони об этом на 11 странице. И еще одно сообщение. Прогноз погоды, уважаемые радиослушатели. А если мы говорим о прогнозе погоды, значит, что-то неожиданное. Итак, с сегодняшнего вечера холодно и дождливо. С севера страны и до центра. В день поста Йом-Кипур потеплеет. Ну, потеплеет — это не страшно. Главное, чтобы не было хамсина. Иначе поститься будет трудно. Это первые заголовки газеты «Исраэль Гайом». Еще немного материалов этого издания. Война с Ираном сближает Кувейт с Израилем. Об этом пишет Дани Закен на 4 и 5 страницах газеты. Удар по Мекке – это пересечение красных линий. Беспилотник был перехвачен, неподалеку от саудовского города. Сообщение о том, что представители США и представители хуситов встречались в Омане. И Йоэль Гужанский публикует статью под названием «Опасность заключается в том, что Саудовская Аравия обратит свои взгляды именно на Иран, попытается сблизиться именно с Ираном». На 8 странице статья Шерита Витанкоэн «40 дней до выборов. Ни у одного блока нету упорядоченного плана работы». Ни по поводу внешней политики, ни по другим вопросам. Об этом газета «Исраэль Гайом». Газета «Идиот Ахарунот». Она также передо мной сегодня, что бывает не каждый день, но сегодня вот... передо мной, слава богу. Итак, газета «Идиот Ахарунот». Главный заголовок – это слова полковника Алев, боевого летчика ВВС ЦАЛа, который комментирует утверждение о том, что солдаты во время войны в Газе убивали ни в чем не повинных местных жителей, и вот то, что называется побочный ущерб или удар по непричастным. Итак, что говорит полковник Алев, боевой летчик ВВС ЦАЛа? «Я нес ответственность за планирование и осуществление тысяч ударов, никогда не сталкивался с утверждением ситуации, при которой вот этот побочный ущерб составляет сотни убитых жителей Газы». Об этом Итамар Айхнер на 4 странице. Еще несколько материалов. Раввин Менахем Перл, известный раввин национально-религиозного лагеря или религиозного сионизма, говорит о посттравме, с которой он справляется после того, как долгое время занимался тем, что опознавал тела убитых и погибших во время этой войны. И действует, предпринимает усилия к созданию восстановительных рамок для религиозных солдат и ультраортодоксов, находящихся также в состоянии посттравмы. Шилуфрид Гальганут на 12 странице. Крайне важный материал с моей точки зрения. Обманчивая тишина, так вы должны относиться к тишине на дорогах в Йом-Кипур. Об этом Сиван Хилай. Во имя сына Васфия Ибраим, 67-летняя женщина и трое ее сыновей, все отслужили служили в армии и в силах безопасности, завтра примут участие в ежегодном забеге в память павших друзов, друзов, павших в рядах армии и сил безопасности. Они сделают это для того, чтобы продолжить путь молодого сына, майора Джалаа Ибраима, который погиб в бою в Рафехе. Я пообещала самой себе, что приду на каждый забег, в котором он бы принимал участие, и я приму участие вместо него, говорит мать. И на Авхалабе об этом на 13-й странице газеты, газеты «Идиот Ахрунут». Немного авторских материалов здесь. Боазаэцни о войне против хуситов. Политическая цена. Так называется эта статья. Союз Саудовской Аравии и Соединенными Штатами. Союз Саудовской Аравии и Соединенными Штатами Америки треснул. Соглашение с Пакистаном и Турцией не выдерживает экзамена времени и усиливает давление на королевство. Сейчас открываются перед Израилем открываются возможности. Об этом Боазаэцни. А Мирав Батито публикует, публикует статью под названием «Только не Раам». Обратите внимание. Азинкот упал, попал в западню, спланированную западню, которую ему подготовил Нетаньяу. И его опыт как начальника генерального штаба не подготовил его к этому сражению. То, как он, отдался, что ли, церемонии воспитания, отвратительной церемонии воспитания в контексте отказа от участия арабских партий в правительстве, когда они только обслуживают, когда эта компания только обслуживает компанию Ликуда. Возможно, что нужно было, возможно, что Азинкот должен был учиться у некого Амихая Шикли, потому что это глупость отклонять усилия, которые прикладывает Аббас, имеется в виду то, что говорил Амихай Шикли в те дни, когда Бенямин Нетаньяу искал союза с партией Раам. Газета Маарив, это газета «Идиот Ахрунут», газета Маарив, после скандала, разразившегося накануне, Азинкот против партии Раам, ее не будет в коалиции. Глава партии Яшар был вынужден опровергать утверждения, которые, которые озвучивались главой Совета Туба Зенгария. Несмотря на то, что Муайд Эль-Яхив повторял, вернее, отказался от своих слов, в Ликуде атакуют, в Ликуде нападают, они рассчитывают, они, имеется в виду Азинкот, рассчитывают на правительство, которое будет опираться на арабские партии. Бывший начальник генерального штаба ответил: нам нечего скрывать, Нетаньяу должен у нас поучиться». Эль Вальдман, бизнесмен, один из известных бизнесменов в Израиле, если Нетаньяу победит, возможно, Израиль перестанет быть демократическим государством. Еще одно или два сообщения. Официально стало известно, что ликвидирован командир бригады Рафеха. А в Саудовской Аравии объявила, что перехватила беспилотник, хуситский беспилотник, который был направлен в сторону города Мекка. Йеменские хуситы утверждают, мы сбили боевой самолет. Об этом также в газете «Маарив» на 9-й странице. Газета «Арец», несколько заголовков, прежде чем перейдем к нашему первому собеседнику. Здание, которое рухнуло на его жителей, свидетельствует о трагедии в секторе Газа. Джеки Хури об этом. Источники хуситы пообещали Соединенным Штатам Америки, что они не будут атаковать Иран, американские и израильские суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Еще несколько материалов. Мири Регев выступала на мероприятии австрийской экстремистской партии, которую Израиль официально бойкотирует. Опрос перед выборами середины каденции в Соединенных Штатах Америки. Трамп причиняет ущерб республиканцам. об этом «Нью-Йорк Таймс» и перепечатывает газета «Гаарец». И еще один материал. Евросоюз предложил Канаде превратиться в страну спутника, вернее, страну такую сателлита по отношению к Евросоюзу. Об этом газета «Гаарец». Сейчас 7 часов 21 минута. Мы переходим к первой нашей теме, к первому нашему собеседнику. С нами в эфире наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро.
1: Давид, доброе утро.
0: Итак, продолжаются удары по ливанской территории. Буквально сегодня утром было сообщение о еще одном таком ударе. Одновременно президент Ливана говорит о возможности некого оборонного соглашения между двумя странами. Если такое соглашение будет, что оно может в себя включать?
1: Ну, насколько я понимаю, все же ОУН имеет в виду то, что обсуждалось уже раньше во время переговоров между Израилем и Ливаном, переговоров, которые пока отложены. Он подразумевает урегулирование, такое некое общее урегулирование между Израилем, и, конечно же, он подразумевает израильское отступление из Южного Ливана, прекращение боевых действий, те или иные обязательства. В общем, если не полноценный мирный договор, то, по крайней мере, то, о чем так или иначе косвенно говорилось.
0: Собственно говоря, главным условием является отступление ЦАЛа из Ливана. В Израиле говорят о том, что это сейчас не на повестке дня. В какой степени ливанская армия может, поскольку если Израиль отступает, то кто-то должен занять эти позиции, которые сейчас удерживает ЦАЛ. Насколько ливанская армия в состоянии это сделать?
1: Технически, формально она в состоянии это сделать.
0: Функционально,
1: безусловно. Но все оценки, которые сейчас озвучатся, в том числе лично начальником генштаба буквально на этой неделе, говорят о том, что ливанская армия не справилась на данный момент в рамках того небольшого пилотного проекта, который подразумевал оставление тех или иных территорий и борьбу с инфраструктурой Хизбаллы. Есть четкая оценка в ЦАЛе по техническим параметрам. Ливанская армия не делает достаточно для того, чтобы нейтрализовать возвращение Хизбаллы. Ливанская армия не оправдала надежд. И в прямым текстом не политик, а Эйаль Замир высказался в том духе, что если дело пойдет так, как сейчас, Хизбалла не будет разоружена. Для этого ливанская армия должна делать больше. И далее Замир пригрозил или высказался в том духе, что Израиль предпримет те или иные действия, чтобы Хизбалла не набрала вес. Вот и делайте вывод. На ливанскую армию по результатам пилотного проекта не рассчитывают. Либо она волшебным образом покажет лучшие показатели, чем сейчас, и, видимо, намного лучше. Это то, чего от нее ждут, ну или, по крайней мере, требуют. Угу. Либо нет, и тогда ни о каком отступлении речи близко не идет вообще.
0: Да, на данный момент, после того, как закончилась история с Али Таер, какое основное направление действий ЦАЛа? Иными словами, есть ли какие-то активные действия, или это только удерживание вот тех укреплений, которые созданы, и создание новых?
1: Удержание позиций, кстати, в районе Али Таер наши силы де-факто отступили несколько назад в район Бафора, хотя сама территория района Али Таер считается желтой зоной, если туда будут направляться боевики, по крайней мере, на данный момент Израиль заявляет, что они будут уничтожаться. Mm-hmm. В принципе, идут действия активные в желтой зоне, если так можно назвать. Активные, в первую очередь, по разрушению различных инфраструктур, прочесыванию и разрушению домов. Отсюда мы слышали на этой неделе сообщения, причем с визуальными и фотографическими подтверждениями, найдена на открытой местности заряженная пусковая установка с 32 ракетами калибра 107 мм, которая еще была оставлена до прекращения огня, ибо и бойцы 55-й десантной дивизии обнаружили ее на местности, причем есть и другие подобного рода находки. Подрывы разными способами, в том числе с использованием мультикоптеров. Воздушные удары, но не направленные, как правило, на ликвидацию, а скорее на уничтожение тех или иных домов, представляющих угрозу. В общем, есть рутинная и важная активность, редко приводящая именно к прямым столкновениям с Хизбаллой. Естественно, здесь может все измениться, в том числе и в случае, если наткнуться на засаду, либо Хизбалла проявит большую активность. Хизбалла пока предпочитает, в том числе и сразу после событий, связанных с подрывом комплекса Валитайр, Хизбалла предпочитает, как говорят их некоторые источники, не давать Израилю повода перед выборами пройтись по ним весьма-весьма жестко.
0: Хочу успеть задать один вопрос по поводу сектора Газа. Там ликвидирован командир бригады Рафеха. Цитируя Офера Винтера, и я, так сказать, сейчас не с политической точки зрения, а с военной точки зрения, но действительно его вопрос имеет право на существование. Через три года после ведения войны еще есть бригада Рафеха, у нее еще есть командир, и она функционирует.
1: Ну, кстати говоря, не особенно-то она есть. Командир есть, но командир был в изгнании, по большому счету, и бригада сменила свой личный состав, я думаю, почти полностью. Территорию Рафеха практически полностью наши силы контролируют физически, я скажу больше, и Рафеха-то по большому счету нет. Но бригада...
0: Когда, извините, Давид, простите, что вас перерываю, но когда, и вы не первый, кто использует эту формулировку, Рафеха практически больше нет. Что имеется в виду? Рафех лежит в руинах?
1: Безусловно. Во-первых, Рафех практически весь находится в тылу Израиля. Во-вторых, там плоская территория и сплошная разруха. То есть города как такового и населенного пункта практически нет. И более того, а территория сама находится фактически в израильском тылу. Чуточку, может быть, там считанные метры вот формально относящиеся к Рафеха территории находятся за желтой чертой, и то я сходу не уверен. И там тоже ничего нет. То есть фактически бригада Рафеха – это нечто, существующее в изгнании, в буквальном смысле слова, в небольших количествах. Это должность, это виртуальная бригада. Однако человек, занимавший эту должность, был также и главой оперативного управления боевого крыла Хамаса. Теоретически бригада Рафеха может существовать, даже если Израиль контролирует полностью всю территорию Газы, в подполье или в уже далеком изгнании. Как раз этот момент, связанный с бригадой Рафеха, смущать не должен. Там не было тысяч боевиков, и они не находились на территории этого города. Однако отмечено верно, те, кто не находится на территории этого города, например, находятся на территории Муази, то бишь на территории, контролируемой Хамасом, и славное в кавычках имя бригады Рафеха они несут, не будучи в изгнании еще очень далеко, а в считанных сотнях метрах от наших сил.
0: Иными словами, бригада Рафеха, не бригада Рафеха, но Хамас восстанавливается, то есть Хамас может функционировать.
1: Я бы сказал так, Хамас в большей степени существует. Существует ядро Хамаса, которое не было уничтожено. С одной стороны, Израиль держит Хамас за горло, в прямом смысле слова, и уничтожает на ежедневной основе его боевиков и его склады вооружений, включая почти все остаточное высшее руководство Хамаса, было перебито за это время, за время прекращения огня. Это позволяет это, и тот факт, что Хамас Израилю не отвечает, позволило Замиру на одном из совещаний, как сообщают источники, заявить, что Хамас разгромлен. Де-факто, и он почти оппонировал главе аналитического отдела ОМАНа, бригадному генералу Мизрахи. Я тут не соглашусь с начальником генштаба. Не разгромлен полностью, он сохранил ядро. Израилю удается по ряду важных направлений удерживать его от усиления, а где-то в самом деле элементы усиления продолжаются. Например, может ли Израиль помешать рыть туннели на той территории, что Хамас контролирует? Ну, где-то отдельными бомбовыми ударами, да, а где-то и нет.
0: Последний вопрос, Давид, если можно очень коротко. Насколько происходящее в Баб-эль-Мандебском проливе привлекает внимание ЦАЛа? Понятно, что привлекает, да, но насколько, ну, скажем так, приковывает внимание ЦАЛа?
1: Приковывает внимание ЦАЛа. В ЦАЛе понимают, во-первых, что столкновение с хуситами – это более чем возможный сценарий. Там, причем к хуситам может прийти в голову что угодно. Могут сложиться так обстоятельства более глобальными. Поэтому поиск банка целей, поиск путей воздействия на хуситов и, возможно, нанесение им более болезненных ударов – Конечно же, то самое сотрудничество с Саудовской Аравией, о котором много говорят, но которое, естественно, не особенно гласное при любых обстоятельствах. Но кое-что здесь происходит. И на хуситов обращают внимание гораздо больше. Сегодня на них обращают внимание еще и больше, именно уже исходя из со стратегических и политических соображений. То есть не только армия готовится к очередным ударам по хуситам. Всю ситуацию в целом, как поступят саудовцы, что произойдет, это, несомненно, отразится и конкретно на ситуации в Аль-Мандебском проливе, но и может отразиться в целом на противостоянии Ирана и его союзникам, тем, в общем-то, на чьей, не то чтобы на чьей стороне, а тем, кому Израиль можно отнести.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи, всего доброго.
0: 7:31. Продолжаем программу. Я надеюсь, что сейчас нам удастся поговорить с нашим следующим собеседником или следующей собеседницей на ту или иную тему. В любом случае, Соединенные Штаты Америки маневрируют между несколькими фронтами одновременно. С одной стороны, американцы встречались с представителями хуситов в попытке прийти к какой-то договоренности, не очень понятно на каком уровне и насколько эта договоренность далеко идущая, но тем не менее такая встреча состоялась. Очень интересно было бы знать, что об этом думают в Иерусалиме. И одновременно Палата представителей США проголосовала за окончание войны с Ираном. 7 республиканцев проголосовали против Трампа. У этого решения нету оперативного значения, однако с точки зрения проявления настроений среди американских конгрессменов это говорит очень о многом, тем более, что речь идет о ситуации, в которой мы находимся за 2 месяца до выборов середины каденции, и эти выборы могут быть очень и очень неприятными с точки зрения Дональда Трампа и с точки зрения республиканской партии в целом. Я надеюсь, что нам сейчас удастся побеседовать с кем-нибудь из наших собеседников на одну из этих тем, тем более, что это касается не только США. Если мы говорим, например, о войне с хуситами, то Израиль в большой степени рассчитывал на помощь, вернее говоря, Саудовская Аравия, простите, рассчитывает на помощь Израиля и получает помощь Израиля, одновременно заявляя, что получение такой помощи отнюдь не означает приближение к нормализации, поскольку все тот же палестинский вопрос по-прежнему не урегулирован и, судя по всему, в обозримом будущем урегулирован не будет. Как мы неоднократно говорили и слышали, американцы возражают, Саудовская Аравия возражает против нормализации с Израилем в период правительства Бениамина Нетаньяу. О Персидском заливе мы еще поговорим, об отношениях с Саудовской Аравией мы еще поговорим. А пока у нас в эфире Ирина Цукерман, эксперт по национальной безопасности, исследователь в Иерусалимском центре по вопросам общества и государства. Госпожа Цукерман, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что вы с нами. Итак, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала за окончание войны с Ираном. Прежде всего, насколько это решение имеет практическое значение?
2: Абсолютно никакого. И это, кстати, уже не первый раз, а уже, по-моему, кажется, третий.
0: Третий, да.
2: Дело в том, что на самом деле все это чисто символические резолюции, а на самом деле совсем недавно администрация получила даже денежную поддержку от Конгресса, так что думаю, что давление, серьезное давление на них на данный момент нет возможности у Конгресса, так как пока есть деньги, есть возможность продолжать военные действия.
0: Тогда в чем, в принципе, значение, в чем значение Конгресса в Соединенных Штатах Америки при определении вопроса внешней политики, войны, мира и так далее?
2: На самом деле только Конгресс имеет официальное право объявлять войну. Но на самом деле уже многие годы, даже сказать, можно сказать десятилетия, Конгресс официально войну никому не объявляет, и все эти войны во Вьетнаме и так далее, все это считается как бы спецоперациями. То есть на самом деле это же это конституционные формальности никто не соблюдает. Конечно, это неправильно, нехорошо и так далее, но это именно так, и это совершенно не новая история. Тем не менее, у Конгресса есть практические рычаги давления на президентов через карман, через деньги. То есть они могут просто отказаться выделять бюджет на военные действия и заставить таким образом администрации вывести войска из-за отсутствия возможности все это, все эти действия оплачивать.
0: Если мы сейчас даже оставим в стороне практические последствия, понятно, что это не навязывает Дональду Трампу непосредственных решений, однако это своего рода демонстрация настроений, тем более, что 7 республиканских конгрессменов проголосовали за это решение. Что это означает с точки зрения политической ситуации, в которой находится Трамп?
2: Ну, тут две вещи следует подметить. Во-первых, на носу выборы. Эти 7 республиканцев пытаются отмежеваться от позиции Трампа, так как они боятся, что это отразится на их собственных шансах отчасти. Отчасти они хотят дать понять, что тот факт, что Трамп полностью игнорирует и Конгресс, и популярное настроение, а война не популярна на данный момент среди американцев, и не дает никаких серьезных объяснений, и продолжает все эти действия без каких-то серьезных результатов, все это, всем этим Конгресс, в принципе, недоволен. Даже те, которые не проголосовали с демократами, тоже, надо сказать, не в восторге от нынешней ситуации.
0: И что это означает? Насколько Трамп находится, знаете, как на иврите говорят, Бейзора Сакана, с точки зрения своего политического будущего, именно в контексте этой войны? То есть насколько эта война может привести к тому, что иду очень далеко, начнутся какие-то недовольства в республиканской партии?
2: Недовольства уже начались. Например, Томас Касси, который проиграл первичные выборы и в январе покинет палату представителей, пытается главу Пентагона Хексета подвести под импичмент из-за войны в Иране. То есть недовольные есть, некоторые из них более открыты.

0: происходит эффекты, инфляция растет, есть возможность, что на нефть, на возможность получать доступ к нефти, это серьезно отразится. Это людей, конечно, беспокоит. И они ищут каких-то перемен, они ищут каким-то образом послать сигнал администрации. Если администрация не будет слушать представителей, то этих представителей попросту уберут.
1: Последний вопрос, госпожа Цукерман. С точки зрения американца, да, с точки зрения американского гражданина, с точки зрения жителей Соединенных Штатов Америки, с точки зрения истеблишмента американского, можно ли говорить о том, что все меньше и меньше их интересует происходящее за пределами Соединенных Штатов Америки, и даже вот такой вот чудовищный режим, который существует сейчас в Тегеране, В принципе, американцев не очень беспокоит и не готовы мириться с его существованием, если ценой за его обвал является рост цен на бензин.
0: Тут не совсем все так просто. Дело не в том, что американцы такие циничные, что из-за цен на бензин они готовы игнорировать Иран полностью. Угу. Я бы так не сказала. Более точное объяснение состоит в том, что администрация, во-первых, конкретно не объяснила, кто на самом деле начал войну и по каким причинам. А это был Иран в 79 году, а не США сегодня. И эти военные действия на самом деле не прекращались. И они не объяснили цели нынешних операций, что конкретно они собирались этим делом добиваться и почему. Надо сказать, что произошло как раз наоборот. Администрация несколько раз назначала совершенно противоположные в некотором смысле цены. Они плачевно обратились со своим обещанием помочь повстанцам в Иране еще в декабре прошлого года. И многие считают, что они таким образом потеряли возможность какое-то получить серьезное сопротивление со стороны иранскому режиму, со стороны самих иранцев. Думаю, что даже те, которые не слишком следят за ситуацией, считают, что без самих иранцев и без их содействия на самом деле ничего серьезного добиться нельзя, во всяком случае, долговременно.
1: Ирина Цукерман, большое вам спасибо за участие в программе. Эксперт по национальной безопасности, исследователь в Иерусалимском центре по вопросам общества и государства. Спасибо, что вы были с нами.
0: Большое спасибо.
1: И мы возвращаемся, сейчас 7 часов 42 минуты, мы возвращаемся к противостоянию хуситов и Саудовской Аравии. Представители США побеседовали с представителями хуситов. Саудовская Аравия хочет помощи от Израиля, но не ценой нормализации с нашей страной. Доктор Нахум Шило с нами в эфире. Не с нами. Окей, я надеюсь, что сейчас все-таки будет с нами. Эксперт по истории Ближнего Востока, Саудовской Аравии и странам Залива. Я очень надеюсь, что сейчас его удастся с ним вторично связаться, и мы сумеем побеседовать о происходящем на этом фронте, поскольку события там достаточно неожиданные. С одной стороны, хуситы беседуют с американцами, с другой стороны, Саудовская Аравия просит помощи от Израиля, однако нормализации не платит. Доктор Шило, шалом, бокер тов.
2: Шалом.
1: Кодем коль, מה המשמעות של הפגישה של נציגים אמריקאים עם נציגי החות'ים? האם זה אומר שהאמריקאים שוב מחפשים הסכם?
2: כן, בהחלט.
1: מה המשמעות? זאת אומרת, על מה הם מדברים?
2: אני חושב שהאמריקאים מנסים להגיע עם החות'ים לכל מיני הבנות לגבי הרגעת המצב, אבל אין ספק שמדובר במצב שבו האמריקאים רוצים הסכם וחותרים להסכם.
1: זה מתואם עם סעודים או שזה ככה יוזמה אמריקאית נפרדת?
2: זה יכול להיות גם וגם. זה יכול להיות יוזמה אמריקאית נפרדת, וזה יכול להיות גם מתואם עם סעודיה, לאור העובדה שסעודיה מוצאת את עצמה לבד מול החוסים, ואין לה כל כך מענה, לאור זה ש... גם פקיסטן וטורקיה וגם ארצות הברית יחזבו אותם. אז יכול להיות שהסעודים מבינים שכרגע הם בעמדת נחיתות מול החוסים, והם בעצמם רוצים הסכם ורוצים לעשות את זה דרך ארצות הברית.
1: איך קרה שמדינה

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Маданей Мани.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Командование тыла и Управление технологий и логистики ЦАЛЯ проводят в настоящее время оценку уровня готовности различных подразделений к разным оперативным сценариям, а также состояние боеготовности командования тыла. Учения продлятся до полудня. В их рамках в разных районах страны будет заметно усиленное движение сил безопасности, военной медицинской службы и специального транспорта. Нет опасности возникновения военного инцидента. В ЦАЛе сообщили, что проверка была запланирована заранее в рамках ежегодной программы. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше. Партия «Демократим» потребует от главы Шабак Давида Зини обеспечить охрану ее председателя Яира Голана из-за роста угроз в его адрес. Накануне комиссия министров по вопросам Шабак решила, что именно глава службы будет определять необходимость охраны для руководителей партий, не имеющих права на нее по прежним должностям. В партии заявили, что ожидают быстрого решения, поскольку речь идет о реальной опасности. Президент Ицхак Герцог опроверг сообщение о том, что перед событиями 7 октября получил предупреждение в сфере безопасности от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида. В интервью Талю Берману в эфире КАН-11 Герцог пояснил, что его разговор с президентом Арабских Эмиратов состоялся за несколько месяцев до 7 октября и касался исключительно острого внутриполитического кризиса вокруг судебной реформы. По словам Герцога, бен Заид тогда заявил, что его усилия по организации диалога и поиску компромисса в резиденции президента помогает сохранить стабильность Израиля, что важно и для стран-участников соглашения Авраама. Герцог подчеркнул, что никаких предупреждений о возможной угрозе он не получал и, если бы получил, немедленно довел бы эту информацию до сведения соответствующих органов. США второй год подряд отказываются выдавать въездные визы Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным представителям палестинской администрации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Госдепартамент США заявил, что палестинское руководство во главе с Махмудом Аббасом не выполнило взятые на себя обязательства в рамках прежних соглашений по продвижению мирного процесса с Израилем. В заявлении также отмечается, что палестинская администрация продолжила добиваться судебного преследования Израиля в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также продолжила выплачивать пособия семьям террористов. В прошлом году из-за отказа США предоставить визу Абу Мазен выступил на Генеральной Ассамблее ООН по видеосвязи. Тем временем президент Трамп, как ожидается, во вторник на следующей неделе встретится с лидерами и высокопоставленными представителями стран Персидского залива, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном. Об этом сообщает портал Axios. Встреча пройдет в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в ней примут участие представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. По данным Axios, участники также обсудят американскую стратегию на период после окончания войны. Соединенные Штаты стараются не допустить расширения конфликта в Персидском заливе и по-прежнему отказываются от военного вмешательства в противостояние между йеменскими хуситами, Саудовской Аравией и силами официальной йеменской армии. По данным агентства Reuters, в конце прошлой недели высокопоставленные представители хуситов встретились в Омане с американскими официальными лицами. Они заявили, что не намерены атаковать американские или израильские суда и будут наносить удары только по саудовским. Корреспондент КАН Натан Гудман сообщает, что именно эти заверения, насколько известно, стали одной из причин решения администрации США не вмешиваться в конфликт, несмотря на просьбу Саудовской Аравии о военной помощи. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе будет 31, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 20 до 60 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Иерушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на Канрека.
3: Восемь часов и пять минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Сегодня 17 сентября. В этот день, 7 лет назад, тоже были выборы. Вторые выборы 2019 года. После тех выборов правительство создано не было. Будет ли оно создано на сей раз? Ответ на этот вопрос мы получим через 40 дней. А сегодня 6 число месяца Тишрей, и вот 5 главных политических событий уходящей недели. В Ликуде атакуют партию Офера Винтера. Зачем? Известно лишь Бениамину Нетаньяу. В партии Яшар кто-то говорит о коалиции с Нетаньяу, а кто-то о правительстве с Раам. Так не возглавляют блок. Багац оставил в силе запрет юридического советника правительства на проведение мероприятия памяти раввина Увадия Йосефа. Запрет из-за близости даты к выборам. 22 октября, за 5 дней до выборов, пройдут ставшими до крайности политизированными церемонии памяти премьер-министра Ицхака Рабина, что по этому поводу думает юридический советник правительства. Партия Циунут Датит представила предложение по юридической реформе, зачем-то сопроводив презентацию роликом AI, разумеется, где полицейские тащат по улице главу Верховного суда Ицхака Амита. И только одно объединило всех, почти всех депутатов и кандидатов от сионистских партий – возмущение фильмом «Наза». Исключение составила Габи Ласки из партии «Демократим», выступившая в поддержку авторов фильма. Министр культуры Микки Зор потребовал лишить автора фильма израильского гражданства. Усердие не по разуму. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час с нашими собеседниками. Наш первый собеседник – депутат Кнессета Владимир Беляк, партия Ешатид, партия Блок Беяхад. Депутат Стабеляк, доброе утро.
4: Шалом, Габи, доброе утро.
3: Итак, до выборов ровно 40 дней. На этой неделе состоялась встреча премьер-министра Бениамина Нетаньяу с главой оппозиции Яиром Лапидом. Нетаньяу попросил открыть заново бюджет, пересмотреть бюджет для того, чтобы была возможность перевести деньги системе безопасности. Яир Лапид выдвинул условия: отмена коалиционных средств. Без условий никак нельзя согласиться на такой необходимый, по-моему, по всеобщему мнению, шаг.
4: Ну, во-первых, когда в марте был, когда коалиция приняла государственный бюджет на этот год, я уже тогда говорил, что этот бюджет, он фикция, в нем не хватает денег, прежде всего, для армии, для обороны.
3: Говорили. Даже в нашем эфире говорили.
4: Да. Во-вторых, мы за. Мы за то, чтобы добавить необходимый бюджет. Это все, что я просил, и Лапид озвучил это требование, я это попросил как глава оппозиции финансовой комиссии, перед тем, как мы дадим разрешение на сам процесс, потому как мы в процессе выборов и нужно согласие согласительной комиссии Кнессета, я попросил увидеть эти документы, потому что эти документы можно увидеть только в закрытой комиссии по оборонному бюджету, членом которой я являюсь. Я просил посмотреть эти, чтобы удостовериться, что действительно речь идет о суммах, которые необходимы и срочные. И кроме того, я немножко слышу, что Нетаньяу хочет увеличить оборонный бюджет и на следующий год, на 27-й, 28-й, 29-й год. И в этом смысле мы полагаем, что это решение должно принимать следующее правительство. И третий момент совершенно справедливый. Если мы увеличим, нам придется либо повышать налоги, либо сокращать бюджеты социальных ведомств. Мы хотим, чтобы правительство начало с коалиционных политических средств. Я думаю, что это абсолютно справедливо.
3: Но опять же,
4: мы за то, чтобы увеличить оборонный бюджет, потому как, видимо, и я это говорю осторожно, потому как я не видел документы, да, видимо, это действительно необходимо.
3: Но не является ли это неким повтором того, что произошло в начале этой войны? Я объясню, что я имею в виду. Вы вроде бы поддерживаете правильные инициативы, но всегда выдвигаете условия. В начале войны вы поддержали создание правительства национального единства, но потребовали, чтобы оттуда вывели Циунут Датит и Оцма Иудит. Сейчас вы вроде бы поддерживаете увеличение военного бюджета, но выдвигаете условия. Во время войны вы вроде бы поддерживали призыв резервистов, но говорили, что поддержите только, если будет закон о призыве. Вам не кажется, что вот такая вот двойственная позиция приводит к тому, что вы платите электоральную цену за это?
4: Эта позиция не двойственная. У нас есть то на перспективе 3 лет многие согласны с тем, что мы были правы тогда, несмотря на то, что мы заплатили электоральную цену. А об истории с оборонным бюджетом...
3: Вы действительно считаете, что вы тогда были правы, я имею в виду начало войны?
4: Абсолютно.
3: То есть
4: абсолютно.
3: Не надо было входить в правительство, влиять, абсолютно. Быть в кабинете и так далее?
4: Нет никакого смысла сидеть в одном кабинете с Бен-Гвиром и Смотричем. Это наша принципиальная позиция. И иногда за свои принципы нужно платить электоральную цену. Это... политики абсолютно нормально, особенно для принципиальных политиков. Опять же, что касается оборонного бюджета, тот, кто привел к этой ситуации, это коалиция, да? Мы за то, чтобы увеличить. Единственное, я хочу увидеть эти документы, чтобы удостовериться, что речь идет о реальных потребностях армии, и чтобы прежде всего, перед тем, как государство в очередной раз начало сокращать бюджет образования, здравоохранения, социальных нужд, прежде всего сократили политические коалиционные деньги. Это абсолютно справедливо и разумно.
3: Давайте поговорим о том, что происходит в ходе предвыборной кампании. У нас нету другого механизма, другого инструмента оценивать ситуацию, кроме как опросы. И по этим опросам ваша ситуация остается, мягко говоря, не блестящей. 12, 13, 14 мандатов. Что пошло не так, господин Беляк?
4: Во-первых, вчера был опрос Магар-Мухот, который нам дал 16 мандатов, но как бы понятно, да, что ситуация не та ситуация, которую мы хотели видеть на данном этапе выборов. Я думаю, что нам заняло время, во-первых, сам процесс объединения партии, кроме того, несколько недель до того, как мы нашли правильный маршрут предвыборной кампании. Я могу сказать, что в последние 3 недели примерно, да, мы чувствуем, что тенденция меняется. Это, в принципе, видно, по крайней мере, в части запросов и в тех встречах, которые мы проводим, и в социальных сетях. И я уверен, что ситуация изменится в ближайшие недели. Скажем, если говорить о моем месте, я убежден, что оно станет реальным в ближайшие 40 дней. В предвыборной кампании есть разные моменты, всегда есть динамики, есть разные опросы. Самое главное — делать то, что мы полагаем нужным. И опять же, когда сегодня спрашиваешь у людей, почему они голосуют за Беннета, они знают, почему они голосуют за Беннета. Из-за нашей команды, из-за наших программ, да. Из-за нашего опыта и так далее.
3: И я хочу задать вам вопрос, который за 40 дней до выборов, казалось бы, уже должен был бы быть излишним, но в ситуации нынешней оппозиции он более чем актуален. А кого вы порекомендуете на пост премьер-министра после выборов?
4: Сегодня, если мы говорим о нашем лагере, есть 4 партии, и в отличие от ситуации, которая была 4 года назад, ни одна партия не находится, скажем так, в опасности непреодоления электорального барьера. И поэтому абсолютно легитимно, чтобы каждая партия, у которой есть немножко иной и электорат, чтобы она максимизировала свой электорат и набрала как можно больше мандатов за последние 40 дней.
3: Да, но казалось бы, что Блок должен, когда он хочет победы, у Блока должен быть единый лидер. У вас... Примерно 4 лидера.
4: Это не всегда так. Но все наши лидеры находятся в контакте. Вчера Беннет встречался с Либерманом, и 2 недели назад Беннет встречался с Айзенкотом, и Лапид постоянно в контакте с Либерманом и так далее. Если 27 октября мы намерены набрать необходимое количество мандатов для создания правительства, и лидеры встретятся, и будет правительство, и будет премьер-министр.
3: Я могу все-таки получить ответ на вопрос, кого вы порекомендуете на пост премьер-министра?
4: С моей точки зрения, самый правильный кандидат на пост премьер-министра — это Нафтали Беннет. Но опять же, мы это не раз говорили. Для нас самое главное — это сменить это провальное правительство, создать новое дееспособное правительство.
3: Поэтому...
4: И в этом смысле мы готовы на все. То есть тот кандидат... в соответствии с законом, у которого будут наибольшие шансы на формирование коалиции, он будет нашим кандидатом.
3: Вчера второй номер в списке Яшар, Юрам Коэн, сказал, что не отвергает возможности правительства национального единства с Нетаньяу, союза между Яшар и Ликудом. Вы будете частью такого правительства?
4: вчера об этом сказал и Беннет, мы не видим никакой возможности некой ротации с Нетаньяху. Нетаньяху был премьер-министром 7 октября, и поэтому он должен уйти. Не будет, с нашей точки зрения, не будет никакой ротации с Нетаньяху.
3: То есть даже если ценой будут повторные выборы и еще полгода, а вы, как координатор оппозиции финансовой комиссии Кнесета, хорошо знаете цену повторных выборов, вы предпочтете повторные выборы коалиции правительства национального единства с Нетаньяху?
4: Есть очень много вариантов и сценариев. Это хорошо для политических комментаторов. У нас, как у политиков, есть цели. Наша цель — создание широкого сионистского правительства на базе либеральных партий. Мы не видим никакой возможности ротации с Нетаньяху с нашей точки зрения.
3: Я еще раз... Но ведь вы же политик, да? Вы политик уже достаточно опытный. Вы хорошо знаете, что есть желаемое и есть действительное. И с этой точки зрения может сложиться ситуация, когда нельзя создать вот то самое правительство, о котором вы говорите. Лучше повторные выборы, чем союз Нетаньяху?
4: Может быть, опять же, могут сложиться разные ситуации. Я убежден, что мы добьемся своей цели. В конце концов, спросите меня 28 октября, мы посмотрим, какая ситуация.
3: Обязательно спрошу.
4: На сегодняшний день моя позиция и моя цель — это создание широкого сионистского правительства во главе с Нафтали Беннетом.
3: Последний вопрос. Еще одно обсуждение, которое вчера на повестке дня было, это возможность союза с партией РАМ. Ваше отношение к этому?
4: Отрицательное. Я думаю, что после 7 октября нет никакой возможности в Израиле создать правительство, которое опиралось бы на арабские партии. Мы знаем, как решать проблемы арабского населения. Необходимо решать проблемы арабского населения. Мы доказали это предыдущим правительством. Мы будем их решать, но опираться или создавать коалицию с арабскими партиями, я думаю, что это невозможно.
3: То есть даже опираться, не только участие, да, но и опираться на них.
4: Да, 100%.
3: Депутат Кнессет Владимир Беляк, партия Ешатид, блок Бияхад. Большое спасибо за участие в программе.
4: Спасибо, Гарри.
3: Всего доброго.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
3: 8 часов 17 минут. Мы продолжаем программу. Я приветствую в эфире Игоря Лернера, политического обозревателя 9 канала. Игорь, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: И Арика Эльмана, политолога, нашего коллегу, редактора и ведущего Канрека. Арик, доброе утро.
5: Доброе.
3: Господа, я хочу начать с того, что происходило накануне в оппозиции. С одной стороны, звучат в партии Яшар конкретно, с одной стороны, Йорам Коэн говорил о возможности союза с Бениамином Нетаньяху, с другой стороны, обсуждалось, сказал, обещал Эйзенкот или не обещал участие партии РААМ. Складывается впечатление, что Яшар и Гади Эйзенкот платят сейчас деньги в кавычках, разумеется, за учебу в политическом университете. Игорь, вы согласны?
5: Совершенно верно, но все-таки, хотя, по-моему, у нас специализация наших начальников генштаба, это потом стать политиками общенационального уровня, она, как Гади Эйзенкоту, еще нужно пройти политические, конечно же, уроки. Я бы, кстати, хотел обратить внимание в этой связи на такой момент характерный, связанный все-таки с вторым узловым моментом предвыборной программы, это вопросы о призыве. Обратите внимание, Яшар продолжает настаивать на своей формуле призыва, то есть не массовый призыв для всех, а 3%. Вот тот самый Йорам Коэн, бывший шеф Шабака, о котором ты сейчас упомянул, он, в принципе, и раньше говорил про вот эту идею, но вот теперь, отвечая на опрос портала Вайнет, Гади Эйзенкот, партия Яшар, продолжает утверждать, что они настаивают на вот этом возможности 3% освобождения в каждом ежегодном наборе в армию.
3: И с вашей точки зрения, Игорь, это не вводит их в клинч с, например, с партией «Наш дом Израиль» и так далее?
5: Это приглашение для танца. И это приглашение, так вот я не знаю, какой именно девушке направлено это приглашение. У меня такое чувство, что он флиртует со всеми. И идея, кстати, которая нам раньше казалась бредовой, о том, что Гади Эйзенкот может пойти на соглашение с Ликудом, да еще при том, что во главе Ликуда останется Бениамин Нетаньяху, ты знаешь, глядя вот на эти предложения, оно уже не кажется мне таким уж безумным.
3: Арик, я хочу спросить по поводу того, что происходит в Ликуде, и по поводу действий Ликуда. Атаки на Офера Винтера. Это зачем?
6: Я думаю, что здесь есть два фактора. Во-первых, есть, так сказать, травма в ДНК от Нафтали Беннета. Да? То есть Ликуд крайне нервозно относится к появлению любого нового оппонента справа, который тем более обращается частично к голосам электората Ликуда, да, okay. То есть людей менее ангажированных на национально-религиозную повестку дня, людей, которые пересекают барьеры с точки зрения этнической принадлежности. Понятно, что Айзенкот тоже метит туда же, но он с точки зрения Ликуда воспринимается, так сказать, в несколько другом контексте. Поэтому Винтер в данный момент представляется как серьезная опасность с точки зрения утечки голосов. Хотя просто показывают, что голоса к Винтеру утекают одновременно и от Ликуда, и от Айзенкота. Если раньше говорили, что он похоронит в кавычках партию Бецалеля Смотрича, сейчас просто показывают, что это вряд ли происходит, потому что электораты Винтера и Смотрича начинают постепенно расходиться. Угу. Что касается... Еще один фактор, это, так сказать, объективный, действительно. То есть нельзя сбрасывать со счетов. Возможно, что Винтер, тем не менее, электоральный барьер не пройдет, потому что он достаточно высокий, 4 мандата. Это непростая задача. И если это произойдет, тогда, конечно, правый лагерь эти выборы проиграет безотносительно к тому, как будет складываться ситуация в борьбе между двумя более крупными партиями. Произойдет буквально зеркальная ситуация тому, той, которая была в 2022 году, когда партия Мерец не объединилась с Аводой, пошла на выборы самостоятельно, но результат известен. Да, то есть в этой ситуации, конечно же, Ньягу обеспокоен. И это происходит, надо сказать, за какой-то организованной кампанией отношений Айзенкота. То есть Ликуд постоянно нападает, конечно, на Айзенкота, но это не выглядит как часть какой-то организованной стратегии. Вот в отношении Винтера действительно ведется серьезная кампания, которая призвана убедить максимум правых избирателей не голосовать.
3: И я все-таки пытаюсь понять логику этой кампании. Окей, но это не убедит максимум избирателей не голосовать за Винтера. Они не проголосуют за Винтера. Винтер не пройдет электоральный барьер. Мне кажется, поправьте меня, если я не прав, Арик, что и электорат Ликуда, и электорат Винтера все-таки отличаются.
6: Во-первых, я согласен с тем, что есть определенные различия, хотя, на мой взгляд, недостаточно серьезно для того, чтобы говорить, что у Винтера есть собственный электорат, он не отбирает или куда мандаты. Есть определенный элемент, который присутствует в вопросах, хотя, конечно, понятно, что в израильской реальности социологические опросы, это вещь такая, что стоит, если в выборке там 10 человек решили изменить свое мнение, это уже оказывает серьезное воздействие на опросы, особенно когда речь идет о партиях, которые получают в этих опросах 4-5 мандатов. Mm-hmm. Проблема Ликуда, она объективная. То есть Ликуд должен вернуть себе для того, чтобы на этих выборах победить, или, по крайней мере, навязать Айзенкоту блокирующую коалицию, да, то есть 60 мандатов как минимум. Ликуд должен убедить вернуться домой достаточное количество избирателей своих собственных, да, которые в 2022 году голосовали за Нетаньягу и Ликуд, а в этот раз, как минимум, в вопросах до сих пор не готовы взять на себя подобное обязательство и могут в лучшем для Ликуда случае остаться дома, да, не голосовать за его противников, но просто не пойти на выборы. Это тоже не очень хорошо для нынешней партии власти. Поэтому кампания Ликуда на данный момент, она больше всего характеризуется нервозностью и попыткой играть сразу на нескольких фронтах.
3: Игорь, хочу спросить вас о той оси, о которой говорят все время сейчас, после выборов, разумеется, может быть создана, Либерман-Беннет-Винтер, да, то есть некая ось, некий блок, который будет создан, после чего они придут к Айзенкоту и скажут, мол, Либерман будет премьер-министром, или кто бы то ни был еще. Создание такой оси возможно, с твоей точки зрения?
7: Ну, ты знаешь, не сегодняшним утром, я напомню, Габи, вчера мы стали свидетелями ожесточенной нападок Офера Винтера, партии Амха Исраэль, вообще войны на всех фронтах, когда они успели нахамить Ликуду. И, кстати, отдельно отметились на Либермане. Помнишь заявление вчерашнее Винтера Йосефа Хадада о том, что Либерман ведет дорогу, прокладывает путь к созданию коалиции, в которую войдет даже, кстати, не арабы, а в которую войдет Яир Галан, что неприемлемо для Офера Винтера. Питера сейчас, во всяком случае, в публичном поле, на уровне лозунгов, на уровне провозглашенных каких-то принципов и целей предвыборной программе, мне кажется, союз Винтера и Либермана крайне-крайне проблематичным. Но, опять же, политика вещь тяжелая и циничная. Но сам офер Винтер уже повторял не раз, и, по-моему, повторял это с некой душевной болью о том, что при любом раскладе он все-таки будет голосовать за лидера правого блока, то есть отдаст свои голоса, в том случае, если не пройдут, за лидера правого блока Бениамина Нетаньяху. Все остальные варианты, все остальные опции, я думаю, открыты, но сам этот союз Винтера-Либермана, ну, он кажется мне пока что проблематичным. Винтер Айзенкот все-таки, несмотря на его заявление о верности и лояльности Нетаньяху, кажется мне вот более имеющим шансы на успех.
3: Винтер Айзенкот более вероятный, чем Винтер Либерман, с твоей точки зрения.
7: Совершенно верно. Совершенно верно. Все будет зависеть от цифр. Ты знаешь, вот вы, я с большим интересом сейчас слушал твой диалог с Ариком по поводу вот этих исчезнувших избирателей. Да. Я напомню, Нетаньяху говорил про 10 мандатов. При этом все мы пришли, ну и политические обозреватели, ведущие СМИ пришли к выводу, что эти 10 мандатов находятся между Ликудом и Айзенкотом. Но теперь мы видим, что они находятся правее, чем Ликуд. То есть поиски вот этих людей, куда все-таки делись эти мандаты, куда растворились эти избиратели, они сейчас занимают, ну, вообще всю политическую систему. И главный вопрос нынешней предвыборной кампании, на чью сторону придут эти люди, которые дают 10 мандатов, условно назовем их тех, кто разочаровался в Ликуде.
3: И в этом контексте хочу тебя спросить о партии Йоаза Энделя. Она все время балансирует на грани электорального барьера, по одному опросу проходит, по второму опросу не проходит. Она может быть ответом на поиск этих мандатов?
7: Знаешь, на мой взгляд, Йоаз Эндель, вот на нынешнем этапе партии резервистов, или по Абайтациони, по-моему, это все-таки первая попытка в ходе этой предвыборной кампании начать говорить не вот эти темы, связанные с 7 октября, а на темы, связанные с социально-экономическим положением, с нашими финансами и так далее. Обрати внимание, а в состоянии нашей экономики, о положении, налоги, коттедж, цены, я имею в виду, на молочные продукты, практически не говорят в ходе избирательной кампании. Только что, ну, по политическим меркам, только что состоялось это объединение Энделя и Зелихи. Я думаю, что партия, учитывая особенно гигантский опыт Йоаза Энделя в средствах массовой информации и в медиа, я думаю, что в ближайшие дни мы станем свидетелями начала кампании партии резервистов, связанной именно с социально-экономическими проблемами.
3: И это может привлечь избирателей в Израиле. Избиратели, как правило, как это ни странно, но не голосуют по экономическим вопросам.
7: Совершенно верно, да. Но, может быть, здесь сработает эффект новичка, эффект неожиданности. Может быть, это поможет им добавить. Опросы дают им где-то, по-моему, около 2 мандатов, но, может, это поможет как-то им натянуть все-таки, сколько там, 60 тысяч это получается, 70 тысяч голосов для того, чтобы получить оставшиеся 2 мандата. Но, во всяком случае, опять же, я с интересом наблюдаю именно, ну, наблюдаю за тем, как будет вестись кампания именно Энделя. Именно вот в условиях нынешней нашей кровавой действительности, как он будет говорить нам, ну, как сберечь наши деньги.
3: Последний вопрос, господа, по одному вопросу каждому. Арик, как повлияла история с фильмом «НАЗА» на ход предвыборной кампании?
8: Понятно, что в краткосрочной перспективе подобного рода события, которые легко ассоциируют в общественном сознании с условным левым лагерем, они, конечно же, работают на правых. Проблема состоит в том, что для правых, разумеется, что эффект этого события, он достаточно краткосрочный. Да, и через, несмотря на то, что сейчас мы занимаемся этим фильмом очень много, и официальные структуры реагируют, и начальник генштаба ведет открытую, так сказать, публичную и организационную деятельность против этого фильма. Да. Понятно, что через неделю у нас будет уже совершенно другая повестка дня. Не говоря уже о том, что праздники, осенние праздники имеют тенденцию перебивать вот этот любой, пожалуй, политический нарратив. И поэтому эффект есть, но он по времени ограниченный. И несмотря на вот усилия Нетаньяху, которые проявились в последнем видео по этому поводу, связать различного рода события, предыдущие заявления политиков слева с этим фильмом и представить все это как то, что стоит за спиной Гадди Айзенкота, когда он продвигает, когда он идет на выборы и готовится создать альтернативную коалицию, понятно, что этот политический аргумент, у него есть достаточно краткосрочный период, срок годности, если можно так выразить.
3: Игорь, последний вопрос к тебе. Мы, мы находимся на пороге массы церемоний. Церемонии памяти 7 октября, событий 7 октября. Церемонии за 5 дней до выборов, государственная дата памяти убийства Ицхака Рабина и так далее. С твоей точки зрения, церемонии и то, что на них будет произнесено, будут иметь какое-то влияние на, их, на исход выборов?
7: Ну, прежде всего, символизм. Я хочу сразу же сказать о церемонии, связанной с 7 октября. Получается, что в этом году у нас опять их будет несколько, и опять они пройдут под знаком разделения народа, вот того самого раскола, который мы никак не можем преодолеть. И я боюсь, что вот эти... боюсь, что вот этого рода церемонии не поможет ним, а наоборот, в ходе предвыборной кампании этот раскол станет еще больше. То, что будет сказано, мы при в ходе этих церемоний представителями самых разных политических сил, мы уже знаем. Но очень грустно, скажем, что самая важная церемония этого года, я не преуменьшаю важности поминовения Рабина, но, скажем, поминовение наших жертв 7 октября, опять же, это проходит несколько. Есть государственная, национальная церемония семей горя, и такое страшное горе должно нас объединять. И подобного рода церемонии, на мой взгляд, вообще должны оставаться вне контекста текущего.
3: Они могут, они не могут, мне кажется, особенно в период за 3 недели до выборов, вряд ли логично ожидать, что они останутся вне политики.
7: Но я думаю, что ты со мной согласишься, но что-то у нас должно быть там, где вот эта текущая политическая действительность, я имею в виду не память о жертвах, это должно быть с нами всегда, каждый день, а чтобы приближение выборов или отдаление никак не влияло на нашу общую скорбь. Вот эта страшная трагедия, она и разрушила нас, но в то же время это продолжается строительство народа, единого народа, то, чего мы все хотим.
3: Будем надеяться на то, что когда-нибудь так будет. Игорь Лернер, политический обозреватель.
8: Но
3: не в этот раз, определенно. Арик, хотите что-то добавить?
8: Нет, я думаю, что я полностью присоединяюсь к сказанным Игорем, но, к сожалению, как я только что заметил, это 7 октября будет очень политическим.
3: Игорь Лернер, политический обозреватель 9 канала. Арик Эльман, наш коллега, редактор и ведущий Канрека, политолог. Господа, огромное вам спасибо за участие в программе.
7: Спасибо, доброго утра.
3: Всего вам доброго.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
3: 8:32. Я надеюсь, нам сейчас удастся поговорить с представителем коалиции, с представителем партии Ликуд. В ближайшие минуты, я надеюсь, он будет с нами на связи. Мы сумеем поговорить о последних опросах, о том, что... партия Ликуд предлагает избирателям, на самом деле, на сей раз, как и в ходе предыдущих предвыборных кампаний, Ликуд не публикует свою предвыборную кампанию, не публикует свою повестку. С этой точки зрения отличается то, что предлагает Ликуд от других партий. Разумеется, о ходе политической кампании, о том, как реагирует Ликуд на рост в вопросах Оффера Винтера. Мы обсуждали это сейчас с нашими коллегами Ариком Эльманом и Игорем Лернером. Говорили о том, насколько это влияет на происходящее и как реагируют в Ликуде на то, что на рост в вопросах партии Оффера Винтера. Как правило, Ликуд, как было уже сказано, достаточно нервозно реагирует на появление новых партий такого рода, как это было в отношении Нафтали Беннета, так это сейчас в отношении Оффера Винтера. Тем не менее, по последним опросам, в частности, опросам корпорации Кан на этой неделе, и не только ее, партия Амха Исраэль проходит электоральный барьер, преодолевает электоральный барьер, и кажется, по крайней мере, что она останется игроком на политической сцене, по крайней мере, на данный момент. Пока нету с нами нашего собеседника, с которым было согласовано об интервью. Я надеюсь, что сейчас удастся с ним связаться. Поговорим о коалиции, поговорим о том, как Ликуд планирует продолжать предвыборную кампанию в ближайшие 40 дней, о том, что предлагают и так далее. В частности, поговорим, разумеется, и о предложенной партии Циуну Датит программе юридической реформы, как и перед прошлыми выборами юридическую реформу предлагает Циуну Датит, Ликуд отмалчивается. Но это далеко не единственный вопрос, по которому Ликуд не представляет своей программы. Надеюсь, что нам удастся побеседовать с нашим собеседником и получить ответы. Пока, по крайней мере, его с нами нет. Надеюсь, что будет в ближайшее время, потому что мы всегда стремимся к тому, чтобы говорить с представителями самых разных партий. В начале этого часа с нами был представитель партии «Еш Атид», представитель партии блока «Бьяхад». На данный момент представителя Ликуда нету с нами в эфире. Я очень надеюсь, что будет. Пока давайте посмотрим немного заголовков новостей, которые публикуются в этот час. Несколько заголовков, которые можно найти, можно увидеть на новостной ленте корпорации КАН. Здесь, разумеется, речь идет и об интервью, которое дал президент государства Ицхак Герцог, и о том, что партия «Демократим» призывает главу Шабака Давида Зини обеспечить безопасность Яира Голана, главы партии «Демократим», и о решении президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа запретить въезд на территорию его страны главе палестинской администрации Махмуду Аббасу. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху, разумеется, будет выступать там, и на этой сессии Генеральной Ассамблеи будет выступать. Как любое выступление, на самом деле, политика перед выборами, это будет связано и с израильской внутриполитической ситуацией. Нетаньяху не будет говорить там о политике, разумеется, о внутренней политике, но нельзя, так сказать, игнорировать и внутриполитический эффект такого выступления, которое ожидается, если я не ошибаюсь, между Йом-Кипуром и праздником Суккот. И пока нету с нами собеседника, давайте послушаем немного музыки. О, нет, есть у нас собеседник наш, но не тот, о ком мы думали раньше. Возможно, позднее мы сумеем поговорить с представителем Ликуда. А пока поговорим о опросниках. Перед выборами публикуется немало опросников, которые декларируют цель помочь избирателям определиться с выбором в Кнессет. Один из опросников, получивших такую большую огласку, стал опросник, составленный Гилядом Шакедом. Он получил название всеизраильский предвыборный опросник. Гилад Шакед, шалом.
9: Шалом.
3: Бокер тов. Кодем кол, ата хибарта, о атем хибарта, ми הקבוצה שעשתה את זה?
9: אז אני באמת הובלתי קבוצה של מתנדבים, שבאמת ראו שיש פער גדול בשיח הבחירות הישראלי, בין זה שאנחנו באמת מדינה עם המון המון אירועים, באמת אירועים שיכולים להספיק ליבשת שלמה, ועדיין שאנחנו מגיעים לבחירות, אנחנו רואים שהשיח הוא בעיקר על גושים ועל משחקי כיסאות, במקום על מדיניות, ויש הרבה מדיניות שצריך לעשות במדינה הזאת. ובאמת אנחנו באנו לגשר על הפער הזה, ובאמת הובלנו שאלון בחירות ישראלי, 36 הגידים קצרים.
3: האמת שאני לא הבנתי מהתשובה שלך. יש שיח על... יש שיח גושי, נכון. זה שיח פוליטי מקובל במדינת ישראל. בעצם מה שאתה אומר, שאתם ניסיתם להוביל את זה לכיוון של דיון

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. До выборов в Кнессет осталось 40 дней. Бывший депутат Кнессета Йоав Сигалович из партии Раам заявил, что попытка Ликуда и Отцма Иудит добиться запрета на участие Раам в выборах наносит ущерб безопасности государства. По словам Сигаловича, исключение 21% граждан Израиля из политической системы является угрозой национальной безопасности. Он напомнил, что Нетаньяху, который сейчас выступает с критикой в адрес Раам, ранее 4 раза встречался с Мансуром Аббасом в своей резиденции на Бальфур, пытаясь привлечь его к участию в правительстве. Партия «Демократим» потребует от главы Шабак Давида Зини обеспечить охрану ее председателя Яира Голана из-за роста угроз в его адрес. Накануне комиссия министров по вопросам Шабака решила, что именно глава службы будет определять необходимость охраны для руководителей партий, не имеющих права на нее по прежним должностям. В партии заявили, что ожидают быстрого решения, поскольку речь идет о реальной опасности. Американское разведывательное сообщество предупреждает об опасности утечки чувствительных технологий в Китай в рамках готовящейся крупной сделки по продаже Саудовской Аравии десятков истребителей F-35. Об этом свидетельствуют внутренние документы, опубликованные газетой New York Times. В отчете, подготовленном в частности разведуправлением Пентагона, аналитики оценивают, что Китай может получить доступ к передовым системам самолета через шпионскую деятельность на территории Саудовской Аравии или благодаря укрепляющемуся сотрудничеству между Эр-Риядом и Пекином. Американские представители в сфере безопасности требуют ввести строгие ограничения на сделку. Обозреватель Кан Рам Брандес сообщает, что соглашение о продаже Саудовской Аравии 48 истребителей на сумму около 24 миллиардов долларов в последнее время передано на рассмотрение Конгресса. США 2-й год подряд отказываются выдавать въездные визы Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным представителям палестинской администрации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Госдепартамент США заявил, что палестинское руководство во главе с Абу Мазеном не выполнило взятые на себя обязательства в рамках прежних соглашений по продвижению мирного процесса с Израилем. В заявлении также отмечается, что палестинская администрация продолжила добиваться судебного преследования Израиля в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также продолжила выплачивать пособия семьям террористов. В прошлом году из-за отказа США предоставить визу Махмуд Аббас выступил на Генеральной Ассамблее ООН по видеосвязи. Власти Турции распорядились приостановить полеты иранской авиакомпании «Махан Эйр» в страну из-за санкций США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Обозреватель Кан Рам Брандес передает, что «Махан Эйр» уже объявил об отмене рейсов в Стамбул и Анкару, начиная со следующей недели. На прошлой неделе Министерство финансов США ввело масштабные санкции против иранских авиакомпаний. Освобождение израильтянина, приговоренного к смертной казни в Курдистане. Бывший заместитель генерального директора Министерства иностранных дел Израиля Ияль Сисо, принимавший участие в переговорах по его освобождению, заявил в эфире Кан Решет Бет, что Израиль не вмешивается в судебные процессы в других странах, поэтому для освобождения Бен Хасина потребовался неофициальный механизм. По словам Сисо, был проведен процесс сульха, примирения с семьей, который не является частью судебной процедуры. Семья согласилась не возражать против смягчения наказания, замены смертного приговора на пожизненное заключение, а затем сокращение срока до 15 лет и возможности досрочного освобождения через 11 лет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 20 до 60 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КанРека.

0: Радиослушатели, здравствуйте, друзья. Сегодня четверг, 17 сентября. Ровно 48 лет назад, 17 сентября 1978 года, Менахем Бегин и Анвар Садат подписали Кэмп-Дэвидские соглашения, которые стали основой для подписания мирного договора между Израилем и Египтом. Сам договор был подписан в марте следующего года и стал первым мирным договором Израиля с арабским государством, а Египет стал первой арабской страной, признавший государство Израиль. Для Садата этот шаг имел огромную политическую цену. Через три года, 6 октября 1981 года, он был убит исламистами во время военного парада в Каире. Прошло почти полвека. Ближний Восток за это время изменился до неузнаваемости. Мирный договор с Израилем и Египтом действует до сих пор, а поводов задуматься о том, как меняется мир вокруг нас, меньше не становится. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона Саша Коган. Сегодня поговорим о том, почему руководители крупнейших компаний искусственного интеллекта предупреждают о рисках слишком быстрого развития технологии и кто должен установить для этой индустрии правила и ограничения. До Йом-Кипура остается совсем немного времени. Выясним, когда и почему этот день стал для израильских детей еще и днем велосипедов. Поговорим о том, что делать, если во время поста стало плохо, когда пост необходимо прекратить и надо ли прекращать принимать постоянные лекарства. А в конце часа окунемся в мир театра. В Гешере проходит специальная программа «Крымов Фест», и нашим гостем будет Дмитрий Крымов. Поговорим о его новом спектакле «Блади Мэри» по мотивам Марии Стюарт Шиллера. И начинаем, как всегда, с главных событий этого утра. Габи Вольсон, ведущий радио «Река» и политический обозреватель сайта News.ru.co.il, еще не успел выйти из нашей студии. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Саша. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Саша, загадка. Какая еще дата 17? Что еще произошло 17 сентября? Я об этом говорил в предыдущем части программы. Возвращаю вас на 7 лет назад, не на 48, только на 7 лет назад.
0: Нет, Габи, тебе придется самому сказать мне ответ.
1: 7 лет тому назад были выборы в Кнессет. Это были вторые выборы 2019 года, выборы 2019, серия 2. Первые выборы были 9 апреля, а вторые были 17 сентября. Они не привели к созданию правительства, и через 3 месяца, через 2,5 месяца после долгих и мучительных попыток создать правительство, Кнессет был распущен, и мы вновь пошли на выборы, на сей раз на третьи выборы подряд. Я очень надеюсь, что это не то, что нас ждет сейчас.
0: Вот я хотела сказать, что дай бог, чтобы этот сценарий не повторился еще раз. Ну и давай по традиции начнем с ситуации в сфере безопасности. Ливан, Газа, Иран, ничего не прекращается, да?
1: Нет, выборы сами по себе, а война сама по себе. И продолжаются удары, которые ЦАЛ наносит по ливанской территории. Сегодня утром был нанесен еще один такой удар. Одновременно, надо сказать, президент Ливана Аун заявил о том, что соглашение с Израилем в сфере безопасности может привести к тому, что будет откроется дверь к соглашению о мире, к мирному соглашению между двумя странами. До этого пока далеко. В любом случае, ЦАЛ пока остается на территории Ливана, продолжает действовать, насколько это возможно. И продолжаются попытки прийти к какому-то соглашению о мире, об урегулировании между Израилем и Ливаном. В Газе продолжаются также военные действия. ЦАЛ ликвидировал накануне главу бригады Рафиаха. Наш военный обозреватель Давид Шарп говорил о том, что от этого бригады осталось очень мало.
0: Почему она вообще осталась?
1: В основном одно только название, но, тем не менее, вот был этот террорист, который сейчас ликвидирован.
0: Угу. Иран?
1: Иран это не... на данный момент, по счастью, это не израильская головная боль. То есть это израильская головная боль всегда, но главный вопрос решения принимает не Израиль, решение принимает президент США Дональд Трамп.
0: Который уже заявил, что скоро-скоро мы закончим.
1: Скоро. Как обычно, Трамп движется, да, от того, что Иран плохой, и мы его уничтожим до основания, до того, что Иран, конечно, сейчас плохой, подпишем, но очень хочет сделки. Так вот, сейчас мы находимся на этом краю шкалы. Сейчас Иран очень хочет сделки. сделки. И вот-вот, скоро, очень скоро, может, мы не построим город, но мы подпишем соглашение с,
0: но точно с
1: Ираном. Да-да. Мы подпишем соглашение с Ираном. Насколько это соответствует действительности, не знаю, но, тем не менее, об этом идет речь.
0: Представители США, то есть главная боль американцев, не только Иран, собственно говоря, они еще встретились с хуситами, а Саудовская Аравия не против принять помощь Израиля, но не ценой нормализации. Об этом мы тоже говорили в вашей программе.
1: Безусловно. США, представители США встречались с представителями хуситов, они говорили о своего рода безопасности для судов, которые проходят через Ормузский, через Баб-эль-Мандебский пролив, и с этой точки зрения у США есть, США предпринимает попытку прийти к какому-то соглашению с хуситами без того, чтобы, так сказать, быть втянутыми в это военное противостояние. Они очень опасаются открытия нового фронта и поэтому идут вот на такие переговоры с хуситами. А Саудовская Аравия, да, Саудовская Аравия, как это вообще в последнее время она делает, играет на всех свадьбах одновременно, просит помощи от Израиля, не идет на нормализацию, потому что Израиль якобы не готов на продвижение в вопросе урегулирования с палестинцами. Не исключено, что и Саудовская Аравия попытается найти какое-то, пойти на какое-то сотрудничество с Ираном для того, чтобы гарантировать себе безопасность и защищенность в регионе. Короче говоря, Мухаммед бин Сальман оставляет все возможности открытыми, однако, безусловно, да, он обращается к Израилю за помощью. В этом контексте надо сказать, что все больше и больше сообщений публикуются о том, что есть страны, которые сближаются с Израилем на фоне происходящего, например, Кувейт, например, Марокко. Сегодня в одной из газет мы читали о перспективах открытия посольства в Израиле и в Марокко. В общем, Ближний Восток меняется.
0: 7 республиканцев проголосовали против Трампа в Палате представителей за окончание войны с Ираном. Вице-президент Уэнс при этом сделал антиизраильское заявление, очередное антиизраильское заявление.
1: Самое главное в этом отношении – это ситуация, в которой находится Трамп. Трамп, с политической точки зрения, его положение очень непростое. Тот факт, что 7 республиканцев проголосовали за прекращение войны с Ираном, только подтверждает это. И с этой точки зрения это ситуация, при которой Трампу будет очень сложно. Несмотря на то, что это решение не имеет прямых практических последствий, но это ситуация, при которой Трампу придется достаточно тяжело сразу после выборов середины каденции, тем более, что в республиканской партии также зреет недовольство его политикой. А если Трамп проиграет эти выборы, если контроль за Сенатом и Палатой представителей перейдет к демократам, его ситуация станет особенно тяжелой.
0: Габи Вольфсон, ведущий радио Кан-РЭКО, политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо большое, доброго утра и хорошего дня.
1: Всего доброго.
0: Когда об опасности искусственного интеллекта предупреждают люди, которые его боятся, ну или просто плохо понимают, это одно. Но когда притормозить предлагают руководители компаний, которые участвуют в гонке за создание все более мощных моделей, к этому уже необходимо прислушаться. В последние дни именно это и происходит. Руководители крупнейших AI-компаний заговорили о том, что развитие технологии необходимо замедлить и установить правила безопасности. Пока мы еще можем это сделать. И с нами доктор Ротем Вайцман, специалист по медицинской этике, искусственного интеллекта, образованию и технологиям. Доктор Ротем Вайцман, Мхэль Этика Рафуит, Шельбина Мельхутит, Марце Бехуге Летева, в биологии в Америказе Академии Левински Венгит. Бокертов.
2: Бокертов.
0: ובכן, דווקא אנשים שמפתחים את מערכות בינה מלאכותית החזקות ביותר אומרים שצריך להיעט. עד כמה אנחנו צריכים לקחת את העזרה הזאת ברצינות, לפי דעתך?
2: בסופו של דבר, כל טכנולוגיה מקדימה את החקיקה ובעצם את הערכים שמובילים אותה. אז צריכים לקחת את זה ברצינות, והיה ולא תהיה חקיקה או הגבלה כלשהי לטכנולוגיה, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. שזה בעצם מה שהם רוצים להגיד, זה להגיד, רגע, אי אפשר כבר לתת לצד הכלכלי להכתיב לנו את ההתנהלות, אלא אנחנו צריכים לתת לצד הרגולטורי יותר להכתיב לנו את ההתנהלות.
0: ממה בעצם חוששים היום? אילו סכנות כבר קיימות במציאות, ומה עדיין שייך לתרחישים עתידיים?
2: הסכנות כרגע שקיימות זה כבר פריצה של בינה מלאכותית לכל מיני מערכות מחשב, כבר ראו שזה היה. זה יכול להיות יצירה של כל מיני תוכנות, תמונות, לא משנה מה שיכול
0: לסגוע באנשים אחרים. לאיזה מערכות?
2: היה מערכות של חברות הייטק, שהיה ניסוי שראו שעשו מבחן לבינה המלאכותית, כשלא הייתה להם את התשובה, והם פרצו למערכת של חברת הייטק אחרת, כדי למצוא את התשובות של אותו מבחן. כלומר, יש כבר מקרים שבהם הבוטים יצאו ופרצו, או שאנשים משתמשים בזה, כדי לפרוץ למערכות שונות.
0: תרשה לי לתרגם ואני אחזור אליך, בסדר?
2: אוקיי.
0: Итак, я спросила доктора Вайцмана, я спросила вот о чем. Насколько важно принимать предупреждения от руководителей компаний, которые сами занимаются развитием искусственного интеллекта? Насколько это важно и почему это важно? И доктор Вайцман сказал, что сейчас мы живем в такое время, когда технология идет впереди законодательства. И это действительно важно принимать очень серьезно. Что это означает? Это означает, что мы должны понимать, что мы не можем давать любой технологии делать все, что захочется. То есть нельзя экономические выгоды ставить перед тем, что мы можем получить с точки зрения безопасности. Я спросила, что именно он имеет в виду, какие опасности сулит нам искусственный интеллект, и он объяснил, что мы видим, что уже сейчас провели некоторые такие вот проверки, экзамены, и выяснилось, что искусственный интеллект в состоянии сам преодолеть трудности вхождения в систему, даже защищенную систему компании высокой технологии. Вот, например, искусственный интеллект не нашел ответы на вопросы, которые задавались на экзамене. И тогда он просто ворвался в систему, которая этот экзамен готовила, и нашел сам там ответы. Ну, вот такой пример. יש כאן בעיה כמעט מובנית. אם חברה אחת תחליט להאט, המתחרות שלה פשוט ימשיכו קדימה. האם בכלל אפשר לצפות מחברות טכנולוגיה או טכנוביולוגיה להגביל את עצמם?
2: את צודקת לחלוטין, ולכן מה שאמרו אותם בכירים בחברות זה שהם לא אלו שיחליטו להאט, בסופו של דבר, אלא הם מצפים מהמדינות השונות שתהיה רגולציה להאט. ומה מותר ומה אסור. הבעיה היא שנגיד, אם ארצות הברית עושה רגולציה אחת, זה לא אומר שסין תעשה את אותה רגולציה. ולכן יכול להיות, יהיו שאלות בין חברות שבסיסנו במדינה כזו או אחרת, לבין חברות שבסיסנו במדינה אחרת.
0: יש אפשרות לחתום על איזושהי הבנה משותפת בין מדינות או משהו כזה? מדובר על זה?
2: באירופה מנסים לעבוד על כללים שיהיו תקפים לאיחוד האירופאי. האם מדינות אחרות ירצו? זו השאלה הגדולה. השאלה היא מה האינטרס שיש להם.
0: ומה האינטרס שיש?
2: ככל הנראה פחות ש... לשתף פעולה. אפילו טראמפ אמר שהוא לא רוצה לעצור כדי שהסינים לא יקדימו אותם.
0: בדיוק. אני אתרגם ואנחנו נחזור, בסדר?
2: אוקיי.
0: Итак, я спросила, есть, собственно говоря, в этом всем проблема, которая прям вот очевидна. Если вдруг одна компания решит немного замедлить развитие искусственного интеллекта, то соперники могут вполне продолжить и обогнать. Как можно решить эту проблему и как заставить компании, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, немного себя замедлить? Ну и доктор Вайцман ответил, что это естественная, эта проблема прям самая большая в этой всей истории, и поэтому, собственно говоря, мы ожидаем от государств прийти к какому-то соглашению по регуляции, что можно делать и что нельзя делать. И поэтому вопросы о регуляции, они должны решаться между странами. Потому что, с одной стороны, например, США решит, что регуляция будет такая, а Китай решит, что регуляция будет другая. Одни будут продвигаться, другие останутся позади. Даже Трамп сказал, что он не готов замедлять развитие искусственного интеллекта в Америке, в США, потому что он уверен, что Китай его обгонит. Я спросила, можно ли подписать некую петицию, некую регуляцию между странами, чтобы все двигались в едином темпе. И доктор Вайцман ответил, что, в общем-то, не все страны хотят это делать, поэтому этот вопрос пока остается открытым. Ми царих бецем ликво это гвулот. Мединот Ивану. Яхоли отше эфшар ляким איזשהו גוף בינלאומי או משהו אחר.
2: יש ניסיונות וארגונים כרגע שעובדים בדיוק על הנושא הזה. ארגונים בינלאומיים שהמטרה היא שיהיה safe AI ethics. ככה הם קוראים לחלקם. כלומר שתהיה באמת התמודדות אתית ותקינה עם הבינה המלאכותית. הקושי הוא שאם לא תהיה רגולציה כלשהי, מה שקורה הרבה פעמים בטכנולוגיה חדשה, בסופו של דבר זה יגיע לבית המשפט. ואז שם כבר תהיה החלטה, אבל עד שזה יגיע ייקח זמן.
0: ובזמן הזה מה?
2: זו השאלה הגדולה. בזמן הזה יכול גם להיות נזק. ואנחנו ראינו שללא הגבלה, החברות התחילו להגביל את עצמם בדברים הקטנים, נגיד יצירת תמונות של קטינים. אז רוב המחוללי תמונות כבר לא מאפשרים, אבל לפני שעשו את זה יצרו תמונות שהן לא היו הכי נעימות בלשון המעטה.
0: כן, ושאנשים השתמשו בזה ללא שום הגבלה.
2: נכון. Mm-hmm. נכון, אותו דבר עם טיפול נפשי, אותו דבר עם מציאת תוכניות לחומרים שונים. אז יש דברים קטנים שהם מגבילים, אבל בסופו של דבר השאלה היא מה קורה מבחינה כלכלית. כי אם יבוא מישהו שיגיד, אנחנו מוכנים לשלם לכם X כסף כדי שאתם תגישו, כדי שאתם תיתנו לנו את הפתרון הזה, אז אם לא תהיה הגבלה, אז ייתנו.
0: Они торгем, они хунамших, беседал, слыхала фраут колозван. Итак, я спросила, кто, собственно говоря, должен ограничивать развитие искусственного интеллекта. Про страны мы уже поняли, но, может быть, можно создать какие-то международные организации, которые будут заниматься регуляцией. И доктор Вайцман ответил, что действительно есть уже некоторая попытка международных организаций, то, что называется Safe AI Ethic, то есть сделать искусственный интеллект ограниченным с точки зрения этики. На самом деле большая проблема состоит в том, что если не будет никакой регуляции между фирмами, то, конечно, какие-то отдельные вопросы дойдут до суда. И я спросила, ну, окей, тогда суд решит и будет регуляция. Но доктор Вайцман ответил, что пока это дойдет до суда, это занимает много времени, уже может быть ущерб очень многим сферам жизни. Например, сейчас уже есть ограничения, чтобы искусственный интеллект не мог сам выпускать фотографии подростков и детей. Или, например, есть такая сфера, как душевные болезни, душевное состояние человека. Очень важно, чтобы искусственный интеллект не врывался в эти сферы, потому что это может привести к очень сильному ущербу общественному. Ну и здесь, конечно, всегда есть экономический показатель. Если кто-то придет и скажет, я сейчас заплачу тебе деньги, а ты мне сделай такой-то и такой-то контент с помощью ИИ, то это никто не может контролировать на сегодняшний день. Доктор Вайцман, Вели Басов, Шейла Ахрона, Ани Роцали Шолотха, Ата Осек Бе Этика Рафуит Шель Бина Мелахутит. Аим Еш Ахлатот Берафуа Шель Датха Асур Е Лавир Ле Бина Мелахутит. Гам Им Йом Эхад Хи Тие Медуекет Йотер Мима Ше Рофе Эноши Яхол Асот.
2: האם יש כזה דבר? כן, הבינה המלאכותית לא תוכל לקבל את ההבחנה הסופית בסופו של דבר.
0: לא תוכל מה לעשות? לקבל.
2: לקבל את ההבחנה הסופית, וגם לא להסתכל על ה... לתת את התרופות ללא אישור או בדיקה של אדם. כי בסופו של דבר הבינה המלאכותית לא מסתכלת על האדם עצמו, היא מסתכלת סטטיסטית.
0: סטטיסטית.
2: והרופא התפקיד שלו, ודרך כלל זה לא רק רופא, אנחנו גם יכולים לראות את זה בחינוך, וכמעט בכל מקצוע שעוסק באנשים.
0: כן.
2: האדם, התפקיד שלו זה להסתכל על האנשים, ולא להסתכל רק על הסטטיסטיקה. ולכן את ההבחנה ואת התרופות ואת הטיפול, מי שצריך להחליט בסופו של דבר, זה הרופא.
0: אוקיי, דוקטור ויצמן, תודה רבה לך, מומחה לאתיקה רפואית של בינה מלאכותית בחינוך, מרצה בחוג לטבע ביולוגיה במרכז אקדמי לוינסקי וינגי, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: איתק, последний вопрос, который я задала, это доктор Вайцман, который занимается медицинской этикой, я спросила его, кто в конечном итоге принимает главное решение в сфере медицины? И почему, по его мнению, нельзя отдать это решение искусственному интеллекту, даже если искусственный интеллект в какой-то момент станет гораздо точнее в своих решениях, чем врач, который является человеком, который является врачом. И доктор Вайцман ответил, что искусственный интеллект не сможет никогда, и это очень важно, и нужно принять это регуляторно, что искусственный интеллект никогда не сможет ставить диагноз, конечный диагноз, до того, как врач-человек посмотрит на этот диагноз и разрешит поставить именно этот диагноз, а не другой. Кроме того, искусственный интеллект никогда не сможет выдавать лекарства никому, прежде чем врач разрешит давать лекарства. То же самое происходит и в сфере образования, и в других сферах. Одним словом, необходима регуляция, необходима международная регуляция между странами, и это то, чем должны заниматься сейчас в мире до того, как искусственный интеллект станет действительно для нас опасным. Мы говорили с доктором Ротемом Вайцманом, специалистом по медицинской этике в сфере искусственного интеллекта. И мы продолжаем нашу программу. Есть израильские традиции, происхождение которых совершенно понятно и обусловлено либо религией, либо долгой еврейской историей. Есть такие, которые кажутся вечными, узнаваемыми, но абсолютно израильско-современными. Йом-Кипур для религиозного человека – это пост, молитва и день, совершенно не предназначенный для велосипедных прогулок. Но для нескольких поколений светских израильских детей это одновременно день пустых дорог, велосипедов, самокатов и совершенно невероятной возможности ехать прямо посреди шоссе. Откуда взялась эта традиция, и когда Йом-Кипур превратился еще и в израильский день велосипедов, мы спросим культуролога, экскурсовода и автора краеведческих книг Михаила Короля. Михаил, доброе утро. Здравствуйте.
3: Саша, доброе утро. Гмар Хатиматова.
0: Гмар Хатиматова. Скажите, пожалуйста, можно ли вообще понять, когда все это началось? Когда из просто пустых дорог Йом-Кипура родилась вот эта традиция выходить на них гурьбой с велосипедами?
3: Ну, собственно говоря, это еще возникло во время исхода евреев из Египта.
0: Что вы говорите? Если... Тогда уже были велосипеды?
3: Вот-вот, если были велосипеды, с поправкой.
0: Да.
3: Но дело в том, что у нас есть мощный источник, упоминающий этот праздник. Потом, правда, будут говорить, что, может быть, это поздняя вставка и так далее. Но уже в книге, в одной из книг Пятикнижия Моисеева, в Хумаше, в книге Левит, Ваикра, есть упоминание, дважды упоминается этот праздник. Позвольте процитировать.
0: Давайте.
3: «И да будет сие да вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день». Седьмой месяц – это Тиши, который у нас получается первым, десятый день. Это, соответственно, после десяти дней покаяния.
0: Это, от Рош-Шана.
3: После Рош-Шана, да. «Смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господним. Это суббота покоя для вас». Несмотря что выпадает на другие дни недели. «Смиряйте души ваши». Это постановление вечное. «Очищать же должен священник, коэн, который помазан, который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святая святых и скинию собрания». Ну и так далее. Во втором месте еще больше подчеркивается святость этого дня, что уже вечером, девятый день, начинается день очищения. «Никакого дела не делайте в сей день. Это день очищения, чтобы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. Всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». И так далее. То есть уже было понятно, что даже в те времена, да, дороги были пусты.
0: Да, но и тут мы садимся на велосипед.
3: Вот.
0: Дабы что, дабы очистить душу свою?
3: В велосипеде нет ничего предосудительного. Я думаю, что, скажем, готов найти упоминание о том, как дети в местечках играли в день искупления. Ну, вообще, день прощения. Вообще, само слово «Йом-Кипурим» или «Йом-Кипур» можно перевести как «день как жребий». Перекликается с «Пурим», с «Пуримом». И действительно, в этот день выпадает судьба. Человек бросает кости своей судьбы на целый год. Считается, что в этот день уже окончательно будет подведен итог его судьбы. Поэтому мы говорим окончательная запись в книге судеб. И, собственно, есть пять запретов. Есть пять запретов, и велосипедов в этих запретах нет.
0: А то, что не запрещено, собственно, разрешено. Да?
3: Ну да, да. Нельзя пить, есть, нельзя умощать себя косметикой, нельзя вступать в супружескую близость, нельзя носить кожаную обувь.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что светская традиция существует именно благодаря тому, что большая часть страны соблюдает религиозные ограничения?
3: Безусловно.
0: А были ли когда-либо в современном Израиле периоды, когда велосипеды в Йом-Кипур вызывали какой-нибудь общественный конфликт?
3: Если они только не электрические.
0: Ну, разумеется, да-да-да. Но, в принципе, всегда детям разрешали.
3: Никогда. Ну, понятно, что дети из харедной среды, на велосипеды не садились в этот день.
0: А вот, кстати, почему?
3: Но маленьким детям, ну, потому что у них были другие развлечения.
0: И сейчас между тоже, прочим, собственно говоря, я знаю, что в религиозных семьях детям, в общем-то, не очень быстро разрешают сесть на велосипеды в этот день.
3: Для того, чтобы стараются их занять чем-то другим. Взрослым действительно выпрашивать свою судьбу. По сей день и даже в среде ультраортодоксальной детям, которые еще не бат-мицва, не бар-мицва, им объясняют, безусловно, их привлекают к этому великому празднику. Это великий праздник, это суббота суббот. Да. Это действительно, это не скорбный день. Он грустный, но прекрасный. И в этот день действительно человек может испытывать, если захочет, радость от того, от ограничений. Это работает. Так вот, ну понятно, что маленьким детям трудно объяснить это, и для них радость заключается еще в том, что родители им выдают пакетики со всякими нишнышин.
0: Бамбами, сладостями, снеками, да.
3: Да, да. И они предоставлены себе, сами себе, могут без велосипеда совершенно спокойно носиться по улицам без
0: машин.
3: Да, я скажу, что я даже не знаю, что страшнее.
0: Носящиеся дети или машины на дороге?
3: Нет. Я имею в виду для детей, ну, потому что, честно говоря, даже когда нет машины, я вижу ребенка, перебегающего дорогу, мне становится страшно.
0: Это правда. Михаил Король, культуролог, экскурсовод и автор краеведческих книг. Спасибо вам большое. Всегда-всегда рады вас слышать.
3: Взаимно.
0: Гмар Хатиматова.
3: Доброго года. Гмар Хатиматова.
0: А сейчас коснемся серьезных аспектов поста. Многие из тех, кто собирается поститься в Йом-Кипур, знают это состояние. Слабость, головная боль, иногда головокружение, тошнота. Обычный человек думает, ну ладно, сейчас потерплю и скоро закончится. Но есть симптомы, от которых уже нельзя отмахнуться. Как понять, где обычная реакция организма на пост, а где уже опасное состояние? И что делать с лекарствами, которые человек принимает каждый день? С нами на связи профессор Евгений Мерзон, специалист по семейной медицине, заместитель декана медицинского факультета Орельского университета. Профессор Мерзон, доброе утро.
4: Доброе утро и хорошего года всем радиослушателям.
0: Да.
4: И, конечно, то, что называется цомкаль.
0: Ну, хорошо, цомкаль. Давайте начнем с самого распространенного. Человеку во время поста может стать плохо. Слабость, головная боль, немножко кружится голова. Что можно сделать и нужно ли что-то делать, не прерывая пост? Ну, хотя бы для начала попробовать что-то предпринять.
4: Смотрите, как вы сами понимаете, что пост судного дня, Йом-Кипур, это мы не делаем с точки зрения нашего здоровья. Наоборот, это некий процесс наказания, которое мы сами себе делаем для того, чтобы, скажем так, через наказание подняться на новый уровень, да, добиться прощения у Всевышнего. Поэтому, когда мы постимся, причем соблюдаем сухой пост в течение 25 часов, возникают самые разные негативные процессы в нашем организме, такие как обезвоживание, как снижение давления, как снижение уровня сахара, глюкозы, происходит активация симпатической нервной системы, то есть это как тоже как ответ на снижение глюкозы, давления, на снижение объема циркулирующей крови и так далее. И поэтому, естественно, что мы себя плохо чувствуем. Тут очень важно оценить, насколько мы себя плохо чувствуем, потому что если человек себя чувствует не так хорошо, как обычный день, так это и цель. Понимаете, мы должны себя чувствовать немножко хуже.
0: Да.
4: Но тут очень трудно, ну, важно понять, когда это действительно становится чем-то опасным для здоровья. То есть, когда мы чувствуем, что у нас возникает серьезное головокружение, такое серьезное, что мы не можем стоять, окей, нам необходимо сесть, то в таких случаях, опять-таки, если, в зависимости от того, где вы находитесь. Если вы находитесь в синагоге, то даже если вы находитесь во время молитвы Амида, это стоячая молитва, то и вы чувствуете, что вот-вот вы сейчас упадете в обморок, то нужно сесть, расслабиться, вытянуть ноги, может быть, даже принять немножко такое положение, при котором ноги поднимаются выше головы, чтобы обеспечить нормальный приток крови к голове. И почувствовать, если вам становится лучше, у вас проявляются какие-то, действительно становится, вот это вот головокружение проходит и так далее. Очень важно, опять-таки, понять, людям, у которых есть какие-то хронические заболевания, сахарный диабет, особенно сахарный диабет первого типа, который требует введения инсулина, гипертония, сердечная недостаточность, почечная недостаточность и другие заболевания, им необходимо посоветоваться со своим семейным врачом.
0: До того, как вы начинаете пост.
4: Безусловно. И врач вам скажет, какие препараты вам можно применять, то есть необходимо применять, а которые можно, скажем так, от них отказаться.
0: На вот эти вот суд.

0: позволить себе небольшое количество воды.
1: Если нужно принять лекарство. Если нужно принять лекарство.
0: Да, если нужно принять лекарство, то это, повторяю, пикуах нефеш духе, это йома кипур, и есть препараты, которые необходимо принимать. Понимаете, есть то, что называется ахила бештия лишиурим, то есть мы, или бешиурим, когда мы небольшие количества жидкости разрешается принимать, как правило, это 30 миллилитров жидкости за один прием. Интервал составляет между приемами должен быть не меньше 9 минут, но это различные галахические постановления. Я, честно скажу, не являюсь специалистом, большим специалистом в галахе, но поскольку у меня много пациентов, которые это интересуются, конечно, я это выяснял. То есть есть различные галахические постановления, какое количество жидкости, это, как правило, идет речь о 30 миллилитрах жидкости. Не обязательно, чтобы это была вода, но как бы, но это не, опять-таки должно быть не обязательно, чтобы это было, то есть желательно, чтобы это не было что-то сладкое, вкусное и так далее, потому что по галахе мы не должны получить удовольствие в этот день. То есть это желательно либо вода, либо, допустим, там чай не сладкий или что-нибудь в этом роде возможно использовать. Опять-таки нужно понимать, что эти шиурим применяются только тогда, когда это медицински достаточно. То есть если человеку необходимо выпить, скажем, 200 миллилитров жидкости сейчас, то это должно быть, как же, как бы сказать, одномоментно. Нельзя это растягивать, это количество воды, там, допустим, на целый день. Но опять-таки это все должно быть обсуждено со своим лечащим врачом.
1: Скажите, пожалуйста, а в каких случаях вообще нельзя предпринимать попытку поститься?
0: Но какие это могут быть заболевания? Огромное количество заболеваний, при которых это нельзя. Например, я уже упомянул, это, например, человек, у которого есть сахарный диабет, особенно сахарный диабет первого типа. Когда мы голодаем, может произойти опасное снижение сахара, то, что называется гипогликемия, это может быть жизненно опасной ситуацией. Или наоборот, когда мы голодаем, происходит выделение неких таких тел, которые называются кетоны. Это может быть опасно для организма. Человек может зайти в очень опасное медицинское состояние, которое называется кетоацидоз. То есть когда это количество кетонов закисляет наш организм, и это может, повторяю, это происходит, как правило, у больных с диабетом, как правило, диабетом первого типа, это может быть жизненно опасная ситуация, и на эту тему необходимо поговорить со своим семейным врачом.
1: То есть если у вас есть какое-либо заболевание, хроническое заболевание, перед тем, как вы принимаете решение делать пост, держать пост, обязательно посоветоваться с врачом.
0: Обязательно,
1: верно?
0: Конечно.
1: И последний вопрос. Да-да-да.
0: Да, я просто хочу сказать, во-первых, я действительно с семейным врачом обязательно эту тему посоветоваться, потому что есть препараты, которые, повторяю, вы можете принимать небольшое количество жидкости, это разрешено алахой, для того, чтобы, например, проглотить препараты, если там, я не знаю, там нужно принимать какие-то препараты, там, я не знаю, там есть часть препаратов для снижения давления. Опять-таки, это нужно смотреть, чтобы не было, эти препараты не вызвали слишком сильное снижение давления. То есть нужно знать и понимать свой организм. Окей? То есть посоветоваться с врачом и прислушиваться к своим
1: прислушиваться
0: симптомам.
1: К себе. Ну и последний вопрос я вам задам, профессор Мирзон, с вашего позволения. Скажите, пожалуйста, при каких симптомах уже не надо пытаться справиться самостоятельно, а вот если стало, вот вы решили держать пост, вы все понимаете, вы там выпили 30 мл воды, но плохо, совсем плохо. Когда нужно вот прекратить все и обратиться за медицинской помощью, даже несмотря на то, что Йом-Кипур, но необходимо вызвать скорую. В каких ситуациях?
0: Ну, во-первых, если вдруг начинается необоснованная рвота, вдруг вам при этом сам, при соблюдении поста, вдруг вы начинаете себя плохо чувствовать, у вас появляется как бы спутанное сознание, у вас получается появится очень сильная тошнота и даже рвота, это говорит, повторяю, в зависимости от человека, это его медицинская история, но обычно такая ситуация говорит о чем-то серьезном. И, конечно, человеку нужно, такому человеку нужно обратиться за медицинской помощью. Если, например, не дай бог, он теряет сознание, даже если это происходит на несколько секунд или минуту, Если человек потерял сознание, особенно если он потерял сознание в синагоге во время молитвы, то такого человека тоже недостаточно, чтобы он остался дома полежи. Это может быть проявлением какого-то серьезного процесса. Если возникает какая-то очень сильная головная боль, которая не проходит после того, как он выпил воды, допустим, у человека возникла головная боль, сильнейшая головная боль с нарушениями зрения,

0: тошнота, повторяю, уже рвота, и ему не помогает там, то, что он выпил какой-то, значит, то, что называется шавар пост, то есть прекратил пост и начал принимать воду. Какие-то воду, да, и даже поел что-то сладкое, то и продолжаются, симптомы продолжаются и даже нарастают, то в таких случаях тоже необходимо обратиться за медицинской помощью. То есть, я повторяю, Всевышний нас очень любит, он не хочет, чтобы мы в пост попали в больницу каким-то серьезным приступом, не дай бог, там, с инсультом или инфарктом. Нужно прислушиваться к себе, нужно быть очень-очень аккуратным. И опять-таки, это ведь судный день, мы должны слушать наше соотношение с тем, что с нами происходит, тем, что происходит между нами и Всевышним. И поэтому относиться серьезно к своему здоровью – это одна из заповедей.
1: Профессор Евгений Мирзон, специалист по семейной медицине, заместитель декана медицинского факультета Арельского университета. Спасибо вам большое, что уделили нам сегодня время, хотя понимаю, что у вас идет прием, и очень много людей вас ждут. Спасибо огромное за эти объяснения. Надеюсь, что все мы очень хорошо пройдем пост. Спасибо.
0: Да, хорошего года.
1: Хорошего года. Гмар Хатиматова.
0: Гмар Хатиматова.
1: В театре Гешер открылся международный фестиваль «Джафа Фест». В этом году особое место в его программе занимает «Крымов Фест». Спектакль, кино, мастер-класс, встречи со зрителями. А главное событие программы – «Блади Мэри». Первый спектакль Дмитрия Крымова в театре Гешер. Театр имеет удивительное свойство отменять историческую дистанцию. Пьесе может быть 200, 300, 400 лет, а события в ней происходят так, как будто все случилось только что. Ну, например, в обычном травмпункте. Именно так начинается «Блади Мэри», спектакль по мотивам Марии Стюарт Шиллера. В травмпункте встречаются две актрисы, которые готовятся играть Марию Стюарт и Елизавету. Постепенно их разговор превращается в саму пьесу, а история о власти, соперничестве, ревности и смерти становится частью того, что происходит с ними самими. В главных ролях Евгения Додина и Саша Демидов, актеры, которые стояли у истоков театра Гешер 35 лет назад. Спектакль Дмитрия Крымова посвящен основателю театра Евгению Арье. Увидеть «Блади Мэри» можно в эти дни на Джафа Фест. А вот с Дмитрием Крымовым поговорить мы сможем прямо сейчас. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Почему именно Мария Стюарт? Расскажите нам.
2: А это мне предложил театр подумать над такой абсурдной историей. Я сначала удивился, это ничего не сказать, потому что где Израиль, где я, где Шиллер и Блади Мэри.
1: И где травмпункт, самое главное, да?
2: И решил, что травмпункт нас всех должен связать.
1: Именно травмпункт. А почему, собственно, действие начинается именно там? Что вам дает это пространство? Оно же бытовое, знаете, сегодняшнее, это... далекое и от Марии Стюарт, и от Елизаветы. Почему именно там?
2: Да вы знаете, даже когда вот я слышу, что, как вы описываете спектакль, с одной стороны, все правильно, а с другой стороны, я думаю, какая глупость. Ну как смел человек Шиллер и Мария Стюарт, королева, ну какая-то такая... какая-то дворовая игра, в дворовый футбол. Сейчас такое на снижение очень просто все как-то берутся за этот мячик и перекидывают его. Но там, собственно, дело не в травмпункте. Ну, если кого-то коробят, я извиняюсь. Но на самом деле это просто возникновение ненависти из злобы и войны, и отрубания голов, и крови. Да. Из просто пустяка. Ну, кто-то спросил что-то, кто-то не так ответил. Подспудно вылезают какие-то существующие, но под спудом нелюбви и презрения, и зависть, страшная вещь, комплексы. Они полны, как актеры. В общем, я театральный человек, я все как-то на язык театра мне легче переводить. Через театр. Да. Театр вообще удивительная штука, через которую можно рассказать обо всем. Уж театр-то полон этими качествами, просто полон. А уж две примы, если они существуют в театре, то уж там искать не надо. Но и вот так они сидят, и постепенно эта ненависть из бытовых условий, абсолютно абсурдных, просто абсолютно абсурдных, это травмпункты, все эти оторванные там головы, вилки в голове, все это просто... Ну, просто, что мы живем в каких-то дурацких мелочах, не замечая их. И как это постепенно вырастает в злобу и переходит незаметно, в общем-то, в стихи Шиллера, в какую-то колоссальную поэзию, которой они тоже обладают. И они mm-hmm. этими цитатами, монологами бьют друг друга точно так же, как и дворовыми словами. Это для них одно и то же, потому что это язык у них один во рту. Он может произносить и Шиллера, и оскорбления такие черные. Все. Вот это как бы ком ненависти, как снежную бабу, знаете, вот начинается снежка. Там крутят, а потом и морковку воткнули, и вот она уже готова, раз и голову отрубили. Ну вот как-то вот так, не заметили. Чтобы отмотать обратно, откуда это все родилось, нужно, о господи, так можно же, наверное, поправить было. Нельзя. Нельзя. Если есть комплексы и зависть, то она сработает. Ну, вот... Жди голову.
1: Да, жди голову, точно. Ну вот две актрисы собираются играть двух королев. И постепенно мы видим, как уже трудно отделить пьесу, которую они играют, от того, что происходит между ними самими. Вот вы показываете эту границу между ролью и человеком, который ее играет. Или, может быть, в театре нет такой границы?
2: Ну, конечно, нет. Ну, конечно, она есть. Люди, актеры, нормальные люди, относительно нормальные. Они в чем-то намного лучше, в чем-то намного хуже, чем та норма. Но этим они и замечательны. Они это уникальные создания, которые такие, в общем-то, при их активности и желании оторвать голову друг у друга, они абсолютно беззащитны, потому что они зависят от режиссера, от продюсера, от директора, от судьбы, от возраста. Да. Раз, и ты уже не Джульетта. Но это же, пойди пойми, режиссер-то может поставить Ромео и Джульетту даже в старости, а актриса уже не сыграет. Это даже страшно себе представить, что они чувствуют с уходящими днями своей жизни. А если тебя еще назначили злыдней Елизаветой, а кто-то там будет красоваться в Марии, это включается еще, развязывается мешочек с чернотой, еще один.
1: Открывается ящик Пандоры еще, да.
2: Да, и поэтому, ну что нам до королев? Мы не знаем их. Мы не знаем ни их быта, ни их... Но чувство, как и любовь, и страсти, так и ненависть, она, в общем-то, интересно исследовать на том материале, который мы знаем. Вот это две актрисы. А доходят в этом до смертоубийства. Уже непонятно, кто кому голову отрубает. Актриса актрисе или королева Марии?
1: Вот, вот. Непонятно. Да-да-да, вот поэтому я и спросила. Вот, этом, вот есть эта граница суть? Или нет?
2: Угу. Нету, она стирается. Нету. Она стирается. Если кто-то в театре оторвет голову другому человеку, тоже в театре, в связи со своими там... со своими проблемами, да, которые его обуревают, это ничуть не меньше, чем королева-королеве. Это же все-таки шея, это у людей одной конструкции, значит.
1: Это правда.
2: И убийство есть убийство. Как можно дойти до этого?
1: Марию Стюарт играет Евгения Додина, а Елизавету — Саша Демидов. Почему, собственно, Елизавета — это Демидов? И это решение, оно появилось еще до репетиции, или оно родилось уже, когда вы увидели актеров, начали с ними работать?
2: Как дело в том, что, открою вам секрет, милейшая, я не думаю, что это нужно держать в секрете. Милейшая актриса, которая была назначена на роль Елизаветы, она отказалась буквально теми же словами, которые говорит Елизавета в спектакле, что у нее роль... Актриса, которая играет, которой Саша говорит, что у нее роль меньше, чем у Марии, так сказала действительно актриса. И отказалась.
1: Отказалась.
2: Я как-то... Я в такие моменты впадаю тоже в недобрые чувства, но которые...
1: И летят головы, да?
2: Что?
1: И летят головы, да? Отрубленные.
2: Да, тут надо мне как-то решиться. Но в данном случае я голову не мог отрубить, хотя очень хотел. Но второй путь — это почувствовать ветер в парусах. И надавить на педаль, что мы вот наперекор этому. И тут, когда я придумал, что Саша, я очень обрадовался, потому что это есть театр. Это, собственно, она, Елизавета, она ревнивая такая собака. Она, в общем-то, непонятно. Она, конечно, женщина, но, в общем-то, ее может и мужчина. Это же театр, господи, да. Сколько раз мужчины играли женщин. И что-то в ней природное есть, другое. И Саша это замечательно играет. Он такой себе образ сделал, изобрел. Просто какой-то удивительный. Я каждый раз вот вчера на него смотрел. Просто какой-то старый калоши, но еще в который бродят какие-то соки и мучат ее.
1: Да. А, Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, это ваша первая работа в Гешере, но вы пришли в театр уже человеком собственной истории и, я так понимаю, очень сильной памяти о Евгении Арье. Спектакль этот ему и посвящен, а на сцене Додина и Демидов — это люди, которые создавали театр вместе с режиссером Арье. Вы чувствовали присутствие этой истории во время работы или вам нужно было от нее отстраниться?
2: Я полон этой истории, потому что вообще то, что я посвятил спектакль Жене Арье, я узнал из ваших слов. Я не посвящал его Жене Арье. У нас с Женей Арье, мы были друзья. Я не уверен, что нужно рассказывать публично все, что нас связывало и все, что нас развело. Но нас развело и сильно. Я за все 30 лет или 35 лет, сколько театру, я ни разу не был в театре. Несмотря на то, что моим спектаклем открылся театр. Я как художник там сделал декорацию к Розенкранцу и Гильденстерну. Это была драматичнейшая история. Одна из сильнейших таких вот дружб, которые превратились в связи тоже с какими-то странными черными облаками, которые над нами как-то судьба повесила. И я чудовищно жалею, что мы не смогли примириться в этой жизни. Чудовищно жалею, если можно задним числом сделать такой ему... Ну, я бы это сделал только тайно, не публично. Публично это немножечко некрасиво. Я бы тайно бы сделал бы... сказал бы, Жень, вот странно, что я в твой театр прихожу, когда тебя нет. Я вообще туда пришел 3 года назад первый раз просто на секундочку попрощаться с Леной, моим старым тоже другом Крындлиной. И я увидел его портреты везде, мне стало плохо с сердцем, мне скорую вызывали. Это вообще это какой-то давящий момент, который кончился вот вчерашним праздником премьеры, и мне как-то хотелось бы ему не извиниться, а сказать: Жень, в общем, какая-то странная жизнь, извини, пожалуйста, я вот тут зашел в твой театр, спектакль сделал. Если можно, прими
1: это. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое за этот разговор. К сожалению, наше время заканчивается. Нет, я думаю, что это очень правильно сегодня. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: Смаданей Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Президент Ицхак Герцог заявил в эфире Кан Решет Бет, что Израиль должен решить фундаментальные проблемы. Один из главных вызовов, по словам президента, это отношения между различными ветвями власти. Необходимо четко определить границы полномочий между государственными институтами, чтобы снизить уровень напряженности. Герцог подчеркнул, что не готов вновь допустить ситуацию, подобную кризису 2023 года. В интервью журналисту Кан Рану Беньямин президент выразил надежду, что после выборов будет сформировано стабильное правительство и Израиль не вернется к периоду частых избирательных кампаний. До выборов в Кнессет осталось 40 дней. Бывший депутат Кнессета Йоав Сигалович из партии Раам заявил, что попытка Ликуда и Отсма Иудит добиться запрета на участие Раам в выборах наносит ущерб безопасности государства. По словам Сигаловича, исключение 21% граждан Израиля из политической системы является угрозой национальной безопасности. Он напомнил, что Нетаньягу, который сейчас выступает с критикой в адрес Раам, ранее 4 раза встречался с Мансуром Аббасом в своей резиденции на Бальфур, пытаясь привлечь его к участию в правительстве. Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис заявил в эфире Кан Решет Бет, что он не приглашал мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани на государственную церемонию памяти 7 октября. Акунис заявил, что Мамдани не будет приглашен и контакты с ним не будут поддерживаться до тех пор, пока он не признает Израиль как государство еврейского народа. По словам Акуниса, мэр Нью-Йорка регулярно использует публичные выступления, чтобы критиковать Израиль и распространять, как он выразился, обвинения против Израиля и его военнослужащих. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит сегодня в Париже 3-стороннюю встречу с президентом Ливана Джозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой, посвященную ситуации в Ливане. Обозреватель Кан Шимон Миджан сообщает, что после этого в Париже начнется подготовительная встреча к международной конференции в поддержку ливанской армии. В ней примут участие более 20 командующих армиями из Европы и арабских стран, а также высокопоставленный военный представитель США. Участники обсудят оперативные потребности ливанской армии и подготовку к завершению миссии миротворческих сил ООН «ЮНИФИЛ». Американское разведсообщество предупреждает об опасности утечки чувствительных технологий в Китай в рамках готовящейся крупной сделки по продаже Саудовской Аравии десятков истребителей F-35. Об этом свидетельствуют внутренние документы, опубликованные газетой «Нью-Йорк Таймс». В отчете, подготовленном в частности разведуправлением Пентагона, аналитики оценивают, что Китай может получить доступ к передовым системам самолета через шпионскую деятельность на территории Саудовской Аравии или благодаря сотрудничеству, которое укрепляется между Эр-Риядом и Пекином. Американские представители в сфере безопасности требуют ввести строгие ограничения на эту сделку. Обозреватель Кан Рам Брандес сообщает, что соглашение о продаже Саудовской Аравии 48 истребителей на сумму около 24 миллиардов долларов в последнее время передано на рассмотрение Конгресса. Власти Турции распорядились приостановить полеты иранской авиакомпании «Махан Эйр» в страну из-за санкций США. Об этом сообщает агентство новостей Associated Press со ссылкой на источник знакомой ситуации. Обозреватель Кан Рам Брандес передает, что «Махан Эйр» уже объявила об отмене рейсов в Стамбул и Анкару, начиная со следующей недели. На прошлой неделе Министерство финансов США ввело масштабные санкции против иранских авиакомпаний. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейн» не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейн» – вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 11 часов. Доброго дня! Шалом, Миру Шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Те из вас, уважаемые радиослушатели, которые следят за израильской эстрадой, с одной стороны, за песнями Ноама Бетана, с другой, и за проектом «Голос. Версия израильская», с третьей, не могут не соединить все эти три части в одно, и, посмотрев на моего сегодняшнего гостя, совершенно точно поймут, кто передо мной. Я лично с большим удовольствием, как и многие мои коллеги, узнают его, его успехи, его достижения, ну, наверное, уже на протяжении лет 25 почти. Оговорим, да. Тимоти Санников сегодня в нашем эфире. Привет.
1: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
0: Мы с тобой встречались несколько лет назад. Тогда впереди у тебя была еще армия, много всего того, о чем мы будем говорить, разумеется, сегодня. Но поскольку мы услышали песню Буа, песню, которую пел в свое время Ноам Бетан, и которую ты выбрал для слепых прослушиваний в конкурсе израильской версии, которая недавно была завершена, «Голос», давай начнем с него, потому что это был то, что называется гештальт для тебя. Ты завершил круг своих проб, своего участия с разными результатами в проектах «Голос» в разных странах. Естественно, в данном случае в Израиле четверо судей повернулись к тебе сразу. Это было совершенно замечательно. Я смотрела тогда, я и писала честно в соцсетях, что 100%. Я за тебя болею. Да. Давай тогда начнем. Почему ты выбрал эту песню? Она, кстати, очень выигрышна, естественно. Но если не для каждого.
1: Не для каждого. И, если честно, эту песню мы выбрали вместе с самой Афакой, с самими продюсерами этой песни.
0: С командой,
1: С командой, которая организовала «Голос». И все понимали, что мой выигрыш — это у каждого есть свой, мы это называем эффект лохица на иврите. Mm-hmm. Это момент нажатия кнопки. У каждого есть свой момент в песне.
0: Своя секунда, своя минута.
1: Да, и каждый понимает, на что судьи могут повернуться. И все поняли, что у меня это именно энергетика. Они сказали, не надо сейчас, почему, потому что практически все пели лирические песни, и мне сказали, ты со своей энергией сразу к тебе все повернутся, и я говорил, точно вы уверены?
0: Они были все уверены в этом.
1: И все были уверены, и я говорил, ну, так уж и быть, вы настолько уверены, давайте я тогда, так уж и быть, я тоже вас послушаю. И в основном тоже в этой песне я добавил еще свой кусочек речитатива, рэпа, который в конце не вошел в эфир из-за разных там, нужно было там разные подтверждения, но и без этого получилось развернуть всех четырех наставников, и для меня это было...
0: Глаза этих наставников надо было видеть в первую очередь статика, которого ты выбрал, и которому в команду ты
1: пошел. И для меня это было прям очень-очень... Я просто получил энергию от зрителей в этот момент. Это не совсем слышно в эфире, но когда я только поднялся на сцену, сразу были визги, там, сейчас будет энергетика, это прям кричали. И как я только начал петь, со мной весь зал подпевал. И
0: но это вот это уже было слышно хорошо.
1: И мне вот это очень помогло, потому что иногда это чуть нервно, и люди чуть волнуются из-за того, что не видно судей.
0: Чуть волнуются. Ты, как представитель человечества, такое количество прошел концертов, фестивалей, конкурсов очень
1: разных,
0: в разных странах.
1: Это было волнительно, потому что непонятно, какая реакция судей. И не знаешь, что нужно добавить или сделать, чтобы им больше понравилось. И как только зрители со мной начали подпевать, то мне стало намного легче. Я больше пел уже для зрителей, а не для судей. И когда получал полностью удовольствие, тогда уже и наставники повернулись, и это была моя...
0: Я просто помню выражение лица статика, который поворачивается, видит тебя. Ты его в хорошем смысле слова шокируешь, а потом снова и снова, потом еще они с Ноа Киро или с Эдом Безакен обсуждают, что ты похож на Стива еще ко всему. Каждый сам по себе тебя видит, и потом совершенно справедливо одна из дам судей сказала, что вот ты и сцена — это ты. Помнишь вот эту фразу? Да. Ну, она была права.
1: Ну, вот сцену я с малых лет уже нахожусь на сцене, так что для меня...
0: С каких, простите, когда ты начал петь?
1: Вау.
0: Всегда
1: вопрос, который...
0: С 23.
1: Да. Всегда тот же ответ, который... Он звучит банально, но как только я помню, как себя помню, так я и начал петь.
0: Ну, логично.
1: Но вот первый раз, когда я вышел на сцену, это было, я думаю, лет 5-6. Это так. Было, когда уже было выступление свое, сольное на сцене. И с тех пор просто не прекращал.
0: То есть не просто дома, а именно на сцене?
1: Именно на сцене, когда я выступал со зрителями, сольно. И вот с этого момента я помню, что я просто не переставал. И это было с выступления на выступление, с проекта на проект. Это были большие проекты. Мы их перечислим?
0: Ну, давай, давай вспоминать, потому что ну, еще надо сказать, что ты, собственно, рос, вырос и продолжаешь расти в музыкальнейшей семье, которая сама по себе стала трендом. Семья Санников, а в Израиле, по-моему, знают это все уже.
1: Вот, есть семья да. Санниковых, и мы, как мы говорим, Санниковсленд.
0: Совершенно верно, Санниковсленд.
1: И в том числе в то... Раньше я со своими братьями, Денис и Аликом, мои старшие братья, брат играл на пианино,
0: Алика на саксофоне, я пел. Играли,
1: и были в том числе на еще одном моем музыкальном проекте. Можно перечислить.
0: Давай.
1: Был «Льёт Куха» в 2013 году. Потом был «Голос дети» в России. Я там был на слепых прослушиваниях. Потом был «Мишпаха Бофа». Это было... Да, это, я думаю, это было в эти годы. Mm-hmm. Это было вот втроем со своими братьями. Было в 2015 году тоже «Новая волна». Я представлял Израиль на детской «Новой волне». Потом в 2016 году у меня были проекты. Это был мюзикл «Билли Эллиот». Был «Голос дети» в Украине. Это было детское Евровидение. Я представлял Израиль на детском Евровидении.
0: Как раз мы сейчас говорили до эфира, что в Израиле далеко не все знают, что есть детское Евровидение.
1: Да, и из-за этого нужно подчеркнуть, есть детское Евровидение в Израиле.
0: И ты там был.
1: И я там представлял Израиль в дуэте с Широй Фрайман. И с тех пор просто выступления, большие проекты, и было... Призвание в армию.
0: Давайте мы сейчас услышим кое-что, а ты потом прокомментируешь, откуда это.

0: Ну, ты, конечно, можешь сейчас и акапеллу продолжить легко, я думаю. Откуда это? Помнишь?
1: Эта песня, это мое слепое прослушивание на «Голосе в Украине», где ко мне повернулись два наставника, это Монатик и Тина Карель.
0: И ты пошел к Монатику.
1: Я пошел к Монатику, я дошел до четвертьфинала в этом проекте в Украине. И эта песня, я помню, вот это была песня, которая была прямо для меня в тот момент, когда я ее спел. И сразу там продюсеры в Украине, они сразу сказали, это песня, которая должна быть на аудишене и на прослушивании. И так же, как и тут в Израиле, сказали, энергия твоя, она покоряет.
0: Ты любишь рок-н-ролл вообще?
1: И вообще люблю, да, конечно, да, конечно.
0: Ну, давай заодно спрошу, не могу не спросить, поскольку я еще ко всему и музыкальный редактор на Рейке, мне просто интересно. Я товарищ всеядный, я много и по профессии тоже обязана все-таки следить за жанрами. Ты исполняешь очень много всего, я знаю, что ты поешь на 14, да?
1: На 15.
0: На 15 языках. Очень разных, уважаемые радиослушатели, включая идыш. Для всех остальных, я думаю, что тебя, конечно, многие внешне помнят на разных концертах и знают, конечно, что ты это делаешь. И что касается жанров, которые ты любишь?
1: Вообще, я тоже меломан, я люблю очень много... И вообще мой плейлист, он очень интересный, потому что мне нужно всегда подбирать под людей плейлист, если
0: конечно.
1: В машине кто-то за мной едет, потому что я могу слушать в том же плейлисте и рок, и джаз, и потом перейти на мизрахит, и на восточный,
0: да-да-да.
1: И потом на западный поп. И так,
0: а
1: что...
0: потом вспоминать Годзиллу Эминема, ну, как в корону, как ты
1: в корону я учил рецитативы, да. Годзиллы. И так что у меня тоже меломан вообще во все жанры. Я учился очень много разных учителей по вокалу, в том числе, чтобы развивать все жанры. И оперное пение, и джазовое пение. Тоже оперное было у Анны Скибински и у Рия Эль-Каям. Это одна Анна Скибински, она в Америке была.
0: Да.
1: Есть у Рия Эль-Каям, он израильский оперный певец. И так что
0: тебе
1: у меня
0: это
1: вообще...
0: помогло? Именно вот развитие вокала оперного?
1: В том числе, да, потому что, например, в оперном вокале есть дыхалка, она,
0: конечно, это важно.
1: Она совсем другая, и она набирает больше воздуха в легкие. Это разное дыхание, чем, например, в поп-пении.
0: Для участия в мюзиклах это помогает?
1: Это помогает, я даже больше скажу, у Рия Эль-Каям, который я у него учился в 2019 году, сейчас я участвовал в мюзикле «Питер Пен».
0: Мы
1: и
0: говорим
1: вместе,
0: об этом.
1: Сейчас поговорим 100%.
0: Конечно.
1: И вместе с ним он тоже принимал участие. Это было тоже такое интересное гештальт, можно
0: да,
1: сказать.
0: Да, замыкание круга.
1: Замыкание
0: вот
1: круга,
0: вот это,
1: где встретился со своим учителем на той же сцене.
0: Это интересно. Но если говорить о мюзиклах, ты очень любишь то, что называется «Мхаземер», мюзикл, в общем, с подросткового своего возраста. И я тебе перед эфиром показывала фрагмент интервью, который ты давал моим коллегам, Олегу Клоцу и Юле Цодекс, как раз тогда, когда ты участвовал в мюзикле
1: «Билли
0: Эллиот».
1: Это мюзикл, когда мне было 13 лет, в 2016 году. И принимал участие в этом мюзикле. Это очень-очень большая компания, и принесла этот огромный и очень... мюзикл, который вообще невозможно было описать словами. Это очень масштабный мюзикл, и там было больше 40 людей на сцене в этом мюзикле. И там я научился танцевать степ, в том числе. И степ, который я до сих пор практикую, преподаю, в том числе степ, и провожу мастер-классы. И это был такой большой опыт мюзикла, который... невозможно поделиться ощущениями в 13 лет быть в таком масштабном мюзикле. И это мне помогло в том числе с переходом в старческую, не старческую, а в более взрослый мюзикл. Это «Питер Пен», где я сейчас участвую и участвовал. И у нас сейчас закончился сессион, это августа, сессион августа. И скоро мы возвращаемся с новыми спектаклями в Хануку. Это, получается, в ноябре, в декабре. Это будет и в Хайфе, и в Тель-Авиве. Питер Пен с участниками, как Либеран, Сасон Габай, Меши Клайнштейн. Они израильские большие актеры и певцы. И большая честь участвовать в такой мюзикле, который вернулись спустя 38 лет. Это мюзикл, который тогда играл Питер Пен на Ханох Розен, а сейчас играет Либеран, но Ханох Розен его режиссирует. Так что тоже для него это гештальт. Тут весь мюзикл,
0: он Питер такой Пен гештальт. Вообще такая волшебная вещь, литература, сказка. И как я думаю, что, насколько я вот знаю, весь август вы давали по 3 мюзикла в день.
1: Да,
0: это была... очень серьезная нагрузка.
1: Это серьезная нагрузка, но это и большой опыт. И для нас это нас подпитывает все-таки эта энергия.
0: Несомненно.
1: Потому что 3 раза в день, 10:30 в 5 часов вечера, по 3 раза в день, каждый день мы за 2,5 недели сделали 46 спектаклей.
0: Сумасшедший.
1: 47 даже спектаклей.
0: И тебя назвали Тюльтуль, хотя должно было быть другое имя.
1: Откуда вы знаете?
0: Я много чего читаю о тебе.
1: Да, это, да, в том числе я играл трое это друзей Питер Пэна в его стране, Неверленд. И
0: конечно.
1: Там и нас трое Худ-Худ, Зули и Тильтуль. И когда меня приняли на роль, это меня подтвердили на роль Зули. Но когда режиссер меня увидел, он сказал, с такими кудрями невозможно, чтобы был другой Тильтуль. И просто поменяли нам имена, я играю Зули, но с именем Тильтуль. А Тильтуль играет с именем Зули.
0: Здорово.
1: И сказали, с такими кудрями это только Тильтуль, ты только Тильтуль.
0: И вот это количество выступлений, полные залы, я думаю, туда приходили уже выросшие поколения, кстати, своими детьми и так далее, получить вот это удовольствие музыкальное.
1: То, что нам очень нравилось видеть в зале, и каждый раз, когда мы выходили после спектаклей к зрителям, нам говорили мамы, там, папы, дедушки, бабушки, что они росли на этой кассете Питер Пэна, когда тогда была, в 88-м году, и родители поют все песни, а дети получают удовольствие от спектакля. И это невозможно описать, когда родители плачут в зале от песен, что их
0: именно
1: это
0: так.
1: Их детство, а дети получают удовольствие от всего спектакля, от фехтования.
0: Точно. Есть один сейчас для тебя сюрприз, собственно, вопрос, на который ты ответишь, и мы таким образом переместимся, как в машине времени, на много лет тому назад на радио Река. Старое еще место нашего. Давай послушаем.
2: Привет, Тимати! А помнишь ли ты первые эфиры на радио Река?
0: Думаю, что этот голос тебе мог, наверное, хорошо знаком.
1: Виктория Долинская.
0: Виктория Долинская, конечно.
1: И помню ли я первые эфиры? Я помню, как я приезжал еще в эту студию возле Сароны сейчас. Она находится.
0: Совершенно верно.
1: Я не помню, какой это был первый эфир, самый-самый первый эфир, но я помню, как для меня это было... Я помню фразу, которую мне сказала Виктория. Она сказала, тебя невозможно, чтобы ты не можешь прекратить разговаривать. И это очень хорошо, потому что на радио тебя не видно, тебя слышно. Из-за этого это очень хорошо, что ты продолжаешь разговаривать, а просто с тобой можно 2 часа разговаривать.
0: Ты, наверное, так и делал, в общем.
1: И, в общем, я так и делал, да. И помню я, конечно, эти моменты. У меня есть даже фотографии где-то этих эфиров.
0: Ну, даже я помню такие фотографии, когда твоя мама приходила с тобой к нам в эфир. Это были программы такие, ну, как назывались у Виктории Долинской, «Парад молодых талантов».
1: Да, да.
0: Вот приходили дети, которые придумывали рассказы, которые танцевали, пели, они все это как-то показывали в наших программах, и программы эти имели большой рейтинг, говоря современными словами, но ты там был частый гость, так что...
1: Я, конечно же, помню эти все программы, «Парад молодых талантов», да, 100%.
0: Возвращаясь к проекту «Голос», хотела спросить тебя о твоих нарядах, о том, как ты их подбираешь, потому что тебе приходится много подбирать, есть разные причины выхода на сцену, разные концерты, плюс ты ведешь концерты, это совсем другой способ существования на сцене тоже. И цель концерта, цель выступления. Я помню, как ты вышел в проекте «Голос», на твой пиджак, в частности, обратили внимание все. Я думаю, что без мамы не обошлось в твоей, без Веры.
1: Я могу сказать, что вообще всю жизнь мне мама помогает со стилем, у мамы есть очень хороший вкус, и всегда это все оценивают и дают хорошие отзывы, и в том числе с... Я даже так расскажу, у нас сейчас я живу сам, и до сих пор я каждый раз, даже сюда, я спросил у мамы, что ты думаешь, что стоит надеть, и какой костюм, и большая честь, большая заслуга мамы за то, что у меня есть такой большой гардероб, можно сказать. И все костюмы выбираем вместе. Иногда я уже могу сам решать. Но просто я очень доверяю вкусу моей мамы. И вот в том числе костюм, который был на «Голосе», с разными пэтчами, с разными там надписями, включая мое имя сзади на спине, которое было написано
0: Тимати. Тимати, все сразу восхитились.
1: И это костюм, который сшила, этот пиджак сшила моя мама. и все эти добавила пэтчи, вот и вся эта идея была мамина. И сейчас мы даже переходим, все-таки у нас уже искусственный интеллект, и я начал снимать весь свой гардероб и на фотографии, и есть такое приложение, которое просто все, весь гардероб у меня в приложении, сейчас будет намного легче составлять образы на концерты, на выступления.
0: Для тебя важны аксессуары, то есть сам ты смотришь на каких-то сайтах какие-то аксессуары, какие-то галстуки, какие-то определенные вещи, которые выигрышно будут смотреться там или иначе, в каких-то залах определенных для каких-то выступлений специальных.
1: Я могу сказать, что именно аксессуар, как аксессуар, я не смотрю вот прям именно какой-то аксессуар, но всегда мы подбираем все под зал, под саму сцену. И, к примеру, сейчас у меня было выступление в Твери на Рош-ха-Шана. Я не знал, как будет выглядеть сцена. Я взял с собой 6 костюмов разных. И я знал, что я... Они все разные были костюмы, и чтобы было, я взял с собой, чтобы подобрать под сцену, под чтобы сцену хорошо выглядело на сцене с подсветкой. Так что я очень ответственно к этому подхожу. И вот такие костюмы я подбираю.
0: Я тебе хотела сделать подарок, сувенир. Я обратила внимание, что галстуки ты носишь 100%. Определенные. Я думаю, что это тебе будет интересно, потому что он нестандартный.
1: Как я и люблю.
0: Да, вот я поэтому и находила, что ты найдешь какое-то для этого применение совершенно точно.
1: У меня уже есть несколько образов в голове, какие костюмы можно с этим надеть. Большое спасибо, Татьяна.
0: Я рада.
1: Это точно подойдет.
0: Отлично. Сейчас мы услышим одну версию из твоей прошлой жизни. Это несколько лет, наверное, 8 назад. И ты просто охарактеризуешь, что мы услышали, потому что это такой микс. Тимоти Санников, Official.
3: Тимоти Санников, Израиль!

0: Много всего. Это вот такой микс из того времени, но это уже было 8 лет назад, и даже чуть дальше.
1: В 2018 году,
0: да,
1: вроде.
0: Да, да, именно это так. Тут мы, очень много разного.
1: Мы сделали микс видео разных проектов, в которых я участвовал, разные выступления, которые были значимы. И в том числе тут можно было услышать дуэт вместе с Анной Скибински, с Натти Гейлом, песни, которые они... Классические песни — это «Конте Партиро».
0: Вот где пригождается оперная техника. Да.
1: И да. Это было еще 13 лет. Сейчас голос, конечно, совсем другой, и более у меня баритон, баритенор даже.
0: Да.
1: Но до сих пор я применяю техники, которые я учил тогда.
0: У тебя остаются в голове сразу вот эти тексты? Потому что очень много разного ты поешь за всю свою жизнь.
1: У меня... Запоминаются? Я за всю жизнь, у меня в репертуаре песен 250-300 было. Ну, так что очень-очень много песен. Да, иногда нужно вспомнить. Все-таки. Но в основном помню, и в том числе даже когда на разных языках. Вот сейчас даже была песня «Карузо». Я помню текст этой песни. «Кидовер Малелучика».
0: Ой.
1: Так что помню эти песни, да.
0: Что касается мамы, с которой ты так дружишь, так чувствуете вот друг друга, есть какие-то вещи, которые ты всегда знаешь, что ты можешь спеть, выучить, и маме понравится? Вот, ну, такой жанр определенный, какие-то направления, какие-то песни, исполнители. Удается ей вообще удивить еще и еще? Музыкально.
1: Я скажу так, что мама всегда очень важно услышать до выступления, что я преподношу на сцену или там на конкурс, в том числе на голос.
0: Ну, конечно.
1: И раньше я даже расскажу, что мы с мамой, я выходил в салон и включал музыку, и мы отрабатывали это, песни именно в салоне с мамой. Так что удивить, я не знаю, если я смогу удивить маму. Маму очень сложно удивить, но я знаю, что есть песни, которые маме нравятся, и всегда...
0: Какие, например, нравятся?
1: Я помню, как я несколько раз маму мог затронуть песней «Аидыша мамы» на идише. Это песни про еврейскую маму, которую точно знают люди.
0: Конечно.
1: И
0: можешь напеть сейчас чуть-чуть.
1: Аидыша мамы... Es gibt nicht besser in der Welt, mein idische Mame.

0: Я думаю, тебе благодарна сейчас большое количество мам, включая твою, которая сейчас это видит и слышит. Спасибо большое. Слушай, расскажи, пожалуйста, о проекте, в котором тебе очень повезло, на мой взгляд, участвовать и восстановить, я имею в виду проект «Опахей». Шикарный проект. Воспоминания о тех, кто это все был у истоков, те музыканты, исполнители, которые это делали. И это так здорово. Я даже вспомнил, кстати, на проекте «Голос», как ты напомнил всем это эту песню. 100%. И все бы тебе с удовольствием подпевали, став маленькими детьми, по-моему, одновременно.
1: Все. Этот проект, это решил оригинальный продюсер этого проекта еще в те годы, решил возобновить этот проект. И у него было... Ему было очень важно. И у него это получилось. И мы сделали и сериал, и спектакль, и выступление. До сих пор выступаем. Это песни, которые все знают. Это троица, которая участвует в ней. Я, Йонатан Вакс и Раем Куплович. И это песни, которые все знают. Это «Хаширима мисхаким, эйфо эм ахшав». Там песни, которые более для детей. «Цигале, бигале, цигале, бум». «Опа эй», конечно же. «Опа, опа, опа, опа эй». И это песни, которые даже я не знал, что эта группа ОПА пела, но я знал эти все песни. И...
0: В том-то и дело, что дети, которые рождаются здесь, или которые репатрианты, малыши, приезжают сюда маленькими, они не могут пропустить эти песни. 100%. Они звучат в Израиле всегда.
1: Из-за этого этот проект у него и так и получается. Вот с последние полтора года мы с ним катаемся по Израилю, и всегда очень... Очень классно видеть, как родители поют, и дети получают удовольствие в том числе. Потому что родители — это песни, на которых они росли.
0: Да, совершенно верно.
1: А дети, которые это сейчас учатся в своих садах, детских садиках, и так что это прям очень классно, и мы получаем удовольствие от каждого выступления.
0: Вам, которые уже вроде бы взрослые ребята, отслужили в данном случае в армии. Отслужил в армии. Да. Нравится вот это ощущение и в проекте «Оба Хей», и в «Питер Пен» перелететь в детство и вот ощущать себя вообще ребенком.
1: Мне очень... У меня есть шутка со своим агентом, ее зовут Таль, которая, она говорит, ты, получается, вот я всегда проекты ностальгии и в троице.
0: Правильно, так
1: и это так смешно, но, в принципе, я скажу, что это просто честь делать вещи, которые людям, которые они на этом росли, и они получают удовольствие от того, что это возобновили. И это просто... Я, например, Питер Пен, сам мюзикл не знал вот этот оригинальный мюзикл, потому что это было в 1988 году.
0: Да, времени прошло достаточно.
1: Не знал, не слышал про него. Но как только я увидел этот аудишн, прослушай меня на этот мюзикл, я сразу все прочитал и понял, насколько большая вещь. И бился, все сделал, чтобы сделать это прослушивание.
0: Чтобы аудишн, да, обязательно оказаться там.
1: И попал в этот проект. Так что для меня это большая честь участвовать в таких проектах.
0: Это здорово. Из того, что ты бы еще хотел... Я вот помню наше с тобой интервью энное количество лет назад уже здесь, на Канрека, то есть после 2017 года. Но и тогда, я просто помню, как написала об этом твоя мама, ты... пришел нас на интервью, мы с тобой поговорили, много чего успели обсудить, но и после того часа ты сказал, я еще не все сказал, я не все успел сказать, я это очень помню. Вот что ты хотел бы сейчас еще сказать, рассказав, что я просто не могу знать?
1: Сейчас,
0: что тебе интересно?
1: Сейчас я работаю над своими авторскими песнями на иврите. Я сейчас открываю свои кругозоры... В основном тоже на израильскую публику. Я работаю над своим авторским материалом. И это первая такая главная цель в этом году — это выпустить свои авторские материалы, которые они взорвутся, как говорится на иврите, «итпоцецу», чтобы они были виральными, чтобы эти песни получились. И в том числе продолжать радовать и в мюзиклах, и сериал. Но для меня вот две главные цели сейчас — это попасть в сериал в этом году.
0: В сериал.
1: В новый. И в свою авторскую музыку.
0: Сериал с музыкальным оттенком или сериал...
1: Я много участвовал в мюзиклах, но хочется вот именно тоже телевизионный. Я не знаю, если получится еще и музыкальный сериал, будет вообще супер. Но пока что цель в сериал телевизионный и своя авторская музыка в этом году — это главные цели.
0: Что касается понятия сериала или кино, кинематограф, ты хочешь пробовать себя, может быть, потом еще продлить свое какое-то образование на курсах, связанных с кино или сериалами в будущем?
1: В том числе я уже и прохожу курсы актерского мастерства.
0: Отлично.
1: С 18 лет учусь, и тоже у учителей частным образом, в том числе и курсы, прохожу постоянно, нету границ, всегда это можно хорошо учиться. Так что я и до сих пор сейчас записан на новый курс, и так что все это продолжаю учиться и развивать во всех и в музыкальной, скажем так, направлении. И, конечно же, вокал учу, не преподаю, а учусь, развиваю. И в том числе актерское мастерство.
0: Ваш Санников сленд, вы успеваете с братом и с сестрой собраться, сыграть что-то, когда, естественно, у вас очень крепкая семья, очень интересная такая, дружная и креативная. Я вот почему это и спрашиваю. Потому что я очень часто видела, что вы выставляете какие-то ролики, что вы что-то задумали, какой-то праздник, чей-то день рождения, и вы начинаете в очередной раз что-то делать.
1: Как музыкальное, и каждый пошел в свое направление. И у Дениса есть своя студия Beat to Dance в Петахтекве, и два филиала, танцевальная студия для детей и для взрослых в том числе. И Алика пошла в более педагогическую степь. Но вот как Санников Сленд, я могу сказать, что мы как одно единое целое, если нужно забабахать проект, сделать большой проект, и чтобы он получился, и что-то грандиозное, то я знаю всегда, что у меня есть поддержка это, и мы все сделаем втроем, впятером, включая папу и маму, Руслана и Веру, которые мы сделаем большой проект, и мы его у нас будет вау.
0: Еще один вопрос касается армии, пока ты служил. Я слушала часть интервью, которое ты давал на Первом радио с Владом, с которым ты знаком, кстати, очень много лет. Я знаю, вы товарищи по сцене уже давно, кстати, профессионально, это здорово. И мне понравилось, как ты рассказывал, что ты успел сделать в армии, и даже там это военно-воздушные силы, с одной стороны, при твоем замечательном профиле, с другой стороны, но ты товарищ творческий, и в итоге чем ты занимался, хотя и с третьей стороны ты был тем, кто мог соединять, в частности, если была необходимость, например, если нужно было сделать интервью
1: премьер-министра
0: с кем-либо далее.
1: У меня
0: все вместе.
1: У меня было две должности в армии. Первая — это была кибератака, которая я должен был заниматься. Кроме этого, не могу больше про это говорить.
0: Конечно.
1: А вторая, когда время прошло, уже не какое-то время, я решил, что я все-таки хочу заниматься тем, что я люблю. И я стал организатором мероприятий. И в том числе на своей базе, это военно-воздушные силы, и во время войны нужно было организовать много мероприятий, чтобы помогать, во-первых, с пиаром армии, это так называется, пиар армии, потому что все-таки нужно показывать, что армия делает хорошие вещи, нужно показывать все вещи, которые армия вообще делает. В том числе нужно было помогать и премьер-министру, и министру обороны Израиля, и когда им нужно было делать конференции, или когда нужно было делать интервью, и такие вещи во время войны, этим я тоже в том числе занимался, и был связующим звеном между военно-воздушными силами и премьер-министра, так что я много раз с ним встречался, и с президентом, и с министром обороны.
0: Интересно.
1: Очень. В основном, когда это было еще во время войны, потому что все-таки это вещи, которые более секретные, более интересные, чем просто какое-то интервью. Из-за этого было очень много разных вещей, которые я тоже не могу все рассказывать.
0: Даже не просят.
1: Но я получил много удовольствия и до войны, и во время, как бы это странно ни звучало, но во время войны я занимался очень многим вокруг, которая помогала армии, может быть, не в боевом, но, скажем так, война в медиа.
0: Это же всегда важно.
1: Это тоже важно.
0: Если это делается абсолютно профессионально и четко, это без этого никак нельзя.
1: Да.
0: Возвращаясь к теме, мы подходим скоро уже к концу эфира, когда ты споешь вот так вот вживую, совсем скоро все наши радиослушатели это увидят. Увидят, потому что настаиваю, что все это выйдет и на канале Ютуба Канрека, конечно, в аудиоверсии тоже, но лучше это еще и видеть.
1: И 100%.
0: Тимати и сидящим, и стоящим, но в любом случае видеть и слушать, благо в интернете все это тоже есть. И давай вспомним вот тот самый мюзикл, о котором мы сегодня говорили. Сколько тебе лет было, когда ты пришел на аудишн и в итоге поучаствовал в мюзикле «Билли Эллиот»?
1: Когда я пришел на аудишн, это было даже, если не ошибаюсь, 11 11.5 лет.
0: Смело пришел.
1: Может быть, 12. И этот аудишн, который случайно. Мы сказали, у меня есть только одно время какое-то там в эту дату, потому что потом у меня вечером было выступление. Мы им сказали, только если в это время у нас получится, тогда я приду.

0: классы. Если кто-то хочет, может написать, проведем мастер-класс и у вас. И сейчас даже нахожусь на связи с Нью-Йорком, с учителем Эстепа, и делаю мастер-классы по интернету, учусь в том числе.
1: Ну да, мы перед эфиром, когда сидели, ты даже, находясь внутри, в кроссовках, Эстеп оставался Эстепом. Да. Это можно было слышать даже, Эстеп не только видеть. Совершенно верно. Давайте услышим Билли Эллиота.

0: Сколько лет назад, да?
1: Это было буквально 10 лет назад.
0: 10 лет назад.
1: Это в августе, в июне, в августе 2016 года. Это буквально вот спустя 10 лет я вернулся на ту же, кстати, сцену. Потому что в 2016 году я был в бета-опера с мюзиклом «Билли Эллиот». И в 2026 году я был с мюзиклом «Питер Пен», тоже бета-опера. Это была тоже гештальт, который я закрыл с собой.
0: Я еще не прощаюсь, но, на мой взгляд, иногда это так важно, когда человек любит петь, любит делать то, что любит, и это идет с тобой всю жизнь, и ты понимаешь, что это твой путь, твоя сцена, разные сцены. Но я желаю, чтобы это с тобой оставалось так, как ты вот чувствуешь, как видишь сериалы, спектакли, мюзиклы, как угодно, режиссура, что ты еще найдешь для себя, и чтобы, конечно, твоя замечательная семья Санникова, чтобы вы были как можно дольше вместе и так, как есть сейчас.
1: Спасибо большое.
0: Так что тебе счастья, идем петь дальше.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Тимати, следующая песня, которую ты сейчас исполнишь вживую, стойко, то, что тебе близко, то, что ты любишь. Я знаю, что эта песня — песня спасения. И она появилась перед тем, как ты пошел в армию израильскую.
1: Именно так. Это песня, которую написал я лично на стихи Павла Бернштейна. Эта песня написана еще в 2021 году. И...
0: Как давно это было, да?
1: Да, уже когда я был еще молод.
0: Да, вот. Разве что.
1: И эта песня, она долго, вот были стихи очень долгое время, я пытался разные варианты, и как только услышал и сделал вот эту гитару, которую сейчас вы сразу услышите, то сразу все пошло, и за 15 минут буквально эта песня была написана, так что она для меня очень близка, и эту песню мне очень нравится исполнять, так что сейчас ее услышим.
0: Песня спасения. Спасения, давайте слушать.

0: Здорово, спасибо. По-моему, ты сам в очередной раз вспомнил, что было 5 лет назад, примерно.
1: Это
0: примерно свои ощущения. Программа наша подходит к концу. Я знаю, что вот из тех песен, которые ты пишешь сам, эта песня для тебя особенная, она связана с потерями, с твоим хорошим товарищем. И она особенная, действительно. Расскажи, пожалуйста.
1: Эта песня написана про моего знакомого, который погиб в Газе, в секторе Газе. И его подорвало миной. И эта песня была написана в трех точках зрения. Это значит, он написал письмо, не как все солдаты пишут письма, семье потом. И эта песня про это письмо. А песня про хим — это цветы.
0: Цветы.
1: От слова «перах» — это кодовое слово раненому в войне. И тогда его говорят «перах, перах».
0: И, как есть песня на иврите «Слишком много цветов».
1: Вот, и тоже да. Есть фраза «У меня уже слишком много цветов в нашей стране». И эта песня именно про это. Это три точки зрения от самого солдата, от его друга и от его мамы. Последний куплет.
0: Спасибо тебе за то, что ты сегодня был с нами. Давайте услышим эту особенную песню, которая, наверное, в эти годы в нашей стране близка всем.
1: Спасибо, что пригласили.

0: Сданэй Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Времена.
2: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс». Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. До выборов 2026 года осталось 40 дней. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что публикация информации, которой располагает Шабак о событиях 7 октября, потрясет страну. Айзенкот заявил в эфире КАН РЭШЕТ БЕТ, что Нетаньяху помнит, как в день формирования правительства сказал ему «Вчера ты нас спас». При этом, по словам Айзенкота, премьер-министр продолжает ежедневно распространять ложь о его позиции по войне в Газе. Айзенкот также заявил, что выступал за продолжение боевых действий и может подтвердить свою позицию протоколами заседаний кабинета. По его словам, во время первой атаки Ирана он призывал нанести мощный ответный удар в ту же ночь, но этого сделано не было. Житель Кафр-Касыма Мустафа Иса обвиняется в подготовке теракта на северном объекте компании «Эмдокс Фраанани». По версии обвинения, он намеревался нанести серьезный политический и экономический ущерб Израилю. Согласно обвинительному заключению, 20-летний Иса планировал осуществить нападение с помощью взрывного устройства, которое собирался заложить на объекте или доставить туда с помощью беспилотника. Работая добровольцем в пожарно-спасательной службе, он, как утверждается, собирал информацию о подходящих целях. Также сообщается, что он изучал материалы в интернете о создании оружия и взрывных устройств, пытаясь собрать бомбу, и приобрел дрон, а также оборудование для крепления к нему взрывного устройства. Корреспондент КАН Адас Гринберг сообщает, что прокуратура Центрального округа просит суд продлить его содержание под стражей до окончания судебного процесса. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит сегодня в Париже трехстороннюю встречу с президентом Ливана Жозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой, посвященную ситуации в Ливане. Обозреватель КАН Шимон Миджан сообщает, что после этого в Париже начнется подготовительная встреча к международной конференции в поддержку ливанской армии. В ней примут участие более 20 командующих армиями из Европы и арабских стран, а также высокопоставленный военный представитель США. Участники обсудят оперативные потребности ливанской армии и подготовку к завершению миссии миротворческих сил ЮНИФИЛ. Американское разведывательное сообщество предупреждает об опасности утечки чувствительных технологий в Китай в рамках готовящейся крупной сделки по продаже Саудовской Аравии десятков истребителей F-35. Об этом свидетельствуют внутренние документы, опубликованные газетой «Нью-Йорк Таймс». В отчете, подготовленном разведуправлением Пентагона, аналитики оценивают, что Китай может получить доступ к передовым системам самолета через шпионскую деятельность на территории Саудовской Аравии или благодаря сотрудничеству между Эр-Риядом и Пекином. Соглашение о продаже Саудовской Аравии 48 истребителей на сумму около 24 миллиардов долларов в последнее время передано на рассмотрение Конгресса. Власти Турции распорядились приостановить полеты иранской авиакомпании «Махан Эйр» в страну из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник знакомой ситуации. Обозреватель Канрам Брандес передает, что «Махан Эйр» уже объявила об отмене рейсов в Стамбул и Анкару, начиная со следующей недели. На прошлой неделе Министерство финансов США ввело масштабные санкции против иранских авиакомпаний. В результате дорожно-транспортного происшествия в Тель-Авиве погиб велосипедист около 50 лет. В него врезался автомобиль, водитель которого, житель Шхема, находился в Израиле незаконно. Виновник аварии был задержан. Он также подозревается в угоне машины. Корреспондент КАН Анна Пинес сообщает, что в автомобиле был обнаружен пакет с оборудованием для угона транспортных средств. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейн» не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейн» – вкус еды, а не масло.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бейершеве – 36, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 20 до 60 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 11:06 в Израиле. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на все ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Телефон нашего прямого эфира не изменился, тем не менее повторим. 072-280-1003. И еще раз давайте озвучим наш телефон. 072-280-1003. Вопросы вы можете также оставлять в комментариях к посту на нашей страничке в Фейсбуке. А Эльдар уже с нами сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, Новый год мы уже отметили, Рош ха-Шана. Перед нами Йом-Кипур. Будем подводить итоги. Расскажите нам, пожалуйста, о чем еще нам стоит подумать перед Йом-Кипуром в этом году?
1: Ну, прежде всего, так же, как перед всеми Йом-Кипурами, так же, как и перед Новым годом, как еврейским, так и светским, надо подумать о своей пенсии, как правильно о ней позаботиться, как правильно подойти к вопросу оформления пенсии. Я каждый раз советую всем радиослушателям, телезрителям не откладывать это на дальний ящик и ни в коем случае не пускать это на самотек, а все-таки грамотно подойти к этому вопросу. Что такое грамотно подойти? Естественно, сейчас я порекомендую взять специалиста для того, чтобы вас сопроводили в процессе оформления пенсии, потому что главное не сам процесс оформления, а принятое вами решение, как правильно, какую пенсию правильно получать и вообще на какие выплаты мы будем жить, когда мы достигнем пенсионного возраста и перестанем работать. Сколько мы будем получать выплаты с битуах Леуми, сколько мы будем получать пенсию, сколько мы будем платить подоходный налог с пенсии. И вот эти все важные факторы, которые должны повлиять на принятие решения. Вот я вижу сейчас рекламу очень много, что не доверяйте никому, давайте оформим пенсию бесплатно. То есть настолько эта реклама неоправданна, несправедлива и нечестна, потому что не может быть что-то бесплатно хорошо стоить. Поэтому на самом деле я всем рекомендую исключительно обращаться к грамотным специалистам при оформлении пенсии, а не поддаваться на рекламу, где пытаются вас убедить, и обычно это убеждение бывает дезинформацией.
0: Есть ли какие-то новые положения, может быть, в законе, которые вышли вот недавно, в последние месяцы, в последние полгода? Расскажите нам.
1: Вот я хочу сказать тоже, вот, например, там 3 дня назад появилась новость, что один из больших инвестиционных фондов, который был до 2020 года, управлял 30% финансового рынка Израиля. Он перепродан. То есть к чему это идет? Я просто хочу дать совет всем радиослушателям. Наши деньги, которые накопятся в долгосрочных программах, это пенсионные фонды, фонды повышения квалификации, Каранот и Штальмойот, индивидуальные накопительные программы, эта инвестиция может быть в инвестиционном фонде, а есть в страховой компании, пенсионном фонде. То есть 5 больших лидеров, больших страховых компаний, которые, в принципе, так сильно стоят в Израиле, что они не могут перепродаться. И что хочу сказать, что несмотря на то, что этот инвестиционный фонд управлял 30% финансового рынка, все равно он был продан. Поэтому если человек хочет все-таки что-то надежное, задумайтесь о том, что лучше, конечно же, в пенсионных фондах держать свои накопления.
0: И у нас уже есть вопросы. Радиослушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте свой вопрос.
2: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, уважаемый Эльдар и уважаемая ведущая. Говорит Владимир, у меня такой, может быть, необычный вопрос. Мои дети начинают трудовую деятельность и собираются, уже работают, и их доходы могут быть достаточно большими, предполагается. Допустим, предположим, 40 тысяч шекелей.
1: Дай бог больше, но это да, в принципе, неплохая зарплата для Израиля.
2: Вопрос следующий. Вопрос, как правильно им спланировать уже сейчас свои страховые и пенсионные вложения, для того, чтобы обеспечить себе нормальную пенсию в будущем и страховые покрытия. В первую очередь меня интересует вопрос, насколько мне известно, вложение в пенсионную кассу новую с пенсией Макифа ограничено определенным потолком. Что делать сверху, свыше этого потолка? Какие опции есть? Пенсия Клалит Бетохмен, Алим, что более привлекательно,
1: вот
2: удобно
1: в этой ситуации? Вы уже, в принципе, сами, задавая вопрос, ответили на него. Если у человека есть зарплата выше, чем допустимая сумма, принимающая в пенсию Макифа, пенсия Макифа – это та пенсия, за которую государство несет ответственность. 26%, которые изначально гарантированы приростом государством, при расчете пенсии по пенсии Макифа расчеты будут более выгодны, чем пенсия Машлема. Но есть, вы сами сказали, есть пенсия Машлема. Пенсия Машлема, да, – это дополнительная пенсия, в которой, в принципе, такие же выгодные комиссии заведения кассы, и это в любом случае выгоднее, чем открывать Битуах Миналим. На сегодняшний день Битуах Миналим отдельно, без того, что у человека есть пенсионный фонд, невозможно приобрести. И не просто так государство 2 года назад запретило вообще открывать Битухей Миналим. Поэтому, скорее всего, им лучше было бы, конечно, добавить эти деньги в пенсию Машлема. Но в любом случае совет, который я посоветую вашим детям, ну, я так понимаю, что им еще не скоро придется встретиться со своими пенсионными деньгами. У кого-то 40 лет пенсионного возраста, у кого-то 35. Чем младше люди и чем больше у них времени есть до пенсионного возраста, им, конечно же, было брать бы в их пенсионных накоплениях более рискованные программы. Но, опять-таки, каждый раз надо следить за рынком и что на какой, какие акции, к примеру, больше дают. Израильский рынок, например, на сегодняшний день дает больше, лучше показатели, чем иностранные компании. То есть в их случае, так они не скоро встретятся своими пенсионными деньгами, можно не бояться взять рискованную программу, которая она себя приумножит в несколько раз при грамотных инвестициях. Еще важный совет вашим детям. Я не знаю, они женаты, не женаты, у них есть дети, нету.
2: Еще не женат, да, это важно для него.
1: Да. Теперь важно, чтобы проследить за своими страховыми покрытиями, потому что обычно когда пенсия открывается по умолчанию, страховой агент не пытается вникнуть в семейное положение того человека, кому открывает эту кассу. И в пенсионных фондах есть всегда страховые покрытия. Это компенсация по потере трудоспособности. Однозначно им она нужна, так как они молодые ребята, которые должны быть застрахованы, не дай бог, потери трудоспособности. А также по умолчанию изначально открывается страховое покрытие, которое называется компенсация по потере кормильца. То есть вполне вероятно, они будут платить за что-то, что на данный момент им это не актуально, потому что они не женаты и нету детей до 21 года. И третье, конечно же, чем больше у человека зарплата, тем легче торговаться с пенсионным фондом, со страховой компанией, для того, чтобы как можно дешевле были бы комиссии заведения кассы, чтобы пенсионному возрасту как можно больше денег накопить. Вот эти три правила, которые надо придерживаться.
2: Я понял. И вопрос такой. Пенсия Машлема тоже есть страховые покрытия, как в Макифа? Или
1: можно расширить, можно расширить, можно отдельно докупить и Матрию. Да, естественно, можно все сделать.
2: Я понимаю. И теперь еще вопрос. Пенсия Мукерет. Если зарплата высокая, то возникает и эта ситуация.
1: Есть подоходный налог. Если здесь что такое пенсия Мизака, пенсия Мукерет, это если в пенсию вкладывается больше, чем разрешенный вклад, то свыше этого человек за этот вклад, работник, платит подоходный налог. И эти деньги заходят в формате, есть деньги, которые мы называем ОНИ, есть деньги КИЦБАТИ. Там, где мы получили льготы налоговые, эти деньги в любом случае они будут считаться теми деньгами, которые вот этот, как бы, мизака, так называю, как вы сказали. А пенсия, за которую мы заплатили как будто подоходный налог при вкладе, этот вклад будет считаться уже, так как мы налог уже заплатили, эти деньги доступны будут получению к единоразовой выплате.
2: Ага, я понимаю. И теперь, если есть больше, чем одна касса, как Ян, как человек может указать, куда направлять вклады на пенсию Мукерет?
1: То есть, это он уже в любом случае, смотрите, очень тяжело в рамках такого эфира посоветовать вам, как лучше в их ситуации подписать. Это очень индивидуально. Это, опять-таки, посмотреть. В любом случае, взять прежде всего, понять зарплату, которую они получают, если она будет свыше той суммы, которая допускает приниматься в Макифу, потому что в любом случае Макифу. Может быть, часть, что это вложить в инвестиционный фонд какой-нибудь. Они, опять-таки, молодые ребята, им больше надо задуматься о правильной инвестиции. Это я не могу сказать, как поступить в их ситуации без того, что мы индивидуально встречаемся и понимаем потребности человека.
2: Я понимаю. Но, тем не менее, такой механизм существует. Человек может указать, куда направить эти деньги.
1: Желательно, конечно же, иметь своего страхового агента, который их курировал бы, следил бы за ими накоплениями, чтобы вклад за вкладами.
2: И это, так сказать, вот это расклад денег можно видеть в отчетах годовых, я
1: конечно,
2: понимаю.
1: Конечно, конечно, да. В марте года страховая компания каждый год высылает отчет. И сколько доходности принесла касса, сколько стоили страховые покрытия, сколько комиссий было снято.
2: Я понимаю. Если возникает какая-то ошибка, то теоретически на основании этих отчетов можно исправить.
1: Ошибки, как правило, не бывает. Это изначально, если все правильно налажено, то ошибок, как правило, не бывает.
2: Я понимаю.
1: Большое спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
2: Всего хорошего.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо большое. У нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте. Представьтесь.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, мой муж вот 25 лет в стране, столько и работает всегда.
1: Да.
3: Вот ему сейчас 35 лет.
1: Да.
3: Он у меня, как бы, когда работал, он там небольшие были накопления, и пенсию получил, ну и как бы забрал. А обитатель у меня теперь социальную надбавку не платит. У меня 75 инвалидности, и там 2200 он за все это время 2200 заработал. Пенсию, как говорится. Но свои как бы накопления небольшие забрал и обитателю вместе.
1: А сколько суммарно у вас ваша инвалидность и его кицвадзик на суммарно заходит?
3: У меня инвалидность, я получаю 4700.
1: Ну, смотрите, вы больше, у вас ваша инвалидность и его пособие по достижению пенсионного возраста суммарно больше, чем доплата до социальную надбавку, потому что социальная надбавка вместе с двумя вашими кицвадзикна, если была бы, то у вас должно было быть меньше, чем 6912 шекелей. Как раз вы получаете больше, поэтому вам битуах люми не дает социальную надбавку, потому что по деньгам вы получаете то же самое, что получали вы вместе с социальной надбавкой. И плюс вы говорите, что он еще забрал свои пенсионные накопления, битуах люми тоже не хочу.
3: Забрал маленькие накопления.
1: Смотрите, у вас больше, я думаю, что вам отказано в социальной надбавке не потому, что вы забрали пенсию, потому что он забрал пенсионный фонд, а потому что суммарно ваша инвалидность и его кицвадзикна – это та же самая сумма, что вы получали бы два пособия по старости плюс социальная надбавка.
3: Из-за того, что у нас это пособие, да?
1: Да, потому что суммарно это одна и та же сумма, судя по тому, что вы описываете.
3: Даже если забрал, не имеет.
1: Понимаете, забрал вам допустимо иметь на счету до 62 тысяч, даже если бы он забрал 100 тысяч, это не значит, что вам было бы отказано.
3: У него за пицуим и это где-то 200 получилось.
1: Ну вот 100. Это уже, конечно, сумма больше пугает их, поэтому в любом случае, надо рассчитать это индивидуально. Надо взять, есть калькуляторы битуах люми, можно зайти на сайт, внести ваши данные, сколько вы получаете инвалидность, сколько он получает пособие по старости, сколько денег на счету, если есть какая-то пенсия, квартира, и все, и после, и там действительно можно высчитать, есть ли вам положена соцнадбавка или нет.
3: Когда он уволился, он устроился на другую работу.
1: Да.
3: И вот 75 лет. А теперь Бетаклиуми непонятно. Когда была война, он оделся, ему не надо на машине ехать.
1: А сколько он зарабатывает на работе нового работодателя?
3: Где-то 6-7.
1: Ну, вы еще раз говорите о том, что вам как раз-таки соцнадбавка тем более не положена, потому что на данный момент вы, даже если бы вы не получали бы эту инвалидность, то вы не считаете сейчас парой малоимущих пенсионеров, потому что у него только доход от зарплаты 6 тысяч, поэтому в любом случае вы не считаете парой малоимущих пенсионеров.
3: Да, ну вот была война, мне непонятно. Как бы началась война, он оделся, и вдруг как начали... Первый день бомбежки летели. Он даже не мог выйти из дома.
1: Ну, смотрите, мы не говорим какой-то месяц, когда была война, мы говорим просто работали.
3: У меня вопрос такой. Да. Он не мог выйти из дома. Позвонил хозяину, говорит, я не могу выйти. Ну, и он остался дома. И вот так он дома, короче, был от того, что все летело и летело.
1: Да, но это никак не связано с социальной надбавкой, к сожалению.
3: Так мне непонятно, кому-то платят, кому-то нет.
1: Смотрите, я вам точно скажу, что все очень понятно, потому что в каждой ситуации индивидуально рассматривается, сколько денег на счету, сколько человек зарабатывает, сколько супруга получает инвалидности, сколько пособия по старости и сколько пенсии, если есть накопленная. Поэтому в каждой ситуации она индивидуально рассматривается битуах люми. Поэтому то, что вы говорите, кому-то платят, кому-то не платят, это не значит, что вы именно в эти критерии. Давайте мы смотрим на сегодняшний день, судя по тому, что вы говорите, что он работает и получает 6 тысяч, вам в любом случае не положено. Беседер?
3: Хорошо, спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
0: Здравствуйте, у нас еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, это я, да?
1: Здравствуйте, да. Да, здравствуйте.
4: У меня вопрос к Эльдару по поводу формы 101.
1: Да.
4: Если, скажем, пенсия освобождена с помощью 161 ХЭД,
1: да.
4: Ну, значит, и продолжает работать жена.
1: Да.
4: Но она небольшая, там до 2000. И, значит, в офисе 101 указывается, это, что есть два дохода, получается.
1: Да, смотрите.
4: А если они пошлют Масахнасу, а я слышал,
1: смотрите,
4: вы говорили...
1: Я не говорю, что... Смотрите, это не то, что совсем правильное действие, то, что я сейчас скажу, но я, честно говоря, если 161 хэд заполненный правильно и грамотно, можно не указывать на работе, что есть получаемая пенсия, потому что она изначально освобождена от подоходного налога. Поэтому просто из того, что... Эта система, недоработанная Масахнасой, и бухгалтерия работодателя не понимает. Они думают, раз он имеет доход, раз он имеет лужпенсия, иди делай ТИУМАС. Но, в принципе, не нужно делать ТИУМАС, потому что Масахнаса прекрасно понимает, что если пенсия освобождена от подоходного налога, она не берется на подсчет годового дохода.
4: Это
1: в общем.
4: Понятно.
1: Не указывайте, не указывайте.
4: Не указывайте. Не указывайте. А в пенсионном
1: фонде... Тоже не указывайте. Если 161 хэд заполнили...
4: Не указывать, что есть работа, да. Что человек работает,
1: да.
4: Не указывать.
1: Тогда вы спокойно будете, да. Потому что не нужно делать ТИУМАС.
4: Скажите еще такой вопрос по поводу кибосхуй. Если будет, допустим, будет добавка там через несколько лет от второго от битуахминалим. Сейчас КРН пенсия, а потом битуахминалим.
1: А лучше, а зачем вам битуахминалим? Почему вам битуахминалим?
4: А там там микодем лучше.
1: Даже если есть микодем лучше, неважно, все равно посчитайте, насколько разница в деньгах получится.
4: Я посчитаю.
1: Объясню почему. Во-первых, объясню. Если вы получать будете сейчас и из пенсионного фонда, и из битуахминалим, это значит, вы свою супругу до конца жизни обязываете ходить в Масахнасу, делать ТИУМАС. Это раз. Второе. Имейте в виду, тот выгодный коэффициент расчета, который был обещан вам битуахминалим, это в пенсии только лишь для нее. Если получается, если она захочет после себя оставить вам гарантию или гарантию там, на 20 лет детям, то это технически не в том коэффициенте расчета, который вам выгодно обещали. И поэтому, если речь идет не о тысячах шекелей разница, то лучше задумывать о том, что все-таки перевести ваш битуахминалим в керн-пенсию и получать уже. Мало того, даже я вам еще посоветую кое-что. Судя по ситуации, которую вы сейчас описали, вы сейчас терпеливо дожидаетесь ее 67-летия, чтобы воспользоваться этим выгодным коэффициентом расчета. Правильно?
4: Нет, 63,3 я дожидаюсь.
1: Нет, 63,3. А она получает, вы же говорите уже.
4: Нет, она будет получать.
1: А. Дождитесь 63,3, я вам посоветовал бы, даже если тот выгодный коэффициент расчета, который ей обещан был на 67-летие, если он даже открыт был в 90-х годах, когда продолжительность жизни была намного меньше, чем сейчас, все равно взвесьте вариант перевести этот битуахминалим в пенсионный фонд, чтобы не заморачиваться, чтобы с одного места пенсия заходила. Это в любом случае будет выгоднее тем самым, что, во-первых, пенсия — это пенсия, которая курируется государством, она будет постоянно иметь прирост,
4: а битуахминалим всегда будет прыгать. Да. Да. Скажите, а если в любом случае сделать кибос хует, то есть она не покроет эти две?
1: Я не знаю, в зависимости от суммы, которая у нее будет на текущий год.
4: Ну, будет 5-8... тоже там две.
1: Конечно
4: будет.
1: Же покроет. Потому что до...
4: Покроет, неважно, два источника или
1: да,
4: один,
1: ну просто вам надо
4: покроет.
1: Да, покроет. Технически это покрывает, потому что где-то, на текущий год это приблизительно 5700, 5800 суммарно обе пенсии, в следующем году это будет приблизительно 6300.
4: ТИУМАС нужно по-любому делать,
1: Если будет две пенсии, будет, естественно, всегда надо.
4: А если одна ИКИБУА, и человек работает?
1: Смотрите, не нужно ТИУМАС. Будет то же самое ТИУМАС, потому что если вы сделаете ИКИБУА схует на одну кассу, тогда уже не нужно будет.
4: То есть кибос хует однозначно не делается, если человек работает, и кибос хует делает. ТИУМАС не делается?
1: Не нужно делать.
4: Понятно. Да. Спасибо.
1: Будьте здоровы. Долгих лет получения
4: пенсии. Всего хорошего. Спасибо.
0: Ждем дальнейших вопросов, а пока давайте поговорим о том, давайте подытожим, какие вопросы больше всего волнуют сегодня израильтян.
1: Ну, смотрите, прежде всего, давайте я дам несколько советов, как правильно вообще подойти к пенсионному планированию. Как, неважно, вы делаете это самостоятельно или вы делаете это при помощи специалиста, который вас сопроводит. Я всегда даю три важных совета. Это три правила, которых нужно придерживаться для того, чтобы обезопасить свою достойную жизнь, чтобы как можно больше денег иметь в будущем. Прежде всего, надо подумать, как можно больше денег получать, чтобы это было суммарно выплата с битуах люми, для кого-то социальные надбавки, кто будет считаться малоимущим пенсионером, а кого-то большая пенсия. Второй совет всегда я говорю, что надо постараться сделать так, чтобы закончить со всеми своими долгами перед тем, как вы закончите работать. Потому что если люди недорасчитают, и, к примеру, после достижения пенсионного возраста у них останется большая обуза в виде машканты, которая будет поглощать половина ихнего семейного бюджета. Нужно будет задуматься за несколько лет, как сделать так, чтобы после того, как человек прекратит работать, чтобы не осталось машканты. И, конечно же, хотелось бы сохранить что-то на день, на, как сказать, на такой, на запасную сумму денег, которую можно было воспользоваться. Но это обязательно нужно сделать с грамотным специалистом, который может вас сопроводить.
0: И еще у нас есть радиослушатель на линии. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Эльдар, у меня вопрос вам такой. Мне 62 года, я работал 22-3 года в одном месте, 3 года в другом месте. В общем-то, сейчас физически нехорошем состоянии. Я смогу выходить в пенсию Мукдеме?
1: Смотрите, пенсия Мукдеме, судя по тому, что вы описываете, у вас не пенсия государственная, не... Поэтому пенсия, каждый человек, у вас накопительная новая пенсия, каждый человек 60 лет имеет право начать получать пенсию. Но лучше рассмотрите вариант, если вы говорите, что у вас состояние здоровья не очень хорошее, то, может быть, вам стоило бы проверить возможность получения потери трудоспособности. Если врачи вас признают, что вы не можете работать по состоянию здоровья, то вы должны будете получать 75% от вашей заработной платы. Поэтому проверьте лучше возможность вначале получать потерю трудоспособности. Даже если вам не положено, но вы не можете работать, и у вас достойная сумма накопилась в пенсионном фонде, то вы можете 60 лет получать пенсию.
5: И достойная сумма сколько?
1: Я не могу, пожалуйста, вам сказать, это очень индивидуально. Кому-то 3 тысячи, кто-то накопил миллион, кто-то накопил 600 тысяч шекелей. Я не могу сказать, это очень...
5: Спасибо.
1: Будьте
5: спасибо.
1: Здоровы. Вам крепкого здоровья, спасибо, и долгих лет получения пенсии.
5: Спасибо, дорогой.
0: Бай. Скажите, пожалуйста, Эльдар, а как понять, сколько денег будет мне выплачивать в месяц после выхода на пенсию, а не просто сколько сейчас накоплено?
1: Объясню
0: как
1: вам.
0: Как понять, как рассчитать?
1: Объясню принцип расчета пенсии. Что такое пенсия вообще? Наш предыдущий радиослушатель спросил, может ли он выйти раньше. Каждый человек имеет 60 лет начать получать пенсию. Как женщина, так и мужчина. Не всегда это выгодно и правильно. Конечно же, рекомендовано по достижению пенсионного возраста. Как будет рассчитываться пенсия? Возьмется накопленная сумма. Естественно, надо постараться сделать так, чтобы как можно больше была бы сумма. То есть не поддаваться соблазнам забирать ваши ПИЦУИМ при увольнении, не забирать свои пенсионные деньги, где вы заплатите 35% штрафа, а максимальную сумму задействовать на получение пенсии. И мы возьмем, к примеру, для примера, накопленную сумму в 500 000 шекелей. Это, в принципе, то, что русскоязычные израильтяне накопили в среднем. Почему? Потому что, к сожалению, закон об обязательной пенсии сошел только в 2008 году. Возьмем для примера 500 000 шекелей. И возьмем для примера супружескую пару, обычный пенсионный возраст, мужчина 67 лет, женщина на сегодняшний день, те, кто выходит на пенсию 63-го года, 63 лет и 3 месяцев. Берем эти 500 000 шекелей, 500 тысяч, и делим на коэффициент расчета. Коэффициент расчета — это среднее количество месяцев, сколько должен будет прожить человек после того, как начнет получать пенсию. Я не говорю, как в Израиле, 84 в среднем женщина, 83 мужчина, но те, кто дожили до 60 лет, в среднем проживут 87 лет. Мы для примера просто возьмем расчет, сейчас 200 месяцев, 16,5 лет. То есть если мы 500 000 разделим на 200, у нас получится 2500 шекелей пенсия. Беседер, математика, простая арифметика, числитель, деленное на знаменатель, результат. Теперь, но чем больше мы захотим взять гарантии в наших пенсионных накоплениях, тем меньше будет выплата. Что я имею в виду? Для примера, супружеская пара, которые хотят позаботиться друг о друге. В базовой программе в пенсионном фонде между супругами всегда должна быть гарантия хотя бы 30%. Он должен получать после нее, она должна получать после него. Но, к примеру, все-таки супружеская пара хочет позаботиться друг о друге и не только 30% гарантировать, а, к примеру, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Чем больше супруги захотят позаботиться друг о друге и оставить свою пенсию после себя, тем будет менее выгодно пенсионному фонду, коэффициент расчета увеличится, будет уже не 200, к примеру, а 205, и пенсия уже будет не 2,5, к примеру, а 2300 шекелей. И как это будет отражаться в цифрах? Чем больше, к примеру, разница в возрасте между мужем и женой, тем меньше будет пенсия. Для примера, мужчина сейчас 67 лет, хочет получать пенсию, а его супруга его на 7 лет младше, то пенсионный фонд очень сильно пугает то, что она, скорее всего, ее переживет. И дай бог вам, женщинам, здоровье еще на год больше живут, чем мужчины. То есть на 8 лет она должна его пережить. Это значит, что коэффициент расчета значительно увеличится, и пенсия упадет. Если наоборот, разница возраста обратную сторону, то коэффициент расчета не сильно изменится. Это первые виды гарантии, которые можно будет взять. Плюс еще у каждого человека есть возможность взять или до 20 лет гарантированных выплат, или до 87 лет жизни, что меньше из этого. Что это означает гарантированные выплаты? Одиночка, к примеру, который начинает получать пенсию, или даже супружеская пара переживает за то, а что, если, не дай бог, оба не проживут 240 выплат? То есть получается, что мы копили, кто-то накопил миллион, кто-то полмиллиона, кто-то 2 миллиона, начинает получать раньше времени, оба супруга или он, или если по каждой по отдельности, отдельно огромнейшая сумма достанется пенсионному фонду. Тогда можно взять на наследник, для наследников, ну, для многих это дети, прямые наследники, да, непрямые наследники, что то, что не дополучит пенсионер, получают наследники, но это опять увеличивает коэффициент расчета и уменьшает пенсию. Но опять-таки советую всем, для того, чтобы правильно рассчитать, не пытайтесь это сделать самостоятельно, потому что даже если вы обратитесь в отдел обслуживания пенсионной кассы, то не факт, что тот студент, который
0: отвечает вам на телефон,
1: он поймет вашу ситуацию. Лучше всего действительно обратиться к специалисту, который правильно и грамотно сопроводит вас во всем этом процессе.
0: Один из наших радиослушателей уже решил обратиться к специалисту и позвонил нам. И дозвонился. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос.
1: Здравствуйте.
6: Добрый день, я в эфире?
1: Да, здравствуйте.
6: У меня такой вопрос. Муж отработал в Минстраде около 30 лет, и пенсия была оформлена через компанию «Мигдаль», но оказалось, что еще часть денег лежит в Купат Гемель. Но не Лёляшка, а просто Купат Гемель.
1: Купат Гемель, да, это часть пенсионных накоплений, да.
6: Купат Гемель считается пенсионной кассой.
1: Смотрите, опять-таки в таком формате вопрос, в каком формате ему вкладывали эти деньги пенсионный фонд, но, естественно, это считается пенсионной кассой. Просто, наверное, при оформлении упустили тот факт, что у него есть еще накопление, и вам не предложили присоединить эту Купат Гемель к его пенсионным накоплениям для того, чтобы увеличить пенсию. У вас нет проблем даже сделать это сейчас. Вы можете попросить компанию «Мигдаль». Они переведут эту накопительную программу Купат Гемель в пенсию, присоединят к ней, и увеличится у вашего супруга пенсия за счет вот этих накоплений.
6: Это будет считаться как единая пенсия, или она будет состоять...
1: Да, это будет считаться единая пенсия. Ну, я просто не знаю, какая сумма и получаемая пенсия у вашего супруга, но, скорее всего, это будет единая пенсия, конечно же.
6: А как такая ситуация вообще могла возникнуть, что часть денег лежит... Часть денег была у Битохли Миналим, ну, просто когда оформляли пенсию, перевели в Мигдаль, а часть была в Купат Гемель...
1: Вы это делали самостоятельно или с помощью советника или какого-то консультанта или страхового агента?
6: Самостоятельное оформление пенсии или...
1: Вы вот самостоятельно или кто-то вас сопровождал в этом процессе?
6: В общем-то, знакомый, скажем так, помогал.
1: Ну, давайте так. Я предполагаю, что у знакомого не такой большой опыт, как у специалиста, который грамотно перед тем, как вас переводить, запросил бы всю пенсионную историю и точно удостоверился бы, что есть еще деньги, которые желательно было бы тоже, конечно, присоединить к пенсии. Так что, ну, даже уж, ну, что теперь делать? Теперь надо смириться с тем,
6: да,
1: что
6: ну,
1: есть.
6: Понятно.
1: Поэтому у вас есть возможность присоединить это к мигдальской пенсии.
6: Просто вопрос в том, как хозяин, он уже покойный, его уже нету.
1: Не, в это не нужно, разрешение работодателя, ничего не важно, абсолютно.
6: Ну, не важно, да, потому что там, где было Битох Миналим, там было, как бы, нужно было получить...
1: Смотрите, на сегодняшний, если вы обратитесь к грамотному специалисту, вам найдут способ эти деньги присоединить к пенсии.
6: А вообще было такое принято, что платили в две разные кассы, так получается?
1: Смотрите, может быть, менял человек работодателя, может быть, работодатель поменял может быть, я вам скажу, как это было, может, работодатель в свое время поменял страхового агента, а страховой агент решил не в пенсионный фонд, а в Битуах Миналим вкладывать, или, к примеру, была какая-то накопленная сумма, которая просто в Купат Гемель заходила. Некоторые люди работают там в государственных структурах, там в каких-то больших организациях, где принято было телить зарплату, часть в Купат Гемель, часть в пенсионный фонд. Поэтому это, опять-таки, все это уже история. Вам надо на сегодняшний день просто эти деньги присоединить к мигдалевской пенсии и увеличить ее ежемесячную выплату.
6: Не надо никакого особого разрешения, поскольку хозяина уже нету, да?
1: Ведь только это в Купат Гемель, скорее всего, никаких не нужно разрешений.
6: Купат Гемель, да, просто Купат Гемель, да. Большое спасибо.
1: Будьте здоровы.
0: И у нас следующий радиослушатель. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
7: Здравствуйте. Я хочу уточнить насчет 101-го офиса? Опять я не совсем понял. Я работающий пенсионер, уже год получаю пенсию, продолжаю работать, сделки босс уйдет. Пенсия в районе 5 с чем-то.
1: Да.
7: Вот, и продолжаю работать, и я в сделке босс уйдет, и в то же время, когда я в сделке босс уйдет, мне сделали ТУМАС.
1: Понятно, это было в прошлом году,
7: в прошлом году, да. И в этом году я начал, с начала года я тоже сделал то же самое, поставил первую, на первую позицию работу, на вторую позицию пенсию, и разослал им, что не так.
1: Вы подоходный налог с пенсии платите или нет? Вы неправильно. Значит, вы сейчас сами по себе нарушили то КИБОС. Сколько пенсия, вы сказали, у вас?
7: Брутто?
1: Да, пенсия.
7: Брутто пенсия где-то 5600, 5700.
1: Смотрите, на текущий... А вы в свое время когда-нибудь пиццу им забирали?
7: Очень давно это было... Нет, здесь я не забирал я пиццу.
1: Смотрите, в принципе, на текущий год пенсия... А сколько с вас подоходный налог с пенсии снимается?
7: Где-то 600 шекелей.
1: Ну, видите, что произошло технически? Вы, с одной стороны, сделали себе кибуас хуёт, вы эти 5800 освободили от подоходного налога, то, что принято делать на текущий год. А с другой стороны, вы сами обратились в Масахнасу, и вы им заявили о том, что у вас два источника дохода, сделайте мне налоговое распределение, мои льготные единицы оставьте на работе, а с пенсии да. снимайте мне подоходный налог. И, то есть, у вас сейчас КИБОС хует, получается, что не действует. У вас действует ТИУМАС. Поэтому вы платите 10% подоходного налога. Поэтому вам однозначно нужно пересчитать и еще раз сделать КИБОС хует. Ваша пенсия не должна быть обложена подоходным налогом.
7: А если я забрал часть пиццу, им это...
1: Смотрите,
7: это...
1: ну, опять-таки, в зависимости от суммы, которую вы забрали и в каком году, но в следующем году в любом случае льгота на безналоговую пенсию для получателей, для работающих пенсионеров увеличится почти на 6300, так. То есть даже если у вас чуть-чуть где-то вы перешли этот порог, где вы должны были платить подоходный налог, в любом случае не 600 шекелей, это 100%, я вас уверяю, у вас не должен быть 600 шекелей подоходный налог, потому что у вас четко снимают 10% аж. И в следующем году вообще вы не должны будете платить подоходный налог. То есть у вас что-то недоработано.
7: Окей, что мне сейчас нужно сделать?
1: Вам или еще раз...
7: уже не дергаться?
1: Нет, не дергаться в любом случае. Вы можете дергаться, можете не дергаться. Вы можете все-таки еще раз сделать кибос хует, пойти правильно обратиться в Масахнасу, чтобы вам дали разрешение не платить подоходный налог вообще с пенсии. И не заполнение... Это неправильный совет, который я даю, но в любом случае просто система настолько недоработанная, когда мы получаем две зарплаты, а пенсия, это считается, полноценная зарплата. Нам, с одной стороны, надо сделать ТИУМАС. Но, с другой стороны, КИБОС хует, освобождает нашу пенсию от подоходного налога, не считается доходом. Но просто работодатели, они не понимают это. И когда мы заполняем 101-й бланк на работе и указываем, что получаем пенсию, работодатель говорит, вперед, Масахнасу, принеси мне ТИУМАС. Я не то, что сейчас даю совет всем, утаите этот факт, что вы получаете пенсию. Но если вы правильно сделали КИБОС хует, вы правильно не получаете подоходный налог, не платите подоходный налог с пенсии, можете не указывать на работе, что вы получаете пенсию. И тогда вам не надо будет делать ТИУМАС, и тогда вот ситуация как раз классическая, где неправильные расчеты были сделаны Масахнасой.
7: Секундочку, а у меня ТОФИС, МИАВЛХАТ просят и в...
1: То же самое, можно не там, не там, не там не указывать, что у вас есть. Если у вас грамотно сделано КИБОС хует.
7: Окей, значит, если неграмотно, это уже прошло.
1: Когда вы сделали ТИУМАС, вам надо будет в любом случае еще раз сделать КИБОС хует, чтобы уже с начала года, если вы успеете это сделать, вам надо будет переделать ваш ТИУМАС, и тогда вам пенсионный фонд весь подоходный налог с начала года вернет. Я рекомендую вам до конца года это сделать, чтобы, если вы успеете до конца года это сделать, то вам... в следующем месяце, как только вы сделаете КИБОС хует повторно, то вам вернется подоходный налог с начала года, который вы заплатили, и вы уже не будете платить подоходный налог. А то в следующем году не отмечается. Да.
7: Секундочку, мне нужно сегодня. Сегодня мы в сентябре. Я делаю сейчас еще раз КИБОС хует.
1: Идете в Масахнасу, получаете разрешение, идете потом в пенсионный фонд, отсылаете им ИШУР, чтобы не снимали вас подоходный налог пенсии. Этот ИШУР будет действовать с начала года, и вам с начала года пенсионный фонд вернет весь подоходный налог.
7: Окей, а на следующий год я заполняю 101-й отдельно туда,
1: да,
7: отдельно
1: не пишите,
7: сюда,
1: не там,
7: и я
1: там.
7: Вас ничего не знаю, и
1: все,
7: я вас не
1: да,
7: видел.
1: Да,
7: я
1: да.
7: понял, потому что я слушаю и думаю, может быть, что-то я не понимаю. Окей, Спасибо. А еще вопрос такой, Эльдар. Кибос хует. Написано, что это один раз делается, и на этом все.
1: Нет, можете, мы технически. 120 дней прошло, не прошло, но вам в любом
7: прошло.
1: Случае, я вам объясню.
7: Это
1: я объясню. Этот ТИУМАС ненужный, который вы сделали. Вы просто нарушили его. Он у вас уже сделан. Просто вам надо пойти к Пакитшума и сказать, я хочу еще раз справку, что у меня есть кибос хует, и не хочу ТИУМАС. Вам надо было посылать просто в пенсионный фонд не ТИУМАС, который вы получили, а только кибос хует.
7: Я им посылал.
1: Вы послали ТИУМАС им тоже, просто они как бы смотрят на два документа. Им все равно с вас снимать подоходный налог и платить это Масахнасу или принять ваше кибуас хуёт и освободить вашу пенсию от подоходного налога.
7: Окей, я понял. Значит, я должен сделать это все повторно,
1: да.
7: И все, этот круг повторить.
1: Да.
7: Спасибо. Всего
1: будьте
7: доброго.
1: Здоровы.
0: Спасибо большое за этот вопрос. У нас есть еще один радиослушатель с вопросом. Пожалуйста, здравствуйте, задавайте свой вопрос.
8: Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Юрий.
1: Здравствуйте.
8: Мне 72 года. Я продолжаю работать. Пенсии у меня нет, получаю только биток люми, там что-то 2500.
1: Да.
8: Я хотел узнать, но у меня есть деньги покупать гималяшка. Что вы мне можете посоветовать, чтобы...
1: А почему у вас нет пенсионных денег, скажите, пожалуйста?
8: Я их забрал. Там была небольшая сумма, там где-то 83 тысячи.
1: Понятно.
8: Забрал.
1: А по новой работодателю, где вы работаете, вам не вкладывает ничего?
8: Вкладывает.
1: То есть вы копите? Ну, я предполагаю, большую сумму достойную не накопите.
8: Я так работаю всего лишь где-то 4 года на это.
1: А сколько у вас гемеляшка денег?
8: Где-то 700 тысяч.
1: Однозначно, смотрите, а семейное положение какое у вас?
8: Как это называется? Ну, я одиночка.
1: Понятно. Смотрите, да. В любом случае...
8: Но у меня есть...

0: вернутся, которые, скажем, после того, как я уйду.
1: Смотрите, если вы возьмете гарантию, вы имеете право взять до 87-летия гарантию. Это значит, в вашей ситуации это еще 15 лет. То есть, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Если вы не успеете до 87 лет, то все недополученное получат ваши дети. То есть тут вы позаботитесь о том, чтобы деньги, не дай бог, не пропали, если вы раньше времени. С другой стороны, вы обеспечите себе постоянным доходом, что тоже немаловажно. Поэтому, если вы склоняетесь к принятию именно такого решения, делайте это как можно быстрее.
0: Понятно. То есть, ваш совет — делать это как можно быстрее.
1: Я всегда советую, прежде всего, позаботьтесь о том, что вам заходит ежемесячно на счет достойная сумма, чтобы вы комфортно себя чувствовали. А только после этого это все от инвестиций, вклады, гемелиашка, накопительные программы.
0: А как это будет, да, если я буду получать эти 4 тысячи?
1: Освобождение от подоходного налога чистыми деньгами будет заходить на счет.
0: Ага. Понятно. Хорошо. Спасибо.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
0: Спасибо большое. Да.
2: Спасибо большое. И вот еще один вопрос к нам поступил из Фейсбука. Скажите, пожалуйста, вот, например, человеку 45-50 лет, и он уже понимает, что пенсия получается слишком маленькой. Можно ли реально эту пенсию как-то исправить, это положение, и каким-то образом все-таки что-то сделать, чтобы пенсия была побольше?
1: В любом случае надо позаботиться о том, чтобы как можно правильнее и грамотнее относиться к своим деньгам. Во-первых, ну, неважно, тут мужчина или женщина даже, потому что в любом случае у того, кому мы сейчас обсуждаем, минимум 65 лет — это женщина пенсионный возраст, 67 лет — мужчина. То есть есть 12-15 лет. Конечно же, пенсия будет зависеть от вашей зарплаты. Чем больше вы зарабатываете, чем больше вклад будет в пенсионный фонд. Второй фактор. Грамотно инвестировать.
2: А если, например, человек работает как наемный работник частично, а частично имеет свой маленький бизнес, например?
1: Опять-таки, государство обязывает индивидуальных предпринимателей тоже вкладывать в пенсионный фонд. Так копите себе. Во-первых, вы обязаны. Во-вторых, это даст вам возможность больше накопить денег в пенсионном фонде. Плюс вы будете еще получать налоговые льготы, немаловажно. Плюс вы будете еще застрахованы весь период, пока вы будете копить. Как бы ни было, позаботьтесь о том, чтобы правильные инвестиции у вас в пенсионных накоплениях курировали, чтобы как можно больше прироста они давали бы. Естественно, желательно торговаться с пенсионными фондами, чтобы более выгодные комиссии были, чтобы как можно больше денег оставалось в пенсионном фонде. И следите за вашими страховыми покрытиями. Это очень просто. Плюс, если есть действительно возможность откладывать, есть еще индивидуальные накопительные программы, как Гемель Ляшка, например, предыдущий радиослушатель сказал, что мы можем со своего кармана себе накопить еще пенсию. Еще больше совет даю. К примеру, так как наемный работник имеет право за счет, обычно как вклад в пенсионный фонд, 6,5% вкладывает работодатель в пенсионный фонд, минимум 6% на ПИЦУИ или 8.33, и 6% участия работника в пенсионном вкладе. Каждый работник имеет право попросить, чтобы не 6% вкладывалось, а 7%, то есть всего лишь 1%, 1% от зарплаты, которая будет вложен, он может увеличить пенсию на 10-15%, тем более есть еще период 12-15 лет копить. То есть есть инструменты,
2: есть возможность, чтобы вот исправить, да, и увеличить пенсию. Скажите, пожалуйста, что сильнее всего съедает будущую пенсию? Есть так называемый дменихуль, да? Yeah. Или, например, неправильный маслюляшка. Переведите нам эти понятия.
1: Неправильный маслюляшка, да. Неправильная инвестиция. Объясню,
2: может быть,
1: что?
2: Перерывы в работе или какие-то маленькие отчисления. Что сильнее всего?
1: Ну,
2: влияет?
1: Конечно же, малые отчисления, они неизбежны с маленькой зарплатой. То есть мы тут не оспариваем этот факт. Факт, к примеру, неправильный маслюль. Есть, понятно же, выгодно торговаться с пенсионным фондом за комиссии, потому что, когда мы вкладываем деньги в пенсионный фонд, у нас есть две комиссии, которые мы платим. Комиссия за ведение кассы и комиссия за вклад. Понятно, чем больше у нас накопление и чем выше у нас зарплата, тем легче нам торговаться с пенсионным фондом. К сожалению, если маленькая зарплата с маленькими накоплениями, особо возможности поторговаться нет. Но в любом случае, это одно из правил. Второй факт. Это намного важнее — правильная инвестиция. Чем грамотнее мы инвестируем наши деньги, тем намного больше прироста они дают. Потому что мы можем торговаться за 0,1% со страховой компанией, а проигрывав при том, что наша пенсионная касса зарабатывает на 3% меньше денег ежегодно. И вычитывая сложный процент на процент, и если здесь длительный период инвестиций, то денег намного больше дадут прироста, когда мы больше заботимся о маслюлим, так называемой, о правильной инвестиции.
2: А если человек несколько раз менял работу, как он

0: сможет проверить, не остались ли где-то забытые пенсионные счета и деньги.
1: Есть такое понятие. Уже как лет 8 государство провело тендер и открыли такое понятие, как «масляка пенсионит». То есть такой, называется Swift NES COAL. К сожалению, окончание у этого сайта не GOVAL, поэтому люди путаются, но и тем не менее. Можно зайти на этот сайт и через систему опознавания, что как через Мисрадоп мы заходим, ввести свои личные данные и заказать отчет по пенсионным программам. Там будет указана абсолютно вся ваша пенсионная история. От всех работодателей, какие вклады были сделаны, сколько комиссий вы платите, какие, кто у вас наследники в ваших накоплениях, в какие расчеты были сделаны при оформлении этой битухеми на олимпенсии. И там вы сможете заказать эти отчеты, где четко будет все прописано. Но убедительная просьба, не попадитесь на жуликов-агентов, которые первые 5 объявлений разместят даже в Гугле, да, которые будут пытаться достучаться до ваших денег.
0: Угу. Да. Скажите, пожалуйста, а если что-то случилось и человек оставил работу на несколько месяцев, может быть, на год, что происходит с пенсионными накоплениями? Ну, понятно, что мы перестаем, допустим, туда вкладывать, но они сохраняются, мы можем потом обновить это без потери или как это происходит?
1: Очень важный вопрос, который вы задали. Что такое СД-риск? К примеру, мы уволены или уволились по собственному желанию, или находимся в халате, то есть получается, что нам не вкладывают деньги в пенсионный фонд. Почему обязательно нужно следить за периодичностью вкладов в пенсионный фонд? Потому что пока мы вкладываем деньги в пенсионный фонд, это не только накопление, которое мы делаем в будущем, которое нас будут кормить. Мы являемся застрахованными на компенсацию по потере трудоспособности и компенсацию по потере кормильца. Если, к примеру, человек сейчас перестал работать и пошел на автолу, надо срочно обратиться в пенсионный фонд и попросить, что вам установили СД-риск или риск ЗМАНИ. Что вы пока не работаете и не поступают туда вклады, с ваших накоплений минимальную сумму снимают за то, чтобы вы продолжали быть застрахованным. И это правило можно в течение первых 5 месяцев, как вы были уволены или уволились, договориться с пенсионным фондом, они обязаны вам ретроактивно его задействовать, и вы в течение 2 лет можете поддерживать это на, как сказать, на медленном огне.
0: На медленном огне.
1: Почему? Я объясню, почему очень важно, чтобы всегда были периодичности вкладов, чтобы всегда были. Потому что когда человек присоединяется к пенсионному фонду, когда он делает это через коллектив, называется БСДР-РАБИМ, то не делается индивидуальное декларирование здоровья. То есть в любом состоянии здоровья человека примут. Теперь, неважно, это, не дай бог, онкологически больной или абсолютно здоровый человек. Если человек пробыл в этом пенсионном фонде 5 лет, и, не дай бог, произошел случай страховой, не дай бог, человек в мир иной, или он потерял трудоспособность, то страховая компания обязана будет выплачивать компенсацию, несмотря на то, что он уже больной, зашел в пенсионный фонд. Если бы он сейчас перестал бы вкладывать деньги в пенсионный фонд, не сделал бы вот этот СД-риск, риск ЗМАНИ, то его касса перестала бы существовать, и когда он перешел бы к новому работодателю, она по-новому началась бы копиться. И у него по-новому период ожидания в 5 лет. Поэтому однозначно мой совет всем радиослушателям, посоветуйте вашим детям, посоветуйте вашим знакомым, те, кто еще до 67-летнего возраста прекращают работать, задумайтесь о правиле, которое называется СД-риск. Мы должны быть всегда застрахованы.
0: Скажите, вот еще один вопрос. Что выгоднее перед пенсией? Продолжать работать еще 1-2 года или, наоборот, выйти на пенсию, получать уже эту пенсию и продолжать немножко работать?
1: Во-первых, никуда ничего не должен уходить. Самый важный совет, который я даю, он практически универсальный для всех. Начать получать пенсию тогда, когда вы достигли пенсионного возраста, и для этого не надо прекращать работать. Вы можете, продолжая работать, получать пенсию, причем вам работодатели продолжат вкладывать деньги в пенсионный фонд. Просто у многих русскоязычных особенно заложено в голове, что мы имеем право начать получать пенсию тогда, когда мы достигли пенсионного возраста. На сегодняшний день мужчина 67 лет, женщина 63-го года 63,3. И когда мы окончательно прекратим работать. Не так. Вы достигли пенсионного возраста, начинайте получать пенсию. Есть некоторые исключения, когда это сделать невозможно, но обязательно, потому что чем раньше вы начнете получать пенсию, тем за жизнь успеете получить больше выплат.
0: Но если вы получаете пенсию и зарплату, что тогда происходит с налогами?
1: Вот мы уже много раз отвечали нашим радиослушателям про процедуру, которая называется кибоасхуйот, которая освобождает нашу пенсию от подоходного налога, и мы можем получать без подоходного налога на текущий год 5800, в следующем году 6300.
0: Хорошо. Какие деньги при выходе на пенсию можно забрать единовременно, а какие лучше оставить для ежемесячной выплаты?
1: Давайте для ежемесячной выплаты, конечно же, лучше оставить все деньги. Это самый грамотный совет, который я вам дам, потому что чем больше вы оставите денег в пенсионном фонде, тем больше у вас будет пенсия. Но, с другой стороны, это все индивидуально рассматривается в каждой ситуации отдельно. Кто-то должен будет специально занизить свою пенсию для того, чтобы получать социальную надбавку. У кого-то просто есть... вообще очень необходимость большую сумму вытащить для того, чтобы, к примеру, погасить часть машканты. Кто-то не накопил достойную сумму в пенсионном фонде, у него там всего лишь до 110 тысяч шекелей денег, то государство пойдет навстречу и даст человеку забрать деньги без подоходного налога. Поэтому это невозможно никому посоветовать без того, чтобы рассмотреть индивидуально каждую ситуацию. Поэтому я советую воспользоваться специалистом. Угу.
0: А люди хотят... люди думают, что если их уволили, например, у него и у человека есть пицуим, так называемая компенсация.
1: По увольнению.
0: То давай, да, по увольнению. А, то давай я заберу эту компенсацию, возьму свои деньги, но мы же уменьшаем таким образом будущую пенсию. Как сильно это влияет?
1: Это сильно влияет. Наш треть наших пенсионных накоплений – это пицуим. Чем больше у вас будут соблазны забрать свои деньги, имейте в виду, тем меньше денег у вас будет в конце концов в пенсионном фонде при выходе на пенсию. Опять-таки, я не могу никому дать четкий совет, как каждый поступит. Кто-то, к примеру, решается все-таки забрать пицуим для приобретения, для того, чтобы первый взнос на квартиру, например, на имашканту погасить. У кого-то, у каждой своя ситуация. Но просто, если не надо просто так забирать пицуим, если действительно есть веская причина для изъятия пицуим, идите на это крайний шаг. Но это не должно быть там на путешествие в Таиланд, это не должно быть на помощь на первый взнос на квартиру детям, это не должно быть просто, чтобы лежало под матрасом, под подушкой или в банке. Потому что, во-первых, пицуим, которые находятся в пенсионной кассе, они намного больше прироста дают. Потому что биржа продолжает работать, угу, а деньги продолжают давать нам прирост. И это намного больше пользы даст, чем просто неправильно их воспользоваться этими деньгами.
0: Эльдар, и, наверное, последний вопрос все-таки я позволю себе вам задать сегодня. Вот вы все время говорите, что важно не попасться на удочку мошенникам, нужно найти специалиста. Скажите нам, пожалуйста, вот я, например, нашел пенсионного консультанта, которому я доверяю, какие именно документы мне собрать, чтобы принести консультанту, чтобы за одну встречу действительно понять, что дальше делать и как?
1: Ну, хороший консультант или грамотный страховой агент, ну, сейчас мы тоже эту тему затронем, соберет все необходимые документы, если вы дадите ему доверенность, то он получит доверенность от министерства, он получит такие, если от вас доверенность, мы можем обратиться к Министерству финансов, и мы всю необходимую информацию запросим сами. Понятно, тлушей маскорот, надо будет желательно принести, чтобы просмотреть ваш текущий доход, который тоже будет. Но тут вот по поводу выбора специалиста я тоже дам грамотный совет. Есть в Израиле очень грамотные пенсионные консультанты, и даже к вам на передачи приходят, которые действительно могут грамотно давать советы. И есть очень грамотные страховые агенты. Но, опять-таки, исключительно обращайтесь к специалистам, у которых действительно очень хорошая репутация, которым вам могут посоветовать, а не просто так попадаться на рекламу. Потому что очень многие в финансовой сфере людей, даже имеющие лицензии подобающие, не являются порядочными специалистами. Жульничество массы. Потому что очень много страховых агентов, к примеру, используют свои лицензии для того, чтобы размораживать пенсионные фонды незаконно. Многие как-то просто 90% страховых агентов вообще не понимают пенсионном планировании. Так же, как с консультантов, кстати. Поэтому однозначно, всегда советую, обязательно, лучше всего, действительно, найдите себе достойного специалиста, который вас сопроводит. Это может быть хороший страховой агент или пенсионный консультант, который полностью сопроводит вас во всем процессе и даст вам те грамотные советы, которые должны будут сопровождать вас до конца дней.
0: Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Мне вообще кажется, что сегодня мы ответили на очень много общих вопросов, которые могут затронуть много интересов наших потенциальных радиослушателей. Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти к нам и рассказать о пенсионных вкладах, пенсионных отчислениях. Спасибо вам огромное. Это вообще очень важно, когда начинается Новый год, нужно себя взять в руки, проверить все свои пенсионные отчисления, понять, что мы имеем на случай выхода на пенсию. Спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. Всем гмар хатима това, прекрасного года и долгих-долгих лет получения пенсии.
0: Да, это очень важно, долго лет получать пенсию. Итак, в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей и даже на мои вопросы сегодня отвечал Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Оставайтесь с нами на волнах радио Река, а мы прощаемся с вами. До свидания.

0: вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Мадана и Мания».
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Возле кибуцов Мандара и Маргалиот, расположенных в районе Галилейского выступа Эцба-Агалиль, некоторое время назад прозвучали сигналы воздушной тревоги в связи с опасениями проникновения в наше воздушное пространство вражеского беспилотника. Навстречу подозрительному объекту была выпущена ракета-перехватчик. Об этом сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг. В армейском командовании указали, что тревога оказалась ложной. Ракета-перехватчик упала на ливанской территории. На месте ее падения вспыхнул пожар. Высокопоставленный военно-израильский источник заявил в интервью саудовскому каналу «Аль-Хадад», что все те террористы, которые участвовали в бойне 7 октября, будут преследоваться до их окончательной ликвидации. Он добавил, что разоружение Хамаса в секторе Газа остается первостепенной задачей. Этот же источник указал на то, что ситуация на западном берегу может воспламениться в любой момент. Касательно происходящего вокруг Ливана, он отметил, что любые попытки Хизбаллы восстановить свою террористическую инфраструктуру будут вызывать немедленную реакцию Цахаля. Он подчеркнул, что ливанская регулярная армия должна взять на себя ответственность за происходящее в Южном Ливане, и это является базисным условием для реализации соглашения между Иерусалимом и Бейрутом. Данную информацию передал корреспондент КАН Шимон Миджан. Президент Франции Макрон встретился в Париже со своим ливанским коллегой Ауном и с королем Иордании Абдаллой. В ходе этой встречи обсуждалась ситуация, складывающаяся вокруг Ливана. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что сегодня же во французской столице проходят консультации, связанные с организацией международной конференции в поддержку регулярной армии Бейрута. В ней принимают участие представители более чем 20 стран Европы и арабских государств. Заявление председателя партии Яшар Гади Айзенкота о том, что канцелярия главы правительства Бениамина Нетаньяху получила предупреждение в канун атаки 7 октября. Рафи Бен Шитрит от партии «Наш дом Израиль», возглавлявший муниципалитет Бейт-Шаана и являющийся одним из основателей Совета 7 октября, заявил, что он не верит утверждениям премьер-министра о том, что тот не получал предупреждений. Он, в частности, сказал: вопрос заключается в том, кому доверять, Эмиратам или Нетаньяху. Я верю Эмиратам, а не Нетаньяху. Можно было предотвратить трагедию. Можно было откликнуться на предупреждение, проинформировать об этом Шабак и Цахаль и своевременно и правильно подготовиться. Нетаньяху утверждает, что его вовремя не разбудили, но выясняется, что это он не поставил в известность Шабак и Цахаль, указал Рафи Бен Шитрит в интервью корпорации КАН. В ходе боя 7 октября погиб его сын Эль-Руи. Цахаль ликвидировал террориста из хамасовского подразделения «Нухба», который участвовал в прорыве боевиков КПП «Эрес» 7 октября. Он был уничтожен 2 дня тому назад ударом с воздуха в северной части сектора Газа. В другой атаке Цахаля на этой неделе был ликвидирован еще один террорист боевого крыла Хамаса. В заявлении, опубликованном пресс-службой Цахаля, подчеркивается, что оба они занимались восстановлением боевых ячеек Хамаса. Их уничтожение преследовало своей целью устранить непосредственную угрозу для наших военнослужащих. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менеше. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра заметное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. На севере и в центре местами возможен дождь. В субботу без перемен. В первой половине дня временами возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Бегмар Хатима Това. Миру Шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах радио «Кан Река». Итак, друзья, сегодня у нас предпраздничный эфир, потому что на следующей неделе мы отмечаем Йом-Кипур. Йом-Кипур уже совсем близко, и сегодня мы поговорим об этом особенном и очень непростом дне с раввином Олей Вайнштейн. Мы вспомним, когда и почему мы отмечаем Йом-Кипур, поговорим о 40 днях от начала месяца Элюля и о истории о Моше, который 40 дней находился на горе Синай. Разберемся, почему Йом-Кипур считается праздничным днем, несмотря на то, что принято поститься, что запрещается делать в этот день и почему, а также какой день в еврейском календаре действительно является судным. В программе у нас будет праздничная музыкальная пауза. Сегодня я хочу рассказать вам об одной из самых известных и любимых еврейских молитв «Адон Олам», а также об удивительном израильском композиторе и авторе песен Узи Хитмани. А затем у нас в гостях будет психолог Евгения Эрлихман. Мы продолжим разговор о прощении, но уже с точки зрения психологии. Поговорим о том, как прощать других и себя. Нужно ли обязательно прощать, если тебе сделали действительно больно? И можно ли отпустить прошлое, даже если человек, который причинил тебе боль, уже не рядом. Так что оставайтесь с нами, друзья. Будем говорить искренне, спокойно и, надеюсь, найдем вместе несколько важных ответов перед Йом-Кипуром.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. И мы продолжаем. У нас сегодня предпраздничный выпуск, потому что Йом-Кипур уже на дворе, совсем скоро, на следующей неделе. И вы наверняка догадались, что сегодня с нами раввин Оля Вайнштейн. Оля, добрый день.
1: Добрый день.
0: Оль, ну, классический вопрос между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Как мы друг друга поздравляем?
1: Ну, желаем, конечно, шана това.
0: Конечно.
1: Шана това умитука. Нам всем это очень нужно и важно. Вот. А относительно того, что происходит вот этот период, да, между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, а кто-то может сказать до конца вообще осенних праздников, да, мы желаем обычно до Йом-Кипура, то есть до Рош ха-Шана, ктива выхатима това, хорошей записи
0: ктива,
1: и печати.
0: Ктива выхатима това до Рош ха-Шана.
1: Да, а потом мы желаем уже хатиматова или гмар хатиматова, или просто говорим гмартов.
0: А,
1: да?
0: Я не знала
1: да,
0: это.
1: Хорошего. Перевести на русский, наверное, это сложно, это, наверное, больше хорошего вердикта. Хорошей
0: да,
1: печати,
0: ну просто пусть будет хорошо, да. Пусть
1: да.
0: Нас запишут так, куда надо, и чтобы это было хорошо. Ой, значит, хатиматова, шанатова. Мы сегодня говорим о Йом-Кипуре, наверное, самой важной дате в еврейском календаре, самым важным празднике, да, все эти дни трепета, асерет ха-ямим. Давай начнем с самого начала. Когда мы отмечаем Йом-Кипур, в этом году праздник заходит воскресенье вечером.
1: Да, и это у нас начинается как раз 10 число месяца Тишрея, это 7 месяц еврейского года. И мы это отмечаем ровно через 10 дней после начала Рош ха-Шана. Да? То есть у нас эти дни непосредственно, поэтому ты правильно указала, что это называется 10 дней трепета или 10 дней раскаяния.
0: Да, мне очень нравится как вот это название 10 дней трепета. Да? То есть мы немножко трепетаем, да, перед вердиктом. Но это немножко страшно тоже, да? С другой стороны, может быть, и нет. Расскажи нам об этом.
1: Да, то есть это зависит, безусловно, от собственного восприятия. Есть люди, которые для них этот период более важен. Когда-то, давным-давно, то, что мы читаем в Торе, да, это мы жили общинной жизнью, у нас была такая коллективная еврейская жизнь, в общем-то, очень боялись этого дня. Действительно, всей общиной, значит, соблюдали абсолютно все предписания, что должны быть, просили друг у друга прощения, занимались самоанализом. Сегодня все это присутствует, мы часть нас об этом знает, да, и часть, в общем-то, хочет в этом участвовать, и, безусловно, тоже производит вот этот самый анализ глубокий за эти дни, и не только весь месяц Илюль, еще вот, можно сказать, август, да, предшествующий этот месяц. Мы этим занимались и слышали шофар, в общем, нас он останавливал, мы думали о важном, мы просили прощения. В общем-то, мы пришли к этому дню, сначала к Рош ха-Шана, безусловно, потом к Йом-Кипуру, и очень хорошо, что сегодня, в 21 веке, уже есть очень много вариаций того, как эти дни можно провести, как использовать для себя.
0: Именно эти дни трепета, в которых мы сейчас находимся, да, то есть сегодня четверг, Йом-Кипур заходит в воскресенье вечером, то есть мы сейчас как раз в самом пекле дней трепета, асерет ямей чува, или как говорят правильно?
1: Для кого-то это будет действительно асерет ямей чува, да, 10 дней чувы, 10 дней возвращения к ответу, да, у кого-то это будет 10 дней раскаяния, кто-то будет просто называть ямим нораим, но не потому, что ужасные, да, мы не имеем в виду, что это ужасно и страшно, это имеется в виду, что они вот такие возвышенные, что мы в полном, как называется, трепете перед ними находимся, и, в общем-то, да, это вот такая вот эта точка года, когда действительно мы всерьез все очень воспринимаем и глубоко.
0: Да, я знаю, что мы считаем 40 дней, да, от Элюля до Йом-Кипура, и это как-то связано с Моше.
1: Да, по нашей традиции считается, что 1 июля уже в определенный раз, уже в третий раз Моше поднимается на гору Синай, он там близок с Богом, он там с ним ведет диалог, и там пишет по его указанию, вторые уже скрижали завета, поскольку первый он разбил, увидев, когда евреи до этого построили золотого тельца, не дождавшись Моше.
0: Да.
1: Очень был разочарован их поведением таким, что вот он пытался внедрить монотеизм, да, внедрить веру в Бога и так далее.
0: Он старался как лучше, а евреи сделали теленка.
1: Получилось, да. И, в общем-то, они вокруг него танцевали и так далее. Вид был совершенно прекрасный, когда он спустился с горы, он очень разочарован был. И, в общем-то, от этих всех от избытка чувств, можно сказать, разбил эти первые скрижали. поднялся во второй раз и спрашивал Бога, собственно, что с этим народом делать-то, да?
0: Знаешь, ну, ты знаешь, что мне интересно в этой истории, что после того, что Моше разбил, да, вот первый раз все, когда он это увидел, он все равно поднялся обратно, да, то есть он не сказал, ну да ладно, с ними все, как бы я не хочу иметь с ними дело, я иду один в Эрец-Исраэль, или я возвращаюсь в Египет, да? Он сказал, нет, пойдем еще раз на гору, поговорим с Богом, что делать с этим народом. Поэтому,
1: да, и, в общем, как-то из этого диалога у них там на горе Синай получается то, что, в общем-то, Бог говорит, он поднимает Моше 1 Элюля, да, это первое число, и 30 дней месяца Элюля, и 10 дней вот до Йом-Кипура, собственно говоря, это вместе 40, да? И он на 40-й день, Бог ему говорит, салахтики двореха, он говорит, я дал свое прощение. Вообще слово слиха, оно в Торе, да, относится по большей части к Богу, не к людям. Мы им там пользуемся, да, направо-налево.
0: Немножко объясни еще раз, пожалуйста, что это значит?
1: Он говорит, Бог говорит «салахтики двореха», то есть в Танахе, то, что мы читаем в Торе, вот если быть конкретными, да, слово «слиха» и понятие прощения вообще принадлежит Богу, а не людям.
0: Угу.
1: И поэтому у человека есть, конечно, возможность прощать, быть прощенным, да, и так далее. Но у Бога есть, безусловно, гораздо больше в этом плане
0: полномочий,
1: да. И получается так, что когда вот Бог говорит, что «салахтики двореха», да, я предал свое прощение, Моше спускается уже с новыми скрижалями завета, и тогда вот этот день именно посвящен прощению, раскаянию и так далее. Это Йом-Кипурим, который мы, наверное, по ошибке называем судным днем. На самом деле, день суда — это Рош ха-Шана. Ага. Это когда, в общем-то, открыты эти книги, и там производится запись. Мы об этом говорили уже, да, когда говорили про Рош ха-Шана. А в Йом-Кипур уже все, по идее, должно скрепляться
0: печать. Да, печать. Слушай, значит, собственно, да, Йом-Кипур — это тот день, когда Бог сказал еще раз, да, не еще раз, когда он сказал Муше, что он прощает народ с их золотым теленком, и пусть Муше идет к ним еще раз заповедями. Очень интересно. Оль, ты знаешь, вот давай поговорим немножко о самом посте, потому что в этот день, в Йом-Кипур, принято поститься, многие постятся, кто-то выбирает не, то есть, да, каждый как выбирает для себя, особенно люди пожилые или с какими-то проблемами со здоровьем, да, не постятся. Мне кажется, что это должно быть не проблема, или постятся полдня. Давай поговорим немножко о самом посте и о заповеди вокруг этого.
1: Безусловно. Вообще, насчет поста мы, конечно же, читаем это в Торе. И в Торе написано, что нам нужно в этот день и смирять наши души. Что такое смирять наши души? Мудрецы нам уже потом объяснили, да, в дальнейшем. И традиция считает, что мы, в общем-то, пытаемся не делать 5 главных вещей. Мы не пьем, не едим, да, мы не принимаем душ. Мы не близки с нашими партнерами, да, в этот день, интимно, и мы не пользуемся косметикой, кремами и так далее, и мы не ходим в кожаной обуви, которая дает ощущение комфорта. Теперь важно сказать тут, что сегодня есть и не только кожаная обувь, да, то есть мы можем выбрать кроссовки, предположим, да, и босиком редко кого увидишь, я вам скажу, в наших широтах, вот, и хорошо, что так, потому что люди в синагогу все-таки должны ходить в уважаемой, как бы,
0: да,
1: ситуации,
0: конечно,
1: человека, одежде и обуви, и, в общем-то, сегодня с этим проще намного. А насчет еды и питья, безусловно, нужно советовать всегда с врачом и внимательно относиться к своему физическому состоянию. Нельзя просто так начать поститься, когда мы не знаем, что...
0: Ну да,
1: что
0: как это повлияет.
1: В иудаизме главный принцип пикуах нефеш, он работает и здесь.
0: Вот это очень важно сказать, я думаю, да, что пикуах нефеш, да, имеется в виду, да, это в иудаизме это самое важное. То есть главное не навредить, да, можно сказать, что, да, что, то есть жизнь важнее.
1: Жизнь всегда важнее, здоровье всегда важнее. И принцип такой, что мы хотим, чтобы этот человек еще много раз отмечал Йом-Кипур, а не вот, да,
0: ну, да.
1: Не последний. В общем, и с этим связано, конечно же, понимание того, что Йом-Кипурим, он все равно чуть ниже постаться, чем Шаббат. Шаббат всегда важнее любого другого праздника или события.
0: Ты знаешь, это очень интересно. Вот ты периодически это упоминаешь, да, в наших разговорах. И,
1: да.
0: И мне интересно, а почему так? Во-первых, я хочу еще несколько слов сказать насчет пикуах нефеш, да, то, потому что есть люди, которые чувствуют себя нормально, они берут какие-то медикаменты, да, их нужно принять с водой, то есть, да, надо действительно посоветоваться с врачом и вообще выбирать для себя и прислушиваться своего тела, и, конечно, пикуах нефеш, да, жизнь важнее, чем пост и так далее, да, это понятно, а вот то, что ты сказала, что шаббат, он выше любого праздника, да, вот я начала наш разговор, сказав, что Йом-Кипур это самый важный, да, праздник в нашем календаре, в еврейском календаре, но ты говоришь, что шаббат стоит выше. Почему это так?
1: Ну, это вот общее понимание еврейской традиции, а во-вторых, Йом-Кипур называется еще шаббат-шаббатон. Это значит, что он где-то между шаббатом и праздником по статусу своим. То есть он ни в коем случае не выше, и мы понимаем, что, естественно, пикуах нефеш намного главнее спасения жизни и здоровья, оно намного главнее и важнее, чем, да, чем сам пост, что называется, по галактическим его принципам.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно. Скажи, пожалуйста, а что еще принято делать в Йом-Кипур? Ну, понятно, все, то есть не все, но во всяком случае религиозные евреи, но также и другие, да, очень часто ходят в синагогу в этот день. Ты знаешь, мне я всегда рассказываю, что в Тель-Авиве в большой синагоге, которая находится на Аленби, в конце, вот, да, последней молитвы в Йом-Кипур, это очень трогательно это видеть, потому что действительно собирается уйма народу, которые приходят с детьми, с пожилыми, все, то есть целыми семьями приходят хотя бы, чтобы услышать последние молитвы, и это всегда очень-очень трогательно, потому что видишь, что люди, даже которые, может быть, не соблюдают и не постятся, и, не, может быть, даже не верят, да, но они приходят, чтобы быть частью, да, вот услышать шафар и быть частью вот этого праздника, и это очень-очень трогательно. Я хочу тебя спросить немножко о молитвах, о первой молитве и о последней молитве этого дня.
1: Да, это любимая тема вообще, потому что удивительно, что, в общем, в такой важный день еврейского календаря мы открываем этот день тем, что мы читаем «Коль Нидрей». Uh-huh. Да? «Коль Нидрей» — это, если перевести с арамейского, то это все обеты, все наши обещания, которые вот мы взяли с того Йом-Кипура прошлого года и до вот этого, да, до нашего сейчас. Они, в общем, мы просим их упразднить, отменить и так далее, те, которые мы не смогли по какой-то причине выполнить. Угу. То есть мы там обещали что-то, взяли на себя.
0: А да, потом не получилось, да.
1: А не получилось, или забыли, или там что-то помешало. Ну, в общем, тысяча причин может быть. Угу. Не были в стране, не знаю что. Угу. Там войны были у нас там и так далее, разные вещи. Или там хотели там как лучше, как вот мы уже говорили.
0: Да. Да, вот. Получилось, как получилось.
1: И случайно забылось. Угу. И, в общем-то, мы читаем очень интересный текст, в котором нет традиционного обращения к Богу, барухата, да, там угу. и так далее, благословенты и так далее. Это не написано в такой форме, в таком как бы несухе, как обыкновенная молитва. Угу. Это больше похож на юридический документ, текст, и мы его читаем, и он, в общем-то, на арамейском, да, который был разговорным языком еще во времена храма, и здесь у нас в нашем регионе. И ты знаешь, удивительно, может быть, мы когда-то это упоминали, но профессор Далия Маркс, замечательная наша профессор израильской политургии, она говорит такую вещь, что есть сходство между этим текстом и магическими вот этими пиалами, которые другие народы, которые жили на нашей этой территории здесь, рядом с нами, были нашими соседями, закладывали фундамент домов, когда их строили.
0: Что
1: там
0: ты
1: были
0: говоришь?
1: Вот эти магические по спирали написанные тексты, которые очень похожи, чтобы нечистая сила не входила, чтобы все, что мы там на себя брали, не получилось, прощалось и так далее, так далее. Их закладывали обратной стороной, да, фундамент дома в землю закапывали фактически.
0: Так
1: да,
0: интересно.
1: И на этом строили дом.
0: Да, это то другие есть, народы да, это делали, которые жили
1: абсолютно,
0: около...
1: Абсолютно. Абсолютно наши соседи. И, в общем-то, тут, наверное, хорошо показать вот это вот влияние, когда мы влияем на других, а когда другие влияют на нас. И
0: да.
1: это прекрасно, это богатство нашей литургии и так далее.
0: Угу.
1: Вот. И именно в этот день, да, мы начинаем вот с этого текста «Коль Нидрей».
0: Как интересно, потому что мы часть народов мира, да, то есть это тоже красиво, да, видеть, как влияют разные народы друг на друга, да, с культурной точки зрения в том числе и даже с магической немного, можно сказать.
1: Да, и это здорово, потому что языки у нас принимают какие-то, да, влияния из других языков или вливания из других языков. Также и религия, она, в общем-то, мы всегда об этом говорим, что она не консервативная, она не может консервироваться, она развивается вместе с людьми.
0: Вместе с народом.
1: И, да, вместе с народом. А заключительная молитва Йом-Кипур, она очень красивая, вот как раз то, что ты упомянула, в Большой синагоге, оно происходит во всех синагогах, да, угу. Что люди светские абсолютно, которые ничего не соблюдают, просто вот есть элемент тишины, который они соблюдают в этот день, нет каких там дискотек, да, и да. Там эти барбекю на природе, вот, но есть какая-то тишина, и есть желание потом прийти и послушать вот эту молитву, которая называется Наила, это как бы закрытие, замыкание, да, замыкание фактически не без, вот мы молились, мы просили и так далее. В концу Йома-Кипурим этого дня замыкаются, закрываются эти небеса. И вот у нас последняя возможность попросить что-то, поблагодарить за что-то. И в конце молитвы мы слышим шофар.
0: Mm-hmm. Да, это всегда очень трогательно. Да, я упомянула, это во всех синагогах, я упомянула большую синагогу, потому что я, как правило, хожу туда, и туда действительно помещается очень много народу, поэтому приходит очень много, но это во всех синагогах, и действительно, как бы, стоит подойти хотя бы к концу, да, вот там за час, как бы, да, до конца Йом-Кипура, чтобы действительно почувствовать, да, вот это, я даже не знаю, как это, как сказать, да, как маамад, да, как говорится на иврите, да.
1: Да, что вот этот момент такой важный. А, наверное, еще можно сказать, что не все обязаны соблюдать по каким-то канонам, да, по каким-то там писаниям, все. И те, кто не соблюдают, для них, наверное, релевантен этот день именно в том, что те, кто не чувствует близость Бога, они могут чувствовать близость, допустим, с близкими людьми, с родными людьми.
0: Красиво.
1: И каким-то образом оформить это для себя так, потому что мы вот все здесь в этом народе живем, сидим, находимся, и как-то вот почувствовать себя именно общиной в этот день, тем более в такой момент для всех нас, мы тут в такой переломный момент нашей истории находимся.
0: Это
1: да?
0: Точно.
1: Просто побыть с близкими и как-то побыть собой и принять друг друга. У нас тут очень много непринятия в последнее время в стране, вот, вообще.
0: Надо сплотиться,
1: и побыть.
0: Оля, и наконец, чтобы ты пожелала нашим служителям перед Йом-Кипуром? Может быть, есть одна мысль, которую стоит взять с собой в этот день?
1: Наверное, важно все-таки каким-то образом во всей этой перспективе неясности вносить какую-то ясность для себя. Кто я? Что я? Что меня интересует? Что мне важно, чтобы было в этой стране? Или у меня лично, да? Кем я являюсь? Что я вот могу говорить, вот в частности, да? Как раввин сейчас с тобой, что я могу говорить? Что важно? То есть как-то прояснить для себя вот эту вот рефлексию, сделать, наверное, именно в этом. И с этими проясненными чувствами и ощущениями начать Новый год и уже как-то знать больше, что мы хотим, как мы хотим видеть. И
0: да, чтобы жизнь была яснее. Внести в ясность в нашу жизнь. Ну что же, Оля, я тебя благодарю за этот разговор. Как всегда, очень интересно, познавательно. Мы много узнаем из того, что ты нам рассказываешь. Я желаю тебе хатима това перед Йом-Кипуром и шана това. Раввин Оля Вайнштейн, большое спасибо.
1: Хатима това и шана това.
0: Спасибо. Всего хорошего.
1: Спасибо.

Ну что ж, друзья, у нас небольшая предпраздничная музыкальная пауза. Знаете, есть песни и мелодии, которые мы воспринимаем не просто как музыку. Они становятся частью нашей жизни, нашей памяти и даже нашего ощущения дома. Именно таким произведением для многих из нас является «Адон Олам», одна из самых известных еврейских молитв, которую мы слышим в синагогах и на протяжении многих поколений. У этой молитвы очень древняя история. Очень древняя история, неизвестно, кто был ее автор, но сегодня этот пьют является одним из самых известных еврейских текстов и входит в молитвенную традицию самых разных общин. И сегодня я хочу рассказать вам не только о самой молитве, но и о человеке, который сумел соединить эту древнюю традицию с современной израильской музыкой. И это Узи Хитман, один из самых любимых израильских авторов, композиторов и исполнителей, которого, к сожалению, уже нет с нами. Узи Хитман родился в 1952 году. Он вырос в традиционной еврейской семье, а его отец был кантором. При этом сам Узи в дальнейшем выбрал светский образ жизни, сохранив очень сильную связь с еврейской традицией и еврейской музыкой. Он был не только певцом и композитором, но и автором песен, музыкальным продюсером и телеведущим. Он писал совершенно разную музыку. Если кто-то из вас его знает, то он наверняка помнит. Это от детских песен и до поп-музыки, до восточной хасидской музыки. Для нескольких поколений израильтян он стал буквально частью детства, в том числе благодаря своим песням и телевизионным программам. И вот, что особенно интересно, «Адон Олам», о котором мы говорили, да, это древняя молитва, Хитман написал музыку для этой молитвы для 8-го фестиваля хасидской песни в 76-м году и исполнил вместе с Адедом Бен-Хуром. Песня заняла тогда 2-е место, а мелодия Хитмана со временем стала просто народной, одной из самых известных современных мелодий этого древнего пьюта, этого древнего текста. И в этом, наверное, вы знаете, есть что-то такое очень израильское. Взять древний текст, который прошел через сотни лет еврейской истории, и дать ему новую мелодию, которая потом становится частью жизни уже совершенно другого поколения. Давайте послушаем.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. У нас сегодня предпраздничный выпуск, потому что на следующей неделе мы отмечаем Йом-Кипур, и с нами сегодня психолог Евгения Эрлихман. Евгения, добрый день.
1: Добрый день.
0: Евгения, я вас пригласила сегодня, потому что в Йом-Кипур мы, конечно, много говорим о прощении, да? Что такое прощение с точки зрения психологии? Мне очень интересно вас спросить, потому что я думаю, то есть это такая тема, которая, мне кажется, конечно, не только в Йом-Кипур, то есть мы часто о ней думаем, да, то есть простить, не простить, что такое простить себя, как простить другого, или мы ждем, да, чтобы кто-то у нас попросил прощения. То есть это такая тема, которая, мне кажется, идет с нами по жизни, и когда если не перед Йом-Кипуром подходит ее обсудить. Поэтому я хочу вас сначала спросить, вообще, что это такое прощение именно с точки зрения психологии?
1: Ну, давайте мы сначала, знаете, какой вопрос себе зададим? А почему для одного человека попросить прощения или просто простить в ответ? Это такое естественное, легкое движение души. А для другого это какой-то тяжелейший, но почти невыносимый внутренний труд. Вот точно. Почему иногда мы годами носим в себе обломки старых обид? И как сделать так, чтобы этот процесс прощения не превратился в такой формальный ритуал там, или дань традиции, чтобы он стал таким настоящим, глубоким актом исцеления нашей психики, освобождения. Вот давайте поговорим о прощении с разных точек зрения сегодня. Мы посмотрим и с точки зрения психологии, и разберем разницу между личным и коллективным опытом, потому что есть какие-то коллективные травмы, которые тоже народу очень тяжело простить.
0: Это правда.
1: И, пожалуй, самое сложное – это как простить самого себя. Ну и в конце, как всегда, я поделюсь несколькими конкретными такими практическими упражнениями, чтобы мы могли легче пройти этот путь. Итак, что же такое прощение с точки зрения психологии? Вот давайте начнем с того, что разберем главный миф, который очень часто нам мешает прощать. Ну, это обычно бытует такое глубоко укоренившееся заблуждение, что простить, ну, это значит оправдать чужой дурной поступок. Вот как будто бы простить — это сказать обидчику: ну, ничего страшного не произошло, все в порядке, я на тебя не обижаюсь.
0: То есть существует какой-то миф такой, да, что если мы прощаем другого, мы как будто бы даем какую-то легитимацию его поступкам.
1: Да, да, именно так. Да, вот такое ощущение, что когда я прощаю, если я простить, значит, я оправдываю чужой плохой поступок. Или ничего страшного, там, не все в порядке, я на тебя не обижаюсь. И даже еще хуже. Это как будто бы сделать вид, что вот нашей боли не существовало. И восстановить близкие отношения с человеком, который поступил со мной несправедливо, причинил мне боль. Вот из-за этого ложного представления у нас возникает такое абсолютно естественное здоровое сопротивление. Потому что наш внутренний голос протестует: как я могу это простить? Если я прощу, значит, я соглашусь с тем, что со мной можно так поступать. Значит, моя боль, моя обида ничего не стоит. Вот мне хочется, чтобы мы прямо сейчас услышали и запомнили одну очень простую истину. С точки зрения психологии, прощение – это вообще не про того человека, который нас обидел. Прощение – это такой исключительно наш внутренний процесс. Это работа с нашей собственной эмоциональной памятью и нашей нервной системой, в конце концов. То есть простить – это вовсе не значит обесценить свою боль или согласиться с несправедливостью. Простить – это значит принять осознанное решение. Я больше не хочу, я не позволю чужому прошлому поступку разрушать мое настоящее и управлять моим будущим. То есть обида – это такой очень сложный эмоциональный коктейль. Из чего он состоит? Он состоит из подавленного гнева, из печали, из бессилия, из уязвимости.
0: Да.
1: И когда мы отказываемся отпустить обиду, мы фактически застреваем вот в той самой точке прошлого, где нам причинили боль.
0: Вы знаете, Женя, это очень интересно. То есть это, собственно, можно сказать, это вообще не связано, да, немного можно сказать, это может быть так, с другим человеком, а это только именно мы с собой, да, какой-то внутренний процесс. Мы должны решить для себя, хотим ли мы, чтобы эта обида, чтобы эти негативные чувства, да, вот как вы сказали, да, это бессилие
1: застряли
0: какое-то,
1: застряли
0: в нас и продолжали как-то, не знаю, ну, как говорится, портить нам настроение.
1: На нашу жизнь. Смотрите,
0: как
1: человек
0: интересно.
1: Нас обидел, он причинил, кто-то нас обидел, он причинил нам боль, он давно ушел из нашей жизни, возможно. А эту боль сейчас причиняем себе мы сами, потому что каждый раз, когда мы вспоминаем неприятную ситуацию или прокручиваем в голове диалоги с обидчиком, в нашем мозге активируются те же самые нейронные связи, и выплескиваете те же самые гормоны стресса, кортизол, адреналин, как это было в момент травмы. А наше тело, оно не отличает реальные события от воспоминаний. И в итоге получается, что мы можем годами жить в состоянии хронического стресса, отдавая колоссальное количество жизненной энергии, чтобы поддерживать старый конфликт. Вот представляете себе, вот представьте себе так, вы держите в руках тяжелый камень. И поначалу его держать не очень приятно, но не так уж и трудно. Выдержать можно, да? Если вы держите его час, у вас начинает болеть рука. Если вы держите его день, рука немеет. Если держать его, носить его годами, мы больше ничего не можем сделать с этой рукой. Человек, на которого мы обижены, давно уже своей жизнью живет. Уже, может быть, и забыл о нас. И вполне возможно, вообще не помнит о случившемся.
0: Да, а мы все еще таскаемся с этим, да?
1: Камень, да.
0: Держать.
1: Да. Поэтому прощение – это вовсе не подарок нашему обидчику. Это акт милосердия и заботы
0: о себе.
1: По отношению к самому себе.
0: Как красиво. Да, то вот есть,
1: это наши...
0: Да, это, собственно, другой подход совершенно, да, к этому акту прощения.
1: Совершенно, да, да, да. Вот это мое решение сбросить тяжелый камень и освободить руки для чего-то нового, светлого, созидательного. Ну, как работать с этим прощением, да? Особенно, когда речь идет о коллективной травме, о боли, которой так много и в истории нашего народа. Это очень непростой вопрос. Очень важно провести здесь четкую грань. Коллективное прощение никогда не строится на таком, забываний, да, или желание поскорее все перешагнуть. Потому что история показывает, когда мы пытаемся замолчать что-то, замолчать общую боль, да, то мы эту травму переводим следующему поколению. И тогда она начинает проявляться у детей, у внуков в виде фоновой тревоги, недоверия к миру и даже иногда необъяснимой агрессии. И все это отражается на нас с вами, на обычном человеке, который каждый день слушает новости и пытается сохранить внутреннее равновесие. Что нам делать?

0: управлять своей реакцией, атмосферой в своей семье, своим отношением к близким, к соседям. И вот когда мы наводим порядок в своем личном пространстве, мы вносим самый большой вклад вообще-то в исцеление всего общего нашего пространства. А теперь я хочу перейти к теме, которую вы упомянули, и которая, пожалуй, ближе и больнее всего каждому из нас. Мы спросим у себя честно, кого нам простить сложнее всего? Практика показывает, что самым жестким, бескомпромиссным, беспощадным судьей для человека чаще всего является он сам.
1: Это, вы знаете, потому это ужасно, что... Женя, это ужасно, потому что мы себя корим, как будто бы, я не знаю, как будто бы мы сам, ты сам себе враг, да, то есть ты себя отчитываешь,
0: да,
1: иногда, как ты могла, почему ты сделала так, почему мне не по-другому,
0: так.
1: Почему не надо было делать так, почему ты сказала это, почему нет, то есть я не знаю, мне кажется, с возрастом, может быть, да, как-то учишься управлять этими эмоциями, но я иногда по себе тоже постоянно, не постоянно, но иногда, иногда замечаю, да, что я ловлю себя, я говорю, подожди, остановись. Ты сделала то, что ты могла, остановись.
0: Да, вы знаете, эту фразу, достаточно известную фразу, да, что в жизни нет сослагательного наклонения. Вот обычно как к друзьям, к посторонним людям мы готовы проявить удивительную чуткость, сострадание, понимание. Если кто-то из наших друзей совершает ошибку, мы его обнимаем, мы ему говорим, ну ничего, ну ты не мог знать заранее, ну все ошибаются, ты справишься. Но когда ошибку совершаем мы сами, то внутри включается такой беспощадный внутренний критик. Я бы сказала, внутренний тиран.
1: Тиран.
0: Да, и мы годами носим в себе такие разъедающие чувства. И вот то, что вы сказали, зачем я тогда это сказала, почему я не поступила иначе, как я могла допустить такую глупую ошибку. И это называется автоагрессия, когда наша собственная психика направляет весь свой разрушительный потенциал внутри себя самой. Вот как раз в канун Йом-Кипур этот внутренний голос иногда очень обостряется, он становится очень громким. Мы как бы подводим, пытаемся как бы провести такую инспекцию всех своих негативных поступков. И нам кажется, что путь к исправлению лежит через суровое самонаказание. Вот давайте посмотрим это с точки зрения психологии. Вина бывает двух видов. Конструктивная и токсичная. Чем они отличаются друг от друга? Конструктивная вина – это такой сигнальный маячок. Она говорит нам, ты совершил поступок, который расходится с твоими ценностями. Вот пойди попроси прощения. Исправь ошибку, если это возможно. И сделай выводы на будущее. Вот как только такое действие мы совершаем, то вина выполнила свою функцию. Она может уйти. Но иногда на смену к ней приходит токсичная вина. Это такая бесконечная мыслительная жвачка. Она не ведет к исправлению. Она просто обесточивает нас. Она лишает самооценки. Она блокирует развитие. Так вот, чтобы простить себя, нужно помнить одну очень важную вещь. Мы всегда действуем, как бы, исходя из того, из уровня собственной осознанности на тот момент, из своего опыта на тот момент, из своего эмоционального состояния и ресурсов, которые были у нас тогда, в тот момент, в тот прошлый момент времени. А сегодня, когда проходят годы, какое-то время, мы опираемся на свой нынешний опыт, мы оглядываемся назад, и мы понимаем, как нужно было поступить тогда. Но у той нашей прошлой версии мы могли быть испуганными, уставшими, растерянными, просто эмоционально незрелыми или перегруженными. То есть этого знания, этого опыта, этого осознания просто не доставало. Мы не могли поступить иначе тогда с тем ресурсом, которым мы располагали. И мы не имеем права сегодня с позиции более зрелого, более опыта, судить того человека, который... Не потому, что он не хотел, у него не было ресурса, он не мог это сделать.
1: Да, то есть мы не можем сейчас судить себя прошлую, когда у нас...
0: Обвинять себя,
1: когда у нас были другие силы, была другая ситуация и так далее и тому подобное. То есть, смотреть назад и сказать, надо было так или надо было этак. Жень, а скажите, пожалуйста, вот если мы хотим, закончить так практично, вот представим, что человек слушает нас и сейчас думает, я хочу использовать Йом-Кипур не просто как традицию, а действительно остановиться и что-то изменить внутри себя. Вот как вы говорили, простить себя или простить других, чтобы освободиться от этих негативных чувств. Вот что бы вы предложили ему сделать?
0: вот, что пройти этот путь, да, от теории к реальным изменениям жизни, давайте мы сейчас с вами вот несколько методик, очень простых, 4 mm-hmm. практических шага. Вы можете попробовать его сделать прямо вот сегодня, завтра, в ближайшие дни перед Йом-Кипур. Шаг первый может быть каким? Не нужно быть сразу таким хорошим человеком, в кавычках я имею в виду, и искусственно заставлять себя всех любить и прощать. Mm-hmm. Если вы чувствуете злость, обиду, боль, ее нужно признать. Назовите вот все вещи своими именами.

0: вами. Скажите себе вслух, да, мне было очень больно, я имею право злиться, эта боль моя реальна. Почему это важно сделать? Потому что прощение невозможно, если мы начинаем отрицать свои эмоции. Угу. Оно начинается тогда, когда мы говорим правду сами себе. Да, да. Мне было больно, да, меня это злит.
1: А или вот да, меня этот человек меня обидел. Да, очень часто, да, то есть мы обижаемся, да? Но мы не хотим признаться, что нас обидели, потому что нам там гордыня не позволяет, и мы так говорим, нет, все нормально, да, но да, внутри да, все да, бушует. Да. Да, то есть сказать себе, да, этот человек меня обидел, и он сделал мне больно.
0: Да, то есть признать, когда мы признаем это, свои эмоции, мы дать им легитимацию, да, то следующий шаг какой? Нам нужно включить такой исследовательский интерес и взглянуть на своего оппонента, на обидчика, вот как на человека со своей историей жизни. Угу. Нужно у себя спросить, интересно, из какой собственной боли, незрелости или страха этот человек так поступил со мной? Угу. Вот помните, есть такое психологическое правило. Счастливые, гармоничные, благополучные люди, они никогда не причиняют другим людям боль намеренно. Боль причиняют только те, кто сам глубоко ранен. Угу. И это не оправдание его поступка. Это просто помогает нам снять с себя роль жертвы. То есть то, что этот человек сделал по отношению к нам, это говорит не о нас. Это говорит о нем, о его состоянии, о его личности, в конце концов. Угу. Чтобы сделать третий шаг, нам понадобится лист бумаги и ручка. Кстати, для чего нам это будет нужно? Чтобы написать письмо или человеку, который нас обидел, или, может быть, самому себе в прошлом. Угу. Вот пишите все без цензуры, все претензии, всю злость, все слезы. Не подбирайте никаких слов. Вот пусть поток эмоций льется, пока он не иссякнет. Угу. Потому что никто, кроме вас, этого никогда не увидит. А в конце напишите такую фразу. Я отдаю обидчику, да, тебе твою ответственность за свой поступок. Угу. А себе я возвращаю свою собственную жизнь, где я освобождаю ее для себя. И вот после этого можно лист сжечь, его можно разорвать. Вы знаете, это очень мощное ритуальное действие. Да. Оно очень помогает выгрузить все застрявшие эмоции буквально из нашего тела на бумагу. Там мы освобождаемся от этого.
1: Это точно. Вы знаете, Женя, я хочу еще добавить, что очень часто, мы же все с телефонами сейчас, да, и все пишут что-то в телефоне, но мне кажется, что именно вот этот ритуал, как вы сказали, то есть именно взять, да, по старинке, лист, можно сказать, по старинке, это уже по старинке у нас получается, лист бумаги и ручку и написать, потому что именно ты тогда проживаешь эти эмоции через тело, и ты можешь от них освободиться, то есть действительно через тело, когда ты видишь, как ты пишешь, да, эти слова, и через них ты освобождаешься от этого негатива, у этого есть какая-то своя сила магическая даже.
0: Да, несомненно, есть такая сила. И еще одну вещь нужно запомнить. Прощение — это не какая-то такая одномоментная вспышка света, вот раз, все, я все забыл. Угу. Это не так. Это такой ежедневный осознанный выбор. Потому что когда мысль о старой ситуации всплывет опять в нашей голове, не нужно вступать с ней в диалог. Нужно сделать глубокий вдох, потом выдох, улыбнуться себе и сказать: «Я помню эту историю, но я этим эмоционально больше не живу. Я выбираю не отдавать ей свою жизненную энергию сегодня». Вот очень важно осознать, что на самом деле Йом-Кипур – это удивительный подарок. Это возможность остановиться, перевести дыхание и провести такую инвентаризацию внутреннего мира. И самое главное, сбросить с плеч вот накопившийся за год тяжелый груз обид, претензий и самокритики в том числе. И поэтому я желаю, чтобы вот у каждого из нас в эти дни проявить максимум доброты и милосердия, да, к своим близким, к случайным прохожим, ну и в первую очередь к самому себе в том числе.
1: Да, самому себе.
0: В наших домах, и в наших сердцах стоят тишина, ясность, тепло и прощение в том числе.
1: Дай Бог, чтобы мы вошли в Новый год, да, более легко, чтобы на нашей душе было, нашей душе было легко, чтобы мы легко зашли в Новый год. Евгения, я вас благодарю за такой разговор, было действительно очень интересно, как простить других, как простить себя, как освободиться, да, от этого груза на нашей душе, написать на листе по старинке, да, и разорвать. Я надеюсь, что это будет хороший год для всех, для нас. Я желаю вам Шана Това и Хатима Това, психолог Евгения Эрлихман. Большое вам спасибо и всего хорошего.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: «Два в одном» с Леной Русовской.
1: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Юваль Есод. Я прощаюсь с вами, но только до следующей недели, так что не скучайте, пожалуйста. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио Кан Река. Ну что ж, друзья, на следующей неделе наступает Йом-Кипур, воскресенье вечером. И это, наверное, один из тех дней в году, когда особенно хочется хотя бы ненадолго остановиться, отложить все лишнее, оглянуться назад и подумать о том, что действительно важно. О людях, которые рядом с нами, о тех, кого нам не хватает, о словах, которые мы сказали, и о тех, которые так и не успели сказать. От всей души желаю вам в эти дни спокойствия, внутреннего тепла и мира с собой и с окружающими. Пусть будет возможность попросить прощения, если оно необходимо, услышать слова прощения, если мы сами в них нуждаемся, и найти в себе силы отпустить хотя бы то, что уже давно мешает нам идти дальше. Пусть рядом будут дорогие сердцу люди, пусть в наших домах будет тепло, а в сердцах больше понимания, доброты и надежды. Я желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мирного неба, благополучия и всего самого наилучшего. Хатима Това и Шана Това, дорогие друзья. Пусть этот Йом-Кипур станет для каждого из вас временем тишины, размышлений и, может быть, какого-то маленького внутреннего нового начала. Спасибо, что были с нами сегодня. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Берегите себя и берегите друг друга. Любите и будьте любимы, дорогие друзья. Сейчас и всегда.
2: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Маданный мания.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Хайфской больнице Рамбам врачи были вынуждены констатировать смерть 2-летнего ребенка, который получил крайне тяжелые травмы, упав с высоты 4-этажного здания. Корреспондент Кан Орли Алкалай передает, что в полиции не усматривают уголовную подоплеку данного трагического инцидента. На шоссе Аялон возле развязки Керен-Каимет-Ле-Исраэль в результате ДТП погиб один человек. Еще пятеро получили травмы. Авария произошла вследствие столкновения автобуса с машиной такси. Движение на шоссе затруднено. Возле города Ум-эль-Фахм был застрелен подозрительный водитель после того, как он напал на сотрудника погранохраны после преследования. Водитель был доставлен в больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Корреспондент Кан Орли Алкалай передает, что преследование началось после того, как бойцы погранохраны приказали водителю остановиться, когда он проезжал по 65-му шоссе. Он не отреагировал на приказ и попытался скрыться, увеличив скорость. Это поставило под угрозу жизни других людей. Когда машина остановилась, к ней приблизился один из пограничников. Водитель вышел из машины и попытался напасть на бойца погранохраны. Тот был вынужден открыть по нему огонь. В полиции указывают, что возникла непосредственная угроза для жизни сотрудников правоохранительных органов. Проводится расследование всех обстоятельств случившегося. В лагере беженцев Балата в районе Шхема был задержан высокопоставленный активист Фатха, находившийся в розыске. Когда он попытался скрыться, наши военнослужащие открыли по нему огонь и ранили в ногу. В операции принимали участие командос, замаскированные под арабов. Задержанному оказали медицинскую помощь, после чего он был доставлен на допрос. Президент государства Ицхак Герцог высоко отозвался о работе сотрудников и сотрудниц Общей службы безопасности Шабака. Он указал, что с момента начала войны, 7 октября, они день и ночь стоят на страже жизни и безопасности граждан Израиля. Эта же организация, признавшая собственный провал, произошедший 7 октября, доказала, что она может взять на себя ответственность, извлекать необходимые уроки и добиваться впечатляющих успехов, подчеркнул Ицхак Герцог, напомнив о той роли, какую сыграли сотрудники Шабака в деле возвращения всех похищенных заложников, а также в деле устранения угроз, исходящих от врагов еврейского государства. Об этом президент сказал в ходе церемонии награждения отличившихся работников данной организации. Заявление председателя партии Яшар Гади Айзенкота о том, что канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху получила предупреждение в канун атаки 7 октября. Как мы передавали, Рафи Бен Шетрит от партии НДИ, возглавлявший муниципалитет Бейт-Шаана и являющийся одним из основателей Совета 7 октября, заявил, что он не верит утверждениям премьер-министра о том, что тот не получал предупреждений. Он, в частности, сказал: вопрос заключается в том, кому доверять, Эмиратам или Нетаньяху. Я верю Эмиратам, а не Нетаньяху. Можно было предотвратить трагедию. Можно было откликнуться на предупреждение, проинформировать об этом Шабак и Цахаль и своевременно и правильно подготовиться. Нетаньяху утверждает, что его вовремя не разбудили, но выясняется, что это он не поставил в известность Шабак и Цагаль, указал Рафи Бен Шетрит в интервью корпорации «Кан». В ходе боя 7 октября погиб его сын Эль-Руи. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейн» не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейн» – вкус еды, а не масло.
0: Завтра заметное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. На севере и в центре местами возможен дождь. В субботу без перемен, в первой половине дня временами возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Вегмар Хатиматова. Миру шалаем.
2: Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Рош-Ашана, Новый год, и хочется начать его с чистого листа, без долгов. Однако зачастую о том, что у нас есть какой-то долг, мы узнаем от банковского служащего, который заявляет, что наш счет просто перекрыт, из письма какой-то госслужбы, которая присылает счет с огромными пени. Можно ли каким-то образом опередить события и самим понять, где у нас скопился долг, оплатить его или опротестовать? Вот об этом поговорим с Инной Рогатник, адвокатом-специалистом по долговому правилу. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна.
0: Вопрос не где наши деньги, а где наши долги. Вот где наши долги могут быть и как предупредить вот все эти огромные пени, перекрытие банковских счетов, перекрытие выезда за границу и так далее?
1: Ну, на самом деле, в данном случае речь идет о неком симбиозе между, скажем так, превентивной работой, да, когда речь идет о долговом праве, важно все делать вовремя и изначально правильно, то есть попытаться не допустить того, чтобы был долг, и не оставлять хвостов. Это с одной стороны. А с другой стороны, это своего рода игра для любителей собирать пазлы, потому что, к сожалению, у нас нет одной единой системы, которая централизует или концентрирует все-все-все наши долги. Да, есть система госуслуг, так называемая ГОВЛ, из Даутлиумит, из Даутмемшальтит, ее как только не называют, которая позволяет получить доступ, например, к сайту ОЦАЛАПОЛЬ. Это сайт, который занимается, то есть служба ОЦАЛАПОЛЬ, это служба, которая занимается взысканием долгов. И через эту систему также можно посмотреть, есть ли долги, которые взыскивает государство. Но тут тоже есть ограничения, потому что государство взыскивает долги через систему, через организацию, которая называется Мерказ Легвят Кносот. И в этой системе, в этой организации взыскиваются долги на основании Пкудат Мисим Гвия. То есть, например, там взыскиваются штрафы полицейские, там могут взыскиваться долги и штрафы за неуплату, допустим, решайон рехов, да, водительские, не водительские права, а разрешение на пользование автомобилем. Или какие-то дополнительные государственные долги, именно долги государству, например, если человек, к примеру, не заплатил за, вот один из примеров, да, за госпитализацию в доме престарелых своего родителя. И когда речь идет именно о долге государству. Вот эти две позиции можно проверить через сайт ОЦАЛАПОЛЬ, доступ к которому мы получаем через ГОВЛ, через сайт госуслуг. Но тут, во-первых, важно понимать, что иногда люди запрашивают информацию, не понимая, что получение, к примеру, полного списка дел в ОЦАЛАПОЛЬ превратит или поменяет статус оповещение, то есть статус того, что человек знает, открыто дело или нет, с частичного или когда вообще нету вручения, на полное.
0: А
1: и
0: что
1: у этого
0: это
1: есть свои последствия.
0: Так, да.
1: Если вы хотите, можем сейчас это расширить.
0: Да, да, да, да. Какие последствия? Я хочу узнать, что у меня есть у меня долг или нет. Я захожу на этот сайт госуслуг gov.il, получаю список своих долгов, и это еще усугубляет мою ситуацию?
1: Вроде того, да. Почему?
0: Как?
1: Я объясню, почему вроде того, и объясню, почему да. Дело в том, что когда открывается дело в ОЦАЛАПОЛЬ, первое, что должен знать человек, который должен деньги, да, или с него требуют эти деньги, что против него ведется дело о взыскании. Потому что человек может прийти и сказать, например, кто-то проехал по платному шоссе и забыл заплатить. Окей? Или, допустим, к нему не пришло это оповещение, что он должен заплатить. И он действительно должен эти деньги. Он не оспаривает и не говорит, что я не должен. Он действительно не знал, забыл. Бывает. И тогда, когда человек получает вот это оповещение о долге, он говорит, забыл, согласен и идет оплатить. Есть ситуации, например, когда это чужой долг, Это не его долг. Или, допустим, его подпись была подделана, как часто бывает с чеками. И тогда человек имеет право, когда он не должен, или он считает, что он не должен эту сумму, или когда он считает, что он должен только часть этой суммы, он имеет право оспорить этот долг. Окей? Так. Или же может быть ситуация, когда человек тоже действительно должен деньги. Мы сейчас не разбираем, по какой причине. Против него открыто дело в Оцалополь, но сумма очень большая. И человек говорит, я не могу это заплатить разом. И тогда у него есть право подать соответствующую просьбу и разбить этот долг на платежи. Иными словами,

0: Вот все, что мы с вами описали, оно основывается на том, что человек должен знать, что против него открыто дело. И поэтому он должен получить, на иврите это называется азара. То есть, если переводить дословно, это будет предупреждение. По-русски, на мой взгляд, правильно сказать, как оповещение об открытии дела в Оцалополь. Теперь мы делаем с вами еще шаг вперед. Да? У нас некое введение в юриспруденцию и долговое право. Мы делаем с вами следующий шаг вперед. Есть три вида вручения. Есть когда вид вручения, когда человеку просто не вручили это оповещение. Допустим, пришел курьер, и человек, допустим, не проживает по этому адресу, открыли дверь, сказали, да, тут жил Вася, он переехал, куда мы не знаем. И мы предполагаем, что это порядочный курьер, и он пишет, что вот эта повестка не была вручена, то есть нету вручения. Второй вариант. Вручение. Иными словами, когда курьер приходит три раза по указанному адресу, в нашем случае должник, это должно быть в разные дни, в разное время суток, потому что человек может, допустим, работать по сменам, и когда в третий раз он убедился, что человек действительно проживает по этому адресу, как он убедился, мы пока оставляем в сторонке, он имеет право, этот курьер, оставить вот...
1: Инна, к сожалению, вы пропадаете. Если можно отойти куда-то в сторону, было бы очень хорошо.
0: Вот постараюсь.
1: Так. Нет, вот сейчас опять пропали. Инна? Инна? Инна пропала. Я надеюсь, что мы сейчас попробуем с ней заново связаться. Но на самом деле тема очень обширная. И действительно, мне кажется, что это очень важно знать, где ваши долги. Но вот сейчас, судя по объяснению Инны, это может, ну, скажем так, усугубить ситуацию. Инна с нами.
0: Да.
1: Прекрасно.
0: Мы с вами говорим про частичное вручение.
1: Да.
0: Когда курьер пришел три раза в разное время суток, в разные дни, потому что, как мы говорили, человек может работать по сменам, и после того, как в третий раз он убедился, что это действительно адрес этого человека, этого должника, и его нету дома, он может оставить вот это оповещение или на видном месте, или приклеить его на дверь. Это частичное вручение. И мы вот сейчас с вами приходим к полноценному вручению. Что такое полноценное вручение? Это когда человеку принесли вот это оповещение, он его получил и расписался. Или же он сказал, я не готов ставить свою подпись, это тоже считается как полноценное вручение. Или же вот это оповещение было вручено кому-то из родственников, которые живут с ним под одной крышей. И последний вид вот этого полноценного вручения, это когда человек заходит в свое дело в Оцалополь и получает полный список дел. Как мы говорили, цель вот этого оповещения – это чтобы человек знал и мог что-либо сделать с этим делом.
1: Да.
0: И в тот момент, когда человек получил этот список, начинается отсчет времени назад. Потому что, например, чтобы оспорить дело в Оцалополь, у человека есть 30 дней с того момента, как он узнал об открытии дела. И поэтому тут тоже нужно знать, как правильно действовать, или оспаривать, или человек говорит, да, я понял, я вот сейчас получил полный список дел, и я готов, допустим, заплатить весь долг. Или же для того, чтобы оспорить этот долг, человеку нужно время. И вот тогда нужно понимать, как правильно себя вести и какую тактику выстроить, чтобы себе не навредить. Как мы говорили, в долговом праве нужно все делать вовремя и изначально правильно. Это то, что касается долгов в Оцалополь, то есть долги, которые обычные гражданские долги, которые взыскивают организации, или долги, которые взыскивают, например, частные лица на основании решения суда, чеков, расписок и т.д. и т.п.
1: То есть получается, так, что иногда незнание, оно лучше знания.
0: Я считаю, что предупрежден,
1: значит, защищен.
0: Значит, вооружен.
1: Да.
0: Тут нужно просто не нажимать на лишние кнопки, потому что, да, можно правильно проверить долги, да, наличие долгов, не усугубив ситуацию. Но для этого нужно знать лазейки в системе.
1: Окей.
0: Знать, где еще и как получать вот эту дополнительную информацию, не навредив себе. А иногда наоборот, нужно зафиксировать дату вручения, чтобы потом не было каких-то других попыток усугубить эту ситуацию. Поэтому тут каждый случай, он отдельный, но мы сейчас с вами говорим, как в общем можно узнать о

0: наличии долгов. Что мы не можем проверить в системе? В системе мы не можем проверить наличие штрафов, допустим, за парковку, или штрафов, которые нам выписывает муниципалитет, или, например, долг скорой помощи. Как бы это ни казалось удивительно, но долг за то, что человека привезли на скорой в больницу, скорая помощь, Маген Давид Адом, они взыскивают этот долг в большинстве случаев самостоятельно на основании отдельного закона, про который мы уже говорили, Пкудат Мисим Гвия. И поэтому, если такой долг есть, это только узнавать напрямую в скорой помощи. То же самое, когда, допустим, речь идет о долге за парковку. Также, если мы с вами говорим о долгах Института национального страхования Битуах Леуми, это долги, которые нужно проверять напрямую с ними. Такая же ситуация, например, с налоговой или НДС. Если есть долг там, нужно проверять, опять же, это напрямую. Иногда есть ситуации, при которых, например, был подан иск в суд, было получено решение суда, но это дело еще не дошло до взыскания. И тогда можно на сайте судебной системы Израиля, она называется «Нета-Мишпат», не путается словом «мет», хотя иногда он работает как полумертвый, но это «Нета-Мишпат». Туда можно попасть через тот же сайт госуслуг. Там есть возможность через личный кабинет получить полностью список всех дел, которые велись против себя, да, конкретного человека в суде, начиная, ну, грубо говоря, с момента даты его репатриации в Израиль. И тогда можно, допустим, увидеть, что да, было какое-то решение суда или было какое-то судебное разбирательство, вынесено решение суда, но оно еще не дошло до взыскания. То есть ждите, вполне возможно, что это может, скажем так, рано или поздно проснуться.
1: Да, то есть получается так, что если я хочу проверить, должна ли я кому-то, во-первых, есть шанс, что я могу усугубить ситуацию, а во-вторых, мне надо пройтись по нескольким инстанциям, то есть сделать полный круг, чтобы понять, что я никому не должна, и что мне ничто не угрожает.
0: Совершенно верно, то есть начать собирать пазл. Совершенно верно. Начать игру в пазл. К сожалению, нету единой системы на сегодняшний день. Но вместе с тем, вот этот сайт госуслуг, он значительно облегчил нам задачу и значительно упростил нашу жизнь по отношению к тому, что было даже, скажем, ну, до короны.
1: Ну, да. Корона все-таки дала некий толчок к дигитальным услугам, и сейчас есть вещи, которые происходят гораздо проще.
0: Однозначно.
1: Инна Рогатник, адвокат, специалист по долговому праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
0: Спасибо вам, Яна. Шана това.
1: Шана това. Всего доброго. Продолжаем программу «Особый случай». В некоторых компаниях при подписании договора сотрудники могут увидеть пункт неразглашения происходящего на предприятии в течение года после увольнения. Ну, если вы пытаетесь поступить на работу в Моссад или Шабак, то с этим все понятно. Ну и даже компания «Рафаэль», которая занимается технологиями в сфере безопасности, ну, тоже здесь вопросов нет. Но почему обычные коммерческие компании или какие-то государственные ведомства вносят этот пункт, и вот что он означает? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по трудовому праву Львом Шнайдером. Лев, здравствуйте.
2: Добрый вечер, уважаемая Яна, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, вот что означает этот пункт? Неразглашение, страшный такой пункт, неразглашение того, что происходит на предприятии.
2: Ну, давайте начнем с самого начала. Ничего страшного в этом пункте нету. Никто не имеет в виду, и работодатель не имеет в виду, что работник должен самоуничтожиться после окончания работы или отрезать себе голову, или вычеркнуть все из памяти. Все, что имеется в виду, что работник обязуется сохранять тайны или сохранять какую-то информацию личную или же конфиденциальную, которую он которую он получил во время работы. Потому что эта информация является владением компании. Например, придем пример. Например, в магазине. Простой пример. Да. В магазине работник знает, что ценообразование, допустим, молока – это, допустим, добавляется 50 огород на стоимость продукта. Uh-huh. Данного молока. То есть работник знает, что работодавец магазина покупает молоко за 4 шекеля, а продает за 4,50.
1: Так.
2: Все, что он не имеет права рассказывать, это за какие деньги работодатель покупает это молоко, и что работодатель добавляет 50 огород.
1: Ага, то есть это...
2: Это бизнес, секретная информация.
1: Интересно.
2: Работник не мог, иногда работодатель говорит, секретная информация, например, в том же Рафаэле. Это может быть какие-то чертежи, какая-нибудь информация, которая хранится на компьютерах, на жестких дисках.
1: Угу.
2: Допустим, в магазине работник не может взять у работодателя список его постоянных клиентов или список долгов клиентов и передать кому-то другому.
1: Угу. Ну, а если речь идет, допустим, о каких-то рабочих конфликтах или о конфликтах между людьми на рабочем месте?
2: Ну, если речь идет о конфликтах между людьми, и данный конкретный работник не является частью этого конфликта, то эта информация конфиденциальна. Это то же самое, что нельзя фотографировать других людей. Это их уже дело.
1: Uh-huh.
2: То же самое нельзя подслушивать чужие разговоры или записывать чужие разговоры или смотреть чужой телефон.
1: Uh-huh.
2: То, что мы работаем на данном месте, а есть спор между работником Алиф и Бет, но мы не часть этого спора, ну какое наше дело?
1: Да. Но как же тогда быть, например, с тем, что называется, да, разоблачение коррупции, да, на рабочем месте? Или же нарушение закона на рабочем месте?
2: Не-не, разные, есть разные вещи.
1: Угу.
2: То, что касается нарушения закона,
1: угу,
2: на это не распространяется секретность. То есть, если я знаю, что Алиф убил Бет, это не я обязан пойти и сообщить об этом в полицию.
1: Ага.
2: Или мне сейчас стало известно, что Алиф хочет своровать у Бет что-то. Я должен предотвратить это.
1: Угу.
2: То, что является уголовным преступлением.
1: Угу.
2: То, что касается... Хасифат шхитуйот или разоблачение, я не знаю, как будет на русском.
1: Разоблачение коррупции на рабочем месте.
2: Да, разоблачение коррупции. Не просто так, есть специальная государственная организация, которая этим занимается, и государственный мивакер, в которую это сообщают. Это не значит, что мы должны бежать сегодня там к журналисту или к кому-то и рассказывать, потому что тогда против нас могут подать твия ли уцат лишонара.
1: Угу.
2: Горнословие. Есть организация, которая этим должна заниматься. В рабочих конфликтах существует профсоюз, существует Министерство промышленности Месрад а-Авуда, в который можно пожаловаться.
1: Угу.
2: На это не распространяется секрет. И они проверят все наши жалобы и решат, правильно, неправильно мы подали.
1: Век социальных сетей на самом деле достаточно... распространено. Я работал в такой-то конторе, а там вот были такие-то у нас разборки, и работодатель говорил то-то и то-то. Это уже является, как я понимаю, тем же самым, что вы говорили, как разборки между людьми, да, выяснение каких-то отношений и конфликтов.
2: На сегодняшний день у целого поколения или даже у нескольких поколений очень легкая рука намекледит
1: на клавиатуре компьютера.
2: На клавиатуре.
1: Да.
2: И на сегодняшний день суды загружены исками, когда люди пишут всякие глупости, и то, что не нужно писать в Фейсбуке, или в WhatsApp открывают фальшивые аккаунты и пишут. до всего, в конце концов, добираются. Когда начинается выясняться, все добавляется, все находится, и это является сквернословием. Даже есть судебные решения, которые... Даже если работник считает, что работодатель поступил неправильно, или работодатель сделал что-то не так, это не значит, что он должен сообщать всему миру об этом. Даже если он прав. Для этого существуют суды, для этого существуют профсоюзы, для этого существуют профсоюзы работодателей, профсоюзы работников и Министерство промышленности.
1: Понятно.
2: Вот они уже могут все это сделать. Я всегда говорю работникам, даже если работодатель вас обманул или что-то такое, это не значит, что нужно бежать или угрожать тем, что вы сейчас там сообщите это всему миру. Это может привести к нежелательному для работника результату.
1: Да, пункт на самом деле не такой уж страшный, но то, что называется, надо... думать, прежде чем вы говорите о кому-то о ценообразовании в каком-либо магазине или рассказываете, ну, скажем так, сплетни о том, что происходило на вашем рабочем месте. Большое спасибо, Лев Шнайдер, адвокат, специалист по трудовому праву. Огромное вам спасибо за этот комментарий и хорошего вам года.
2: Спасибо, хорошего года. Спасибо.
1: В нашу редакцию обратилась пожилая женщина, которая стала жертвой мошенников. К сожалению, это не такая редкость в последнее время. Мошенники сняли с ее счета все деньги, взяли на ее имя суды, и, естественно, ее банковский счет был заблокирован. Теперь арендодатель, у которого она снимает квартиру, угрожает выселить ее из этой квартиры за неуплату. Вот может ли арендодатель выселить так просто человека, который попал в сложную ситуацию и не может ему заплатить? Мы беседуем с адвокатом, сотрудницей бесплатной юридической помощи Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
1: История на самом деле очень трагическая. Мы беседовали с этой женщиной, мы пытаемся каким-то образом ей помочь, но вопрос среди прочих вещей, да, состоит и в том, может ли арендодатель сейчас, когда ее счет заблокирован, сказать ей: «До свидания, я не могу позволить себе держать вас в этой квартире».
3: Ну, в принципе, надо читать договор между сторонами. Но обычно, если происходит неуплата денег за съем квартиры, то действительно арендодатель имеет право подать в суд за выселение. Он не может сам выселить.
1: Угу. То есть он не может просто сказать: «Собирайте вещи и выставить чемоданы за дверь».
3: Он может потребовать, чтобы человек выселился за неуплату. Но если человек не выселяется, то он не может сам насильно физически его выселить. А он должен подавать в суд. И тогда уже суд будет разбираться, имеет ли он право потребовать выселения. Угу. Посмотрит договор. Обычно в договоре написано, что если идет неуплата, то имеет право, да, выселить. Иногда даже бывает, что какие-то и штрафные деньги имеет право потребовать за каждый там неуплаченный день. Еще какие-то бывают, что и штрафы имеет право требовать. Но это надо смотреть договор. Но в принципе, да, выселение имеет право потребовать через суд.
1: И сколько времени есть у такого человека, да, который вот оказался в такой ситуации, ну, чтобы хоть как-то найти деньги и отдать их арендодателю? Приблизительно о каких сроках идет речь? Вот, да, человек там 2-3 месяца не платил, арендодатель подает в суд, он должен ему сообщить, что он подал на него в суд?
3: Да, когда подается из суда, то человек получит сообщение из суда, и там будет написано, в течение какого количества времени он должен подать защитное письмо. То есть, скорее всего, это будет там 30 дней или какой-то еще короткий срок. Ну, там, опять-таки, если это выпадает на праздники или там на летние каникулы, то, может быть, это срок продлится. И, в общем, в течение этого срока он должен подать защитное письмо. Если он не подает, то истец имеет право подать просьбу вынести судебное постановление в одностороннем порядке, даже без заседания, в отсутствие защитного письма. А если будет защитное письмо подано, то тогда будет там быстрое какое-то заседание назначено. Ну, тоже это займет какое-то время. Это тоже может быть там месяц или сколько-то.
1: Ну, то есть можно сказать, что...
3: Несколько месяцев несколько у нее месяцев. Будет. Да, но нужно учитывать, что все это время долг будет продолжать накапливаться, расти. И, возможно, и проценты, и штрафы, и потом будет подан денежный иск. То есть обычно подается вначале иск на выселение, потом уже, когда человеку удастся выселить, или он сам выселится, можно будет точно посчитать, какую сумму он задолжал, тогда уже подавать денежный иск. А потом уже, если есть судебное решение, что есть долг, и человек его не выплачивает, тогда открывается дело в судебном исполнении. Вот Салеполь. И дальше уже, если человек не выплачивает, то там могут ему арестовать счет.
1: Ну, счет уже арестован, поэтому здесь уже делать нечего. Но вот по вашему опыту, все-таки бесплатная юридическая помощь представляет людей с низким достатком, малоимущих. Принимает ли во внимание суд, что человек оказался, ну, допустим, в чрезвычайной ситуации, которую он не ожидал, например, стал жертвой мошенничества?
3: Ну, в принципе, как если стороны приходят на заседание, то судья может, как бы услышав о положении, как, в которое попал ответчик, то есть как бы попытаться повлиять на истца, чтобы он дал ему какое-то еще время, чтобы стороны пришли к какому-то согласию, какой-то договоренности. Но, в принципе, по закону, нет, это не является уважительной причиной для неплаты за квартиру, потому что владелец квартиры, он не должен пострадать от того, что произошло с тем, кто у него снимает квартиру. Он к этому не имеет никакого отношения, он не несет за это ответственности, он свои деньги за квартиру имеет право потребовать. Вполне возможно, что он и сам снимает квартиру в другом месте и тоже должен платить, или еще какие-то у него есть расходы. В любом случае, он имеет право получить деньги за свою квартиру. Если стороны не приходят к согласию какому-то, что ответчик получает какой-то срок, какую-то отсрочку, то, в принципе, судья вынесет решение на основании того, что человек не платит и находится в квартире, как бы не оплачивая ее, и, скорее всего, вынесет решение, что он должен ее покинуть.
1: Угу. Вы как бесплатная юридическая помощь занимаетесь такими случаями?
3: Да, мы занимаемся такими случаями. То есть, в принципе, к нам может прийти человек, который, во-первых, сдает квартиру, и ему не платят, он хочет выселить. То есть мы проверяем, имеет ли он право на бесплатную юридическую помощь, но, в принципе, да, вполне может быть, что будет иметь право, и мы ему назначим адвоката выселять. Нам может прийти человек, который хочет защищаться, если против него подан иск о выселении. Но мы проверяем не только ведь с экономической точки зрения право на бесплатную юридическую помощь, не только экономическую проверку делаем, но мы еще проверяем шансы, есть ли шанс на выигрыш дела. То есть если у человека нет, в принципе, шанс, никакой основательной защиты против такого иска, то вполне возможно, что мы не назначим адвоката. Если есть там какие-то зацепки там, по договору, по каким-то договоренностям, что-то еще, хотя бы небольшие, тогда да, назначаем адвоката. Но если шансов нет совсем, то тогда нет. Ну, это нужно проверять в каждом отдельном случае.
1: То есть, скорее всего, когда человек там не платил там несколько месяцев из-за того, что он стал жертвой мошенничества, скорее всего, если в договоре не будет никаких зацепок, вы ему откажете в представительстве.
3: Да, скорее всего, да. Это не будет являться уважительной причиной для неплаты за квартиру. Возможно, мы ему сможем помочь чем-то другим, там какие-то долги разбить на платежи в судебном исполнении или подать в суд на мошенников, если их можно найти. Но в конкретном данном случае, скорее всего, не сможем помочь.
1: Но, допустим, справиться с мошенниками вы можете попробовать хотя бы.
3: Ну, если, допустим, они из державы полиции, там их данные известны, то тогда да, разумеется, поисками мошенников мы не занимаемся там.
1: Ну, понятно, да.
3: Мы не сыщики.
1: Скорее всего, да. Да, это, конечно, действительно очень неутешительно вот в данном конкретном случае, но всегда хорошо знать, как происходит процесс выселения. Я думаю, что и арендодатели должны понимать, что они просто так не могут выставить человека из квартиры, выставив его чемоданы и личные вещи. Ну и квартиросъемщики должны понимать, что если в их договоре нет какой-то зацепки или какого-то условия, то, скорее всего, и на суде они не выиграют.
3: Да, вот, кстати, я хотела сказать, бывают такие случаи, когда люди, сами нарушая фактически закон и договор, насильно пытаются выселить, то есть меняют замок, иногда даже выбрасывают все вещи там на улицу или на свалку из квартиры. То есть это тоже как бы противоправное действие. И в данном случае вполне возможно, что пострадавший человек сможет сам подать в суд, то есть даже если он нарушил договор, не платил, но если его вещи незаконным образом были выброшены, ему был причинен ущерб, может быть, что-то даже пропало, то он тоже будет иметь право подать денежный иск и требовать компенсации за причиненный ему ущерб. То есть не нужно заниматься самоуправством. Даже если вам не платят, есть задолженности, нужно подавать в суд только по решению суда. И даже когда есть решение суда, тоже не заниматься самодеятельностью. Потом обращаться в судебное исполнение. Там будут тоже выселять человека, если он сам не выселится.
1: Я думаю, что это очень важное замечание. То есть и после того, как есть решение суда, арендодатель самостоятельно не может ничего предпринять.
3: Нет, нет, он не имеет права это делать. Для этого есть судебные инстанции.
1: Угу. И только судебный исполнитель может выселить этого человека.
3: Да, да, да. И я тогда дам телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, 6405. Можно открыть дело по телефону, мы проинтервьюируем, дальше человек пришлет нам нужные документы, и если он будет иметь право на адвоката, то мы назначаем адвоката. 6405.
1: Большое спасибо. Адвокат Марианна Гуревич, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции. Огромное вам спасибо за разъяснение. Кнессет утвердил во втором и третьем чтении закон, согласно которому несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями смогут давать показания в полиции в присутствии адвоката. Об этом мы поговорим с адвокатом Вадимом Шубом, главой Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Вадим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Яна.
1: Ну вот, судя по тому, что такой закон потребовался, выясняется, что до вчерашнего дня, да, по крайней мере, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями давали допрос в полиции сами, то есть без присутствия адвоката, хотя это вот как-то странно даже воспринимается на слух.
4: Вы правы, это действительно странно. В израильском законодательстве со дня основания государства Израиль не предусматривалось присутствие адвокатов на допросах вообще. Не для людей обычных, не для несовершеннолетних, не для людей с умственными отклонениями. Mm-hmm. И, к сожалению, ситуация эта очень проблематична, потому что в большинстве стран цивилизованных Европы и Северной Америки такое право существует. И Израиль как бы оказался на задворках международной системы защиты прав человека. И была основана все это как бы этот закон, он не просто принят из-за каких-то замечаний законодателей, была комиссия по исправлению судебных ошибок под руководством бывшего судьи Верховного суда Данцигера, которая показала, что в Израиле очень много судебных ошибок, много невинных людей обвиняются в преступлениях, которые они не совершали, и часть из этих ошибок основана на признательных показаниях, которые были приняты с нарушениями прав человека. И одно из как бы средств для предотвращения этих судебных ошибок было, эта комиссия предложила присутствие адвоката во время допроса, как того, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира, кроме Израиля. Кстати, это право существует не только в западных странах, но и, насколько я знаю, в России, на Украине тоже существует право присутствия адвоката на допросе. Израиль просто находится на задворках. И поэтому был принят как бы даже этот закон, это был компромиссный вариант, что не у всех есть право на то, чтобы адвокат присутствовал при их допросе, а только у людей с умственно отсталых, аутистов и несовершеннолетних. И важно назвать имена людей, которые действительно продвигали этот закон. В первую очередь это был министр юстиции Яриев Левин, Симха Ротман, председатель законодательной комиссии Кнессета. Очень активное участие было нашей организации, коллеги общественной защиты Санагория Цибурит. И даже в Кнессете нас поблагодарили за то, что мы не сдавались и продвигали этот закон. И очень важно сказать еще, отметить депутата Кнессета Михаль Вольдигер, которая занималась правами людей с умственными отклонениями, людей, у которых есть проблемы. Впервые в израильском законе аутисты были включены в эту категорию людей. Раньше этого не было. Теперь даже человек, который аутист, он имеет право на то, чтобы адвокат присутствовал при допросе. Теперь этот закон был принят вчера на экстренном заседании Кнессета. Обычно Кнессет не собирается, сейчас он находится на каникулах, но есть возможность созвать пленарное заседание в экстренных условиях, если есть согласие коалиции и оппозиции. И в этом случае было согласие коалиции и оппозиции, было экстренное пленарное заседание Кнессета, этот закон прошел.
1: Понятно. Ну вот на самом деле, пока вы говорили о разных слоях населения, которые получают сейчас право присутствовать на допросе полиции, на участие в допросе полиции адвоката, да, мне почему-то сразу вспомнилась история с Задоровым, потому как речь идет о новом репатрианте, который не очень понимал иврит, да, насколько мы знаем. Он не очень понимал вообще, как происходит процесс допроса в Израиле, не очень понимал, что происходит дальше. И вот для этой категории граждан, для репатриантов, для иностранных граждан, я понимаю так, что этот закон это не предусматривает, но были ли попытки и дать им адвоката во время допроса полиции?
4: Значит, наша организация хотела, чтобы это право было для всех граждан. И теперь речь идет пока о компромиссном варианте, который будет пересматриваться, мы надеемся, в сторону расширения этой категории. И такие люди, как Задоров, и такие люди, как есть еще несколько новых репатриантов, которые признались в том, что они не совершали. Я вам могу напомнить дело Соломона Радая, репатрианта из Эфиопии, который признался в убийстве, я его представлял, его оправдали и сказали, что его признания просто были получены незаконным образом. В данном случае это нам предстоит еще много работы. Но это как бы первый этап того, что мы начинаем проводить как бы линию, что в сознании людей, в сознании израильского общества, что это необходимо. Понимаете, что самое интересное? На Украине, в России это все понимают, и адвокат присутствует на допросе. А в Израиле, который мы считаемся демократической страной, этого не происходит. И как бы это с этим нужно бороться, это нужно изменять. Теперь важно понять, что закон, он принят, но он войдет в силу только через год, не сейчас.
1: Только через год?
4: Да.
1: Вот
4: да,
1: это, кстати, был мой следующий вопрос, да.
4: Да, да, потому что дают время подготовиться и полиции, и всем разработать как бы методики, чтобы все были готовы, но сказано, что этот закон войдет в силу через год. Не то, что закон принят, но дает время как бы на подготовку всех государственных организаций для того, чтобы можно было действительно это право осуществить без всяких препонов, чтобы были финансы, должны быть как бы финансовые отчисления, должны быть как бы правила работы, должны быть какие-то там инструкции. Короче, дали год на то, чтобы государство подготовилось.
1: Что ж, будем надеяться, что этого года действительно хватит, и через год этот закон вступит в силу. Ну, а также выразим надежду, что этот закон будет расширен для и других слоев населения, в том числе и для новых репатриантов, потому что мы видим, и практика показывает, к сожалению, что это просто необходимо. Но вот такой вопрос опять вот связанный с репатриантом, ну, хотя бы

0: Но будем надеяться, что это будет расширено и на адвоката. Вадим Шуб, глава Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Огромное-огромное спасибо за участие в этой беседе и огромное спасибо за участие в разработке этого закона.
1: Надеемся, что он будет расширен. Всего хорошего. Надеемся на лучшее.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская «Бэйби». 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный Мани».
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Попытки Ликуда отстранить арабские партии от участия в выборах. Генеральный директор организации «Адала» адвокат Хасан Джибрин заявил, что нет никаких юридических оснований для подобного процесса, поскольку лидеры арабской общественности Израиля однозначно осудили террористическое нападение 7 октября. При этом он подчеркнул. Однако есть нечто другое, чего мы опасаемся, а именно, что полиция Бен-Гвира может привести к эскалации напряженности, например, посредством разрушения арабских домов или даже целых деревень. Именно для того, чтобы в конце концов привести к столкновениям. Больше всего нас пугает возможное насилие со стороны полиции, отметил он в интервью. Корпорации «Кан». Высший суд справедливости «Богац» издал постановление, запрещающее партийным активистам на избирательных участках в день выборов передавать в штабы своих партий в реальном времени информацию о явке на избирательные участки. По словам судей «Богаца», это противоречит существующему законодательству. Таким образом, суд отменил решение Центральной избирательной комиссии. Корреспондент «Кан» Тамара Альмог передает, что постановление было принято 3 консервативными судьями – Яэль Вильнер, Алексом Штайном и Халидом Кабубом. Борьба с палестинским террором в Иудее и Самарии. Бойцы бригады «Нахаль» задержали на территориях за последние месяцы около 230 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В ходе проведенных рейдов было изъято более 100 единиц стрелкового оружия, включая винтовки М-16, пулеметы, пистолеты и магазины с патронами. Наши силы также обнаружили мастерскую по производству взрывчатки. Глава правительства Ирландии Мартин выразил глубокую обеспокоенность политикой Израиля в секторе Газа и на Западном берегу. Он подчеркнул, что руководство Ирландии совместно с рядом других стран предпринимает действия, направленные на то, чтобы заморозить участие Израиля в ряде европейских совместных проектов. Вместе с тем, он отметил, что пока данную инициативу поддержали не все государства Евросоюза. Об этом сообщает корреспондент Кан и Тамар Маргалит. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль одержит победу над всеми своими врагами, включая Иран, Хизбаллу и Хамас. В ходе церемонии награждения отличившихся сотрудников Шабака премьер-министр отметил, что Израиль сведет счеты со всеми убийцами, нападающими на нас. В свою очередь, глава Шабака Давид Зини указал, что Израиль настигнет всех террористов, принимавших участие в нападении 7 октября. Как мы передавали, президент государства Ицхак Герцог высоко отозвался о работе сотрудников и сотрудниц Общей службы безопасности Шабака. Он указал, что с момента начала войны 7 октября они день и ночь стоят на страже жизни и безопасности граждан Израиля. Эта же организация, признавшая собственный провал, произошедший 7 октября, доказала, что она может взять на себя ответственность, извлекать необходимые уроки и добиваться впечатляющих успехов, подчеркнул Ицхак Герцог, напомнив о той роли, какую сыграли сотрудники Шабака в деле возвращения всех похищенных заложников, а также в деле устранения угроз, исходящих от врагов еврейского государства. Об этом президент сказал в ходе церемонии награждения отличившихся работников данной организации. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра заметное понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. На севере, в центре, местами возможен дождь. В субботу без перемен, в первой половине дня временами возможен дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 26, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Бегмар Хатима Това. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «На пике событий». И сегодня до 7 часов вечера мы подведем итоги уходящего дня. Поговорим о том, что происходит за 40 дней до выборов на израильской политической арене. Попытаемся понять, для чего адвокаты Нетаньяу просят вызвать в суд бывшего юрсоветника правительства Авихая Мандельблита, а также адские санкции против России президента Путина. Звучит страшно, но что же в них адского? Эти и другие темы сегодня в программе «На пике событий».
1: «На пике событий». Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 40 дней до выборов в Кнессет, а судя по опросам, два основных политических блока, нынешняя коалиция и оппозиция, оказались в тупиковой ситуации. Ни одному из них на данный момент не удается достичь заветной цели в 61 мандат, которые необходимы для формирования правительства. Что могут предпринять лидеры партии в такой ситуации? Об этом поговорим с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим Кан-Река. Арик, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Судя по опросам, 61 мандат практически никто не может набрать на данном этапе. Что же делать? Ждать 40 дней, что ситуация изменится? Придумывать, может быть, какие-то оригинальные ходы в случае, если ничья сохранится?
2: Ну, на этом этапе каждый лидер партии не думает так далеко, потому что всем понятно, что только тогда, когда станет ясно, как выглядит политическая карта в реальности, да, там, как принято говорить, в ночь этих экзит-полов, может быть, даже и позже, если экзит-полы будут, не дадут четкого прояснения картины, тогда уже будет время вести какие-то расчеты, потому что мы видим, что если раньше в предыдущей избирательной кампании премьер-министр Нетаньяху имел одно огромное преимущество, у него был четкий блок. Он был единственный лидер этого блока. Было ясно, кто в этот блок входит. Сегодня это не так. Да? Офер Винтер говорит о том, что он видит в себе, так сказать, часть правого блока, но в Ликуде мы видим, что абсолютно не готовы этот факт принять. Подозревает его в том, что на самом деле он часть какого-то союза, который включает в себя Беннета и Либермана, планы которых состоят в том, чтобы навязать президенту и обеим блокам коалицию с кем-то из них во главе. И поэтому мы видим, как достаточно агрессивно Нетаньяху продолжает работать против Винтера, да, хотя, казалось бы, работать должен против Резенкота в основном, он его главный противник на посту премьер-министра, но факт есть факт. И ультраортодоксы тоже, мы видим, что абсолютно, так сказать, как минимум сейчас транслируют их после смены значительной части их политических представителей еще до выборов, они транслируют, что вообще могут сидеть в оппозиции и ждать, пока им проведут закон о призыве, с которым они готовы жить. Лидеры даже партии, они поэтому вынуждены идти думать о том, как увеличивать собственное представительство в Кнессете. Мы это видим и со стороны Айзенкота, и со стороны Нетаньяху. Причем делают они это по-разному. Да? Например, Айзенкот, он сигналит всем потенциальным партнерам от РАМ до ультраортодоксов, что есть о чем говорить. Да? Что если он получит возможность формировать коалицию, все может быть. РАМ может быть партнером, ультраортодоксы могут быть партнером, может даже Нетаньяху быть партнером.
0: Вот, кстати, про Нетаньяху будет партнером. Давайте послушаем, что заявил сегодня Гади Айзенкот в интервью нашим коллегам Кан Решет Бет по поводу возможного, как вы сказали, партнерства с Нетаньяху и ротации. Давайте послушаем.
3: Нетаньяху, כמו כל חברי קבינט השיבה, באוקטובר לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה, אני מתנגד באופן נחרד.
0: Нетаньяху и члены правительства 7 октября не могут больше возглавлять страну. По поводу ротации я выступаю против. Против ротации, против всех трюков и схем, которые сопровождали нас в последнее время. А вот как бы как ответ на это, вот что заявил сегодня депутат Кнессета от партии Ликуд Авихай Баарон. Давайте послушаем. Если он говорит, что он не готов к ротации, тогда с кем же он пойдет? Вывод один, он пойдет с арабскими партиями. Правительство меньшинства тоже должно опираться на арабские партии. Гади Айзенкот понимает, что у него нет большинства без опоры на арабские партии. Вот это то, что говорят Ликуде. То есть с точки зрения Айзенкота, союз с Нетаньяху, да, и даже с теми партиями, которые входили в коалицию 7 октября, он невозможен.
2: Это, так сказать, то, что когда в блоке оппозиции слышат такие заявления из города, там начинают сердиться, потому что они понимают, что он в такими заявлениями нацеливается на голоса других партий оппозиции. Не пытается отобрать голоса и у, скажем, других правых партий. Хочет, продолжает свою стратегию быть самой большой партией. Когда, значит, надо намекнуть, что все может быть иначе, то
0: есть Юром Коэн. Олег, вас не очень изменений. Хорошо слышно. Если можно чуть-чуть сделать шаг влево и вправо, это было бы очень
2: Я
0: хорошо.
2: Говорю, что если... когда нужно просигналить нечто иное, то есть дать более правой части своих избирателей причину продолжать поддерживать Изенкота, то это выходит на арену, скажем, тот же Йорам Коэн, который буквально там сутки назад сделал заявление гораздо менее однозначно. Угу. То есть мы видим здесь стратегию, которая, в общем-то, достаточно проста. Быть самой большой партией в будущем КНЕСТе. С точки зрения Изенкота и тех, кто определяет компанию Яшар, это даст им широкие возможности относительно того, как будет выглядеть будущая коалиция. И поэтому все лозунги — это очень хорошо. Там, моральный отказ принять морально каждого, кто был в правящей коалиции утром 7 октября — это очень мило. Да? То есть тогда действительно остается очень мало других альтернативных возможностей. Но абсолютно понятно, что это жесткое заявление продержится ровно до того момента, когда станет известно, кто сколько мандатов получит.
0: Но, с другой стороны, почему Изенкот так стремится быть большой партией? Ведь мы уже видели, да, история нам это показывала, история Израиля и израильских выборов, что самая большая партия — это не всегда хорошо, и не всегда она может создать коалицию.
2: Изенкот рассчитывает, еще раз, Изенкот не видит себя на самом деле лидером какого-то, условно говоря, левого блока. Изенкот хочет стать премьер-министром, желательно в максимально широкой коалиции. Это произойдет только в том случае, если, с одной стороны, он сможет навязать Ликуду свои условия, с другой стороны, ультраортодоксы поймут, что у них нет другого выбора, кроме как согласиться на компромиссный план Изенкота, который, несмотря на то, что, конечно, далек от пожеланий ультраправосов, он как минимум идет им частично навстречу. В этой ситуации вполне возможно, что коалиция, в которой Изенкот будет лидировать, да, у него для этого должно быть больше всего мандатов, но она будет включать в себе большинство, так сказать, скажем так, наиболее левофланговые, условно говоря, партии, в ней может оказаться партия Бента и Лапид.
0: Угу. Но вот получается так, что все стремления, да, и оппозиции, и коалиции — это не перетянуть голоса из одного блока в другой, а как бы увеличить число мандатов за счет, в принципе, да, своих возможных партнеров. Насколько вообще эта техника может сыграть им на руку?
2: Есть те самые 7 до 10 мандатов, условно, которые были в течение всего этого периода, которые были кольцующими правыми, которые в 2022 году голосовали в основном за Ликуд. Эти мандаты, они сейчас тоже все еще находятся на заборе, что называется. Еще далеко не все из них определились, как они будут голосовать и за кого. И проблема состоит в том, что в тот момент, когда на арену выходит с одной стороны Винтер, с другой стороны партия резервистов из Зелиха, они начинают бороться за эти голоса, оттягивая их, в том числе и от Изенкота, который до всю свою кампанию до сих пор строил именно на том, что он, так сказать, на самом деле настоящий ликудник. Да? Вы помните эти его заявления относительно того, что он является аутентичным представителем периферии, его партия собрала, так сказать, тех людей, которые представляют традиционный Ликуд лучше, чем сам Ликуд сегодня, да? И вся эта ситуация, конечно, должна была просигналить потенциальным избирателям Ликуда, которые сомневаются, стоит ли за них сейчас голосовать, что Изенкот является альтернативой. Но в тот момент, когда Изенкот говорит, что правую, говоря простым языком, правую коалицию я создавать не буду, потому что вся правая коалиция дело 7 октября и запачкано, то, конечно же, аргумент ответный Нетаньяху и Ликуду о том, что Ликуд ведь создаст коалицию, опираясь на партию Рамы или другие арабские партии, или Яира Гулана, он приобретает силу, потому что Ликуд фактически сам его подтверждает. Почему он это делает, еще раз? Потому что он хочет собрать максимальное количество голосов из своего лагеря. И надо сказать, что то, что слышим из штабов самых разных партий сегодня, когда они смотрят на результаты опросов, они говорят, что мы руководствуемся иными данными, мы видим ситуацию иначе. Айзенкот может быть доволен одним, да, не там, тем, что он обгоняет Ликуд на 2-3, даже 4 мандата. В этом вопросе, который дает ему 22-23, Ликуд от 19 до 21 в вопросах, да. Но есть тенденция, которая Айзенкоту гораздо больше нравится, должна нравиться. Это тот факт, что действительно во всех опросах последнего времени он обгоняет Нетаньяху по проценту тех, кто говорит, кто выбирает его в ответ на вопрос, кто больше всего подходит быть премьер-министром. Вот это то, чего Айзенкот хочет. Он хочет, чтобы закончить выборы самой большой партии, самый, так сказать, приемлемый кандидат, который устраивает большинство израильтян на пост премьер-министра, и вот тогда он будет выдвигать свои условия своим потенциальным коалиционным партнерам, в числе которых, как я уже сказал, будут, конечно же, и партии, которые были в коалиции 7 октября.
0: Что ж, 40 дней до выборов. Посмотрим, как будут развиваться события. Большое спасибо, Арик Эльман, политолог и наш коллега, ведущий Кан Река.
2: Спасибо.
0: И по результатам пробных выборов, которые проводились сегодня в школе Блих в Рамат-Гане, победила партия Ишар во главе с Гади Эйзенкотом. Вот если мы говорим об опросах, нужно сказать, что старшая школа Блих в Рамат-Гане с годами приобрела всеизраильскую известность благодаря традиционным вот таким пробным выборам, которые долгое время носили неофициальный титул национального предсказателя. Эта репутация особенно укрепилась после того, как в 1977 и в 1992 годах ученики школы смогли заранее определить тенденции, которые привели к исторической победе Ликуда и приходу к власти Ицхака Рабина. Ну и с тех пор день выборов в школе Блих проводится регулярно, стал самостоятельным и политическим, и медийным событием. Сегодня в школу приезжали политики, выступали перед детьми. Кстати, корреспонденты КАН сообщают, что все это сопровождалось беспорядками со стороны учеников, но, тем не менее, партия Гади Эйзенкота набрала 32,2% голосов. На втором месте партия Яхад с 22,4%. За ней следует Ликуд и Отсма Иудит. Демократы получили 7,1%. Наш дом Израиль 4,8%. Амха Исраиль 3,6%. А экономическая партия и партия резервистов 2,8%. Опять-таки голосуют дети, предскажут ли они результаты выборов на этот раз, узнаем лишь через 40 дней.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Адвокаты премьер-министра Бенямина Нетаньяху просят вызвать бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита для дачи показаний в суде. Команда защиты просит назначить дачу показаний Мандельблита на даты незадолго до выборов, на 11-12 и 18-22 октября. Чего пытается добиться защита? Попробуем понять вместе с адвокатом Ишаром Яакоби. Ишар, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Чего пытается добиться защита Нетаньяху, да, приглашая Мандельблита для дачи показаний?
4: Во-первых, пытаясь пригласить, суд должен утвердить. Естественно, прокуратура будет против этого. Тут две цели. Политическая цель и юридическая.
0: Ну, давайте начнем с юридической.
4: Да. Про юридическую цель, в которой я специалист. Она очень оправдана, правильная, сделана вовремя. И так должно было быть. Дело в том, что там Мандельблит, например, высказывался следующим образом. Так говорит защита. Да? Я его лично вот эти фразы я не слышал, но защита говорят, у нас есть не только слухи, но и доказательства. А доказательства могут быть, конечно же, выступления каких-то людей, которые это слышали. Он говорил следующее. С их слов, да? Что без дела о получении взятки Биби Нетаньяху от Алвича, тут все остальное яйца выеденного не стоит, окей?
0: Угу.
4: И еще говорил вкупе с этим предложением, что здесь базовые взятки он здесь не видит получения. Это обычные бюрократические движения министерств в ту или другую сторону. Биби тут ни на кого не давил и все остальное. Не было улик. И вот как раз-таки будет такое заявление, что после этого и началось выкручивание рук, например, Нирухесицу, угрозы, шантаж в его адрес, после чего он стал свидетелем прокуратуры, госсвидетелем и выдал ту информацию, которую они у него хотели. И во время суда он сказал, что из меня просто путем шантажа выбили информацию, которая, в принципе, не соответствует действительности.
0: Угу.
4: Почему это все важно? Потому что Мандельблит по израильскому законодательству, у него прерогатива. Он последняя инстанция, которая решает, подавать обвинительное заключение или нет. Если это действительно было его мнение, если, как заявляет защита, Шай Ницан, главный прокурор Израиля на тот момент, верховодил всем этим театром, он вообще-то очень сильная и доминантная фигура, что в таких, таких масштабах, в таких очень, скажем так, где надо себя немного сдерживать, в таких должностях, где у тебя ты можешь использовать свою силу безгранично, доминантные фигуры не должны присутствовать. Должны быть такие, знаете, работяги, которые, ремесленники, с чистыми руками и с чистой совестью. Так если будет доказано, что это, в принципе, Шай Ницан, который влиял на Мандельблита, который, в свою очередь, сказал в беседе телефонной, что Шай Ницан держит его за одно место, скажем, за горло, но держит его хорошо, путем тем, что не закрывает какое-то дело, которое имеет уголовный характер против того же Мандельблита. Не ловите на слово, 10 лет это дело тянулось, что это безобразие, должно были закрыть до этого. И он заявлял, в этом разговоре это так слышно, он держит меня за горло, чтобы я был, скажем так, ну это не высказано, но это понимается, чтобы был послушен, вот все. Теперь, почему это важно вообще в более глобальной теме? Я сейчас вам разбил.
0: Я просто хочу процитировать, да, судя по сообщениям, да, в СМИ еще одно утверждение защиты, что свидетельство Мандельблита важно, потому как полиция начала свое расследование до того, якобы до того, как он дал на это официальное разрешение.
4: Да, да, но это вообще и не рассуждается. Дело в том, что не было, задним числом выписали. То есть тут в этом деле Биби Нетаньяху, что вы знали, я это говорю как юрист, политическая сторона меня тут никак не интересует. Были нарушены практически, можно вот это дело вместе с делом Задорова в юриспруденции в школе изучать, и все, хватит. Нарушено было все совершенно. Дело в том, что это не техническая вещь, его подпись. То есть дать задним числом – это неправильно. То есть до того, как он подписал...
0: А вопрос, действительно, было ли задним числом или нет? Я так понимаю,
4: было,
0: что цели...
4: Было. Оно не было подписано вовремя. Оно не было подписано вовремя. Ну, так я не слышал диких опровержений таких, окей? И это очень существенная вещь. В чем суть вот этих всех заявлений, помимо того, что это нарушение закона? Есть в израильском законодательстве такая защита, который называется выборочное преследование. То есть, ну, против другого человека подобные методы не применяли, чтобы свидетелям так дико угрожали, практически во всеуслышание, можно сказать. Понятно было, что это всплывет, но они это делали. Они Аловичам предлагали поменять адвоката. Это единственная святая святых, которую я в университете учил, что не вмешивается никто в отношении адвоката и клиента. А там нагло пытались поменять адвоката, чтобы он стал свидетелем прокуратуры. Кто-то этим верховодил. И если будет доказано, что нитки идут кому-нибудь, или к Шай Ницану, или к Келшику, который был главный полицейский на тот момент, очень сильно возрастает вес вот этого заявления в выборочное преследование. Поэтому защита действует правильно. А по поводу политической одну фразу, я там не специалист,
0: да.
4: Подали обвинительное заключение до выборов, так это им такой щелчок по носу. Сейчас теперь говорят, давайте
2: Теперь мы его допросим до выборов.
0: Да, вот по поводу допросим до выборов. Почему только сейчас назначаются даты, когда Мандельблит должен давать показания? Почему это не было сделано заранее? Ведь были понятны сроки, когда свидетели защиты должны будут предстать перед судьями.
2: Не, ну там, я вас прошу, не ищите там крамолы большой слишком, да? Ну, это, может быть, так подвели, может, нет, это не главное в этом деле. Дело в том, что ты назначаешь следующих свидетелей, ты не можешь назначить 250 свидетелей, начиная с сегодня, и чтобы с завтрашнего дня и 10 лет вперед. Нет, заканчиваются 5, 6, 10, новая партия старушек, как говорится, и им назначают даты. Невозможно назначить заранее, за полгода всем это. Вы же видите, отменяют, прибавляют. Кашла у нас, тем более в Израиле, такое невозможно. Поэтому там крамолы нет, точно.
0: Адвокат Яшар Якоби, большое вам спасибо за этот комментарий.
2: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Соединенные Штаты объявили сегодня ночью, что Вашингтон отказывает главе палестинской автономии Абу Мазену и членам его делегации во въездных визах в страну в преддверии проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом поговорим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатман Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Яна.
0: Как в Вашингтоне объясняют отказ в визе? Это уже, по-моему, второй раз отказывают.
5: Ну, они не объясняют, они продолжают просто то, что уже решение, которое было принято в прошлом году. Тогда оно было принято в разгаре, еще была война, еще не закончилась история с заложниками. И несмотря на то, что председатель палестинской администрации не имеет отношения ни к войне, ни к заложникам, ни к Хамасу, но, тем не менее, значит, тот подпал вот под вот эти меры. И в этом году никаких объяснений просто не последовало, потому что они автоматически продлили запрет.
0: Угу. Но я так понимаю, что в палестинской автономии пытаются найти какой-то выход из этой ситуации, даже предложили такое, ну, достаточно оригинальное техническое решение.
5: Ну, Абу Мазен в прошлом уже бывало, что он выступал по Зуму, через видеосвязь, и это то, что предложено было на этот раз. Ну, палестинский посол в ООН пытается содействовать вот этому решению, и, скорее всего, ему не откажут в этой просьбе, хотя, конечно, по протоколу он должен присутствовать в зале, но учитывая, что здесь есть в совокупности как бы два фактора. Во-первых, американский отказ от предоставления визы Абу Мазену. Ну и, во-вторых, его преклонный возраст. Человеку все-таки 91 год. 92-й грядет. Поэтому это что-то, что... Мне кажется, что они... Даже если бы было разрешение на въезд, возможно, он бы попросил также о вот этом технологическом решении. Ну, я думаю, что как бы это, наверное, просто отражает и то, что... Тот вес, который придают ситуации на Западном берегу и лично Абу Мазену в администрации Белого дома. То есть там было на протяжении года, были переговоры, были встречи между высокопоставленными представителями администрации и палестинскими лидерами, не только Абу Мазеном, но и с его наследником Хусейном Шейхом. И казалось, что, возможно, будет принято какое-то позитивное решение. Палестинцы пытались этого добиться на протяжении последних нескольких месяцев. Казалось, что Рамалла вновь приобрела какую-то релевантность в глазах Трампа, но в итоге этого не произошло.
0: А как палестинские СМИ или на палестинской улице восприняли вот это заявление об отказе в визе?
5: Ну, честно говоря, никто там ничего хорошего про американских президентов не думает в целом, и про Трампа особенно. Но я хочу сказать, что это самая маленькая их проблема на данный момент, учитывая острый финансовый кризис палестинской автономии. Знаете, там госслужащие, а это большинство палестинцев на Западном берегу, которые хоть как-то себе зарабатывают на жизнь, это госслужащие. Они не получают зарплату месяцами. Потому что в палестинской казне нет денег. Поэтому я думаю, что для людей, которые 3, 4, 5 месяцев не получают зарплату, мы все можем представить, как будет выглядеть жизнь как бы в этой ситуации. Для них будет выступать Абу Мазен в ООН или не будет. Это, понимаете, не очень как бы влияет на их жизнь. и это никак не отразится на их ситуации, на том, что происходит в сфере безопасности, поселенческий террор и так далее. То есть это, ничего от этого не изменится. Поэтому, честно говоря, я не вижу, что это вызывает какой-то особо острый интерес.
0: А в арабских странах есть какой-то интерес? Были какие-то реакции на этот счет?
5: Знаете, отношение к Бумазну в арабских странах, оно непростое. С одной стороны, пока он занимает эту должность, то нужно работать с ним. И, в принципе, отношения с ним улучшились. Со стороны Саудовской Аравии, и Иордания, и Египет, в общем-то, высказались за то, чтобы предоставить ему возможность прибыть в Соединенные Штаты. Но, видимо, как бы не то, что прям очень сильно это лоббировали. Но есть такая страна, как Эмираты, где совершенно откровенно высказывают критику против Абу Мазена, из-за его там причастности к каким-то там преступлениям и так далее, а на фоне коррупции, которая продолжается и углубляется все время при нем в палестинской администрации. И там, в общем-то, открыто уже призывают к проведению выборов, к избранию нового человека, который будет не из его собственного круга. Там поддерживают кандидатуру, как известно, Мухаммеда Дахлана, который еще до сих пор ничего не сказал о том, что он собирается баллотироваться, но, тем не менее, есть такой вот лагерь его сторонников. Ну, то есть не все арабские страны сейчас готовы бросить там на кон абсолютно все, чтобы способствовать выступлению Абу Мазена на Генеральной Ассамблее ООН. Ну, а мы понимаем, ведь эти речи, то есть они могут быть яркими, они могут быть запоминающимися, но на самом деле они реальность не меняют.
0: Да, но это показывает на самом деле то, как в мировом сообществе относятся к тому или иному лидеру, к той или иной, в данной ситуации палестинской автономии, к тому или иному государственному образованию.
5: Ну, смотрите, мы находимся в конце эпохи Абу Мазена. Да, то есть понятно, что это еще может продолжаться какое-то время и так далее, после 21 года у власти в нынешнем раскладе, когда совершенно понятно, что Израиль, в общем-то, делает все возможное для того, чтобы ограничить его полномочия и не позволить ему действовать, и там были предыдущие тоже процессы, которые предшествовали тому, что он не мог выехать в Иорданию на всякие встречи и так далее. То есть на данный момент проблема, она шире намного, чем личность Абу Мазена и так далее. Вопрос глобальный, куда мы идем, да, то есть какое там решение находится сейчас на столе, потому что если в Израиле сейчас все чаще и чаще говорят о трансфере, о том, чтобы сделать Иорданию палестинским государством и так далее. Это то, что сейчас с тревогой воспринимается в Аммане, в Каире, в Риаде и так далее. А вот речь об Умазана не вызывает у них такое беспокойство на данный момент. Да. То есть реальный реальполитик, то, что происходит в реальном мире, и это уже сейчас не в руках Абу Мазена или другого палестинского лидера, кто бы не был на его месте. Тут какие-то происходят процессы, которые в целом вызывают очень большое беспокойство. Да? Но на них, опять же, арабские страны повлиять не в состоянии по разным причинам.
0: Ну и если у президента Трампа Абу Мазен не вызывает такого интереса, то вот, судя по сообщениям, он как раз собирается встретиться с лидерами стран Персидского залива, можно сказать, за кулисами Генеральной Ассамблеи ООН. С кем он проведет эти встречи, на ваш взгляд, и почему они ему так важны?
5: Ну, есть три кандидата. Я думаю, что он встретится со всеми тремя. Это те самые страны, которые он посетил в ходе своего ближневосточного турне полтора года тому назад. Это Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Ну, не случайно, это самые богатые арабские страны, это самые влиятельные, в некотором смысле, арабские страны. Но эта встреча не будет простой для него, да? То есть, если ему рукоплескали в этих странах, когда он туда прибыл, и одаривали его подарками и контрактами выгодными и для его семьи, и для США в целом, то сейчас эта встреча, она может пройти далеко не так радужно, потому что будут задавать непростые вопросы о том, что дальше с Ираном, И у всех этих стран есть разное восприятие Ирана и разный взгляд, отличающийся очень сильно от того, что нужно сделать. Саудовская Аравия выступает против продолжения войны, также Катар. В Объединенных Арабских Эмиратах хотели бы увидеть... как Соединенные Штаты, желательно Израиль, и они сами готовы, может быть, примкнуть к этой коалиции, продолжают военные действия вплоть до полного ослабления или даже уничтожения иранского режима. Поэтому как удовлетворить всех, вот это будет, да, это будет непросто. Посмотрим, как будут происходить вот эти все рандеву.
0: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатман Хаус в Лондоне и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Огромное вам спасибо,
5: за этот комментарий.
0: Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Конгресс США принял новый пакет санкций в отношении России. Эти санкции уже назвали адскими, и, как говорят, они будут иметь персональные последствия для президента Путина. Что адского в этих адских санкциях? Поговорим с журналистом Ольгой Гликштейн-Бычковой. Ольга, здравствуйте.
6: Да, Яна, добрый вечер.
0: Страшное такое название. Адского... Да.
6: Да. Это название, которое... придумал еще, или пошло, по крайней мере, от Линдси Грэма, который еще год назад запускал этот законопроект. Линдси Грэм умер пару месяцев назад, и вот только сегодня, можно сказать, вчера, там, по нашему времени, это дело дошло до законодателей. Ну, там весь набор, там, конечно...
0: Ну, вот я хочу просто вас на секунду перебить, потому что я так понимаю, что законопроект самого Грэма, он претерпел некие виды изменения, пока он дошел до Конгресса и был Конгрессом утвержден.
6: Конечно, он претерпел очень много изменений, там было очень много деталей, там осталось все равно действительно очень много того, что называется адскими мерами, то есть это и персональные санкции против Путина и его окружения, это и санкции против теневого флота, и это, что важно не только для России, но и для многих других стран, это санкции, связанные с российским экспортом нефти и газа, то есть страны, которые получают, которые покупают российскую нефть больше, чем 15% от их поставок собственных, они тоже должны подпасть под эти санкции. Это адский, прекрасный, очень эффективный законопроект. У него есть одна маленькая такая... Один маленький недостаточек.
0: Так.
6: Буквально крохотный, буквально чуть-чуть вот совсем. Это законопроект, который, конечно, должен был приниматься не сегодня, в 26-м году, в сентябре, и даже не год назад, когда Линдси Грэм его пытался инициировать в любом виде. Он должен был, конечно, приниматься несколько лет назад. Даже год назад, когда Линдси Грэм об этом начал говорить, это выглядело как, ну, немножечко паровоз уже ушел вперед. Сегодня это, в общем, даже непонятно, против кого больше эти санкции и чем они реально являются. Потому что, если мы посмотрим, какие главные интересанты в этой истории, это не только Россия, не только Соединенные Штаты, это прежде всего Китай и Индия, которые являются крупнейшими покупателями российских энергоносителей. Китай покупает половину приблизительно российской нефти, а большое количество российского газа. Индия покупает около трети российской нефти. В их собственных, ну, газ Индия не покупает практически там единичные проценты, ну, в силу географии, но в их собственном потреблении энергоносителей это тоже очень большие цифры. Россия там занимает очень большую долю. Тоже 20-30, иногда 40% энергопотребления, энергопокупок вот этих вот Китая и Индии. Почему это происходит? Почему она заняла такое большое место? Потому что Индия и Китай покупают у России нефть, а особенно Китай у России газ – по сниженным ценам. Они видят, в каком положении находится Россия. Они видят эти санкции. Они видят, что Россия — это в общем, слабый игрок теперь оказался на этом рынке. И они покупают нефть со скидкой в несколько процентов, что немало в таких количествах. А газ, например, Китай покупает с дисконтом до 30%, потому что Россия понастроила этих газопроводов в расчете на то, что будет торговля с Китаем. Потом вот произошло то, что произошло в 2022 году. И Китай вообще нам выкручивает руки, России. И, конечно, для Соединенных Штатов это не очень все приятно, потому что это вопрос не только санкций против России. Это вопрос экономической войны, экономических отношений, экономической конкуренции с Китаем в первую очередь. Ну и с Индией тоже, потому что это очень большая страна. И, ну, как бы не хочется Трампу, чтобы кто-то покупал нефть дешевле, чем она достается ему, хоть от кого, тем более там от ближневосточных товарищей. Поэтому сегодня эта история выглядит не только как санкции против Путина. Эта история выглядит прежде всего как опять очередная какая-то игра Трампа в те игры, которые ему больше нравится играть.
7: Я хочу еще отметить, что, насколько я понимаю, в этом законе есть пункт, который позволит президенту вывести те или иные организации из-под этих санкций. Да? То есть все находится в руках Трампа, да? Как и подписание этого законопроекта, который еще не стал законом, потому что пока его не подпишет президент, законом он не станет.
6: Ну, вроде бы вот Wall Street Journal утверждает сегодня, что да, он решительно собирается подписать. А почему, собственно, ему не подписать этот закон? Этот закон направлен, опять-таки, как я сказала, против конкурентов Америки, в первую очередь против Китая, и против того, чтобы они не слишком жировали с пониженными ценами на нефть. Ишь, какие негодяи. Кроме того, действительно, Трамп может там регулировать внутри применения этого закона, он может регулировать, против кого конкретно сейчас его применять. Он может также регулировать эту пошлину, которая может доходить до 500%, а может не доходить до 500%. В зависимости от того, а мы видели уже, как он играет, и как он жонглирует, и как он совершенно, в общем, не сомневаясь абсолютно ни в чем, меняет эти пошлины. Мы видели это уже в отношении разных европейских стран, Канады. Это все выглядит вполне себе волюнтаристски. Поэтому, ну, собственно, а почему бы ему не подписать этот закон? Там нет ничего такого, что противоречило бы нашим представлениям о Трампе-дельце, который, конечно, гораздо как бы авторитетнее, чем Трамп-дипломат, скажем так, или миротворец.
7: Ну, вот как раз по поводу миротворца. Все, конечно, очень хорошо, но заставят ли эти санкции, на ваш взгляд, Путина сесть за стол переговоров или пойти на какие-то уступки?
6: Ну, пока нету никаких признаков того, что это произойдет, прежде всего потому, что сразу же сегодня мы имеем реакцию Китая и Индии, которые сказали, что они не собираются никого слушать, и они будут действовать, исходя из собственных интересов. А чего им не действовать, исходя из собственных интересов, если они получают энергоносители со скидкой? Конечно, в таких количествах. И что они будут руководствоваться исключительно своими соображениями. Ну и Россия тут же тоже сказала, что все это ужасно незаконно. Я, честно говоря, не знаю, как вообще эти санкции вот в масштабном, таком большом смысле будут выполняться. Наверное, да, продолжатся какие-то санкции против теневого флота, как это уже делает Европа достаточно активно. Наверное, когда нужно будет кого-нибудь прищучить, вытащат какого-нибудь там чиновника и что-нибудь там ему санкционируют. Но и то мы тоже видим сегодня. Вот министр спорта российский, забыла, как его, Михаил Бексерёв сегодня, сообщил, например, что он в Париже встречается с представителем ЮНЕСКО, а он находится под санкциями Европейского Союза. И какой там тебе Париж? Но нет, из всех санкций есть исключение тоже. Или, например, сегодня тоже я видела новость, что, что 20, как минимум 20 позиций в европейских технологий, западных и вообще иностранных, там станки, роботы, составляющие, что-то еще используются при российском производстве дронов. Какие-то европейские, немецкие, ну там иранские, китайские, понятно, но европейские в первую очередь. И тоже ничего, то есть обходят же как-то эти санкции. Поэтому я говорю, что это все должно было произойти несколько лет назад. Сегодня, ну не знаю, посмотрим.
7: Что ж, посмотрим. Ольга Гликштейн-Бычкова, журналист. Большое вам спасибо за этот комментарий.
6: Спасибо, Яна.
7: Спасибо. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
7: Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила сегодня, что источники в американском разведывательном сообществе предупреждают, если США продадут Саудовской Аравии десятки истребителей F-35, то Китай может использовать свои тесные связи с королевством для шпионажа за секретными технологиями. Напомню, что именно эту сделку в настоящее время продвигает администрация президента Дональда Трампа. Мы беседуем с Сергеем Ауслендером, военным обозревателем. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Яна.
7: Почему вдруг возникли такие опасения?
8: Ну, это вообще не новая история, я хочу сказать, потому что еще в 2020 году, по-моему, когда рассматривали подобную сделку в отношении Эмиратов, там тоже все уперлось как бы вот в нежелание, нет, в опасения разведывательного сообщества американского, что технологии могут попасть в руки китайцев. Китай же очень активно работает с государствами залива. Вот, у них очень тесное военное сотрудничество, и есть опасения, что китайцы через саудитов получат доступ к самолетам F-35, причем доступ такой, прямо-таки глубокий, я бы даже сказал. Кроме этого, очень много используется оборудования всякого телекоммуникационного, связи и так далее, китайской разработки в странах залива, что тоже может посредственно поспособствовать изучению всех этих технологий, а китайцы,

0: Здесь вроде как Конгресс тоже должен ее заблокировать, потому что совершенно очевидно, что саудитам такие вещи в руки давать нельзя ни при каких раскладах, особенно учитывая там историю с хуситами, нестабильность режима и так далее. Но есть у администрации есть какой-то рычаг, я точно не помню, как это называется, но что-то вроде, что ускоренная передача чувствительных оборонных технологий, если в регионе типа нестабильная опасная обстановка.
1: Ну и на самом деле это как раз вот та самая нестабильная опасная обстановка, которая сейчас происходит на фоне как раз того, что происходит с хуситами
0: и захвата. Именно так. Именно этим они могут воспользоваться. И в свое время Израилю кое-что передавали вот в соответствии с этими ускоренными процедурами. Ну, от Израиля это точно в Китай не попадало. А вот в отношении саудитов такой уверенности нет. И самое главное, даже если завтра у них вот 48 окажутся, вот то, что положено по этой сделке, самолетов F-35, это им с хуситами не поможет никак. Потому что, например, самолеты F-15 имеют более серьезные ударные возможности. Саудовская Аравия обладает вторым в мире флотом таких машин и ничего не может сделать с воздуха с хуситами. Поэтому это ни на что не повлияет, кроме того, что создает вот вышеописанные риски.
1: Если эта сделка будет задержана или вообще отменится, я так понимаю, что в Израиле вздохнут спокойно.
0: Да, совершенно верно. Это как раз вот та история с тем статусом КВО, имеющим фактически, по-моему, статус закона в Штатах, да, о военном превосходстве Израиля. И поэтому, да, судя по всему, Израиль будет только счастлив, если это все не попадет в руки к саудитам. Опять же, надо понимать такую вещь, что самолеты не вещь в себе. И даже наличие 48 самолетов F-35 у Саудовской Аравии вряд ли бы дало ей преимущество над нами. К тому же, вроде как, саудиты нам не враги. Но в наших широтах сегодня не враги, завтра враги. И все равно это бы снизило нашу степень превосходства над странами региона, которая сейчас абсолютная. Мы все это наблюдали. Понятно, что там получат другую модификацию, более такие ослабленные возможности и так далее, но все равно это был бы как минимум прецедент очень опасный. И поэтому, да, есть надежда, что Конгресс все это дело завернет.
1: А у Саудовской Аравии, есть ли у нее какие-то рычаги давления, чтобы эта сделка все-таки состоялась?
0: Я полагаю, что прямых рычагов давления у нее нет. Чем они сейчас могут давить на Соединенные Штаты? Только тем, что они там Трампу подарили какого-то барса или там леопарда, не помню, что они ему там подарили. Вот. Теоретически можно себе представить, что кто-то там кому-то занес, но это тоже недоказуемые вещи, и мы этого не знаем просто. Поэтому я не вижу таких, как сказать, таких причин или возможностей у саудитов, особенно учитывая крайне бедственное положение.
1: Когда станет понятно, совершится эта сделка, может быть, она совершится в каком-то ограниченном масштабе, может быть, там, я не знаю, доступ к этим самолетам будет разрешен только американским представителям или представителям Саудовской Аравии. Но вопрос в том, когда станет понятно, когда в Израиле, как мы сказали, могут вздохнуть спокойно.
0: Ну, насколько я полагаю, если прям администрация Трампа сильно настроена провести эту сделку, то ее надо проводить сейчас, потому что потом может поменяться состав Конгресса, и там могут проблемы возникнуть после выборов. Выборы 5 ноября, то есть это всего-то ничего, осталось времени. Но опять же нужно понимать, что 48 самолетов F-35 — это колоссальное количество, которое потребует колоссального времени, чтобы их произвести. Это не так, что они там стоят на складе в упаковочке, бери, значит, и передавай кому хочешь. Нет, это нужно оформить заказ, это сначала подписывается рамочный контракт, потом там уже обязательный контракт, там платежи, производство, согласование, это годы. Но, тем не менее, если это будет подписано, то потом от этого отказаться будет уже довольно сложно.
1: Что ж, посмотрим, действительно, как будут развиваться там события. Большое вам спасибо. Сергей Услендер, военный обозреватель. Большое спасибо за эту беседу.
0: Спасибо. Хорошего вечера. До свидания.
1: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодняшний день нельзя назвать осенним. Жара была такая же, как в разгар лета. Но вот какая погода ожидает нас завтра и в Йом-Кипур?

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло Олейна. Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. Олейна. Вкус еды, а не масло.

0: Доброй ночи, неспящий Израиль. Привет, полуношники. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и замечательные гости. Музыкальный блогер, блестящий знаток нишевой, да и любой другой тоже музыки. Концертный фотограф Виктор Лист и музыкант-исполнитель, подкастер Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс. А в эфире очередной выпуск программы «List of Presents». Всем привет.
1: Добрый вечер.
2: Привет-привет.
0: Естественно, мы начали программу, как водится, с композиции гостя, приглашенного Виктором. Ну, композиция называется «Все переменится». Поэтому, что это за композиция, частью какого альбома она является? Все это вопросы к Алексею. И, пожалуйста, немножко о вас, что называется. Ну, такая краткая человеческая и музыкальная биография. Пожалуйста.
2: Тут даже не знаю, с какого вопроса лучше начинать отвечать. Ну, композиция «Все переменится» была, наверное, написана где-то в начале 24-го года. И в ней можно услышать отсылки к событиям весны того года, значит, к гибели Алексея Навального и, значит, к всяким другим депрессивным вещам, которые на всех давили. А рефрен мне просто приснился во сне, поэтому я и как бы его так вот вбросил. Мне показалось, что это, ну, как бы, что в этом что-то есть магическое, в этой мантре. И если вы внимательно слушали, то припев пою не я, а поет мой друг и коллега по музыкальному цеху, прекрасный музыкант из Екатеринбурга, а ныне из Белграда, из Саша Гагарин, из группы «Сансара».
0: Так это Саша Гагарин?
2: Это Саша Гагарин, собственной персоной. Вот, и, собственно, я просто, когда у меня уже было демо, послал ему послушать и предложил спеть припев, потому что мне показалось, что хочется как-то вот оживить этот трек. И Саша спел, чему я очень рад, и даже иногда поет это по возможности на концертах Джокер Джеймс, когда он оказывается поблизости.
0: Ну, теперь я знаю, где руководитель группы «Сансара» находится.
2: Прямо сейчас в Белграде, да, он сам себя называет... как он поет, ну, у него есть песня «Сон уральца», но с сербским сердцем. Как бы, в общем, такая.
0: Я совсем недавно, буквально пару дней назад, ставил «Дело идет к осени», одну из моих самых любимых песен «Сансары».
1: Я думаю, что сначала надо представить нашего гостя, кроме того, что мы назвали
0: так
1: его...
0: Я сказал, что это...
1: Все понятно, но я предполагаю, что не все наши слушатели знают, что такое Джокер Джеймс, кто такой Алексей Пономарев.
0: Ну, значит... так я просил, это был первый вопрос.
1: Понятно.
0: Алексей начал со второго.
1: Я хочу сказать, что, во-первых, мы... Алексей, это... Он сейчас живет в Грузии, изначально... Где ты жил?
2: В Москве.
1: В Москве. Вот, это... Первый гость из-за рубежа в нашей программе.
0: Так мы открываем новый цикл «List of
1: Presents». Цикл «List of Presents», дай бог, что...
2: Так, в моем детстве были такие пластинки, что там
1: зарубежная эстрада. Да, вот, пожалуйста.
0: Мелодия и ритм, еще была передача такая.
1: Зарубежная эстрада. 45.
0: Алексей, несколько слов музыкальное образование. Так, как по жизни все строилось и шло?
2: Интересно. По жизни все строилось и шло интересно, потому что, ну, многие меня знают как журналиста. Я сейчас уже немножко как бы журналистские бутсы повесил на гвоздь. Кто-то знает как музыканта, но ни журналистского, ни музыкантского образования я не имею. Не знаю, к сожалению или к счастью, все такое сложилось благодаря практическим занятиям, скажем так. Вот. Вообще учился я в Московском инженерно-физическом институте, и специальность моя — управление на предприятии, типа менеджмент. В общем, если посмотреть на мою жизнь, то как будто я не очень хорошо овладел этими скиллами. Но вот, наверное, чтобы, как говорится, to make a long story short, когда началась большая война, когда началось вторжение российское в Украину, я уехал из России, оказался в Грузии, и на самом деле мне там пришлось начать отступать из России еще немножко раньше по разным другим семейным причинам, но, в общем, окончательно я уехал весной 22-го года, и последний раз был в России 2 марта, я улетал оттуда. Вот, и сначала было совсем...
1: 2 марта этого года?
2: Нет, 2 марта 22-го года. И сначала было совсем не до музыки, а потом как-то у меня начала складываться моя новая какая-то вот не знаю, музыкантская биосфера, поскольку мои другие коллеги оказались либо в других городах, либо остались в России, с которыми мы делали «Джокер Джеймс» изначально. Вот, поскольку этому проекту уже, страшно сказать, 10 лет в этом году, в 2016-м мы первые треки записывали. Вот, но с 22-го начался как бы некий новый виток, и я начал осваивать всякие... Вот чему Виктор уже был свидетелем на концерте в Иерусалиме. Кстати, наверное, можно сказать, что я нахожусь сейчас в Израиле, поэтому да. играю здесь гастроли да. и концерты.
1: Поэтому находишься.
2: Да, да, и, собственно, один концерт мы уже отыграли, кажется, довольно успешно в Иерусалиме.
1: Нет, не кажется, это был успешный концерт, огромное количество отзывов.
0: Окей, значит, давайте мы...
2: И 17-го, и 18-го в Хайфе и Тель-Авиве.
1: В Хайфе и Тель-Авиве.
0: Отлично. Значит, мы слушаем следующую композицию, потом снова возвращаемся к разговору.
2: Можем, как скажете.
0: Да, ну мы так и сделаем.
1: Прекрасная идея.
0: Так, я ценю сарказм Виктора. Окей, ну поехали.

0: В студии Виктор Листый, Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс. Мы слушали композицию, если я правильно говорю, с альбома «Родина».
1: Мы слушали «Все переменится» было с альбома «Родина». Вот это
0: трек. Это композиция из другого альбома?
1: Это просто сингл, который вышел.
0: Который называется «Зря».
1: Так и есть. Да.
0: Я не могу не сказать, потому что я всегда привык честно говорить. Я отслушал вот все композиции, которые Виктор мне переслал. Я хочу сказать, что мне страшно понравилось.
1: Это
0: очень классно и по музыке, и по текстам. Это очень хорошо. Прям не хорошо, а очень хорошо. И отныне ты мне друг, товарищ и брат. В общем, все, что...
2: Обнимитесь.
1: Выпьем.
0: Вот. Мне, правда, очень понравилось. И редко у кого. Я, честно, за последнее время слышал такой силы тексты и такую классную музыку.
1: Спасибо, Игорь. Это очень приятно. Слышать в прямом эфире такие приятные.
0: Главное, что это честно. Вот меня никто за язык не тянет, Виктор знает, что я просто вот так вот мне захотелось сказать, потому что это так. Как удается, уже теперь нам не нужно совмещать музыкальные проекты и работу в медиа, потому что я так понимаю, что работа в медиа... На тот момент, когда я читал несколько интервью, она еще была актуальна, но сейчас уже нет, нигде.
1: Я очень надеюсь уйти только в музыкантское русло. Не знаю уж, это этот вопрос еще финансовый, так сказать, стабильности, скажем так. Но большой разговор о судьбе там российских медиа in exile, что называется, да, после начала войны. Мне просто в первый год мне казалось, что это дико важно делать и рассказывать о том, что происходит. И мы запустили подкаст, который называется, до сих пор называется «Кава-чай» с моей подругой из Украины. И для 22-го года это было супер важно. Наверное, больше для российской аудитории, конечно, чем для украинские, потому что украинцам было явно не до этого, но для россиян точно совершенно было супер важно, что украинка и россиянин могут говорить друг с другом, по-прежнему обсуждать какие-то больные штуки, и мы вообще выходили, записывались каждый день и буквально сразу же выходили. Но понятно, что это все тянется долго, ну и что мне рассказывать, собственно говоря, людям, живущим в Израиле, к войне, наверное, в той или иной степени привыкаешь, это все становится каким-то таким болезненным фоном. Соответственно, конечно, периодически случаются какие-то суперпотрясения, но все равно как бы уже как будто все эмоции высказаны, уже все как бы, значит, проговорено, и сейчас мы смотрим просто как на, не знаю, уважаемые, опять же, и даже многие любимые мной коллеги-журналисты как бы расспрашивают не хотят же экспертов на одни и те же темы каждый день.
0: Мне кажется, что то, что ты делаешь в музыке вот сейчас, не менее важно, и наверное,
1: вот мне потом... тоже так показалось, поэтому
0: да. Я мы с тобой одинаково думаем. А как вы познакомились, вот когда произошел первый контакт с...
3: Значит, на концерте в Иерусалиме.
0: На концерте в Иерусалиме.
3: Нет, я слушаю много лет уже, скажем, я, честно говоря, задумался. Я думаю, что уже, конечно, после начала войны начал, как-то услышал Джокер Джеймс. Скорее всего, прочитал в «Медузе» была статья, мне кажется. Где-то прочитал, что была статья, что вот есть такой журналист, который переквалифицировался в музыканта. Я стал слушать, и мне очень понравились тексты. И мне очень понравилась музыка, что не всегда, в общем, идет вместе. И я вот у меня было ощущение, личное мое ощущение, что это вот как вот я слушаю гражданскую оборону. Что вот, ну, вот так реально, что вот такие тяжелые достаточно тексты, но жесткие, и мне это как-то очень-очень зашло. Вот. И музыка мне тоже очень понравилась. Даже, так сказать, этот рэп, который значит, в больших количествах присутствует в песнях. Вот мне вот именно такой вид рэпа мне нравится, когда идет нормально, вот интересная музыкальная подложка сзади, а не просто речитатив с какими-то битами, а вот хорошая музыка.
1: Я могу сказать, кстати, опять же, раз уж, друзья, вы так лестно отзываетесь о текстах, что, конечно, без журналистского бэкграунда у меня бы тоже это не получилось. То есть тут одно другое подпитывало, действительно, и просто потому, что мне приходилось так или иначе делать по работе какие-то проекты. Ну, сейчас вот понятно, что у нас война в Украине была наиболее таким... Ну и, как бы, естественно, я читаю другие...
3: Да, но это же поэзия.
1: Но я имею в виду, что... Ну, как бы, есть какие-то вещи, которые на меня производят неизгладимое впечатление. Я довольно много занимался, например, чеченскими войнами. Мне это довольно сильно некоторые штуки. Потом я разговаривал с моими коллегами, например, из ныне объявленной в России какой-то совсем запрещенной организации «Мемориал», хотя, казалось бы, и очень заслуженный, и очень важный. И они мне рассказали какие-то вещи, которые тоже меня потрясли, и это тоже попало в итоге в трекинг. То есть такие штуки, они, наверное, без журналистской работы не были бы возможны. Ну, как-то вот у меня я стараюсь... При этом как-то многие, конечно, кого-то это пугает немножко, количество там повесточных каких-то вещей, там многие считают, что это политическая какая-то. Ну, честно говоря, у меня нет, мне кажется, у меня нет какой-то агитации политической
0: в текстах. А хоть бы, какая угодно, просто это мастерски сделанные вещи, и честно сделанные, и по музыке, и по тексту, все класс.
1: Спасибо. Ну, я просто как бы из-за того, что я, опять же, последние много достаточно лет работал журналистом, у меня просто это в голове крутится, и я не могу про это не думать. То есть, вот на самом деле, Джокер Джеймс появился раньше, чем, там, не знаю, стала известной там, грубо, порнофильмы или вот какие-то такие проекты, которые известны своими, там, скажем, политическими текстами. Ну, я не знаю.
3: Ну,
1: я
3: кажется, ты жестче.
1: Ну, я, короче говоря, скажем так, вот я точно, опять же, не знаю историю всех независимых музыкантов сейчас, но там вот мы запустились в 2016 году, и тогда на нас смотрели немножко как на каких-то маргиналов. То есть,
3: как на Новодворского.
1: Ничего смешного, ну, типа, да, да. Ну, я и как вот это все, я национал-предатель, я как таковом. Ну, типа, люди говорили, чуваки, вы что, реально хотите про это читать? Вам нормально? Ну, то есть, вам может что-то другое, как бы, зачем вы лезете-то как бы на рожон? Вот, и да, и, а потом оказалось, что типа, это теперь сейчас мейнстрим, как бы все стали, монеточка стала уже такая. Ну, короче, в общем, это все как бы немножко забавно наблюдать, ну и такая как бы в этом ирония присутствует.
0: Ну, смотри, когда немножко пройдет время, мы сможем, да, отвлеченно чуть-чуть, дай бог, об этом рассуждать, все равно качество текста останется очень высоким, и качество музыки тоже. Так что, кто был позже, не суть. Мы слушаем следующий трек. Ты потом скажешь, из какого это альбома. Ага. Ну и возвращаемся к разговору, потому что есть всегда... Мы могли просто разговаривать, не слушая, как бы настолько много тем у нас, но послушать очень хочется. Так что поехали.

0: Ну что ж, в студии по-прежнему Виктор Лист, которому большое-большое спасибо за сегодняшнего приглашенного гостя. От Виктора Листа я услышал
1: за
0: первую
1: подгон.
0: Информацию.
1: Спасибо за подгон. Подгон.
0: Да, да. И Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс.
1: Это я.
0: Это ты. Тебе спасибо за все эти композиции. Вопрос, такой вопрос. Что такое, на твой же взгляд, проект «Джокер Джеймс» стилистически, музыкально, поэтически?
1: Ну, я иронически немного называю себя бард-рэпером, потому что, опять же, вот вернусь немножко к истории, да, когда я оказался в 22-м году в эмиграции и начал сам что-то ковырять и записывать лупы, я использую акустическую гитару, и вот Витя не даст соврать, на концерте, на концертах я играю обычно на акустической гитаре.
0: Вить, соврать не дай.
2: Ни в коем случае.
0: Играет.
1: Вот. И, соответственно, ну, это такая немножко акустическая гитара с рэпом не очень ассоциируется, поэтому как бы мы придумали такой вот термин «бард-рэп», иронический. Ну и на самом деле, мне кажется, что тут есть и второй слой, потому что ведь, ну, кто такие самые вообще главные барды в истории там русскоязычных бардов? Это Галич, Акуджава, Высоцкий, да. То есть, либо это Галич, который уже вообще был в эмиграции, иммигрантским, поэтому он был запрещен, да. Либо это Высоцкий, Акуджава, которые были такие полулегальные.
0: Полулегаль, да?
1: И вся вот эта история с квартирниками, с какими-то полуподпольными сейшенами, где ты можешь послушать там Высоцкого или кого-то еще, и то, что потом вылилось в Гребенщикова, Аквариум, ну, короче говоря, это же все такая, ну, короче говоря, это часть бардовской культуры. И на самом деле для... мой дедушка, например, очень много тусовался с бардами, он дружил с Кимом, с Висбором, и они в педагогическом институте московском, они ходили в походы, и вот, это, собственно, все эти песни, как бы, которые стали классикой авторской песни, он слышал, так сказать, у костра. И это же был глоток свободы для людей от, ну, как бы, подуставших от советского такого истеблишмента, от такой рутины, что люди уходили в поход, и там, как бы, ну, чувствовали себя свободнее явно, чем они, ну, короче, я, конечно, не жил, но, как мне кажется, это было так. Вот. И поэтому в нынешних обстоятельствах мне тоже показалось, что это важный символ такого вот подпольного песенного сопротивления, если хотите. То есть это, конечно, не знаю, можно вспоминать другие. Это рэп сам по себе, это протестная довольно музыка, да, там панк-рок, протестная музыка. Но вот поскольку, опять же, поскольку я во многом заточен на тексты, то это все-таки, ну, как бы, как и в хип-хопе тексты важны, но в авторской песне они всегда были на первом месте, скажем так, поэтому...
0: Алексей, хип-хоп это, допустим, Noize MC?
1: Ну, Noize же тоже совмещает стиль, то есть хип-хоп это музыкальный стиль, это та, вообще танцевальная, танцевальная культура, да, рэп это как бы стиль вот этой мелодикламации, речитативный. Соответственно, Noize, ну, в какой-то степени, ну, как бы, он это начал делать раньше меня гораздо, совмещает просто это с альтернативным роком, как бы, и, соответственно, мне кажется, сейчас вообще такое время, когда осталось очень мало, как бы, чистых стилей. То есть все самые популярные там нынешние группы, которые слушают, не знаю, школьники или, ну, то есть, я не знаю, как самые, наверное, такие примеры, типа, там, Imagine Dragons или, там, 21 Pilots, они совмещают поп-музыку, рок-музыку, хип-хоп, ну, короче говоря, нету чистого жанра. И это, наверное, в чем-то хорошо, я не знаю. И в этом смысле Джокер Джеймс тоже, на самом деле, совершенно разный. То есть я, из-за того, что я вырос на музыке, там, 60-х, британской, и для меня Beatles, Rolling Stones, Kings, там, это все то, что мы будем слушать еще во второй половине передачи частично, были источниками вдохновения, конечно, но при этом и на это наложились все эти хип-хоповые штуки, и там русский рок, естественно, как бы тот же там БГ, там Аукцион, не знаю, Гражданская оборона, которую Витя уже сегодня вспомнил. Вот, так что тут все очень перемешалось, и мне кажется, в современном мире уже сложно отделить один пласт от другого, но да, ну можно вычленить какие-то, наверное, вот отсылочки.
0: Вить, ты что-то хочешь добавить?
2: Полностью согласен.
0: А, с предыдущим оратором, да? Ну, тогда мне остается как бы просто объявить. Да нет, сами потом объявим пост, следующую композицию. Поехали.

0: Ну, просто классная композиция. Вот просто приятно было слушать. Алексей Пономарев, Джокер Джеймс, в студии Виктор Лист, благодаря которому я сегодня впервые вот знакомлюсь лично с Алексеем. И второй раз внимательно и с удовольствием слушаю твои, Алексей, песни.
1: Ага, вот Игорь, ты спрашивал, кстати, вот эта песня как раз с альбома «Родина». Родина. Ну, то есть она в него вошла в итоге. Альбом вышел в 24-м году уже, а на самом деле написана эта песня была достаточно сильно раньше, в осенью 23-го, когда... Помимо большой войны в Украине, случились еще совсем рядом. Я живу в Тбилиси последнее время, да, и рядом с нами началась война в Нагорном Карабахе снова. Mm-hmm. И случилось 7 октября. Соответственно, было ощущение какого-то как бы нарастающего кошмара, скажу мягко. Mm-hmm. И, соответственно, вот на этой волне эта песня появилась как-то очень быстро, и я... Ее играл на концерте в Тбилиси первый раз. Мне еще я даже не дописал все слова до конца, но мне просто очень хотелось как-то поделиться этой эмоцией, и сразу людей она зацепила. Вот. Потом даже какое-то время я немножко ее перестал играть, потому что уж слишком как-то это прям было, как будто ты царапаешь одну и ту же, ковыряешь, как бы заживающую
2: слишком
1: рану.
2: На злобу дня, да?
1: Ну, в смысле, что это все-таки болезненный довольно трек, и, ну, сейчас, конечно, в Израиле как бы сложно его обойти. Естественно, я его играю, и для людей это важно. Вот. Так что вот как-то так, да, такая песня непростая.
0: Скажи, вот, ну, я еще отнесусь как бы, к твоей подкастерской, журналистской работе, ну, хотя ее уже теперь в прошлом, но неважно.
1: Ну, отнестись можно, конечно.
0: Да, один из твоих немузыкальных проектов, вот, «Война, которой не было».
1: Да, это как раз тот самый... Это
0: о чем там, как бы, вот, «Война, которой не было»?
1: Почему это так называется, «Война, которой не было»? Да. Ну, потому что Чеченская война не первая, не вторая, в России не называлась войной. То есть российские власти называли ее либо контртеррористической операцией, либо операцией по восстановлению конституционного порядка, ну, точнее,
0: в обратку. Так и сейчас, в общем, как бы не
1: да, да, и
0: войной.
1: Поэтому у этой войны, к сожалению, есть очень много рифм с событиями, которые происходят прямо сейчас и в Украине, и, к сожалению, в связи с израильско-палестинским конфликтом. Ну, я думаю, что лучше не стоит как бы сильно в это все сейчас влезать, но ну, короче, это болезненные как бы рифмы, которые, мне кажется, я сам очень многого не знал про эту войну. То есть я помню, как начиналась Вторая Чеченская война, помню взрывы в домов в Москве, и это все было очень страшно, и при этом у меня было ощущение, что мне хочется, чтобы, значит, наша армия пошла и наказала вот этих самых чеченцев, которые я... И я разговариваю со многими людьми, и они практически все в этом солидарны, хотя на самом деле мы сейчас, смотря на это много лет спустя, понимаем, что, ну, как бы, это, ну, такое... Это, на самом деле, действие пропаганды государственной.
0: И... Ну, ужас в том, что и я тогда так полагал.
1: Да, ну, как бы... Ну, так, ну, как бы, что мы... Вот у нас интернета же, по сути, даже тогда не было. Мы смотрели, там, первый канал, второй канал. Даже НТВ, на самом деле, если того периода посмотреть. Это довольно такая забавная штука. Я интервьюировал Евгения Киселева, который сейчас живет в Украине, а тогда был, как бы, лицом канала НТВ, и тогда еще независимого НТВ. И, значит, он мне в интервью сейчас уже поздним говорит. Ну, вот тогда просто, значит... Россияне были готовы закрыть глаза на любые действия там российских силовиков и армии, просто чтобы, значит, чувствовать себя в безопасности и как бы чтобы их больше не взрывали. И такой, и вот так. И он как бы так и говорит это отстраненно, так типа, вот россияне такие, как бы. При том, что я понимаю, что он это на самом деле, конечно, делает не нарочно, а просто уже за древностью лет, как бы, вот, потому что, ну, как бы журналисты очень как бы заслуженные и, в общем, много всего важного сделавший. И я просто нашел эфир, где, собственно, Евгений Киселев говорит буквально типа из серии: надеюсь, что вот, я как бы. Что-то, ну, типа, чтобы вот в этот раз у военных все получилось. Чтобы вот как-то, как бы, ну, то есть, благословляет их, собственно говоря, на начало этой вот Второй Чеченской войны в какой-то степени. И, ну, то есть, это можно понять в контексте. Я думаю, что особенно, что, опять же, говорить там, не знаю, не хочется, опять же, в израильскую повестку углубляться, но такое происходит, когда люди живут под действием какого-то мощного ужаса, очень страшных событий, и просто, как бы, ну, как бы, готовы простить любые ответные...
2: А медиа их как бы...
1: Ну, а медиа
2: отражает,
1: это,
2: отражает,
1: это все, да,
2: отражает
1: это все,
2: и усиливает.
1: Как, бы, как в камере какой-то акустический.
2: Но я хотел сказать, что мне очень нравится эта композиция, не только ее смысл, а даже вот музыкальная часть, потому что это очень контрастирует с этими с резкими вот, в музыкальном плане песнями, вот эти баллады, прекраснее совершенно, и то, что мы еще позже услышим, это... я считаю, что это мастерство, потому что не часто удается выпустить одинакового уровня, музыкального уровня композиции в одном проекте.
0: Вот честно, действительно, без различий. Они все одинаково классные.
1: Это приятно.
0: Мы едем дальше?
1: Можем,
0: поехали,
1: да.
0: Поехали, да, конечно.
1: Сори, я на самом деле...

0: Так, это была композиция «Мой лучший друг», в студии Виктор Лист и Алексей Пономарев, «Джокер Джеймс». Еще одна замечательная песня. Мне все нравится. Вопрос. Ты собираешься дальше жить в Тбилиси, в общем, потому что на момент, когда я читал интервью, так сказать, ты говорил о том, что тут немножко есть сложности, можно выехать и не заехать обратно. Как там происходит? Что у тебя?
1: Ну, я боюсь слишком глубоко углубиться в эти иммигрантские байки, но действительно, я думаю, что ты читал интервью какого-то типа 23-го года или 24-го, может быть, и тогда у меня были действительно сложности с въездом в Грузию, меня каждый раз мурыжили на въезде. Сейчас вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, как бы ситуация улучшилась, несколько стабилизировалась, я бы сказал. Вот. Может быть, кстати, из-за того, что я не работаю больше журналистом, как бы всякое такое. Но, опять же, я не знаю, если, не дай бог, на меня заведут какое-нибудь уголовное дело или что-нибудь такое, то, возможно, это как бы... Ну да, да, то это может осложнить как бы ситуацию, потому что, мне кажется, грузинские власти... Просто, ну, их тоже можно прекрасно понять, они действуют по принципу, как бы, чем... Ну, как бы, нет человека, нет проблем. Зачем нам впускать каких-то людей, которых Россия может попросить выдать или что-нибудь такое? Ну, типа, нам это не надо вообще, как бы, там, разбирайтесь сами. Вот, Грузия явно совершенно натерпелась и навоевалась там в 90-е, там была война 2008 года, никуда она не хочет встревать, поэтому там такое, как бы, сейчас... ну, у них такое, как бы, немножко, ну... ощущение такое, что они хотят удержать стабильность любой ценой, и поэтому им это как бы все не нужно. Вот. Но в целом Тбилиси прекрасный город. Я очень благодарен Грузии за то, что она меня как бы приютила. Имел некоторый также опыт во время этой эмиграции жизни в Европе, но пока мне что-то не очень понравилось.
0: Ага.
1: Но посмотрим, может быть, что-то еще поменяется.
0: Ну, если ты пока хорошо, то вот пусть будет хорошо.
1: Про это мы, кстати, сегодня будем, по-моему, слушать песню «Осткройц». Это когда я жил в Берлине. Вот там.
0: Да, прекрасно. Обязательно будем слушать. Классная песня. Но пока мы слушаем следующую. У нас следующий из альбома «Родина». Сейчас разберемся, так сказать, в том, что мы будем слушать, но не сомневаюсь.
2: Последний вопрос перед следующей композицией. У тебя много друзей иностранных агентов?
1: Слушай, у меня приличное, ой, сейчас уже прям десятками можно исчислять количество друзей иностранных агентов. Эта песня, если можно, еще у нас есть время, я бы ответил. Эта песня была написана до российского вторжения в Украину. Это была осень 21 года. И просто мою прекрасную подругу Соню Гройсман, журналистку, и еще нескольких моих друзей объявили иностранными агентами персонально. И тогда мы еще все были в России.
0: Соня с Дождя, которая...
1: Ну, она сейчас уже не в Дожде, но тогда была там, да. И проблема в том, что когда ты живешь в России, и ты персональный иностранный агент, это капец как усложняет жизнь. То есть это просто очень все неудобно, нужно заполнять эти декларации безумные. Короче говоря, я тогда с этим столкнулся, как бы вот просто видел, как мои друзья из этого страдают. Соответственно, написал вот этот трек, потом уже как-то с началом как бы вот всего дальнейшего ужаса как-то даже стало немного неловко, что мы так переживали из этого иностранного агентства. Ну, сейчас, ну, это я считаю, что в моем репертуаре это веселая песня достаточно. Она звучит бодро. Хотя, конечно, ну, эта песня была как бы написана вот так в поддержку друзей, как бы, и...
0: Ну, потом все равно все это останется, как бы эти песни будут иметь свои вешки временные.
1: Ну, да.
0: Но они классные, поэтому они одновременно, они оказываются внутри какого-то периода, а вместе с тем и вне, потому что их можно слушать в любое время.
1: Ну да, вот сегодня на концерте в Иерусалиме я посвящал Андрею Аксенову, например, моему другу, подкастеру и музыканту, который...
2: А он агент?
1: Он иностранный агент, да, да.
2: Прекрасно.
0: Сколько хороших, достойных людей, наконец-то, да, оказались иностранными агентами. Мы слушаем следующую композицию.

0: легче, становится легче, становится легче, становится легче. Собаки захлебнулись от воя. Нас учили не жить, нас учили умирать стоя. Знаешь, в эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое.
1: В студии по-прежнему, и слава богу, Виктор Лист и Джокер Джеймс, Алексей Пономарев. Нам надо немножко ускориться. Мы хотим...
2: Мы не бежим.
3: Мы развитие,
2: это очень важно.
3: Повторяем с собой то, что в эту игру могут играть двое, как бы сидя за двумя микрофонами, гостями.
2: Под руководством Игоря, конечно. Нет, что важно про эту композицию, что эта композиция была написана, была на альбоме 2002 года. «Аквариума», то есть
3: БГ. Да, это альбом «Сестра Хаус».
2: Вот. Но я, пока я не услышал в каком-то концерте, я слышал какой-то концерт, там что ты сказал, что это песня Гребенщикова, я был полностью уверен, что это твоя. Она просто вписывается в вот этот текст, он, конечно, более менее фактивно, как бы, вот как у тебя, так и...
3: Менее повесточный,
2: но все равно, я слушаю, думаю, вау.
3: Мне кажется, что эта песня, это моя гипотеза, я не знаю, я с Борисом Борисовичем не обсуждал это, хотя он нам дал официальное, так сказать, благословение на запись этого кавера и выпуск его, что эта песня была написана на фоне начала Второй Чеченской войны. И «Моя родина, как свинья, жрет своих сыновей», вот это все. И, соответственно, я просто в какой-то момент переслушивал альбом «Сестра Хаус» и офигел от того, насколько эта песня звучит вообще прям про сейчас. И я несколько раз был на концертах «Аквариума» вот в последние годы, и почему-то они не играют этот трек. И я подумал, блин, а вообще-то его можно переделать под «Джокер». В смысле, у БГ он немножко... он по-другому немножко интонирует, потому что ему не нужно в хип-хоп как бы это заворачивать, а я как бы это чуть-чуть сделал более хип-хоперским образом. Но да, это довольно прикольно наблюдать, как что, например, а есть вообще, скажем так, молодое поколение слушателей, которые там, не знаю, сейчас в районе 20 лет, и они вообще понятия не имеют ни про какую «Сестру Хаус», то есть там они слышали песню, скорее всего, там «Мы камичи стаканы на стол» или что такое, в смысле, что отдельные какие-то треки слышали, или наоборот «Город золотой», я не знаю, какой-то совсем, а там 500 они не слушали, например, хотя для людей моего поколения это типа знаковый альбом, который открывается этой песней, поэтому...
1: Хотелось бы, как говорится, прослыть и быть глупее, чем я есть на самом деле, но я тоже ничего не слышал про эту песню, я прошу прощения.
2: Ты мне сказал, все. Я скажу, у меня, я так извиняюсь, Борис Борисович, у меня как «Аквариум» закончился в 94-м году. Я как после 94 года, я потом ничего, альбом только «Сольвас» как-то еще воспринял, а все остальное вообще не вставлял.
3: Я просто очень люблю «Аквариум» конца 90-х, начала 2000-х, там у них был в какой-то момент даже такой неизданный, скажем так, цикл песен, который потом раскидался по каким-то сборникам или альбомам, там вот «Афанасий Никитин Буги», всякие такие, там, не знаю, «Девушки танцуют одни», короче, частично то, что попало в альбом.
2: Ты еще про это скажешь.
3: Да, мы будем слушать еще потом.
1: Да, мы сейчас слушаем следующую композицию, потому что нам надо успеть. Вот, поехали.

0: Лист в студии. Я начинаю дико нервничать. Там нужно еще как минимум две композиции послушать в этом часе.
1: Игорь, можно я быстро тогда сразу скажу про эту песню? Потому что мне кажется, хорошо дать какой-то контекст. Ну, во-первых, опять же, внимательный слушатель может услышать в ней отсылки к творчеству еще одного легендарного питерского рокера Михаила Науменко из группы «Зоопарк». Вот. Во-вторых, в ней поет прекрасная певица Маша Родичева. Она же «Меня зовут Маша». Песню, которую мы будем сейчас слушать
0: во второй половине программы. Классная, кстати.
1: Вот, да. И она моя хорошая подруга, и вот спела эта песня тоже с альбома «Родина», и там вот я очень благодарен Маше, что она очень сильно украсила, мне кажется, своим голосом этот трек. Вот, что я хотел сказать.
0: А можно еще вопрос задам на секунду? И
1: конечно.
0: И мы ломанем дальше. Вообще, можешь ли ты сказать, что где-то ты стал, мы не знали, становишься своим. Возможно ли это в принципе?
1: Ну вот, название альбома «Родина», которое написано латиницей, оно в какой-то степени и как бы об этом и было, что как бы не очень понятно, где эта родина находится. В смысле, что она как бы какая-то теперь, какая-то вот...
0: Внутренняя.
1: Ну вот то и внутренняя, то ли вот она какая-то переведенная на какой-то другой язык или что-то такое. Плюс еще, значит, когда мы с моей тогда еще не девушка, а теперь девушка Полины, гуляли по еврейскому, кстати говоря, кладбищу в Праге, мы обнаружили, что слово «родина», написанное на многих могильных камнях, оно означает «семья». И вообще на многих славянских языках...
0: Восточноевропейских, да.
1: Ну, таких околославянских, да, в восточноевропейских языках оно означает «семья». И это довольно меня сильно впечатлило, потому что мы, собственно, буквально на обложке альбома, те, кто вы можете, не то, что Витя не даст соврать, а просто вы можете зайти в Apple Music или в Spotify, или где вы слушаете музыку, и там вот вы видите, что, собственно, это и есть фотка, которую я сделал на пражском кладбище, немножко обработанная моей другой подругой. Ну, короче, это вот буквально могильный камень, да, на котором написано «Родина» латиницей. Смыслов много, все могут придумывать на свой вкус, как будто в этой ситуации нашей нынешней.
0: Окей. Так, у нас следующая композиция. Мы не теряем ни
1: погнали!
0: Секунды. Погнали, конечно. Так, погнали.
1: Что там? Остроить? А, тебе не остроить.

ветер дует с окраин. У дверного глазка ты стоишь неприкаян, словно гром и раскаты вдали возникают, и над городом черные птицы. Над городом.

Америка, Америка, тебе это не снится. Тебе это не снится. Тебе это не снится. Тебе это не снится. Будет день, будет утро, однажды закончится. Даже глухая полярная ночь отправляет.

0: просыпайся.
1: А ладно, все равно бесполезно, походу.
2: Я уже устал.

0: повторять, что в студии Алексей Пономарев, Джокер Джеймс и Виктор Лист. Сейчас будем слушать еще одну заключительную на первом часе композицию Джокера Джеймса.
1: Одно предложение скажу.
0: Да.
1: Можно одно предложение
0: сказать? Нет, про тебя больше можно, да.
1: Просто «Тебе это не снится» — это отсылка к песне группы «Сплин» «Тебе это снится», которая вышла в начале 2000-х годов. И более того, я даже когда ее записывал, я взял кусочек из песни «Сплина» и перевернул его задом наперед, чтобы это было как бы... Короче, на всех уровнях было как бы переосмыслением. Вот, вот просто что хотел сказать, потому что фан-факт.
0: Я в этой связи хочу задать последний вопрос на первом часе. Зачем творчеством из уехавших или оставшихся, я не знаю, ты наблюдаешь с интересом?
1: Ой, ну, и русскоязычных.
0: Ну, давай возьмем русскоязычных, да.
1: Ну, наверное, из русскоязычных в основном за, опять же, вот Борис Борисовичем, за Леней Федоровым наблюдаю. Ну, немножко за всякими, понятно, там, но за Нойзом и Монеточкой сложно не наблюдать, потому что они так везде, просто из практически из каждого утюга, в хорошем смысле, как бы, но... Ну да, вот как-то так. Ну плюс какие-то есть вот знакомые музыканты, некоторых мы будем слушать во втором часе. Вообще сейчас очень как бы сложно на самом деле за всем следить, потому что в России, например, очень много как бы нарождается новых артистов внутри, кстати, которые вполне явно по своему настрою могут быть антивоенными, просто они не могут говорить об этом напрямую. Вот. Ну снаружи как бы тоже происходят иногда какие-то интересные штуки, хотя здесь скорее мы уже говорим про известных каких-то артистов, да, каких-то уже заслуженных, молодых как будто бы мало появляется.
2: А, значит... Им тяжело выскочить?
1: Ну да.
0: Конечно, по нынешним-то временам. Все, первый час вот музыкальных подарков подходит к завершению. Мы слушаем еще одну композицию Джокера Джеймса, замечательную композицию от Кройц.
1: Я вот написал ее как раз, когда грустил, живя в Берлине год.
0: Ну, возвращаемся через несколько минут. Никуда не уходите. Мы слушаем.

я буду ждать тебя. Я буду ждать тебя, я буду ждать тебя, я буду ждать тебя.

0: Настойчивый. Итак, вновь доброй ночи, не спящий Израиль. Привет, полуношники.
1: Перед рассветом как раз песня называлась.
0: Очень правильно называлась эта песня. В студии по-прежнему звукооператор Михаил Оршванг, Игорь Хариф, а также Виктор Лист и Алексей Пономарев, он же Джокер Джеймс. И это программа List of Presents, час второй. На втором часе, по задумке, кстати, замечательной задумке Виктора, герой программы, то бишь, в данном случае Алексей рассказывает о композициях, значит, на которых вырос или которые существенно на него повлияли и в какой-то мере его сформировали, и так оно и будет. Но в данном случае мы начали еще с композиции самого Алексея. Ну, замечательно, мне так нравится эта строчка, мы танцуем так, как будто все пропал. Я ее просто повторял, как заведенный, после того, что послушал.
1: Это я просто устал сочинять песни про войну и смерть, и мне хотелось вот написать летний танцевальный хит, вот такой
2: получился. У тебя получилось?
0: Ну да.
2: Ноги так и тянутся в пляс.
0: Отличная просто песня.
1: Я хотел еще байку рассказать, если можно, про песню «Ост Кройц», которую мы закрывали в прошлый час.
0: Совершенно верно, мы закрывали песню «Ост Кройц», пожалуйста.
1: И таким образом мы закроем арку, так сказать, моего персонажа, скитающегося по разным эмигрантским столицам. Как раз ты спрашивал про Грузию и насколько, значит, легко туда въезжать и выезжать. Вот один из последних разов, когда я въезжал в Грузию, это было в мае, я уже не работал журналистом, и меня в очередной раз, значит, допрашивали там на границе, и закончилось все тем, что, ну, я сказал, что я музыкант, что я не журналист, я еще с гитарой приехал, как бы, в общем, это все было правда, что я говорил. Вот, и в конце концов он говорит: ну ладно, поставь какую-нибудь свою песню. И я такой, ну, я думаю, ну, я не буду сейчас там ставить политическое что-то, там, я национал предатель, пятая колонна, всякое такое. И я такой, ну, так, в телефоне такой, Ост Кройц, включаю, там вот шумы эти в начале железнодорожные, потом, значит, начинается бит, и я начинаю читать, там, двери вагона закроются, и он такой начинает кивать головой так одобрительно, типа, круто, да, хороший трек, хороший. И потом вот после он говорит: ладно, сейчас посиди, сейчас все будет нормально. И после этого после этого меня опускают без допросов в Грузию. Так что я считаю, что...
2: Там стоит отметка.
1: Живительная сила.
2: Музыкант.
1: Бардрейтер.
0: Да.
2: Прекрасно. Прекрасно.
0: И «Ост Кройц» роскошная песня, значит, но и вот это вот сейчас я зациклился на «Мы танцуем так, как будто все пропало». Опять же, это, кажется, это называется шляг-фраза. Вот так, да? Такой вот, значит, да, это просто вот хочется самому это каждый раз повторять и петь. Классное. Ну что, мы теперь переходим к обязательной программе второго часа, когда ты пару слов будешь говорить о композициях, которые тебе кажутся важными для тебя, а мы будем их, соответственно, слушать. И мы начинаем с группы The Who.
1: Ну да.
0: И ты, скажи, поделись с нами, чем захочешь.
1: Мы будем слушать не самую известную композицию группы The Who. Наверное, некоторые наши слушатели знают эту группу. Это довольно известная британская команда, начавшая свой творческий путь в 60-е вместе с Beatles, Rolling Stones и так далее. И продолжающие удивительным образом вот до сих пор практически, то есть как будто они официально не распадались. И, слава богу, двое из участников-основателей еще живы. Ну, я очень много слушал The Who в старшей школе. Для меня это как бы важная такая история. И у них есть мой любимый альбом, который называется «Квадрофения». Кстати, в какой-то момент я узнал, что это еще любимый альбом Антона Долина. По этому поводу мы с ним немножко побратались.
0: Антона Долина в студию.
1: А сейчас сюрприз. Это как в программе «Окна», да, или как это называлось? Большая стирка, короче, когда появляется. А сейчас муж. Ну вот. Да, и эта песня, которую мы будем слушать, она не вошла в альбом «Квадрофения», но она посвящена одному из персонажей. Этого персонажа зовут Джокер Джеймс.
2: Вау! Вау!
0: А что, после этой песни...
2: Какое совпадение!
0: После этой песни ты решил назвать себя
1: Мне в какой-то момент просто, когда мы запускали этот проект, мне нужно было придумать какое-то название, я вспомнил этот трек и решил назваться. Музыкально он не очень имеет отношения к тому, что мы делаем сейчас, но как бы он такой, он, видимо, как вот... Насколько я в силу в меру своей испорченности понимаю эту песню, это про человека, который сначала сам всех как бы кидал, потом кинули его.
0: Нам осталось еще послушать. С удовольствием.
1: Заводи,
0: да.

0: Итак, мы продолжаем программу, которая доставляет мне огромное удовольствие. За это я благодарю Виктора Листа, автора программы List of Presents. И, конечно же, Джокера Джеймса, Алексея Пономарева, чьи композиции очень легли мне на душу, когда я слушал первый раз, потом во время первого часа нашего. Вот. А теперь я жалею даже, что это не композиции Джокера Джеймса, а тех, кого уважает и любит сам Джокер Джеймс.
1: Давай еще раз тогда скажем про то, что вы можете, кажется, еще прийти на концерт в Тель-Авиве 18 сентября. Да. Может быть, даже в Хайфе, но если успеете, конечно,
2: да. 17 постарайтесь.
0: Да. Во всяком случае, вы получите удовольствие. Я честно это говорю от всего сердца. Мне очень нравятся эти композиции по текстам, по музыке, по всему. И потом, мне кажется, сам Алексей Пономарев замечательный собеседник, интересный человек.
1: Нормально. Вот. Да.
2: Да. Я был на концерте в Иерусалиме, было отлично, зажигательно. И там 2 часа колбасились.
0: Все. 2 часа колбасились?
2: Да. 2 часа. Фотографии в Фейсбуке.
1: Танцуем так, как будто все пропало. Да, примерно так было.
0: Не знаю, вот чего, половины чего, сантиметра какого не хватает этой песни, чтобы адским хитом мы танцуем так.
1: Ну, не так давно вышло, может быть.
0: Давайте петь эту песню, потому что она классная. Мы идем дальше. У нас следующая композиция — это Radiohead.
1: О, да. Я сегодня даже в майке Radiohead пришел.
2: На эфир, да, точно.
1: Чтобы показать, что это не случайный выбор.
0: Это не случайный выбор.
2: Ну и расскажи нам.
1: Группу Radiohead я полюбил уже, скорее, такой в поздней юности, когда она уже, в общем-то, стала, наверное, общемировой классикой. Вот. И удивительно, странно осознавать, что с тех пор, вот мы сейчас будем слушать, по-моему, песню, если я не ошибаюсь, «Wolf at the Door», да, с альбома.
2: Да.
1: Hail to the Thief 2003 года.
0: Да.
1: И это был первый альбом, который Radiohead выпустили, когда я уже был фанатом. И я очень с большим нетерпением ждал его выхода. И сейчас, конечно, с этого момента прошло 23 года, это страшно представить. Вот. Это одно из моментов, на которых вот ты ловишь себя такие странные ощущения. Вот это нифига себе, короче. Вот реально 23 года прошло. Вот. И это был очень для Radiohead очень политический альбом, на самом деле. Он был уже антивоенный, связанный с... Значит, он был анти-Джордж Бушевский. И по нынешним временам это как будто уже ничего не значит на фоне там Трампа и всех его друзей. Вот. Но тогда это воспринималось как дерзкая такая история, антивоенная. И Radiohead же не были на тот момент политической группой, но вот это было их, по-моему, одно из первых таких мощных высказываний, потому что на этом альбоме есть сразу несколько песен, которые были как бы повесточные в какой-то степени.
0: И после этих слов мы, собственно, можем послушать группу Radiohead. Поехали.

0: Ну вот, никаких чудес, нормальная депрессивная композиция от группы Radiohead. С удовольствием слушал, да.
1: К вопросу про совмещение жанров, в этой песне Том Йорк читает рэп, еще и поверх такого вальсовой ритмики, трехчетвертной, скажем так.
0: Вообще заходит просто замечательно. Ну, Radiohead есть Radiohead.
2: Я вообще не фанат.
0: А у нас все демократично.
1: Кто его позвал? Это чей друг?
0: Так, Виктор Лист, Джокер Джеймс, Алексей Пономарев в студии. Мы себе спокойно идем дальше. Следующим номером нашей программы идет замечательная группа Сплин с замечательной композицией «Бериллий».
1: Да, причем, если я не ошибаюсь, я этот плейлист составлял давно, еще весной, когда я собирался до начала очередной войны в Израиль приехать. И, по-моему, там это не альбомная версия песни «Бериллий», это демо, которое Саша Васильев записал для альбома «Реверсивных хроник событий». Так что, возможно, для наших слушателей, даже если они как бы уже искушенные слушатели группы «Сплин», это будет чем-то
2: А как новым. Тебе да, удалось этот трек найти?
1: Есть. У меня есть разные...
0: Мастера секреты.
2: Прекрасно. Прекрасно.
0: Мы нашли. Нет, Алексей нашел. А мы с удовольствием слушаем. Ну, я первый раз, когда
1: Кстати,
0: все слушал...
1: Кстати, по-моему, в этом демо использован сэмпл из Radiohead, барабаны. Ну, сейчас послушаем, и я вспомню точно.
0: Окей, все. Ты вспоминаешь, мы слушаем.

0: Ну вот такой бесценный обломился нам кайф сегодня в виде двух часов замечательной музыки. Авторами этого нашего кайфа я хочу вынести большую-большую благодарность. Это Виктор Лист.
1: А? Как будто заканчиваешь.
2: И пошли финальные титры.
0: Я только в середине. И я хотел просто еще раз сказать спасибо тебе, Виктор Лист. Спасибо тебе, Джокер Джеймс Алексей Пономарев, потому что ты мало того, что написал кучу классных песен, ты еще и выбрал кучу классных песен.
2: Я хотел сказать, что меня не подвела, кажется, моя память. И если меня не подводит слух, то вот в этом треке «Берили», в демо-версии песни «Берили» использована как раз такая барабанная петля из Radiohead, из песни «Дэ-дэ». И вот эти том-томы, мне кажется, они взяты как раз и Radiohead. Такое вот у нас немножко смысловое продолжение из одного, так сказать, в другое.
0: Ну, это для меня сложно. Я с музыкой, понимаешь, как любитель общаюсь, но приятно от глубины анализа и как бы тонкости перехода. Так, дальше я не знаю, даже нужно ли чего-то объяснять. А, ну я наслушался разговоров, пока идет музыка про аквариум. Ага. Я уже понял давно, что, так сказать, здесь очень хорошо ты относишься к аквариуму. На грани такой братской фанатской любви. Поэтому понятно, почему он объявился в списке. Но почему ты выбрал, допустим, вот эту композицию вот из этого альбома? Вот это, может быть, ты пояснишь.
2: Да, я вот про это начал говорить уже в первом часу, что мой любимейший период аквариума — это конец 90-х, начало 2000-х. И вот эта версия песни Афанасий Никитин «Буги», которую мы будем сейчас слушать, она тоже не с альбома, а это концертная запись с одного из концертов в Самаре. Ну, кто хочет на самом деле погрузиться в это глубже, может погуглить и найдет, скорее всего. Там в Самаре был какой-то большой фан-клуб «Аквариум», и они записывали несколько концертов несколько лет подряд в очень хорошем качестве, с пульта. Они есть выложены, ну, на сайте «Аквариума» где-то на это все есть ссылки. Вот. И вот это один из треков оттуда. И потом «Аквариум» записал эту песню на альбоме «Беспечный русский бродяга», такой немножко в таком, не знаю, как техно-варианте, в таком более электронном. Вот. А это такая просто более живая, не знаю, как сказать, живая и более рок-н-ролльная версия. И я ее люблю.
0: Ну, и с твоего разрешения, и мы ее любим. Все, поехали, и будем слушать.

рыбовый флот, где все матросы носят юбки. У юнги нож во рту и дыбы встали под погрузку в Улан-Баторском порту. Я сразу кинулся в Дасан, кричу, хочу уйти в ретрит, а мне навстречу лагерь.

спине. Поезд бреет и скрипит у нас. Везет по тусклым звездам старый блюзмен трансвестит. Кругом творится что ты что. То дальше, то вблизи, то ли пляски столиваров, то ли женский бой в грязи. Когда со мной

Вот я 7 недель не брился, 8 суток ел грибы. Я стал похож на человека героической судьбы. Шаманы с докторами спорят, как я мог остаться жив. Но я выучил свахили, сменил культурный миф. Когда в село войдут пришельцы, я их брошу в тюрьму. Нам, русским, за границей иностранцы ни к чему.

0: БГ, как он есть. У нас в студии Виктор Лист и Алексей Пономарев, Джокер Джеймс. Час второй программы List of Presents. Это час, когда гость, то в данном случае Алексей, рассказывает о композициях, которые на него повлияли, которые его сформировали, которые он любит и так далее. И мы движемся дальше, и после «Аквариума» у нас группа МТШК.
1: А тут я должен... сказать, что МТШК — это мой прекрасный друг и коллега по музыкальному цеху, Володя Комлев, Вова Комлев. Он еще и, ко всему прочему, барабанщик Джокера Джеймса последнее время, когда мы играем полным составом. Он еще и последнее время барабанщик группы «Сансара», он еще и барабанщик украинского рэпера Тифеста, он еще и играет еще в нескольких проектах, на самом деле. Но у него есть сольный проект, который называется МТШК, где он делает такую странную музыку хип-хоп с какими-то экспериментальными штуками вперемешку. И вот этот трек, который мы будем сейчас слушать, мне очень понравился. Я его иногда слушаю, когда взлетаю на самолете или сажусь, не знаю. Ну, короче говоря, есть такие вот песни, которые ты так прям с большой любовью и нежностью слушаешь. Вот, поэтому я передаю ему огромный привет. Надеюсь, что мы в следующий раз приедем в Израиль вместе с ним и уже будем во всю мощь как бы сотрясать концертные залы ваши.
2: Отличная идея. Мы обоих пригласим на передачу.
0: Конечно, конечно. Виктор Лист, Алексей Пономарев, Джокер Джеймс. И мы, конечно, пригласим, еще раз, имя?
1: Владимир Комлев.
0: Да, да. Все, конечно, уже приглашен. И мы слушаем композицию «Невывозимо».
1: Невывозимо, да.
0: Невывозимо, окей.

Голоса маячит перед глазами, это ок или это поводок? Я пока не понял, где я, в чем дело, но по телу холодок. Недокуренный сигану, дописан некролог. Что это, пролог или это эпилог? Да мне пох, мне подмигивает бог. Значит, у него все схвачено. Значит, нет повода для грусти. Значит, из облаков выплывает кукурузник с баннером потрачен.

0: Кукареку.
1: И это Владимир Комлев в списке Алексея Пономарева, он же Джокер Джеймс, в программе Виктора Листа. Вот. Мне кажется, что это очень клевая, очень странная, причудливая и талантливая музыка, вообще композиция. Правда, классно.
2: Да, да, и на самом деле почекайте МТШК, у Вовы есть прекрасный русский альбом, выпущенный, записанный после начала полномасштабной войны, с таким прям проживанием всех этих событий. Русский альбом, естественно, тоже отсылка к Борису Борисовичу Гребенщикову, который когда-то выпустил свой русский альбом.
3: Как много... он так называется, русский альбом?
2: Да, он так называется, русский альбом, да.
1: Я вот сижу тут и обзавидовался. Люди понимают намеки, люди понимают все омажи, все ссылки. Только я сижу баран. Бараном, значит, но набираюсь опыта и знаний, скажем так. Ладно. Меня зовут Маша. Не меня. Значит, так называется следующая, не знаю, это команда или это псевдоним типа как «Тима ищет свет», например. Как это вот?
2: У меня есть прекрасная подруга Маша Родичева. Мы, те, кто уже с нами второй час, те слышали ее в песне «Утро вдвоем», которую мы слушали в первой половине, записанной для альбома «Родина». Это, кстати, не первый раз, когда Маша со мной пела. Она еще поет в песне «Мемори». Я сегодня ее уж не стал в эфир включать. Кстати, песня «Мемори» написана вот как раз по этим всем рассказам моих друзей-мемориальцев.
1: Грустный. Да, в интервью я читал.
2: Вот. И у Маши есть свой собственный проект, который называется «Меня зовут Маша». Она тоже уже выпустила несколько альбомов совершенно замечательных. И моя, ну, одна из любимых песен называется «Море, забери». Она ее написала, по-моему, уже после начала тоже, после 22-го года, и будучи, кажется, в Армении, может быть, чуть раньше, но я сейчас уже за Машу не буду говорить, но это одна из моих любимых ее песен, и она очень красивая, мне кажется, можем послушать тоже.
1: Да, конечно, с удовольствием, тем более, что я слушал и знаю, она какая классная. Я думаю, вот, а какое же количество общее вот этих уехавших замечательных ребят, которые в разных странах.
2: И девчонок.
1: И девчонок, да. Вот напоминает первую волну эмиграции, когда мы думаем Париж, может быть, Париж и Белград, а там где угодно, в каждом европейском городе свое сообщество поэтов великолепных.
2: Ну вот я считаю, что мы с Машей представители тбилисской волны характерные.
1: Во всяком случае, названо красиво, значит, и будем слушать «Тбилисскую волну». Меня зовут Маша. Поехали.
4: Море, забери. Странное, важное, страшное. Море, забери. Детские сны, самолеты бумажные. Море, забери день. Море, забери нас.

почаще со мной говори. Любить тебя — это знать тебя, это быть к тебе стальным тросом привязанной, несмотря не тая ничего, что может быть названо вечером, ночером говорить, придумывать сказки, ждать тебя, отпускать тебя каждый раз, замечая привязанность. Мама говорит, страшный сон расскажи воде. И мама говорит, даже не зная где ты, что не забывай спать, что на берегу нет вопрос, ответ. Не договори, странное, важное, страшное, не договори, пусть никогда не становится названным, словно на руке ночь, словно на другой день, а ты не здесь. Любить тебя — это быть с тобой, засыпать, готовясь к побегу, греть тебя, вспарывая живот, защищая от снега, боль твоя, боль моя, целый год. С перерывом на нежность, знать тебя никогда с берега на другой, всегда где-то между. Море, забери.

0: Продолжаем. У меня два замечательных гостя. Виктор Лист и Джокер Джеймс, он же Алексей Пономарев. Кайфую. Я надеюсь, что и вы следующим номером нашей программы должен идти бенд Uphill Work.
1: Uphill Work, да. Это группа моего замечательного старинного друга Лёвы Ганкина, которого, думаю, что кто-то из наших слушателей знает как музыкального журналиста, а теперь еще он уже с последние годы живет и работает в Израиле.
2: Гости программы.
3: Да. Постоянные слушатели должны помнить, что у нас был. И мы слышали Uphill Work.
1: Да. Я всегда как-то страдаю из-за того, что группа Uphill Work такая недооцененная. Между тем, она есть тоже в разных стриминговых сервисах, и можно ее послушать, если захотите. И эта песня очень такая позитивная, называется «Smile over substance», то есть как бы улыбайтесь.
3: Да, сейчас помню, что на последнем концерте, на первом концерте Джокера Джеймса Лев Ганкин играл на клавишах.
1: Да, потому что вообще-то очень талантливый музыкант.
0: Ну, он еще и очень талантливый исследователь музыки. Вообще, человек, который говорит превосходно. Мы заслушивались вот с Виктором, он был нашим гостем.
1: А сейчас вот мы послушаем, как он поет.
0: А сейчас послушаем, как он поет, да. Ну что же, поехали.

0: Так, а мы идем дальше вниз по списку Джокера Джеймса. Он же Алексей Пономарев, потому что все уже запомнили. И в программе Виктора Листа List of Presents. Ну, это уже и так все знают. Итак, значит, следующую композицию...
1: Так что, возможно, тем, что ты, тем, то, чем ты сейчас занимаешься, это uphill work, то есть сизифов труд. Буквально-таки. Представляя нас
0: случай, в очередной раз. Ну, может быть, да. Ну, вообще, мне кажется, что в твоем случае вот нет, уж кто-то да услышит тебя еще.
1: Это да, меня, наверное, имеет смысл. Я не такой известный, как Виктор Лист.
0: Ну, и ты, в скобочках, пока. А ты достаточно известный, классный.
2: Да,
0: и...
2: это очень важно пригласить на передачу музыканта, талантливого музыканта, который идет на взлете.
0: Конечно. Нам сбитые летчики не нужны. Нам нужны вот такие активные, так сказать, прекрасно действующие. Дальше. У нас идет программа в программе «Гражданская оборона. Долгая счастливая жизнь». Объяснитесь, сударь.
1: Я должен признаться, я люблю группу «Гражданская оборона». Не все люди разделяют со мной эту любовь. Но я люблю, и мне кажется, песня и альбом вообще «Долгая счастливая жизнь» — это уже такой как бы поздний период «Гражданской обороны», когда, мне кажется, Егор Летов преодолел многих своих уже демонов каких-то внутренних. То есть у него были очень спорные, прямо скажем, если не сказать больше, даже людоедские высказывания политические там в 90-е и так далее. Он заигрывал со всяким фашизмом и, ну, короче, со всякими неприятными людьми. Как будто, если честно, я для себя это скорее объясняю тем, что он всегда хотел, ну, как бы, вот сделать самую такую вот, ну, как бы, нелицеприятную для истеблишмента вещь.
0: Хотел радикальность.
1: Да. То есть, когда был Советский Союз, он был ярым антисоветчиком, потом, значит, случилась независимая Россия, и он стал ярым, значит, советчиком, наоборот, потому что... Ну, короче, за него как бы не буду объяснять все поступки, но при этом, мне кажется, что это очень важный артист для... Даже для молодых музыкантов, которые сейчас просто по количеству кавер-версий, которые существуют, можно судить. Мы тоже, кстати говоря, надо сказать, грешны тем, что, и, кстати, тоже с разрешения вдовы Егора Летова, Наташи Чумаковой, в свое время сделали кавер на песню «Винтовка — это праздник». Она даже есть тоже на стримингах, можете послушать, даже аж в двух версиях, в акустической и просто в такой забойной студии.
2: Прекрасная версия.
1: Вот. И песню «Долгая счастливая жизнь» я очень люблю, она такая беспросветная, с одной стороны, а с другой стороны, вот когда ее поешь, как-то преисполняешься чем-то вот таким.
0: Да, она такая вот тихая.
1: На семи продувных сквозняках.
2: Меня только один вопрос интересует. Когда первый раз звучала «Гражданская оборона» в эфире радио, государственного радио Израиля.
0: Это ты...
2: Звучала ли она вообще? Ну, может быть, это премьера вообще группы?
0: Нет, звучала. «Гражданская оборона» звучала. Я, да.
1: Вообще, значит, на меня произвели в свое время впечатление большое кадры, когда, по-моему, это был концерт в Тель-Авиве, и «Гражданская оборона» же один раз приезжала в Израиль, и какой-то полный аншлаг, какой-то забитый какой-то клуб, и он хором поет, значит, вместе с Егором Летом песню «Общество. Память», за которую многие, как бы, обвиняют его в антисемитизме, но, скажем так, я считаю, что это абсолютно, это, как бы, ироническая песня, такая злая ироническая песня, это слова, вложенные в уста лирического героя. Другое дело, что, к сожалению, конечно, не все люди это одно отличают от другого, и за что Летов как бы прилетало от многих влиятельных, так сказать, спикеров. Не будем показывать пальцем на Михаила Козырева. Ну вот, короче, но при этом, как бы, мне кажется, это показательно, что когда аудитория понимает, что все-таки это как бы не какое-то проявление антисемитизма, а именно, ну как бы, ну, такая злая, злая, мрачная песня про, в общем-то, про историю государства российского, скажем так. И я имею в виду «Общество. Память». А «Долгая счастливая жизнь» немножко о другом, но...
0: Классно, так же классно. Да.
1: Так же классно.
0: И мы ее слушаем.

0: И вот здесь...
1: На оптимистической ноте как будто можно было бы и закончить.
0: Но... Вы подожди, все учтено могучим ураганом. Значит, здесь я должен сообщить, что и второй час нынешнего выпуска программы List of Presents также подошел к завершению. Огромное спасибо музыкальному блогеру, прекрасному знатоку и ценителю современной музыки, концертному фотографу Виктору Листу и, конечно же, блестящему музыканту, исполнителю и подкастеру, может быть, меньше подкастеру уже, но больше прекрасному музыканту-исполнителю Алексею Пономареву, он же Джокер Джеймс. Чтобы завершились, наконец, войны, которые так мучительно переполняют нынче наш мир. Это наше какое-то общее пожелание. Вот, времени осталось у нас на одну композицию и на объяснение ее. Я только что скажу, что в студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Пожалуйста, одна композиция, которая заключает наш концерт. Пожалуйста, Алексей.
2: Как тебе понравилась песня «Перед рассветом» новая Джокер Джеймса, и там третий куплет начинается со слов «Из Ливерпульской гавани я начал свой путь». Это буквально о том, что, в общем-то, первая такая

0: по-настоящему поп-рок-музыка, которая меня захватила, была группа Beatles. Довольно-таки, может быть, как бы очевидный выбор для кого-то. С другой стороны, сейчас как будто это уже не совсем очевидная история. Вот. И я поэтому хотел бы, собственно, завершить сегодняшний эфир, раз у нас осталось еще немножко времени, не самой известной песней группы Beatles, которая называется «Hey Bulldog», с припевом «You can talk to me, if you're lonely, you can talk to me». «Если тебе одиноко, поговори со мной». Вот, я надеюсь, что вам, друзья, не будет одиноко, и приходите на концерт Джокер Джеймса, если успеете.
1: Мы там будем.
0: В Тель-Авиве.
2: Вот. И обязательно слушайте его композиции. Обязательно.
0: Да, слушайте, они есть на всех
1: Spotify,
0: площадках.
1: Spotify, Apple Music.
0: Где вам удобно. Даже в Яндекс.Музыке.
1: Ну прекрасно.
2: Вот, слушаем. До завтра. Пока.
0: Спасибо, друзья.
1: Счастливо.
0: Счастливо.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «На пике событий». Поговорим о том, что происходит за 40 дней до выборов на израильской политической арене. Попытаемся понять, для чего адвокаты Нетаньяу просят вызвать в суд бывшего юрсоветника правительства Авихая Мандельблита, а также адские санкции против России президента Путина. Звучит страшно, но что же в них адского? Эти и другие темы сегодня в программе «На пике событий».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 40 дней до выборов в Кнессет, а судя по опросам, два основных политических блока, нынешняя коалиция и оппозиция, оказались в тупиковой ситуации. Ни одному из них на данный момент не удается достичь заветной цели в 61 мандат, которые необходимы для формирования правительства. Что могут предпринять лидеры партии в такой ситуации? Об этом поговорим с Ариком Эльманом, политологом и нашим коллегой, ведущим Кан-Река. Арик, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Судя по опросам, 61 мандат практически никто не может набрать на данном этапе. Что же делать? Ждать 40 дней, что ситуация изменится? Придумывать, может быть, какие-то оригинальные ходы в случае, если ничья сохранится?
2: Ну, на этом этапе каждый лидер партии не думает так далеко, потому что всем понятно, что только тогда, когда станет ясно, как выглядит политическая карта в реальности, да, там, как принято говорить, в ночь этих экзит-полов, может быть, даже и позже, если экзит-полы будут, не будут четкого прояснения картины, тогда уже будет время вести какие-то расчеты, потому что мы видим, что если раньше в предыдущей избирательной кампании премьер-министр Нетаньяху имел одно огромное преимущество, у него был четкий блок, он был единственный лидер этого блока, было ясно, кто в этот блок входит. Сегодня не так, да, Офер Винтер говорит о том, что он видит в себе, так сказать, часть правого блока, но в Ликуде мы видим, что абсолютно не готов этот факт принять, подозревает его в том, что на самом деле он часть какого-то союза, который включает в себя Беннета и Либермана, планы которых состоят в том, чтобы навязать президенту и обеим блокам коалицию с кем-то из них во главе. И поэтому мы видим, как достаточно агрессивно Нетаньяху продолжает работать против Винтера, да, хотя, казалось бы, работать должен против Эйзенкота в основном, он его главный противник на посту премьер-министра, но факт есть факт. И ультраортодоксы тоже, мы видим, что абсолютно, так сказать, как минимум сейчас транслируют их после смены значительной части их политических представителей еще до выборов, они транслируют, что вообще могут сидеть в оппозиции и ждать, пока им проведут закон о призыве, с которым они готовы жить. Лидеры даже партии, они поэтому вынуждены идти думать о том, как увеличивать собственное представительство в Кнессете. Мы это видим и со стороны Айзенкота, и со стороны Нетаньяху. Причем делают они это по-разному. Да? Например, Айзенкот, он сигналит всем своим, всем потенциальным партнерам от РАМ до ультраортодоксов, что есть о чем говорить. Да? Что если он получит возможность формировать коалицию, всякое, все может быть. РАМ может быть партнером, ультраортодоксом будет партнером, может даже Нетаньяху будет партнером.
0: Вот, то есть, кстати, про Нетаньяху будет партнером. Давайте послушаем, что заявил сегодня Гади Айзенкот в интервью нашим коллегам Кан Решет Бет по поводу возможного, как вы сказали, партнерства с Нетаньяху и ротации. Давайте послушаем.
3: Нетаньяху, כמו כל חברי קבינט השיבה, באוקטובר לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה, אני מתנגד באופן נחרץ.
0: Нетаньяху и члены правительства 7 октября не могут больше возглавлять страну. По поводу ротации я выступаю против. Против ротации, против всех трюков и схем, которые сопровождали нас в последнее время. А вот как бы как ответ на это, вот что заявил сегодня депутат Кнессета от партии Ликуд Авихай Баарон. Давайте послушаем. Если он говорит, что он не готов к ротации, тогда с кем же он пойдет? Вывод один, он пойдет с арабскими партиями. Правительство меньшинства тоже должно опираться на арабские партии. Гади Айзенкот понимает, что у него нет большинства без опоры на арабские партии. Вот это то, что говорят Ликуде. То есть с точки зрения Айзенкота, союз с Нетаньяху, да, и даже с теми партиями, которые входили в коалицию 7 октября, он невозможен.
2: Это, так сказать, то, что когда в блоке оппозиции слышат такие заявления из года, там начинают сердиться, потому что они понимают, что он в такими заявлениями нацеливается на голоса других партий оппозиции, не пытаясь отобрать голоса и у, скажем, других правых партий. Хочет продолжать свою стратегию быть самой большой партией. А когда, значит, надо намекнуть, что все может быть иначе, то...
0: Арик, вас не очень хорошо слышно, если можно чуть-чуть сделать шаг влево и вправо, это было бы очень хорошо.
2: Я говорю, что если когда нужно просигналить нечто иное, то есть дать более правой части своих избирателей причину продолжать поддерживать Тизенкода, то это выходит на арену, скажем, тот же Йорам Коэн, который буквально там сутки назад сделал заявление гораздо менее однозначно. То есть мы видим здесь стратегию, которая, в общем-то, достаточно проста. Быть самой большой партией в будущем КНЕСТе с точки зрения Айзенкота и тех, кто определяет компанию Яшар, это даст им широкие возможности относительно того, как будет выглядеть будущая коалиция. И поэтому все лозунги — это очень хорошо, там, отказ принять морально каждого, кто был в правящей коалиции утром 7 октября, это очень мило, да, то есть тогда действительно остается очень мало других альтернативных возможностей, но абсолютно понятно, что это жесткое заявление продержится ровно до того момента, когда станет известно, кто сколько мандатов получит.
0: Но, с другой стороны, почему Азинкот так стремится быть большой партией? Ведь мы уже видели, да, история нам это показывала, история Израиля и израильских выборов, что самая большая партия – это не всегда хорошо, и не всегда она может создать коалицию.
2: Азинкот рассчитывает, еще раз, Азинкот не видит себя на самом деле лидером какого-то, условно говоря, левого блока. Азинкот хочет стать премьер-министром, желательно в максимально широкой коалиции. Это произойдет только в том случае, если, с одной стороны, он сможет навязать Ликуду свои условия, с другой стороны, ультраортодоксы поймут, что у них нет другого выбора, кроме как согласиться на компромиссный план Айзенкота, который, да, несмотря на то, что, конечно, далек от пожеланий ультраправых, он как минимум идет частично навстречу. В этой ситуации вполне возможно, что коалиция, в которой Айзенкот будет лидировать, да, у него для этого должно быть больше всего мандатов, но она будет включать в себе большинство, так сказать, скажем так, наиболее левофланговой, условно говоря, партии, в ней может оказаться партия Бента и Лапид.
0: Но вот получается так, что все стремления, да, и оппозиции, и коалиции – это не перетянуть голоса из одного блока в другой, а как бы увеличить число мандатов за счет, в принципе, да, своих возможных партнеров. Насколько вообще эта техника может сыграть им на руку?
2: Есть те самые 7 до 10 мандатов, условно, которые были в течение всего этого периода, которые были кольцующими правыми, которые в 2022 году голосовали в основном за Ликуд. Угу. Эти мандаты, они сейчас тоже все еще находятся на заборе, что называется. Еще далеко не все из них определились, как они будут голосовать и за кого. И проблема состоит в том, что в тот момент, когда на арену выходит с одной стороны Винтер, с другой стороны партия резервистов из Вильха, они начинают бороться за эти голоса, оттягивая их, в том числе и от Айзенкота, который до всю свою кампанию до сих пор строил именно на том, что он, так сказать, на самом деле настоящий ликудник. Да? Вы помните эти его заявления, да, относительно того, что он является аутентичным представителем периферии, его партия собрала, так сказать, тех людей, которые представляют традиционный Ликуд лучше, чем сам Ликуд сегодня, да? Угу. И вся эта ситуация, конечно, должна была просигналить потенциальным избирателям Ликуда, которые сомневаются, стоит ли за них сейчас голосовать, что Айзенкот является альтернативой. Но в тот момент, когда Айзенкот говорит, что правую, говоря простым языком, правую коалицию я создавать не буду, потому что вся правая коалиция дело 7 октября и запачкано, то, конечно же, аргумент ответный Нетаньяху или Куда о том, что Азинкот ведь создаст коалицию, опираясь на партию Рам или другие арабские партии или Яира Гулана, он приобретает силу, потому что Азинкот фактически сам его подтверждает. Почему он это делает, еще раз? Потому что он хочет собрать максимальное количество голосов из своего лагеря, И надо сказать, что то, что слышим из штабов самых разных партий сегодня, когда они смотрят на результаты опросов, они говорят, что мы руководствуемся иными данными, мы видим ситуацию иначе. Айзенкот может быть доволен одним, да, не там тем, что он обгоняет Ликуд на 2-3, даже 4 мандата, в этом вопросе, который дает ему 22-23, Ликуд от 19-21 в вопросах, да. Но есть тенденция, которая Айзенкоту гораздо больше нравится, должна нравиться, это тот факт, что действительно во всех опросах последнего времени он обгоняет Нетаньяху по проценту тех, кто говорит, кто выбирает его в ответ на вопрос, кто больше всего подходит быть премьер-министром. Вот это то, чего Айзенкот хочет. Он хочет, чтобы закончить выборы самой большой партии, самый, так сказать, приемлемый кандидат, который устраивает большинство израильтян на пост премьер-министра, и вот тогда он будет выдвигать свои условия своим потенциальным коалиционным партнерам, в числе которых, как я уже сказал, будут, конечно же, и партии, которые были в коалиции 7 октября.
0: Что ж, 40 дней до выборов. Посмотрим, как будут развиваться события. Большое спасибо, Арик Эльман, политолог и наш коллега, ведущий Кан Река.
2: Спасибо.
0: И по результатам пробных выборов, которые проводились сегодня в школе Блих в Рамат-Гане, победила партия Ишар во главе с Гади Айзенкотом. Вот если мы говорим об опросах, нужно сказать, что старшая школа Блих в Рамат-Гане с годами приобрела всеизраильскую известность благодаря традиционным вот таким пробным выборам, которые долгое время носили неофициальный титул национального предсказателя. Эта репутация особенно укрепилась после того, как в 1977 и в 1992 годах ученики школы смогли заранее определить тенденции, которые привели к исторической победе Ликуда и приходу к власти Ицхака Рабина. Ну и с тех пор день выборов в школе Блих проводится регулярно, стал самостоятельным и политическим, и медийным событием. Сегодня в школу приезжали политики, выступали перед детьми. Кстати, корреспонденты КАН сообщают, что все это сопровождалось беспорядками со стороны учеников, но, тем не менее, партия Гади Айзенкота набрала 32,2% голосов. На втором месте партия Яхад с 22,4%. За ней следует Ликуд и Отсма Яудит. Демократы получили 7,1%. Наш дом Израиль 4,8%. Амха Исраэль 3,6%. А экономическая партия и партия резервистов 2,8%. Опять-таки голосуют дети, предскажут ли они результаты выборов на этот раз, узнаем лишь через 40 дней.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Адвокаты премьер-министра Бенямина Нетаньяху просят вызвать бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита для дачи показаний в суде. Команда защиты просит назначить дачу показаний Мандельблита на даты незадолго до выборов, на 11-12 и 18-22 октября. Чего пытается добиться защита? Попробуем понять вместе с адвокатом Ишаром Яакоби. Ишар, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Чего пытается добиться защита Нетаньяху, да, приглашая Мандельблита для дачи показаний?
4: Во-первых, пытаясь пригласить, суд должен утвердить. Естественно, прокуратура будет против этого. А тут две цели. Политическая цель и юридическая.
0: Ну, давайте я сейчас юридическая. Да.
4: Про юридическую цель, в которой я специалист. Она очень оправдана, правильная, сделана вовремя. И так должно было быть. Дело в том, что там Мандельблит, например, высказывался следующим образом. Так говорит защита. Да, я его лично вот эти фразы я не слышал, но защита говорят, у нас есть не только слухи, но и доказательства. А доказательства могут быть, конечно же, выступления каких-то людей, которые это слышали. Он говорил следующее. С их слов, да, что без дела о получении взятки Биби Нетаньяху от Алвича, тут все остальное яйца выеденного не стоит, окей? И еще говорил вкупе с этим предложением, что здесь базовые взятки он здесь не видит, получения. Это обычные бюрократические движения министерств в ту или другую сторону. Биби тут ни на кого не давил и все остальное. Не было улик. И вот как раз-таки будет такое заявление, что после этого и началось выкручивание рук, например, Нирухесицу, угрозы, шантаж в его адрес, после чего он стал свидетелем прокуратуры, госсвидетелем и выдал ту информацию, которую они у него хотели. И во время суда он сказал, что из меня просто путем шантажа выбили информацию, которая, в принципе, не соответствует действительности. Почему это все важно? Потому что Мандельблит по израильскому законодательству, у него прерогатива. Он последняя инстанция, которая решает, подавать обвинительное заключение или нет. Если это действительно было его мнение, если, как заявляет защита, Шай Ницан, главный прокурор Израиля на тот момент, верховодил всем этим театром, и он вообще-то очень сильная и доминантная фигура, что в таких... таких масштабах, в таких очень, скажем так, где надо себя немного сдерживать, в таких должностях, где у тебя ты можешь использовать свою силу безгранично, доминантные фигуры не должны присутствовать. Должны быть такие, знаете, работяги, которые, ремесленники, с чистыми руками и с чистой совестью. Так если будет доказано, что это, в принципе, Шай Ницан, который влиял на Мандельблита, который, в свою очередь, сказал в беседе телефонной, что Шай Ницан держит его за одно место, скажем, за горло, но держит его хорошо, путем тем, что не закрывает какое-то дело, которое имеет уголовный характер против того же Мандельблита. Не ловите на то, 10 лет это дело тянулось, что это безобразие, должно были закрыть до этого. И он заявлял, в этом разговоре это так слышно, он держит меня за горло, чтобы я был, скажем так, ну, это не высказано, но это понимается, чтобы был послушен, вот все. Теперь, почему это важно вообще в более глобальной теме? Я сейчас вам разбил.
0: Я просто хочу процитировать, да, судя по сообщениям, да, в СМИ еще одно утверждение защиты, что свидетельство Мандельблита важно, потому как полиция начала свое расследование до того, якобы до того, как он дал на это официальное разрешение.
4: Да, да, но это вообще и не рассуждается. Дело в том, что не было, задним числом выписали. То есть тут в этом деле Биби Нетаньяху, что вы знали, я это говорю как юрист, политическая сторона меня тут никак не интересует. Были нарушены практически, можно вот это дело вместе с делом Задорова в юриспруденции в школе изучать, и все, хватит, нарушено было все совершенно. Дело в том, что это не техническая вещь, его подпись. То есть дать задним числом – это неправильно. То есть до того, как он подписал...
0: Вопрос, действительно,
4: творилось,
0: было ли задним числом или нет? Я так понимаю,
4: было,
0: что цель...
4: Было. Оно не было подписано вовремя. Оно не было подписано вовремя. Ну, так я не слышал диких опровержений таких, окей? И это очень существенная вещь. В чем суть вот этих всех заявлений, помимо того, что это нарушение закона? Есть в израильском законодательстве такая защита, который называется выборочное преследование. То есть, ну, против другого человека подобные методы не применяли, чтобы свидетелям так дико угрожали, практически во всеуслышание, можно сказать. Понятно было, что это всплывет, но они это делали. Они Аловичам предлагали поменять адвоката. Это единственная святая святых, которую я в университете учил, что не вмешивается никто в отношении адвоката и клиента. А там нагло пытались поменять адвоката, чтобы он стал свидетелем прокуратуры. Кто-то этим верховодил. И если будет доказано, что нитки идут кому-нибудь, или к Шай Ницану, или к Келшику, который был главный полицейский на тот момент, очень сильно возрастает вес вот этого заявления в выборочное преследование. Поэтому защита действует правильно. А по поводу политической одну фразу, я там не специалист,
0: да.
4: Подали обвинительное заключение до выборов, так это им такой щелчок по носу. Сейчас теперь говорят, давайте
5: Теперь мы его допросим
0: у меня,
5: до выборов.
0: Да, вот по поводу допросим до выборов. Почему только сейчас назначаются даты, когда Мандельблит должен давать показания? Почему это не было сделано заранее? Ведь были понятны сроки, когда свидетели защиты должны будут предстать перед судом.
5: Не, ну там, я вас прошу, не ищите там крамолы большой слишком, да? Ну, это, может быть, так подвели, может, нет, это не главное в этом деле. Дело в том, что ты назначаешь следующих свидетелей, ты не можешь назначить 250 свидетелей, начиная с сегодня, и чтобы с завтрашнего дня и 10 лет вперед. Нет, заканчиваются 5, 6, 10, новая партия старушек, как говорится, и им назначают даты. Невозможно назначить заранее, за полгода всем это. Вы же видите, отменяют, прибавляют. Кашла у нас, тем более в Израиле, такое невозможно. Поэтому там крамолы нет, точно.
0: Адвокат Яшар Якоби, большое вам спасибо за этот комментарий.
5: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Соединенные Штаты объявили сегодня ночью, что Вашингтон отказывает главе палестинской автономии Абу Мазену и членам его делегации во въездных визах в страну в преддверии проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом поговорим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатман Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Яна.
0: Как в Вашингтоне объясняют отказ в визе? Это уже, по-моему, второй раз отказывают.
6: Ну, они не объясняют, они продолжают просто то, что уже решение, которое было принято в прошлом году. Тогда оно было принято в разгаре, еще была война, еще не закончилась история с заложниками. И несмотря на то, что председатель палестинской администрации не имеет отношения ни к войне, ни к заложникам, ни к Хамасу, но, тем не менее, значит, он подпал вот под вот эти меры. И в этом году никаких объяснений просто не последовало, потому что они автоматически продлили запрет.
0: Угу. Но я так понимаю, что в палестинской автономии пытаются найти какой-то выход из этой ситуации, даже предложили такое, ну, достаточно оригинальное техническое решение.
6: Ну, Абу Мазен в прошлом уже бывало, что он выступал по Зуму, через видеосвязь, и это то, что предложено было на этот раз. Ну, палестинский посол в ООН пытается содействовать вот этому решению, и, скорее всего, ему не откажут в этой просьбе, хотя, конечно, по протоколу он должен присутствовать в зале, но учитывая, что здесь есть в совокупности как бы два фактора. Во-первых, американский отказ от предоставления визы Абу Мазену. Ну и, во-вторых, его преклонный возраст. Человеку все-таки 91 год. 92-й грядет. Поэтому это что-то, что... Мне кажется, что они... Даже если бы было разрешение на въезд, возможно, он бы попросил также о вот этом технологическом решении. Ну, я думаю, что как бы это, наверное, просто отражает и то, что... Тот вес, который придают... ситуации на Западном берегу и лично Абу Мазену в администрации Белого дома. То есть там было на протяжении года, были переговоры, были встречи между высокопоставленными представителями администрации и палестинскими лидерами, не только Абу Мазеном, но и с его наследником Хусейном Шейхом. И казалось, что, возможно, будет принято какое-то позитивное решение. Палестинцы пытались этого добиться на протяжении последних нескольких месяцев. Казалось, что Рамалла вновь приобрела какую-то релевантность в глазах Трампа, но в итоге этого не произошло.
0: А как палестинские СМИ или на палестинской улице восприняли вот это заявление об отказе в визе?
6: Ну, честно говоря, никто там ничего хорошего про американских президентов не думает в целом, и про Трампа особенно. Но я хочу сказать, что это самая маленькая их проблема на данный момент, учитывая острый финансовый кризис палестинской автономии. Знаете, там госслужащие, а это большинство палестинцев на Западном берегу, которые хоть как-то себе зарабатывают на жизнь, это госслужащие. Они не получают зарплату месяцами. Потому что в палестинской казне нет денег. Поэтому я думаю, что для людей, которые 3, 4, 5 месяцев не получают зарплату, мы все можем представить, как будет выглядеть жизнь как бы в этой ситуации. Для них будет выступать Абу Мазен в ООН или не будет. Это, понимаете, не очень как бы влияет на их жизнь. И это никак не отразится на их ситуации, на том, что происходит в сфере безопасности, поселенческий террор и так далее. То есть это, ничего от этого не изменится. Поэтому, честно говоря, я не вижу, что это вызывает какой-то особо острый интерес.
0: А в арабских странах есть какой-то интерес? Были какие-то реакции на этот счет?
6: Знаете, отношение к Бумазну в арабских странах, оно непростое. С одной стороны, пока он занимает эту должность, то нужно работать с ним. И, в принципе, отношения с ним улучшились. Со стороны Саудовской Аравии, и Иордания, и Египет, в общем-то, высказались за то, чтобы предоставить ему возможность прибыть в Соединенные Штаты. Но, видимо, как бы не то, что прям очень сильно это лоббировали. Но есть такая страна, как Эмираты, где совершенно откровенно высказывают критику против Абу Мазена, из-за его там причастности к каким-то там преступлениям и так далее, а на фоне коррупции, которая продолжается и углубляется все время при нем палестинской администрации. И там, в общем-то, открыто уже призывают к проведению выборов, к избранию нового человека, который будет не из его собственного круга. Там поддерживают кандидатуру, как известно, Мухаммеда Дахлана, который еще до сих пор ничего не сказал о том, что он собирается баллотироваться, но, тем не менее, есть такой вот лагерь его сторонников. Ну, то есть не все арабские страны сейчас готовы бросить там на кон абсолютно все, чтобы способствовать выступлению Абу Мазена на Генеральной Ассамблее ООН. Ну, а мы понимаем, ведь эти речи, то есть они могут быть яркими, они могут быть запоминающимися, но на самом деле они реальность не меняют.
0: Да, но это показывает на самом деле то, как в мировом сообществе относятся к тому или иному лидеру, к той или иной, ну вот в данной ситуации палестинской автономии, к тому иному государственному образованию.
6: Ну, смотрите, мы находимся в конце эпохи Абу Мазена. Да, то есть понятно, что это еще может продолжаться какое-то время и так далее, как бы, да, но после 21 года у власти при вот в нынешнем раскладе, когда совершенно понятно, что Израиль, в общем-то, делает все возможное для того, чтобы ограничить его полномочия и не позволить ему действовать, и там были как бы предыдущие тоже процессы, там, которые предшествовали тому, что он не мог выехать в Иорданию там на всякие встречи и так далее. То есть на данный момент проблема, она шире намного, чем как бы личность Абу Мазена и так далее. Как бы вопрос глобальный, куда мы идем, да, то есть какое там решение находится сейчас на столе, потому что если в Израиле сейчас все чаще и чаще говорят о трансфере, о том, чтобы сделать там Иорданию палестинским государством и так далее. Это то, что сейчас там с тревогой воспринимается в Аммане, в Каире, в Риаде и так далее. А вот речь об Умазана не вызывает у них такое беспокойство на данный момент, да. То есть реальный, как бы реальполитик, то, что происходит в реальном мире, и это уже сейчас не в руках, да, там, Абу Мазена или другого палестинского лидера, кто бы не был на его месте. А тут как бы какие-то происходят процессы, которые в целом вызывают очень большое беспокойство, да. Но на них, опять же, арабские страны повлиять не в состоянии по разным причинам.
0: Ну и если у президента Трампа Абу Мазен не вызывает такого интереса, то вот, судя по сообщениям, он как раз собирается встретиться с лидерами стран Персидского залива, можно сказать, за кулисами Генеральной Ассамблеи ООН. С кем он проведет эти встречи, на ваш взгляд, и почему они ему так важны?
6: Ну, есть три кандидата. Я думаю, что он встретится со всеми тремя. Это те самые страны, которые он посетил в ходе своего ближневосточного турне полтора года тому назад. Это Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Ну, не случайно, это самые богатые арабские страны, это самые влиятельные, там, в некотором смысле, арабские страны. Но эта встреча не будет простой для него, да? То есть, если ему рукоплескали в этих странах, когда он туда прибыл, и одаривали его там подарками и там контрактами выгодными и для его семьи, и для США в целом, то сейчас эта встреча, она может пройти далеко не так радужно, потому что будут задавать непростые вопросы о том, что дальше с Ираном. И у всех этих стран есть разное восприятие Ирана и разный взгляд, отличающийся очень сильно от того, что нужно сделать. Саудовская Аравия выступает против продолжения войны, также Катар. в Объединенных Арабских Эмиратах хотели бы увидеть, как Соединенные Штаты, желательно Израиль, и они сами готовы, может быть, примкнуть к этой коалиции, продолжает военные действия вплоть до полного ослабления или даже уничтожения иранского режима. Поэтому как удовлетворить всех, вот это будет, да, это будет непросто. Посмотрим, как будут происходить вот эти все рандеву.
0: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатман Хаус в Лондоне и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Огромное вам спасибо,
6: спасибо
0: за
6: Яна,
0: этот комментарий. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Конгресс США принял новый пакет санкций в отношении России. Эти санкции уже назвали адскими, и, как говорят, они будут иметь персональные последствия для президента Путина. Что адского в этих адских санкциях? Поговорим мы с журналистом Ольгой Гликштейн-Бычковой. Ольга, здравствуйте.
7: Да, Яна, добрый вечер.
0: Страшное такое название.
7: Адского... Да. Это название, которое... придумал еще, или пошло, по крайней мере, от Линдси Грэма, который еще год назад запускал этот законопроект. Линдси Грэм умер пару месяцев назад, и вот только сегодня, можно сказать, вчера, там, по нашему времени, это дело дошло до законодателей. Ну, там весь набор, там, конечно...
0: Ну, вот я хочу просто вас на секунду перебить, потому что я так понимаю, что законопроект самого Грэма, он претерпел некие виды изменения, пока он дошел до Конгресса и был Конгрессом утвержден.
7: Конечно, он претерпел очень много изменений, там было очень много деталей, там осталось все равно действительно очень много того, что называется адскими мерами, то есть это и персональные санкции против Путина и его окружения, это и санкции против теневого флота, и это, что важно не только для России, но и для многих других стран, это санкции, связанные с российским экспортом нефти и газа, то есть страны, которые получают, которые покупают российскую нефть больше, чем 15% от их поставок собственных, они тоже должны подпасть под эти санкции. Это адский, прекрасный, очень эффективный законопроект. У него есть одна маленькая такая... Один маленький недостаточек.
0: Так.
7: Буквально крохотный, буквально чуть-чуть вот совсем. Это законопроект, который, конечно, должен был приниматься не сегодня, в 26-м году, в сентябре, и даже не год назад, когда Линдси Грэм его пытался инициировать в любом виде. Он должен был, конечно, приниматься несколько лет назад. Даже год назад, когда Линдси Грэм об этом начал говорить, это выглядело как, ну, немножечко паровоз уже ушел вперед. Сегодня это, в общем, даже непонятно, против кого больше эти санкции и чем они реально являются. Потому что, если мы посмотрим, какие главные интересанты в этой истории, это не только Россия, не только Соединенные Штаты, это прежде всего Китай и Индия, которые являются крупнейшими покупателями российских энергоносителей. Китай покупает половину приблизительно российской нефти, а большое количество российского газа. Индия покупает около трети российской нефти. В их собственных, ну, газ Индия не покупает практически там единичные проценты, ну, в силу географии, но в их собственном потреблении энергоносителей это тоже очень большие цифры, Россия там занимает очень большую долю, тоже 20-30, иногда 40% энергопотребления, энергопокупок вот этих вот Китая и Индии. Почему это происходит? Почему она заняла такое большое место? Потому что Индия и Китай покупают у России нефть, а особенно Китай у России газ по сниженным ценам. Они видят, в каком положении находится Россия. Они видят эти санкции. Они видят, что Россия – это, в общем, слабый игрок теперь оказался на этом рынке. И они покупают нефть со скидкой в несколько процентов, что немало. в таких количествах. А газ, например, Китай покупает с дисконтом до 30%, потому что Россия понастроила этих газопроводов в расчете на то, что будет торговля с Китаем. Потом вот произошло то, что произошло в 2022 году. И Китай вообще нам выкручивает руки, России. И, конечно, для Соединенных Штатов это не очень все приятно, потому что это вопрос не только санкций против России. Это вопрос экономической войны, экономических отношений, экономической конкуренции с Китаем в первую очередь. Ну и с Индией тоже, потому что это очень большая страна. И, ну, как бы не хочется Трампу, чтобы кто-то покупал нефть дешевле, чем она достается ему, хоть от кого, тем более там от ближневосточных товарищей. Поэтому сегодня эта история выглядит не только как санкции против Путина. Эта история выглядит прежде всего как опять очередная какая-то игра Трампа в те игры, которые ему больше нравится играть.
0: Я хочу еще отметить, что, насколько я понимаю, в этом законе есть пункт, который позволит президенту вывести те или иные организации из-под этих санкций, да, то есть все находится в руках Трампа, да, как и подписание этого законопроекта, который еще не стал законом, потому что пока его не подпишет президент, законом он не станет.
7: Ну, вроде бы вот Wall Street Journal утверждает сегодня, что да, он решительно собирается подписать. А почему, собственно, ему не подписать этот закон? Этот закон направлен, опять-таки, как я сказала, против конкурентов Америки, в первую очередь против Китая, и против того, чтобы они не слишком жировали с пониженными ценами на нефть. Ишь, какие негодяи. Кроме того, действительно, Трамп может там регулировать внутри применения этого закона, он может регулировать, против кого конкретно сейчас его применять. Он может также регулировать эту пошлину, которая может доходить до 500%, а может не доходить до 500%. В зависимости от того, а мы видели уже, как он играет, и как он жонглирует, и как он совершенно, в общем, не сомневаясь абсолютно ни в чем, меняет эти пошлины. Мы видели это уже в отношении разных европейских стран, Канады. Это все выглядит вполне себе волюнтаристски. Поэтому, ну, собственно, а почему бы ему не подписать этот закон? Там нет ничего такого, что противоречило бы нашим представлениям о Трампе-дельце, который, конечно, гораздо как бы авторитетнее, чем Трамп-дипломат, скажем так, или миротворец.
0: Ну, вот как раз по поводу миротворца. Все, конечно, очень хорошо, но заставят ли эти санкции, на ваш взгляд, Путина сесть за стол переговоров или пойти на какие-то уступки?
7: Ну, пока нету никаких признаков того, что это произойдет, прежде всего потому, что сразу же сегодня мы имеем реакцию Китая и Индии, которые сказали, что они не собираются никого слушать, и они будут действовать, исходя из собственных интересов. А чего им не действовать, исходя из собственных интересов, если они получают энергоносители со скидкой? Конечно, в таких количествах. И что они будут руководствоваться исключительно своими соображениями. Ну и Россия тут же тоже сказала, что все это ужасно незаконно. Я, честно говоря, не знаю, как вообще эти санкции вот в масштабном таком большом смысле будут выполняться. Наверное, да, продолжатся какие-то санкции против теневого флота, как это уже делает Европа достаточно активно. Наверное, когда нужно будет кого-нибудь прищучить, вытащат какого-нибудь там чиновника и что-нибудь там ему санкционируют. Но и то мы тоже видим сегодня. Вот министр спорта российский, забыла, как его, Михаил Бексерев сегодня сообщил, например, что он в Париже встречается с представителем ЮНЕСКО, а он находится под санкциями Европейского Союза. И какой там тебе Париж? Но нет, из всех санкций есть исключения тоже. Или, например, сегодня тоже я видела новость, что 20, как минимум 20 позиций европейских технологий, западных и вообще иностранных. Там станки, роботы, составляющие, что-то еще используются при российском производстве дронов. Какие-то европейские, немецкие, ну там иранские, китайские, понятно, но европейские в первую очередь. И тоже ничего. То есть обходят же как-то эти санкции. Поэтому я говорю, что это все должно было произойти несколько лет назад. Сегодня, ну, не знаю, посмотрим.
0: Что ж, посмотрим. Ольга Гликштейн-Бычкова, журналист. Большое вам спасибо за этот комментарий.
7: Спасибо, Яна.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила сегодня, что источники в американском разведывательном сообществе предупреждают, если США продадут Саудовской Аравии десятки истребителей F-35, то Китай может использовать свои тесные связи с королевством для шпионажа за секретными технологиями. Напомню, что именно эту сделку в настоящее время продвигает администрация президента Дональда Трампа. Мы беседуем с Сергеем Ауслендером, военным обозревателем. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Яна.
0: Почему вдруг возникли такие опасения?
8: Ну, это вообще не новая история, я хочу сказать, потому что еще в 2020 году, по-моему, когда рассматривали подобную сделку в отношении Эмиратов, там тоже все уперлось как бы вот в нежелание, нет, в опасения разведывательного сообщества американского, что технологии могут попасть в руки китайцев. Китай же очень активно работает с государствами залива. Вот, у них очень тесное военное сотрудничество, и есть опасения, что китайцы через саудитов получат доступ к самолетам F-35, причем доступ такой, прямо-таки глубокий, я бы даже сказал. Кроме этого, очень много используется оборудования, всякого телекоммуникационного, связи и так далее, китайской разработки в странах залива, что тоже может косвенно поспособствовать изучению всех этих технологий. А китайцы, как известно, они же очень сильны в обратном инжиниринге, в копировании. Ничего не могут придумать сами, но при этом совершенно потрясающе все копируют. И поэтому есть такое опасение, да.
0: И есть вероятность, что эта сделка может сорваться на фоне подобных опасений?
8: Там история в следующем. Почти наверняка Конгресс эту сделку заблокирует, как это было с... Ну, с эмиратской сделкой было не совсем так. Там ее просто не успели при Трампе, при его первом сроке довести до конца. Потом пришла администрация Байдена и, основываясь на оценках как раз американских спецслужб, ее заморозила. Все это причем подавалось, как будто бы это Эмираты сами отказались, но на самом деле это все было с американской стороны. Здесь вроде как Конгресс тоже должен ее заблокировать, потому что совершенно очевидно, что саудитам такие вещи в руки давать нельзя ни при каких раскладах, особенно учитывая там историю с хуситами, нестабильность режима и так далее. Но есть у администрации есть какой-то рычаг, я точно не помню, как это называется, но что-то вроде, что ускоренная передача чувствительных оборонных технологий, если в регионе типа нестабильная опасная обстановка.
0: Ну и на самом деле это как раз вот та самая нестабильная опасная обстановка, которая сейчас происходит на фоне как раз того, что происходит с хуситами и захвата.
8: Именно так. Именно этим они могут воспользоваться. И в свое время Израилю кое-что передавали вот в соответствии с этими ускоренными процедурами. Ну, от Израиля это точно в Китай не попадало. А вот в отношении саудитов такой уверенности нет. И самое главное, даже если завтра у них вот 48 окажутся, вот то, что положено по этой сделке, самолетов F-35, это им с хуситами не поможет никак. Потому что, например, самолеты F-15 имеют более серьезные ударные возможности. Саудовская Аравия обладает вторым в мире флотом таких машин и ничего не может сделать с воздуха с хуситами. Поэтому это ни на что не повлияет, кроме того, что создает вот вышеописанные риски.
0: Если эта сделка будет задержана или вообще отменится, я так понимаю, что в Израиле вздохнут спокойно.
8: Да, совершенно верно. Это как раз вот та история с тем статусом КВО, имеющим фактически, по-моему, статус закона в Штатах, да, военном превосходстве Израиля. И поэтому, да, судя по всему, Израиль будет только счастлив, если это все не попадет в руки к саудитам. Опять же, надо понимать такую вещь, что самолеты не вещь в себе, И даже наличие 48 самолетов F-35 у Саудовской Аравии вряд ли бы дало ей преимущество над нами. К тому же вроде как саудиты нам не враги. Но в наших широтах сегодня не враги, завтра враги. И все равно это бы снизило нашу степень превосходства над странами региона, которая сейчас абсолютная. Ну, все это наблюдают. Понятно, что там получат другую модификацию, более такие ослабленные возможности и так далее, но все равно это был бы как минимум прецедент очень опасный. И поэтому, да, есть надежда, что Конгресс все это дело завернет.
0: А у Саудовской Аравии, есть ли у нее какие-то рычаги давления, чтобы эта сделка все-таки состоялась?
8: Я полагаю, что прямых рычагов давления у нее нет. Чем они сейчас могут давить на Соединенные Штаты? Только тем, что они там Трампу подарили какого-то барса или там леопарда, не помню, что они ему там подарили. Вот. Теоретически можно себе представить, что кто-то там кому-то занес, но это тоже недоказуемые вещи, и мы этого не знаем просто. Поэтому я не вижу таких причин или возможностей у саудитов, особенно учитывая крайне бедственное положение.
0: Когда станет понятно, совершится эта сделка, может быть, она совершится в каком-то ограниченном масштабе, может быть, доступ к этим самолетам будет разрешен только американским представителям или представителям Саудовской Аравии. Но вопрос в том, когда станет понятно, когда в Израиле, как мы сказали, могут вздохнуть спокойно.
8: Ну, насколько я полагаю, если прям администрация Трампа сильно настроена провести эту сделку, то ее надо проводить сейчас, потому что потом может поменяться состав Конгресса, и там могут проблемы возникнуть после выборов. Выборы 5 ноября, то есть это всего-то ничего, осталось времени. Но опять же нужно понимать, что 48 самолетов F-35 – это колоссальное количество, которое потребует колоссального времени, чтобы их произвести. Это не так, что они там стоят на складе в упаковочке, бери, значит, и передавай кому хочешь. Нет, это нужно оформить заказ, это сначала подписывается рамочный контракт, потом там уже обязательный контракт, там платежи, производство, согласование, это годы, годы, годы. Но, тем не менее, если это будет подписано, то потом от этого отказаться будет уже довольно сложно.
0: Что ж, посмотрим, действительно, как будут развиваться там события. Большое вам спасибо. Сергей Услендер, военный обозреватель. Большое спасибо за эту беседу.
8: Спасибо. Хорошего вечера. До свидания.
0: Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Сегодняшний день нельзя назвать осенним. Жара была такая же, как в разгар лета. Но вот какая погода ожидает нас завтра и в Йом-Кипур? Об этом поговорим с Леором Судри, метеорологом компании «Метеотек». Леор Судри, хазай, хеврат «Метеотек», шалом леха.
9: Шалом, ערב טוב, יאנה.
0: היום היה די חם, לא הייתי אומרת שזה בכלל סתיו. זה יותר לכיוון קיץ. אבל לפי מה שאני מבינה, מחר ואפילו ביום כיפור מחכה לנו שינוי.
9: נכון, נכון. אז באמת, יאנה, כמו שאמרת, היום היה יום קיצי עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל במישור החוף, חם ולח, אביל. וממחר כל זה משתנה. ירידה ניכרת בטמפרטורות מחר, ונראה אפילו גשמים גם בצפון וגם במרכז. לא משהו דרמטי, אנחנו נראה גשמים פה ושם, יותר בצפון, אבל גם באזור המרכז. יום שבת בבוקר הגשם הזה עובר איתנו ונשאר עם טמפרטורות יחסית נוחות. ואם כבר דיברת על יום כיפור, אז ביום כיפור אנחנו רואים מזג אוויר יחסית נעים. גם בראשון בערב, בערב יום כיפורים, וגם ביום שני מזג אוויר נאה ונוח, לא חם, ובאמת זה יוצא יחסית בצורה די טובה.
0: כלומר, אפשר לצום ולא להתייבש, בוא נגיד כך.
9: נכון, נכון, נכון, נכון, בדיוק ככה. בראשון בערב באזור ירושלים אפילו יהיה 19-18 מעלות, שזה טמפרטורות קרירות, בגוש דן 22-3, זה בהחלט מזג אוויר נוח, למחרת קצת חם, עדיין אנחנו בחודש ספטמבר, זה 28 בירושלים, 29 במישור החוף, אבל שוב, זה לא הצומות הקשים שידענו מלפני כמה שנים, שהיה לנו גם 40 מעלות, זה לא המצב. ואפשר להגיד שהיום זה היה היום האחרון של הקיץ, יאנה, היום, ממחר זה כבר, כן, ממחר כבר נרגיש יותר סתיו, גם מתחיל להחשיך יותר מוקדם גם, זה כבר אווירה שונה לגמרי.
0: אז מתי היום, כן, דיברנו על זה שהיום אנחנו לא כל כך הרגשנו, ביום כיפור ובשבת יהיה קצת יותר לכיוון הסתיו, אבל מתי באמת סתיו האמיתי הגיע?
9: הסתיו האמיתי הגיע בדרך כלל באזור מזרח הים התיכון, וגם אצלנו זה מגיע בדרך כלל בתחילת אוקטובר, יש לנו עוד כמה ימים, אבל תושבי הערים יאנה יתחילו להרגיש את זה ממחר בלילה. אזור ירושלים, אזור צפת, כבר יהיה כבר מזג אוויר קריר יותר בלילות ובערבים, ואנחנו גם מצפים גם לסתיו יחסית גשום. המודלים הארוכי טווח שלנו נותנים לנו סתיו השנה, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, גשום הממוצע. אז יש להם מה לצפות.
0: יש למה לצפות. תודה רבה לך. תודה רבה לך, ליאור, על כל הדברים האלה, ואנחנו נאחל לך שבת שלום וגמר חתימה טובה.
9: Шаббат
0: шалом. Я переведу нашу беседу. Мой собеседник говорит о том, что сегодня действительно был достаточно летняя, была достаточно погода, но начиная с завтрашнего дня все изменится. Сегодня это был вот такой последний летний день, осень официально начнется с завтрашнего дня. И завтра уже ожидаются даже дожди на севере страны. В субботу температуры будут достаточно низкие, будет прохладная и достаточно приятная погода. В Иерусалиме температуры достигнут вечером от 18 до 19 градусов. Йом-Кипур тоже будет достаточно прохладным. В Гуждане ожидается 22-23 градуса в воскресенье, в 28 градусов днем воскресенья в Иерусалиме. И это достаточно приятная погода. Можно не пугаться для тех, кто поститься, что вас ожидает обезвоживание, потому что мы знаем, что бывали и судные дни, когда было и 40 градусов тепла. Нет, в этом году все будет достаточно спокойно. Я задала вопрос, когда же мы увидим настоящую осень. Настоящая осень, говорит мой

Демченко. За звукорежиссерским пультом был Зафир Салим, у микрофона Яна Брискман. Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного продолжения вечера. Шаббат шалом и гмар хатима тува. Всего доброго. До свидания.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Рош-ха-Шана, Новый год, и хочется начать его с чистого листа, без долгов. Однако зачастую о том, что у нас есть какой-то долг, мы узнаем от банковского служащего, который заявляет, что наш счет просто перекрыт, из письма какой-то госслужбы, которая присылает счет с огромными пени. Можно ли каким-то образом опередить события и самим понять, где у нас скопился долг, оплатить его или опротестовать? Вот об этом поговорим с Инной Рогатник, адвокатом-специалистом по долговому праву. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна.
0: Вопрос не где наши деньги, а где наши долги. Вот где наши долги могут быть и как предупредить вот все эти огромные пени, перекрытие банковских счетов, перекрытие выезда за границу и так далее?
1: Ну, на самом деле, в данном случае речь идет о неком симбиозе между, скажем так, превентивной работой, да, когда речь идет о долговом праве, важно все делать вовремя и изначально правильно, то есть попытаться не допустить того, чтобы был долг, и не оставлять хвостов. Это с одной стороны. А с другой стороны, это своего рода игра для любителей собирать пазлы, потому что, к сожалению, у нас нет одной единой системы, которая централизует или концентрирует все-все-все наши долги. Да, есть система госуслуг, так называемая ГОВЛ, издаут ли УМИД, издаут Мемшальтит, ее как только не называют, которая позволяет получить доступ, например, к сайту ОЦАЛАПОЛЬ. Это сайт, который занимается, то есть служба ОЦАЛАПОЛЬ, это служба, которая занимается взысканием долгов. И через эту систему также можно посмотреть, есть ли долги, которые взыскивает государство. Но тут тоже есть ограничения, потому что государство взыскивает долги через систему, через организацию, которая называется Мерказлегвяткносот. И в этой системе, в этой организации взыскиваются долги на основании Пкудат Мисим Гвия. То есть, например, там взыскиваются штрафы полицейские, там могут взыскиваться долги и штрафы за неуплату, допустим, решайон рехов, да, водительские, не водительские права, а разрешение на пользование автомобилем. Или какие-то дополнительные государственные долги, именно долги государству, например, если человек, к примеру, не заплатил за, вот один из примеров, да, за госпитализацию в доме престарелых своего родителя. И когда речь идет именно о долге государству. Вот эти две позиции можно проверить через сайт ОЦАЛАПОЛЬ, доступ к которому мы получаем через ГОВЛ, через сайт госуслуг. Но тут, во-первых, важно понимать, что иногда люди запрашивают информацию, не понимая, что получение, к примеру, полного списка дел в ОЦАЛАПОЛЬ превратит или поменяет статус оповещение, то есть статус того, что человек знает, открыто дело или нет, с частичного, или когда вообще нету вручения, на полное.
0: А
1: и у этого есть свои последствия.
0: Так, да.
1: Если вы хотите, можем сейчас это расширить.
0: Да, да, да, да. Какие последствия? Я хочу узнать, что у меня есть у меня долг или нет. Я захожу на этот сайт госуслуг gov.il, получаю список своих долгов, и это еще усугубляет мою ситуацию?
1: Вроде того, да. Почему?
0: Как?
1: Я объясню, почему вроде того, и объясню, почему да. Дело в том, что когда открывается дело в ОЦАЛАПОЛЬ, первое, что должен знать человек, который должен деньги, да, или с него требует эти деньги, что против него ведется дело о взыскании. Потому что человек может прийти и сказать, например, кто-то проехал по платному шоссе и забыл заплатить. Окей? Или, допустим, к нему не пришло это оповещение, что он должен заплатить. И он действительно должен эти деньги. Он не оспаривает и не говорит, что я не должен. Он действительно не знал, забыл. Бывает. И тогда, когда человек получает вот это оповещение о долге, он говорит, забыл, согласен и идет оплатить. Есть ситуации, например, когда это чужой долг. Это не его долг. Или, допустим, его подпись была подделана, как часто бывает с чеками. И тогда человек имеет право, когда он не должен, или он считает, что он не должен эту сумму, или когда он считает, что он должен только часть этой суммы, он имеет право оспорить этот долг. Окей? Или же может быть ситуация, когда человек тоже действительно должен деньги. Мы сейчас не разбираем, по какой причине. Против него открыто дело в Оцалополь, но сумма очень большая. И человек говорит, я не могу это заплатить разом. И тогда у него есть право подать соответствующую просьбу и разбить этот долг на платежи. Иными словами, вот все, что мы с вами описали, оно основывается на том, что человек должен знать, что против него открыто дело. И поэтому он должен получить, на иврите это называется азаа. То есть, если переводить дословно, это будет предупреждение. По-русски, на мой взгляд, правильно сказать, как оповещение об открытии дела в Оцалополь. Теперь мы делаем с вами еще шаг вперед. Да? У нас некое введение в юриспруденцию и долговое право. Мы делаем с вами следующий шаг вперед. Есть три вида вручения. Есть когда вид вручения, когда человеку просто не вручили это оповещение. Допустим, пришел курьер, и человек, допустим, не проживает по этому адресу, открыли дверь, сказали, да, тут жил Вася, он переехал, куда мы не знаем. И мы предполагаем, что это порядочный курьер, и он пишет, что вот эта повестка не была вручена, то есть нету вручения. Второй вариант. Вручение. Иными словами, когда курьер приходит три раза по указанному адресу, в нашем случае должник, это должно быть в разные дни, в разное время суток, потому что человек может, допустим, работать по сменам, и когда в третий раз он убедился, что человек действительно проживает по этому адресу, как он убедился, мы пока оставляем в сторонке, он имеет право, этот курьер, оставить вот...
0: Инна, к сожалению, вы пропадаете. Если можно отойти куда-то в сторону, было бы очень хорошо.
1: Вот постараюсь, странно.
0: Так. Нет, вот сейчас опять пропали. Инна? Инна? Инна пропала. Я надеюсь, что мы сейчас попробуем с ней заново связаться. Но на самом деле тема очень обширная. И действительно, мне кажется, что это очень важно, знать, где ваши долги. Но вот сейчас, судя по объяснению Инны, это может, ну, скажем так, усугубить ситуацию. Инна с нами.
1: Да.
0: Прекрасно.
1: Мы с вами говорим про частичное вручение.
0: Да.
1: Когда курьер пришел три раза в разное время суток, в разные дни, потому что, как мы говорили, человек может работать по сменам, и после того, как в третий раз он убедился, что это действительно адрес этого человека, этого должника, и его нету дома, он может оставить вот это оповещение или на видном месте, или приклеить его на дверь. Это частичное вручение. И мы вот сейчас с вами переходим к полноценному вручению. Что такое полноценное вручение? Это когда человеку принесли вот это оповещение, он его получил и расписался. Или же он сказал, я не готов ставить свою подпись, это тоже считается как полноценное вручение. Или же вот это оповещение было вручено кому-то из родственников, которые живут с ним под одной крышей. И последний вид вот этого полноценного вручения, это когда человек заходит в свое дело в Оцалополь и получает полный список дел. Как мы говорили, цель вот этого оповещения – это чтобы человек знал и мог что-либо сделать с этим делом.
0: Да.
1: И в тот момент, когда человек получил этот список, начинается отсчет времени назад. Потому что, например, чтобы оспорить дело в Оцалополь, у человека есть 30 дней с того момента, как он узнал об открытии дела. И поэтому тут тоже нужно знать, как правильно действовать, или оспаривать, или человек говорит, да, я понял, я вот сейчас получил полный список дел, и я готов, допустим, заплатить весь долг. Или же для того, чтобы оспорить этот долг, человеку нужно время. И вот тогда нужно понимать, как правильно себя вести и какую тактику выстроить, чтобы себе не навредить. Как мы говорили, в долговом праве нужно все делать вовремя и изначально правильно. Это то, что касается долгов в Оцалополь, то есть долги, которые обычные гражданские долги, которые взыскивают организации, или долги, которые взыскивают, например, частные лица на основании решения суда, чеков, расписок и т.д. и т.п.
0: То есть получается так, что иногда незнание, оно лучше знания.
1: Я считаю, что предупрежден,
0: значит, защищен.
1: Значит, вооружен.
0: Да.
1: Тут нужно просто не нажимать на лишние кнопки, потому что да, можно правильно проверить долги, да, наличие долгов, не усугубив ситуацию. Но для этого нужно знать лазейки в системе.
0: Окей.
1: Окей. Знать, где еще и как получать вот эту дополнительную информацию, не навредив себе. А иногда наоборот, нужно зафиксировать дату вручения, чтобы потом не было каких-то других попыток усугубить эту ситуацию. Поэтому тут каждый случай, он отдельный, но мы сейчас с вами говорим, как в общем можно узнать о наличии долгов. Что мы не можем проверить в системе? В системе мы не можем проверить наличие штрафов, допустим, за парковку, или штрафов, которые нам выписывает муниципалитет, или, например, долг скорой помощи. Как бы это ни казалось удивительно, но долг за то, что человека привезли на скорой в больницу, скорая помощь, Макен Давид Адом, они взыскивают этот долг в большинстве случаев самостоятельно на основании отдельного закона, про который мы уже говорили, «Пкудат Мисим Гвия». И поэтому, если такой долг есть, это только узнавать напрямую в скорой помощи. То же самое, когда, допустим, речь идет о долге за парковку. Также, если мы с вами говорим о долгах Института национального страхования Битуах Леуми, это долги, которые нужно проверять напрямую с ними. Такая же ситуация, например, с налоговой или НДС. Если есть долг там, нужно проверять, опять же, это напрямую. Иногда есть ситуации, при которых, например, был подан иск в суд, было получено решение суда, но это дело еще не дошло до взыскания. И тогда можно на сайте судебной системы Израиля, она называется «Нета-Мишпат», не путать со словом «мет», хотя иногда он работает как полумертвый, но это «Нета-Мишпат». Туда можно попасть через тот же сайт госуслуг. Там есть возможность через личный кабинет получить полностью список всех дел, которые велись против себя, да, конкретного человека в суде, начиная, ну, грубо говоря, с момента даты его репатриации в Израиль. И тогда можно, допустим, увидеть, что да, было какое-то решение суда или было какое-то судебное разбирательство, вынесено решение суда, но оно еще не дошло до взыскания. То есть ждите, вполне возможно, что это может, скажем так, рано или поздно проснуться.
0: Да, то есть получается так, что если я хочу проверить, должна ли я кому-то, во-первых, есть шанс, что я могу усугубить ситуацию, а во-вторых, мне надо пройтись по нескольким инстанциям, то есть сделать полный круг, чтобы понять, что я никому не должна, и что мне ничто не угрожает.
1: Совершенно верно, то есть начать собирать пазл. Совершенно да. Верно. Начать игру в пазл. К сожалению, нету единой системы на сегодняшний день. Но вместе с тем, вот этот сайт госуслуг, он значительно облегчил нам задачу и значительно упростил нашу жизнь по отношению к тому, что было даже, скажем, ну, до короны.
0: Ну, да. Корона все-таки дала некий толчок к дигитальным услугам, и сейчас есть вещи, которые происходят гораздо проще.
1: Однозначно.
0: Инна Рогатник, адвокат, специалист по долговому праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
1: Спасибо вам, Яна. Шанатова.
0: Шанатова. Всего доброго. Продолжаем программу «Особый случай». В некоторых компаниях при подписании договора сотрудники могут увидеть пункт неразглашения происходящего на предприятии в течение года после увольнения. Ну, если вы пытаетесь поступить на работу в Моссад или Шабак, то с этим все понятно. Ну и даже компания «Рафаэль», которая занимается технологиями в сфере безопасности, ну, тоже здесь вопросов нет. Но почему обычные коммерческие компании или какие-то государственные ведомства вносят этот пункт, и вот что он означает? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по трудовому праву Львом Шнайдером. Лев, здравствуйте.
2: Добрый вечер, уважаемая Яна, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, вот что означает этот пункт? Неразглашение, страшный такой пункт, неразглашение того, что происходит на предприятии.
2: Ну, давайте начнем с самого начала. Ничего страшного в этом пункте нету. Никто не имеет в виду, и работодатель не имеет в виду, что работник должен самоуничтожиться после окончания работы или отрезать себе голову, или вычеркнуть все из памяти. Все, что имеется в виду, что работник обязуется сохранять тайны или сохранять какую-то информацию личную или же конфиденциальную, которую он которую он получил во время работы. Потому что эта информация является владением компании. Например, приведем пример. Например, в магазине. Простой пример.
0: Да.
2: В магазине работник знает, что ценообразование, допустим, молока, это, допустим, добавляется 50 огород на стоимость продукта данного молока. То есть работник знает, что владелец магазина покупает молоко за 4 шекеля, а продает за 4,50.
0: Так.
2: Все, что он не имеет права рассказывать, это за какие деньги работодатель покупает это молоко, и что работодатель добавляет 50 огород.
0: Ага, то есть
2: это бизнес-секретная информация.
0: Интересно.
2: Работник не мог, иногда работодатель говорит, секретная информация, например, в том же Рафаэле. Это может быть какие-то чертежи, какая-нибудь информация, которая хранится на компьютерах, на жестких дисках. Допустим, в магазине работник не может взять у работодателя список его постоянных клиентов или список долгов клиентов и передать кому-то другому.
0: Ну, а если речь идет, допустим, о каких-то рабочих конфликтах или о конфликтах между людьми на рабочем месте?
2: Ну, если речь идет о конфликтах между людьми, и данный конкретный работник не является частью этого конфликта, то эта информация конфиденциальна. Это то же самое, что нельзя фотографировать других людей. Это их уже дело. То же самое, нельзя подслушивать чужие разговоры или записывать чужие разговоры или смотреть чужой телефон. То, что мы работаем на данном месте, а есть спор между работником Алиф и Бет, но мы не часть этого спора, ну какое наше дело?
0: Да, но как же тогда быть, например, с тем, что называется, да, разоблачение коррупции, да, на рабочем месте? Или же нарушение закона на рабочем месте?
2: Не-не, разные, есть разные вещи. То, что касается нарушения закона, на это не распространяется секретность. То есть, если я знаю, что Алиф убил Бет, это не я обязан пойти и сообщить об этом в полицию. Или мне сейчас стало известно, что Алиф хочет своровать у Бет что-то. Я должен предотвратить это. То, что является уголовными преступлениями. То, что касается Хасифат шхитуйот или разоблачение, я не знаю, как будет на русском.
0: Разоблачение коррупции
2: Коррупции. Не просто так есть специальная государственная организация, которая этим занимается, и государственный мивакер, в которую это сообщают. Это не значит, что мы должны бежать сегодня там к журналисту или к кому-то и рассказывать, потому что тогда против нас могут подать твия люцат лишонара. Горнословие. Есть организация, которая этим должна заниматься. В рабочих конфликтах существует профсоюз, существует Министерство промышленности Мисрада Авуда, в который можно пожаловаться. На это не распространяется секрет, и они проверят все наши жалобы и решат, правильно, неправильно мы подали.
0: В век социальных сетей на самом деле достаточно распространено. Я работал в такой-то конторе, а там вот были такие-то у нас разборки, и работодатель говорил то-то и то-то. это уже является, как я понимаю, тем же самым, что вы говорили, как разборки между людьми, да, выяснение каких-то отношений и конфликтов.
2: На сегодняшний день у целого поколения или даже у нескольких поколений очень легкая рука намекледит
0: на клавиатуре компьютера.
2: На клавиатуре.
0: Да.
2: И на сегодняшний день суды загружены исками, когда люди пишут всякие глупости, и то, что не нужно писать в Фейсбуке или в WhatsApp, открывают фальшивые аккаунты и пишут. До всего, в конце концов, добираются. Когда начинается выясняться, все добавляется, все находится, и это является сквернословием. Даже есть судебные решения, которые... Даже если работник считает, что работодатель поступил неправильно, или работодатель сделал что-то не так, это не значит, что он должен сообщать всему миру об этом. Даже если он прав. Для этого существуют суды, для этого существуют профсоюзы, для этого существуют профсоюзы работодателей, профсоюзы работников и Министерство промышленности.
0: Понятно.
2: Вот они уже могут все это сделать. Я всегда говорю работникам, даже если работодатель вас обманул или что-то такое, это не значит, что нужно бежать или угрожать тем, что вы сейчас там сообщите это всему миру. Это может привести к нежелательному для работника результату.
0: Да, пункт на самом деле не такой уж страшный, но то, что называется, надо... Думать, прежде чем вы говорите о кому-то о ценообразовании в каком-либо магазине или рассказываете, ну, скажем так, сплетни о том, что происходило на вашем рабочем месте. Большое спасибо, Лев Шнайдер, адвокат, специалист по трудовому праву. Огромное вам спасибо за этот комментарий и хорошего вам года.
2: Спасибо, хорошего года. Спасибо.
0: В нашу редакцию обратилась пожилая женщина, которая стала жертвой мошенников. К сожалению, это не такая редкость в последнее время. Мошенники сняли с ее счета все деньги, взяли на ее имя суды, и, естественно, ее банковский счет был заблокирован. Теперь арендодатель, у которого она снимает квартиру, угрожает выселить ее из этой квартиры за неуплату. Вот может ли арендодатель выселить так просто человека, который попал в сложную ситуацию и не может ему заплатить? Мы беседуем с адвокатом, сотрудницей бесплатной юридической помощи Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
0: История на самом деле очень трагическая. Мы беседовали с этой женщиной, мы пытаемся каким-то образом ей помочь, но вопрос среди прочих вещей состоит и в том, может ли арендодатель сейчас, когда ее счет заблокирован, сказать ей «до свидания, я не могу позволить себе держать вас в этой квартире».
3: Ну, в принципе, надо читать договор между сторонами, но обычно, если происходит неуплата денег за съем квартиры, то действительно арендодатель имеет право подать в суд за выселение, он не может сам выселить.
0: Угу. То есть он не может просто сказать «собирайте вещи» и выставить чемоданы за дверь?
3: Он может потребовать, чтобы человек выселился за неуплату, но если человек не выселяется, то он не может сам насильно физически его выселить, а он должен подавать в суд, и тогда уже суд будет разбираться, имеет ли он право потребовать выселения. Посмотрит договор. Обычно в договоре написано, что если идет неуплата, то имеет право выселить. Иногда даже бывает, что какие-то и штрафные деньги имеет право потребовать за каждый неуплаченный день. Еще какие-то бывают, что и штрафы имеет право требовать. Но это надо смотреть договор. Но в принципе, выселение имеет право потребовать через суд.
0: И сколько времени есть у такого человека, да, который вот оказался в такой ситуации, ну, чтобы хоть как-то найти деньги и отдать их арендодателю? Приблизительно о каких сроках идет речь? Вот, да, человек там 2-3 месяца не платил, арендодатель подает в суд, он должен ему сообщить, что он подал на него в суд?
3: Да, когда подается из суд, то человек получит сообщение из суда, и там будет написано, в течение какого количества времени он должен подать защитное письмо, то есть, скорее всего, это будет там 30 дней, что какой-то еще короткий срок. Ну, там, опять-таки, если это выпадает на праздники или там на летние каникулы, то, может быть, этот срок продлится. И, в общем, в течение этого срока он должен подать защитное письмо. Если он не подает, то истец имеет право подать просьбу вынести судебное постановление в одностороннем порядке, даже без заседания, в отсутствие защитного письма.
0: Угу.
3: А если будет защитное письмо подано, то тогда будет там быстрое какое-то заседание назначено. Ну, тоже это займет какое-то время. Это тоже может быть там месяц или сколько-то.
0: Ну, то есть можно сказать, что...
3: Несколько месяцев у нее будет. Да, но нужно учитывать, что все это время долго будет продолжать накапливаться, расти.
0: Угу.
3: И возможные проценты, и штрафы, и потом будет подан денежный иск. То есть обычно подается вначале иск на выселение, потом уже, когда человека удастся выселить, или он сам выселится, можно будет точно посчитать, какую сумму он задолжал, тогда уже подавать денежный иск. А потом уже, если есть судебное решение, что есть долг, и человек его не выплачивает, тогда открывается дело в судебном исполнении. Вот сали-поль. И дальше уже, если человек не выплачивает, то там могут ему арестовать счет. Там,
0: ну, счет уже арестован, поэтому здесь уже делать нечего. Но вот по вашему опыту, все-таки бесплатная юридическая помощь представляет людей с низким достатком, малоимущих. Принимает ли во внимание суд, что человек оказался, ну, допустим, в чрезвычайной ситуации, которую он не ожидал, например, стал жертвой мошенничества?
3: Ну, в принципе, как, если стороны приходят на заседание, то судья может, как бы, услышав о положении, как, в которое попал ответчик, то есть как бы попытаться повлиять на истца, чтобы он дал ему какое-то еще время, чтобы стороны пришли к какому-то согласию, какой-то договоренности. Но, в принципе, по закону, нет, это не является уважительной причиной для неплаты за квартиру, потому что владелец квартиры, он не должен пострадать от того, что произошло с тем, кто у него снимает квартиру. Он к этому не имеет никакого отношения, он не несет за это ответственности, он свои деньги за квартиру имеет право потребовать. Вполне возможно, что он и сам снимает квартиру в другом месте и тоже должен платить, или еще какие-то у него есть расходы. В любом случае, он имеет право получить деньги за свою квартиру. Если стороны не приходят к согласию какому-то, что ответчик получает какой-то срок, какую-то отсрочку, то, в принципе, судья вынесет решение на основании того, что человек не платит и находится в квартире, как бы не оплачивая ее, и, скорее всего, вынесет решение, что он должен ее покинуть.
0: Угу. Вы, как бесплатная юридическая помощь, занимаетесь такими случаями?
3: Да, мы занимаемся такими случаями. То есть, в принципе, к нам может прийти человек, который, во-первых, сдает квартиру, и ему не платят, а он хочет выселить. То есть мы проверяем, имеет ли он право на бесплатную юридическую помощь, но, в принципе, да, вполне может быть, что будет иметь право, и мы ему назначим адвоката выселять. Нам может прийти человек, который хочет защищаться, если против него подан иск о выселении. Но мы проверяем не только ведь с экономической точки зрения право на бесплатную юридическую помощь, не только экономическую проверку делаем, но мы еще проверяем шансы, есть ли шанс на выигрыш дела. То есть если у человека нет, в принципе, шанс, никакой основательной защиты против такого иска, то вполне возможно, что мы и не назначим адвоката. Если есть там какие-то зацепки там по договору, по каким-то договоренностям, что-то еще, хотя бы небольшие, тогда да, назначаем адвоката. Но если шансов нет совсем, то тогда нет. Ну, это нужно проверять в каждом отдельном случае.
0: То есть, скорее всего, когда человек там не платил там несколько месяцев из-за того, что он стал жертвой мошенничества, скорее всего, если в договоре не будет никаких зацепок, вы ему откажете в представительстве?
3: Да, скорее всего, да. Это не будет являться уважительной причиной для неплаты за квартиру. Возможно, мы ему сможем помочь чем-то другим, там какие-то долги разбить на платежи в судебном исполнении или подать в суд на мошенников, если их можно найти. Но в конкретном данном случае, скорее всего, не сможем помочь.
0: Но, допустим, справиться с мошенниками вы можете попробовать хотя бы.
3: Ну, если, допустим, они задержала полиция, там их данные известны, то тогда да. Разумеется, поисками мошенников мы не занимаемся там.
0: Ну, понятно, да.
3: Мы не сыщики.
0: Скорее всего, да. Да, это, конечно, действительно очень неутешительно вот в данном конкретном случае, но всегда хорошо знать, как происходит процесс выселения. Я думаю, что и арендодатели должны понимать, что они просто так не могут выставить человека из квартиры, выставив его чемоданы и личные вещи. Ну и квартиросъемщики должны понимать, что если в их договоре нет какой-то зацепки или какого-то условия, то, скорее всего, и на суде они не выиграют.
3: Да, вот, кстати, Яна, я хотела сказать, бывают такие случаи, когда люди, сами нарушая фактически закон и договор, насильно пытаются выселить, то есть меняют замок, иногда даже выбрасывают все вещи там на улицу или на свалку из квартиры. То есть это тоже как бы противоправное действие. И в данном случае вполне возможно, что пострадавший человек сможет сам подать в суд, то есть даже если он нарушил договор, не платил, но если его вещи незаконным образом были выброшены, ему был причинен ущерб, может быть, что-то даже пропало, то он тоже будет иметь право подать денежный иск и требовать компенсации за причиненный ему ущерб. То есть не нужно заниматься самоуправством. Даже если вам не платят, есть задолженности, нужно подавать в суд только по решению суда. И даже когда есть решение суда, тоже не заниматься самодеятельностью. Потом обращаться в судебное исполнение. Там будут тоже выселять человека, если он сам не выселится.
0: Я думаю, что это очень важное замечание. То есть и после того, как есть решение суда, арендодатель самостоятельно не может ничего предпринять.
3: Нет, нет, он не имеет права это делать. Для этого есть судебные инстанции.
0: Угу. И только судебный исполнитель может выселить этого человека.
3: Да, да, да. И я тогда дам телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, 6405. Можно открыть дело по телефону, мы проинтервьюируем, дальше человек пришлет нам нужные документы, и если он будет иметь право на адвоката, то мы назначаем адвоката. 6405.
0: Большое спасибо. Адвокат Марианна Гуревич, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции. Огромное вам спасибо за разъяснение. Кнессет утвердил во втором и третьем чтении закон, согласно которому несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями смогут давать показания в полиции в присутствии адвоката. Об этом мы поговорим с адвокатом Вадимом Шубом, главой Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Вадим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Яна.
0: Ну вот, судя по тому, что такой закон потребовался, выясняется, что до вчерашнего дня, да, по крайней мере, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями давали допрос в полиции сами, то есть без присутствия адвоката, хотя это вот как-то странно даже воспринимается на слух.
4: Вы правы, это действительно странно. В израильском законодательстве с дня основания государства Израиль не предусматривалось присутствие адвокатов на допросах вообще. Не для людей обычных, не для несовершеннолетних, не для людей с умственными отклонениями. Mm-hmm. И, к сожалению, ситуация эта очень проблематична, потому что в большинстве стран цивилизованных Европы и Северной Америки такое право существует. И Израиль как бы оказался на задворках международной системы защиты прав человека. И была основана все это как бы этот закон, он не просто принят из-за каких-то замечаний законодателей, была комиссия по исправлению судебных ошибок под руководством бывшего судьи Верховного суда Данцигера, которая показала, что в Израиле очень много судебных ошибок, много невинных людей обвиняются в преступлениях, которые они не совершали, и часть из этих ошибок основана на признательных показаниях, которые были приняты с нарушениями прав человека. И одно из как бы средств для предотвращения этих судебных ошибок было, эта комиссия предложила присутствие адвоката во время допроса, как того, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира, кроме Израиля. Кстати, это право существует не только в западных странах, но и, насколько я знаю, в России, на Украине тоже существует право присутствия адвоката на допросе. Израиль просто находится на задворках. И поэтому был принят как бы... Даже этот закон, это был компромиссный вариант, что не у всех есть право на то, чтобы адвокат присутствовал при их допросе, а только у людей умственно отсталых, аутистов и несовершеннолетних. И важно назвать имена людей, которые действительно продвигали этот закон. В первую очередь это был министр юстиции Яриф Левин, Симха Ротман, председатель законодательной комиссии Кнессета. Очень активное участие была наша организация «Коллегия общественной защиты» Санагория Цибурит, и даже в Кнессете нас поблагодарили за то, что мы не сдавались и продвигали этот закон. И очень важно сказать, еще отметить депутата Кнессета Михаль Вольдигер, которая занималась правами людей с умственными отклонениями, людей, у которых есть проблемы. Впервые в израильском законе аутисты были включены в эту категорию людей, раньше этого не было. Теперь даже человек, который аутист, он имеет право на то, чтобы адвокат присутствовал при допросе. Теперь этот закон был принят вчера на экстренном заседании Кнессета. Обычно Кнессет не собирается, сейчас он находится на каникулах.
0: Да.
4: Но есть возможность созвать пленарное заседание в экстренных условиях, если есть согласие коалиции и оппозиции. И в этом случае было согласие коалиции и оппозиции, было экстренное пленарное заседание Кнессета, этот закон прошел.
0: Понятно. Ну вот на самом деле, пока вы говорили о разных слоях населения, которые получают сейчас право присутствовать на допросе полиции, на участие в допросе полиции адвоката, да, мне почему-то сразу вспомнилась история с... Задоровым. Потому как речь идет о новом репатрианте, который не очень понимал иврит, да, насколько мы знаем. Он не очень понимал вообще, как происходит процесс допроса в Израиле, и не очень понимал, что происходит дальше. И вот для этой категории граждан, для репатриантов, для иностранных граждан, я понимаю так, что этот закон это не предусматривает, но были ли попытки и дать им адвоката во время допроса полиции?
4: Значит, наша организация хотела, чтобы это право было для всех граждан. И теперь речь идет пока о компромиссном варианте, который будет пересматриваться, мы надеемся, в сторону расширения этой категории. И такие люди, как Задоров, и такие люди, как... Есть еще несколько новых репатриантов, которые признались в том, что они не совершали. Я вам могу напомнить дело Соломона Радая, репатрианта из Эфиопии, который признался в убийстве, я его представлял, его оправдали и сказали, что его признания просто были получены незаконным образом. В данном случае это... Нам предстоит еще много работы. Но это как бы первый этап того, что мы начинаем проводить как бы... линию, что в сознании людей, в сознании израильского общества, что это необходимо. Понимаете, что самое интересное? На Украине, в России это все понимают, и адвокат присутствует на допросе. А в Израиле, который мы считаемся демократической страной, этого не происходит. И как бы это... С этим нужно бороться, это нужно изменять. Теперь важно понять, что закон, он принят, но он войдет в силу только через год, не сейчас.
0: Только через год?
4: Да.
0: Вот это, кстати, был мой следующий вопрос, да?
4: Да, да, потому что дают время подготовиться и полиции, и всем разработать как бы методики, чтобы все были готовы, но сказано, что этот закон войдет в силу через год. Не то, что он... Закон принят, но дает время как бы на подготовку всех государственных организаций для того, чтобы можно было действительно это право осуществить без всяких препонов, чтобы были финансы, должны быть как бы финансовые отчисления, должны быть как бы правила работы, должны быть какие-то там инструкции. Короче, дали год на то, чтобы государство подготовилось.
0: Что ж, будем надеяться, что этого года действительно хватит, и через год этот закон вступит в силу. Ну, а также выразим надежду, что этот закон будет расширен для и других слоев населения, в том числе и для новых репатриантов, потому что мы видим, и практика показывает, к сожалению, что это просто необходимо. Но вот такой вопрос опять вот связанный с репатриантом. Ну, хотя бы переводчика предоставляют во время допросов полиции?
4: По закону обязаны предоставлять переводчика. Это закон, по израильскому закону, человек, который не владеет ивритом, обязаны, во-первых, ему обязаны представить переводчика, во-вторых, должна вестись видеосъемка допроса. Для того, чтобы понимать, действительно ли человек понимает, о чем его спрашивают. То есть эти правила существуют, и эти правила существуют обычно для видеосъемка и для того, она существует, и это помогает нам понять, когда человек действительно признался или и когда нет, когда он понял, когда он не понял, это существует, да.
0: Ну, будем надеяться, что это будет расширено и на адвоката. Вадим Шуб, глава Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Огромное-огромное спасибо за участие в этой беседе и огромное спасибо за участие в разработке этого закона.
4: Надеемся, что он будет расширен. Всего хорошего. Надеемся на лучшее.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.

повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 11:06 в Израиле. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на все ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Телефон нашего прямого эфира не изменился, тем не менее повторим. 072-280-1003. И еще раз давайте озвучим наш телефон. 072-280-1003. Вопросы вы можете также оставлять в комментариях к посту на нашей страничке в Фейсбуке. А Эльдар уже с нами сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, Новый год мы уже отметили, Рош ха-Шана. Перед нами Йом-Кипур. Будем подводить итоги. Расскажите нам, пожалуйста, о чем еще нам стоит подумать перед Йом-Кипуром в этом году?
1: Ну, прежде всего, так же, как перед всеми Йом-Кипурами, так же, как и перед Новым годом, как еврейским, так и светским, надо подумать о своей пенсии, как правильно о ней позаботиться, как правильно подойти к вопросу оформления пенсии. Я каждый раз советую всем радиослушателям, телезрителям не откладывать это на дальний ящик и ни в коем случае не пускать это на самотек, а все-таки грамотно подойти к этому вопросу. Что такое грамотно подойти? Естественно, сейчас я порекомендую взять специалиста для того, чтобы вас сопроводили в процессе оформления пенсии, потому что главное не сам процесс оформления, а принятое вами решение, как правильно, какую пенсию правильно получать и вообще на какие выплаты мы будем жить, когда мы достигнем пенсионного возраста и перестанем работать. Сколько мы будем получать выплаты с битуах леуми, сколько мы будем получать пенсию, сколько мы будем платить подоходный налог с пенсии. И вот эти все важные факторы, которые должны повлиять на принятие решения. Вот я вижу сейчас рекламу очень много, что не доверяйте никому, давайте оформим пенсию бесплатно. То есть настолько эта реклама неоправданна, несправедлива и нечестна, потому что не может быть что-то бесплатно хорошо стоить. Поэтому на самом деле я всем рекомендую исключительно обращаться к грамотным специалистам при оформлении пенсии, а не поддаваться на рекламу, где пытаются вас убедить, и обычно это убеждение бывает дезинформацией.
0: Есть ли какие-то новые положения, может быть, в законе, которые вышли вот недавно, в последние месяцы, в последние полгода? Расскажите нам.
1: Вот я хочу сказать тоже, вот, например, там 3 дня назад появилась новость, что один из больших инвестиционных фондов, который был до 2020 года, управлял 30% финансового рынка Израиля. Он перепродан. То есть к чему это идет? Я просто хочу дать совет всем радиослушателям. Наши деньги, которые накопятся в долгосрочных программах, это пенсионные фонды, фонды повышения квалификации, Каранот и Штальмиот, индивидуальные накопительные программы. Эта инвестиция может быть в инвестиционном фонде, а есть в страховой компании, пенсионном фонде. То есть есть 5 больших лидеров, больших страховых компаний, которые, в принципе, так сильно стоят в Израиле, что они не могут перепродаться. И что хочу сказать, что несмотря на то, что этот инвестиционный фонд управлял 30% финансового рынка, все равно он был продан. Поэтому если человек хочет все-таки что-то надежное, задумайтесь о том, что лучше, конечно же, в пенсионных фондах держать свои накопления.
0: И у нас уже есть вопросы. Радиослушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте свой вопрос.
2: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, уважаемый Эльдар и уважаемая ведущая. Говорит Владимир, у меня такой, может быть, необычный вопрос. Мои дети начинают трудовую деятельность и собираются, уже работают, и их доходы могут быть достаточно большими, предполагается. Допустим, предположим, 40 тысяч шекелей.
1: Дай бог больше, но это в принципе, неплохая зарплата для Израиля.
2: Да, вопрос следующий. Вопрос, как правильно им спланировать уже сейчас свои страховые и пенсионные вложения, для того, чтобы обеспечить себе нормальную пенсию в будущем и страховые покрытия. В первую очередь меня интересует вопрос, и, насколько мне известно, вложение в пенсионную кассу новую с пенсией Макифа ограничено определенным потолком. Что делать сверху, свыше этого потолка? Какие опции есть? Пенсия Клалит, Битох Менаалим, что более привлекательно,
1: вот
2: удобно в этой
1: ситуации? Уже, в принципе, сами задавая вопрос, ответили на него. Если у человека есть зарплата выше, чем допустимая сумма, принимающая в пенсию Макифа, пенсия Макифа — это та пенсия, за которую государство несет ответственность. 26%, которые изначально гарантирована приростом государством, при расчете пенсии по пенсиям Акифа расчеты будут более выгодны, чем пенсия Машлема. Но если вы сами сказали, есть пенсия Машлема, пенсия Машлема да. это дополнительная пенсия, в которой, в принципе, такие же выгодные комиссии заведения кассы, и это в любом случае выгоднее, чем открывать Биту Ахминалим. На сегодняшний день Биту Ахминалим отдельно, без того, что у человека есть пенсионный фонд, невозможно приобрести. И не просто так государство 2 года назад запретило вообще открывать Битухей Миналим. Поэтому, скорее всего, им лучше было бы, конечно, добавить эти деньги в пенсию Машлема. Но в любом случае совет, который я посоветую вашим детям, ну, я так понимаю, что им еще не скоро придется встретиться со своими пенсионными деньгами. У кого-то 40 лет для пенсионного возраста, у кого-то 35. Чем младше люди и тем больше у них времени есть до пенсионного возраста, им, конечно же, было брать бы в их пенсионных накоплениях более рискованные программы. Но, опять-таки, каждый раз надо следить за рынком и что на какой, какие акции, к примеру, больше дают. Израильский рынок, например, на сегодняшний день дает больше, лучше показатели, чем иностранные компании. То есть в их случае, так они не скоро встретятся своими пенсионными деньгами, можно не бояться взять рискованную программу, которая она себя приумножит в несколько раз при грамотных инвестициях. Еще важный совет вашим детям. Я не знаю, они женаты, не женаты, у них есть дети, нету.
2: Еще не женат, да, это важно для него. Да.
1: Теперь важно, чтобы проследить за своими страховыми покрытиями, потому что обычно когда пенсия открывается по умолчанию, страховой агент не пытается вникнуть в семейное положение того человека, кому открывает эту кассу. И в пенсионных фондах есть всегда страховые покрытия. Это компенсация по потере трудоспособности. Однозначно им она нужна, так как они молодые ребята, которые должны быть застрахованы, не дай бог, потери трудоспособности. А также по умолчанию изначально открывается страховое покрытие, которое называется компенсация по потере кормильца. То есть вполне вероятно, они будут платить за что-то, что на данный момент им это не актуально, потому что они не женаты и нету детей до 21 года. И третье, конечно же, чем больше у человека зарплата, тем легче торговаться с пенсионным фондом, со страховой компанией, для того, чтобы как можно дешевле были бы комиссии заведения кассы, чтобы пенсионному возрасту как можно больше денег накопить. Вот эти три правила, которые надо придерживаться.
2: Я понял. И вопрос такой. Пенсия Машлема тоже есть страховые покрытия, как в Макифа? Или
1: можно расширить, можно отдельно докупить иматрию. Да, естественно, можно все сделать.
2: Угу. Да. Я понимаю. И теперь еще вопрос. Пенсия Мукерет. Если зарплата высокая, то возникает и эта ситуация.
1: Есть подоходный налог. Если здесь что такое пенсия Мизака, пенсия Мукерет, это если в пенсию вкладывается больше, чем разрешенный вклад, то свыше этого человек за этот вклад, работник, платит подоходный налог. И эти деньги заходят в формате, есть деньги, которые мы называем ОНИ, есть деньги КИЦБАТИ. Там, где мы получили льготы налоговые, эти деньги в любом случае они будут считаться теми деньгами, которые вот этот, как бы, мизака, так называю, как вы сказали. А пенсия, за которую мы заплатили как будто подоходный налог при вкладе, этот вклад будет считаться уже, так как мы налог уже заплатили, эти деньги доступны будут получению к единоразовой выплате.
2: Ага, я понимаю. И теперь, если есть больше, чем одна касса, как человек может указать, куда направлять вклады на пенсию Мукерет?
1: То есть, это он уже в любом случае, смотрите, очень тяжело в рамках такого эфира посоветовать вам, как лучше в их ситуации подписать. Это очень индивидуально. Это, опять-таки, посмотреть. В любом случае, взять прежде всего, понять зарплату, которую они получают, если она будет свыше той суммы, которая допускает приниматься в Макифу, потому что в любом случае Макифу. Может быть, часть, что это вложить в инвестиционный фонд какой-нибудь. Они, опять-таки, молодые ребята, им больше надо задуматься о правильной инвестиции. Это я не могу сказать, как поступить в их ситуации без того, что мы индивидуально встречаемся и понимаем потребности человека.
2: Я понимаю. Но, тем не менее, такой механизм существует. Человек может указать, куда направить эти деньги.
1: Да. Желательно, конечно же, иметь своего страхового агента, который их курировал бы, следил бы за их накоплениями, чтобы вклад за вкладами.
2: И это, так сказать, вот это расклад денег можно видеть в отчетах годовых, я
1: конечно,
2: понимаю.
1: Конечно, конечно, да. В марте каждого года страховая компания каждый год высылает отчет. И сколько доходности принесла касса, сколько стоили страховые покрытия, сколько комиссий было снято.
2: Я понимаю. Если возникает какая-то ошибка, то теоретически на основании этих отчетов можно исправить.
1: Ошибки, как правило, не бывает. Это изначально, если все правильно налажено, то ошибок, как правило, не бывает.
2: Я понимаю. Большое спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. У нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь.
3: Здравствуйте.
4: Вы знаете, мой муж уже 25 лет в стране, столько и работает всегда.
3: Да.
4: Потому что 35 лет.
3: Да.
4: Он у меня, как бы, когда работал, он, там небольшие были накопления, и пенсию получил, ну и забрал. А обитателю мне теперь социальную надбавку не платят. У меня 75 инвалидности, и там 2200 он за все это время 2200 заработал. Пенсию, как говорится. Ну, свои как бы накопления небольшие забрал и обитателю вместе.
3: А сколько суммарно у вас ваша инвалидность и его кицвадзик на суммарно заходит?
4: У меня инвалидность, я получаю 4700.
3: Ну, смотрите, вы больше, у вас ваша инвалидность и его пособие по достижению пенсионного возраста суммарно больше, чем доплата до социальную надбавку, потому что социальная надбавка вместе с двумя вашими кицводзикна, если была бы, то у вас должно было быть меньше, чем 6912 шекелей. Как раз вы получаете больше, поэтому вам Битуах Люми не дает социальную надбавку, потому что по деньгам вы получаете то же самое, что получали бы вместе с социальной надбавкой. И плюс вы говорите, что он еще забрал свои пенсионные накопления. Битуах Люми тоже не хочу.
4: Забрал маленькие накопления.
3: Смотрите, у вас больше, я думаю, что вам отказано в социальной надбавке не потому, что вы забрали пенсию, потому что он забрал пенсионный фонд, а потому что суммарно ваша инвалидность и его кицвадзикна – это та же самая сумма, что вы получали бы два пособия по старости плюс социальная надбавка.
4: Из-за того, что у нас это пособие, да?
3: Да, потому что суммарно это одна и та же сумма, судя по тому, что вы описываете.
4: Даже если забрал, не имеет.
3: Забрал, вам допустимо иметь на счету до 62 тысяч, даже если бы он забрал 100 тысяч, это не значит, что вам было бы отказано.
4: У него же пицуим, и это где-то 200 получилось.
3: Ну вот 100. Это уже, конечно, сумма больше пугает их, поэтому в любом случае, надо рассчитать это индивидуально. Надо взять, есть калькуляторы Битуах Люми, можно зайти на сайт, внести ваши данные, сколько вы получаете инвалидность, сколько он получает пособие по старости, сколько денег на счету, если есть какая-то пенсия, квартира, и все, и после, и там действительно можно высчитать, есть ли вам положена соцнадбавка или нет.
4: Когда он уволился, он устроился на другую работу.
3: Да.
4: И вот 75 лет. А теперь Битуах Люми непонятно. Когда была война, он оделся, ему не надо на машине ехать.
3: А сколько он зарабатывает на работе нового работодателя?
4: Где-то 6-7.
3: Ну, вы еще раз говорите о том, что вам как раз-таки соцнадбавка тем более не положена, потому что на данный момент вы, даже если бы вы не получали бы эту инвалидность, то вы не считаете сейчас парой малоимущих пенсионеров, потому что у него только доход от зарплаты 6 тысяч, поэтому в любом случае вы не считаете парой малоимущих пенсионеров.
4: Да, ну вот была война, мне непонятно. Как бы началась война, он оделся, и вдруг как начали... Первый день бомбежки летели. Он даже не мог выйти из дома.
3: Ну, смотрите, мы не говорим какой-то месяц, когда была война, мы говорим просто
4: вот
3: работали.
4: У меня вопрос такой. Да. Он не мог выйти из дома. Позвонил хозяину, говорит, я не могу выйти. Ну, и он остался дома. И вот так он дома, короче, был от того, что все летело и летело.
3: Да, но это никак не связано с социальной надбавкой, к сожалению.
4: Так мне непонятно, кому-то платят, кому-то нет.
3: Смотрите, я вам точно скажу, что все очень понятно, потому что в каждой ситуации индивидуально рассматривается, сколько денег на счету, сколько человек зарабатывает, сколько супруга получает инвалидности, сколько пособия по старости и сколько пенсия, если есть накопленная. Поэтому в каждой ситуации она индивидуально рассматривается Битуах Люми. Поэтому то, что вы говорите, кому-то платят, кому-то не платят, это не значит, что вы
4: он
3: именно в эти критерии. Давайте мы смотрим на сегодняшний день, судя по тому, что вы говорите, что он работает и получает 6 тысяч, вам в любом случае не положено. Беседер?
4: Хорошо, спасибо.
3: Будьте здоровы, до свидания.
0: Здравствуйте, у нас еще один радиослушатель на линии. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, это я, да?
3: Здравствуйте, да. Да, здравствуйте.
5: У меня вопрос к Эльдару по поводу формы 101.
3: Да.
5: Если, скажем, пенсия освобождена с помощью 161 ХЭД,
3: да.
5: Нужно, значит, и продолжает работать жена.
3: Да.
5: И, ну, она небольшая, там, до 2000. И, значит, в офисе 101 указывается, это, что есть два дохода, получается.
3: Да, да, да? Смотрите.
5: То есть надо... А если они пошлют Масахнасу, а я слышал,
3: смотрите,
5: вы говорили...
3: Я не то что говорю, что... Смотрите, это не то, что совсем правильное действие, то, что я сейчас скажу, Но я, честно говоря, если 161 хэд заполненный правильно и грамотно, можно не указывать на работе, что есть получаемая пенсия, потому что она изначально освобождена от подоходного налога. Поэтому просто из того, что эта система недоработанная Масахносой, и бухгалтерия работодателя не понимает, они думают, раз он имеет доход, раз он имеет лужпенсия, иди делай ТУМАС. Но, в принципе, не нужно делать ТУМАС, потому что Масахноса прекрасно понимает, что если пенсия освобождена от подоходного налога, она не берется на подсчет годового дохода.
5: Это
3: в общем.
5: Понятно.
3: Не указывайте, не указывайте.
5: Не указывать, не указывайте. А в пенсионном
3: тоже
5: фонде...
3: Тоже не указывайте. Если 161 хэд заполнили...
5: Не указывать, что есть работа, да. Что человек работает,
3: да.
5: Не указывать.
3: Тогда вы спокойно будете, да. Потому что не нужно делать ТУМАС.
5: Скажите еще такой вопрос по поводу кибосхуй. Вот, да. Если будет, допустим, будет добавка там через несколько лет от второго от битуахминалим. Сейчас КРН пенсия, а потом битуахминалим.
3: А лучше, а зачем вот вам уже... битуахминалим? Почему вам битуахминалим?
5: А там микодем лучше.
3: Даже если есть микодем лучше, неважно, все равно посчитайте, насколько разница в деньгах получится.
5: Я посчитаю.
3: Объясню почему.
5: А
3: во-первых, объясню. Если вы получать будете сейчас и из пенсионного фонда, и из битуахминалим, это значит, вы свою супругу до конца жизни обязываете ходить в масахносу, делать ТУМАС. Это раз. Да. Второе. Имейте в виду, тот выгодный коэффициент расчета, который был обещан вам битуахминалим, это в пенсии только лишь для нее. Если получается, если она захочет после себя оставить вам гарантию или гарантию там, на 20 лет детям, то это технически не в том коэффициенте расчета, который вам выгодно обещали. И поэтому, если речь идет не о тысячах шекелей разница, то лучше задумывать о том, что все-таки перевести ваш битуахминалим в керан пенсию и получать уже. Мало того, даже я вам еще посоветую кое-что. Судя по ситуации, которую вы сейчас описали, вы сейчас терпеливо дожидаетесь ее 67-летия, чтобы воспользоваться этим выгодным коэффициентом расчета, правильно?
5: Нет, 63,3 я дожидаюсь.
3: Нет, а она получает, вы же говорите уже.
5: Нет, она будет получать.
3: А, дождитесь 63,3, я вам посоветовал бы, даже если тот выгодный коэффициент расчета, который ей обещан был на 67-летие, если он даже открыт был в 90-х годах, когда продолжительность жизни была намного меньше, чем сейчас, все равно взвесьте вариант перевести этот битуахминалим в пенсионный фонд, чтобы не заморачиваться, чтобы с одного места пенсия заходила. Это в любом случае будет выгоднее тем самым, что, во-первых, пенсия — это пенсия, которая курируется государством, она будет постоянно иметь прирост,
5: а битуахминалим всегда будет прыгать. Да. Да. Скажите, а если в любом случае сделать кибос хуёт, то есть оно не покроет эти две...
3: Я не знаю, в зависимости от суммы, которая у нее будет на текущий год.
5: Ну, будет 5-8... тоже там две суммы.
3: Конечно
5: будет.
3: Же покроет. Потому что до...
5: Покроет. Неважно, два источника или
3: да,
5: один.
3: Да, ну просто вам надо
5: покроет.
3: Двое. Да, покроет. Технически это покрывает, потому что где-то, ну, на текущий год это приблизительно 5700, 5800 суммарно обе пенсии. В следующем году это будет приблизительно 6300.
5: А ТУМАС нужно по-любому делать,
3: если
5: да?
3: Если будет две пенсии, будет, естественно, всегда надо.
5: А если делать. Одна Акибуа, и человек работает?
3: Смотрите, не нужно
5: ТУМАС.
3: Будет то же самое ТУМАС, потому что если вы сделаете Акибуа с хует на одну кассу,
5: да.
3: Тогда уже не нужно одно. Будет.
5: То есть кибос хует однозначно не делается, если человек работает и кибос хует сделает. Да. ТУМАС не делается?
3: Не нужно делать.
5: Понятно.
3: Да.
5: Спасибо.
3: Будьте здоровы. Долгих лет получения
5: Всего
3: пенсии.
5: Всего хорошего. Спасибо.
0: Ждем дальнейших вопросов, а пока давайте поговорим о том, давайте подытожим, какие вопросы больше всего волнуют сегодня израильтян.
3: Ну, смотрите, прежде всего, давайте я дам несколько советов, как правильно вообще подойти к пенсионному планированию. Неважно, вы делаете это самостоятельно или вы делаете это при помощи специалиста, который вас сопроводит. Я всегда даю три важных совета. Это три правила, которых нужно придерживаться для того, чтобы обезопасить свою достойную жизнь, чтобы как можно больше денег иметь в будущем. Прежде всего, надо подумать, как можно больше денег получать, чтобы это было суммарно выплата с битуахлюмии, для кого-то социальные надбавки, кто будет считаться малоимущим пенсионером, а кого-то большая пенсия. Второй совет всегда я говорю, что надо постараться сделать так, чтобы закончить со всеми своими долгами перед тем, как вы закончите работать. Потому что если люди недорассчитают и, к примеру, после достижения пенсионного возраста у них останется большая обуза в виде машканты, которая будет поглощать половина ихнего семейного бюджета, нужно будет задуматься за несколько лет, как сделать так, чтобы после того, как человек прекратит работать, чтобы не осталось машканты. И, конечно же, хотелось бы сохранить что-то на день, на, как сказать, на такой, на запасную сумму денег, которую можно было воспользоваться. Но это обязательно нужно сделать с грамотным специалистом, который может вас сопроводить.
0: И еще у нас есть радиослушатель на линии. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Эльдар, у меня вопрос вам такой. Мне 62 года. Я работал 22-3 года в одном месте, 3 года в другом месте. В общем-то, сейчас физически нехорошем состоянии. Я смогу выходить в пенсию Мукдемет?
3: Смотрите, пенсия Мукдемет, я, ну, судя по тому, что вы описываете, у вас не пенсия государственная, не... Поэтому пенсия, каждый человек, у вас накопительная новая пенсия, каждый человек 60 лет имеет право начать получать пенсию. Но лучше рассмотрите вариант, если вы говорите, что у вас состояние здоровья не очень хорошее, то, может быть, вам стоило бы проверить возможность получения потери трудоспособности. Если врачи вас признают, что вы не можете работать по состоянию здоровья, то вы должны будете получать 75% от вашей заработной платы. Поэтому проверьте лучше возможность вначале получать потерю трудоспособности. Даже если вам не положено, но вы не можете работать, и у вас достойная сумма накопилась в пенсионном фонде, то вы можете 60 лет получать пенсию.
6: И достойная сумма сколько?
3: Я не могу, пожалуйста, вам сказать, это очень индивидуально. Кому-то 3 тысячи, кто-то накопил миллион, кто-то накопил 600 тысяч шекелей. А. Я не могу сказать, это очень...
6: Спасибо.
3: Будьте
6: спасибо.
3: Здоровы. Вам крепкого здоровья, спасибо, и долгих лет получения пенсии.
6: Спасибо, дорогой.
0: Бай. Скажите, пожалуйста, Эльдар, а как понять, сколько денег будет мне выплачивать в месяц после выхода на пенсию, а не просто сколько сейчас накоплено?
3: Объясню
0: как
3: вам.
0: Как понять, как рассчитать?
3: Давайте, я объясню принцип расчета пенсии. Что такое пенсия вообще? Ну, до наш предыдущий радиослушатель спросил, может ли он выйти раньше. Каждый человек имеет 60 право 60 лет начать получать пенсию. Как женщина, так и мужчина. Не всегда это выгодно и правильно. Конечно же, рекомендовано по достижению пенсионного возраста. Как будет рассчитываться пенсия? Возьмется накопленная сумма. Естественно, надо постараться сделать так, чтобы как можно больше была бы сумма. То есть не поддаваться соблазнам забирать ваши ПИЦУИМ при увольнении, не забирать свои пенсионные деньги, где вы заплатите 35% штрафа, а максимальную сумму задействовать на получение пенсии. И мы возьмем, к примеру, для примера, накопленную сумму в 500 000 шекелей. Это, в принципе, то, что русскоязычные израильтяне накопили в среднем. Почему? Потому что, к сожалению, закон об обязательной пенсии сошел только в 2008 году. Возьмем для примера 500 000 шекелей. И возьмем для примера супружескую пару, обычный пенсионный возраст, мужчина 67 лет, женщина на сегодняшний день, те, кто выходит на пенсию, 63-го года, 63 лет и 3 месяцев. Берем эти 500 000 шекелей, 500 тысяч, и делим на коэффициент расчета. Коэффициент расчета — это среднее количество месяцев, сколько должен будет прожить человек после того, как начнет получать пенсию. Ну, я не говорю, как в Израиле, 84 в среднем женщина, 83 мужчина, но те, кто дожили до 60 лет, в среднем проживут 87 лет. Мы для примера просто возьмем расчет, сейчас 200 месяцев, 16,5 лет. То есть если мы 500 000 разделим на 200, у нас получится 2500 шекелей пенсии. Беседер, математика, простая арифметика, числитель, деленный на знаменатель, результат. Теперь, но чем больше мы захотим взять гарантии в наших пенсионных накоплениях, тем меньше будет выплата. Что я имею в виду? Для примера, супружеская пара, которые хотят позаботиться друг о друге. В базовой программе в пенсионном фонде между супругами всегда должна быть гарантия хотя бы 30%. Он должен получать после нее, она должна получать после него. Но, к примеру, все-таки супружеская пара хочет позаботиться друг о друге и не только 30% гарантировать, а, к примеру, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Чем больше супруги захотят позаботиться друг о друге и оставить свою пенсию после себя, тем будет менее выгодно пенсионному фонду, коэффициент расчета увеличится, будет уже не 200, к примеру, а 205, и пенсия уже будет не 2,5, к примеру, а 2300 шекелей. И как это будет отражаться в цифрах? Чем больше, к примеру, разница в возрасте между мужем и женой, тем меньше будет пенсия. Для примера, мужчина сейчас 67 лет, хочет получать пенсию, а его супруга его на 7 лет младше, то пенсионный фонд очень сильно пугает то, что она, скорее всего, ее переживет. И дай бог вам, женщина, здоровье еще на год больше живут, чем мужчины. То есть на 8 лет она должна его пережить. Это значит, что коэффициент расчета значительно увеличится, и пенсия упадет. Если наоборот, разница возраста обратную сторону, то коэффициент расчета не сильно изменится. Это первый вид гарантии, который можно будет взять. Плюс еще у каждого человека есть возможность взять или до 20 лет гарантированных выплат или до 87 лет жизни, что меньше из этого. Что это означает гарантированные выплаты? Одиночка, к примеру, который начинает получать пенсию, или даже супружеская пара переживает за то, а что если, не дай бог, оба не проживут 240 выплат? То есть получается, что мы копили-копили, кто-то накопил миллион, кто-то полмиллиона, кто-то 2 миллиона, начинает получать раньше времени оба супруга или он, или если по каждой по отдельности, отдельно огромнейшая сумма достанется пенсионному фонду. Тогда можно взять на наследник, для наследников, ну, для многих это дети, прямые наследники, да. Непрямые наследники, что то, что не дополучит пенсионер, получают наследники, но это опять увеличивает коэффициент расчета и уменьшает пенсию. Но опять-таки советую всем, для того, чтобы правильно рассчитать, не пытайтесь это сделать самостоятельно, потому что даже если вы обратитесь в отдел обслуживания пенсионной кассы, то не факт, что тот студент, который
0: отвечает
3: вам на телефон, он поймет вашу ситуацию. Лучше всего действительно обратиться к специалисту, который правильно и грамотно сопроводит вас во всем этом процессе.
0: Один из наших радиослушателей уже решил обратиться к специалисту и позвонил нам. И дозвонился. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос.
3: Здравствуйте.
7: Добрый день, я в эфире?
3: Да, здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Муж отработал в Минстраде около 30 лет, и пенсия была оформлена через компанию «Мигдаль», но оказалось, что еще часть денег лежит в Купат Гемель. Ну, не Лёляшка, а просто Купат Гемель.
3: Купат Гемель, да, это часть пенсионных накоплений, да.
7: Купат Гемель считается пенсионной кассой.
3: Смотрите, опять-таки в таком формате, вопрос, в каком формате ему вкладывали эти деньги, пенсионный фонд, но, естественно, это считается пенсионной кассой. Просто, наверное, при оформлении упустили тот факт, что у него есть еще накопление, и вам не предложили присоединить эту Купат Гемель к его пенсионным накоплениям для того, чтобы увеличить пенсию. У вас нет проблем даже сделать это сейчас. Вы можете попросить компанию «Мигдаль». Они переведут эту накопительную программу Купат Гемель в пенсию, присоединят к ней, и увеличится у вашего супруга пенсия за счет вот этих накоплений.
7: Это будет считаться как единая пенсия, или она будет состоять...
3: Да, это будет считаться единая пенсия. Ну, я просто не знаю, какая сумма и получаемая пенсия у вашего супруга, но, скорее всего, это будет единая пенсия, конечно же.
7: А как такая ситуация вообще могла возникнуть, что часть денег лежит... Часть денег была у Битохли Миналим, ну, просто когда оформляли пенсию, перевели в Мигдаль. А часть была в Купат Гемель...
3: Вы это делали самостоятельно или с помощью советника или какого-то консультанта или страхового агента?
7: Самостоятельное оформление пенсии или...
3: Вы вот самостоятельно или кто-то вас сопровождал в этом процессе?
7: В общем-то, знакомый, скажем так, помогал.
3: Ну, давайте так. Я предполагаю, что у знакомого не такой большой опыт, как у специалиста, который грамотно перед тем, как вас переводить, запросил бы всю пенсионную историю и точно удостоверился бы, что есть еще деньги, которые желательно было бы тоже, конечно, присоединить к пенсии. Так что, ну, даже уж, ну, что теперь делать? Теперь надо смириться с тем,
7: да,
3: что
7: ну,
3: есть.
7: Понятно.
3: Поэтому у вас есть возможность присоединить это к мигдальской пенсии.
7: Просто вопрос в том, как хозяин, он уже покойный, его уже нету.
3: Не, в это не нужно, разрешение работодателя, ничего не важно, абсолютно.
7: Не важно, да, потому что там, где было Битох Миналим, там было, как бы, нужно было получить...
3: Смотрите, на сегодняшний день, если вы обратитесь к грамотному специалисту, вам найдут способ эти деньги присоединить к пенсии.
7: А вообще был такой принцип, что платили в две разные кассы, так получается?
3: Смотрите, может быть, менял человек работодателя, может быть, работодатель поменял страхового... Нет. Может быть, я вам скажу, как это было. Может, работодатель в свое время поменял страхового агента, а страховой агент решил не в пенсионный фонд, а в Битуах Миналим вкладывать. Или, к примеру, была какая-то накопленная сумма, которая просто в Купат Гемель заходила. Некоторые люди работают там в государственных структурах, там в каких-то больших организациях, где принято было телить зарплату, часть в Купат Гемель, часть в пенсионный фонд. Поэтому это, опять-таки, все это уже история. Вам надо на сегодняшний день просто эти деньги присоединить к мигдалевской пенсии и увеличить ее ежемесячную выплату.
7: Не надо никакого особого разрешения, поскольку хозяина уже нету, да?
3: Весь это Купат Гемель, скорее всего, никаких не нужно разрешений.
7: Купат Гемель, да, просто Купат Гемель, да. Большое спасибо.
3: Будьте здоровы.
0: И у нас следующий радиослушатель. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
8: Здравствуйте. Я хочу уточнить насчет 101-го ТОФИСа. Опять я не совсем понял. Я работающий пенсионер, уже год получаю пенсию, продолжаю работать, сделки босс хует. Пенсия в районе 5 с чем-то.
3: Да.
8: Вот. И продолжаю работать. И я сделал кибос хуёт. И в то же время, когда я сделал кибос хуёт, мне сделали ТИУМАС.
9: Понятно. Это было в прошлом году.
8: В прошлом году.
9: Да.
8: И в этом году я начал... С начала года я тоже сделал то же самое. Поставил первую, на первую позицию работу, на вторую позицию пенсию. И разослал им, что не так.
9: Вы подоходный налог с пенсии платите или нет?
8: Да.
9: Вы неправильно. Значит, вы сейчас сами себе нарушили то кибос. Сколько пенсия, вы сказали, у вас?
8: Брутто?
9: Да, пенсия.
8: Брутто пенсия где-то 5600, 5700.
9: Смотрите, на текущий... А вы в свое время когда-нибудь пиццу им забирали?
8: Очень давно это было... Нет, здесь я не забирал я пиццу.
9: Смотрите, в принципе, на текущий год пенсия... А сколько с вас подоходный налог с пенсии снимается?
8: Где-то 600 шекелей.
9: Ну, видите, что произошло технически. Вы, с одной стороны, сделали себе кибуас хуёт, вы эти 5800 освободили от подоходного налога, то, что принято делать на текущий год. А с другой стороны, вы сами обратились в Масахнасу, и вы им заявили о том, что у вас два источника дохода, сделайте мне налоговое распределение, мои льготные единицы на... оставьте на работе, а с пенсии снимайте мне подоходный налог. И, то есть, у вас сейчас кибуас хуёт, получается, что не действует. У вас действует ТИУМАС, поэтому вы платите 10% подоходного налога. Поэтому вам однозначно нужно пересчитать и еще раз сделать кибуас хуёт. Ваша пенсия не должна быть обложена подоходным налогом.
8: А если я забрал часть пиццу, им это...
9: Смотрите,
8: это...
9: ну, опять-таки, в зависимости от суммы, которую вы забрали и в каком году, но в следующем году в любом случае льгота на безналоговую пенсию для получателей, для работающих пенсионеров увеличится почти на 6300, так. То есть даже если у вас чуть-чуть где-то вы перешли этот порог, где вы должны были платить подоходный налог, в любом случае не 600 шекелей, это 100%, я вас уверяю, у вас не должен быть 600 шекелей подоходный налог, потому что у вас четко снимают 10% аж. И в следующем году вообще вы не должны будете платить подоходный налог. То есть у вас что-то недоработано.
8: Окей, что мне сейчас нужно сделать?
9: Вам
8: мне
9: еще
8: сейчас
9: раз...
8: уже не дергаться.
9: Нет, не дергаться в любом случае. Вы можете дергаться, может не дергаться. Вы можете все-таки еще раз сделать кибуас хуёт, пойти правильно обратиться в Масахнасу, чтобы вам дали разрешение не платить подоходный налог вообще с пенсией. И не заполнение... Это неправильный совет, который я даю, но в любом случае просто система настолько недоработанная, когда мы получаем две зарплаты, а пенсия, это считается полноценная зарплата, нам, с одной стороны, надо сделать ТИУМАС. Но, с другой стороны, кибуас хуёт освобождает нашу пенсию от подоходного налога. Не считается доходом. Но просто работодатели, они не понимают это. И когда мы заполняем 101-й бланк на работе и указываем, что получаем пенсию, работодатель говорит, вперед, Масахнасу, принеси мне ТИУМАС. Я не то, что сейчас даю совет всем, утаите этот факт, что вы получаете пенсию. Но если вы правильно сделали кибуас хуёт, вы правильно не получаете подоходный налог, не платите подоходный налог с пенсии, можете не указывать на работе, что вы получаете пенсию. И тогда вам не надо будет делать ТИУМАС, и тогда вот ситуация как раз классическая, где неправильные расчеты были сделаны Масахнасой.
8: Секундочку, а у меня ТОФИС, МИАВЛХАТ просят и в...
9: То же самое, можно не там, не там, не там не указывать, что у вас есть. Если у вас грамотно сделано кибуас хуёт.
8: Окей, значит, если неграмотно, это уже прошло.
9: Когда вы сделали ТИУМАС, вам надо будет в любом случае еще раз сделать кибуас хуёт, чтобы уже с начала года, если вы успеете это сделать, вам надо будет переделать ваш ТИУМАС, и тогда вам пенсионный фонд весь подоходный налог с начала года вернет. Я рекомендую вам до конца года это сделать, чтобы, если вы успеете до конца года это сделать, то вам... В следующем месяце, как только вы сделаете кибуас хуёт повторно, то вам вернется подоходный налог с начала года, который вы заплатили, и вы уже не будете платить подоходный налог. А в следующем году не отмечать. Да.
8: Секундочку, мне нужно сегодня. Сегодня мы в сентябрь. Я делаю сейчас еще раз кибуас хуёт.
9: Идете в Масахнасу, получаете разрешение, идете потом в пенсионный фонд, отсылаете им ишур, чтобы не снимали вас подоходный налог пенсии. Этот ишур будет действовать с начала года, и вам с начала года пенсионный фонд вернет весь подоходный налог.
8: Окей, а на следующий год я заполняю 101-й отдельно туда,
9: да,
8: отдельно
9: не пишите,
8: сюда,
9: не там,
8: и я
9: там.
8: Вас ничего не знаю,
9: все,
8: я вас не видел.
9: Да,
8: я
9: да.
8: понял, потому что я слушаю и думаю, может быть, что-то я не понимаю. Окей, Спасибо. А еще вопрос такой, да, кибос хует. Написано, что это один раз делается, и на этом все.
9: Нет, можете, вы технически. 120 дней прошло, не прошло, но вам в любом случае, я вам объясню, этот тиумас ненужный, который вы сделали, вы просто нарушили его, он у вас уже сделан. Просто вам надо пойти к пакет шума и сказать, я хочу еще раз справку, что у меня есть кибос хует, и не хочу тиумас. Вам надо было посылать просто в пенсионный фонд не тиумас, который вы получили, а только кибос хует.
8: Я им посылал.
9: А вы послали ТИУМАС им тоже, просто они как бы смотрят на два документа. Им все равно с вас снимать подоходный налог и платить это Масахнасу или принять ваше КИБУАС ХУЙОТ и освободить вашу пенсию от подоходного налога.
8: Окей, я понял. Значит, я должен сделать это все повторно, да. И все, этот круг повторить.
9: Да.
8: Спасибо.
9: Будьте здоровы.
8: Спасибо.
0: Спасибо большое за этот вопрос. У нас есть еще один радиослушатель с вопросом. Пожалуйста, здравствуйте, задавайте свой вопрос.
10: Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Юрий.
9: Здравствуйте.
10: Мне 72 года. Я продолжаю работать. Пенсии у меня нет, получаю только биток люми, там что-то 2500.
9: Да.
10: Я хотел узнать, но у меня есть деньги вкупать гимоляшка. Что вы мне можете посоветовать, чтобы...
9: А почему у вас нет пенсионных денег, скажите, пожалуйста?
10: Я их забрал. Там была небольшая сумма, там где-то 83 тысячи. Я их
9: понятно.
10: Забрал.
9: А по новой работодателю, где вы работаете, вам не вкладывает ничего?
10: Вкладывает.
9: То есть вы копите? Ну, я предполагаю, большую сумму, ну, да, достойную, ну, не накопите.
10: Я так работаю всего лишь где-то 4 года на это.
9: А сколько у вас гемеляшка денег?
10: Где-то 700 тысяч.
9: Однозначно, смотрите, а семейное положение какое у вас?
10: Я одиночка.
9: Понятно. Смотрите, да. В любом случае...
10: Но у меня есть дети.
9: В любом случае, да, я всегда рекомендую, слава богу, пока вы работаете, есть силы и желание работать, у вас есть доход. В любом случае, когда-нибудь придет день, что вы перестанете работать, на что вы можете рассчитывать? На только 2500 шекелей, которые вам платят Битуах Леуми, и вам придется тратить свои накопления, которые вы накопили. В принципе, ваш гемеляшка в вашем возрасте может, ну, почти 4000 шекелей вам выплачивать ежемесячно. Может быть, вам стоило бы рассмотреть уже этот гемеляшка, задействовать на получение пенсии как можно быстрее, потому что жалко, что вы ничего не получаете. Или оставить все как есть, тогда придется тратить свои накопления до конца дней вам.
10: А если я, скажем, рассмотрю то, что вы сказали, что будет, если у меня деньги останутся, которые, скажем, после того, как я уйду?
9: Смотрите, если вы возьмете гарантию, вы имеете право взять до 87-летия гарантию. Это значит, в вашей ситуации это еще 15 лет. То есть не дай бог. Если вы не успеете до 87 лет, то все недополученное получат ваши дети. То есть тут вы позаботитесь о том, чтобы деньги, не дай бог, не пропали, если вы раньше времени. С другой стороны, вы обеспечите себе постоянным доходом, что тоже немаловажно. Поэтому, если вы склоняетесь к принятию именно такого решения, делайте это как можно быстрее.
10: Понятно. То есть у вас совет делать это как можно быстрее.
9: Я всегда советую, прежде всего, позаботьтесь о том, что вам заходит ежемесячно на счет достойная сумма, чтобы вы комфортно себя чувствовали. А только после этого это все от инвестиций, вклады, гемеляшка, накопительные программы.
10: А как это будет, да, если я буду получать эти 4 тысячи?
9: Освобождение от подоходного налога чистыми деньгами будет заходить на счет.
10: Ага. Понятно. Хорошо. Спасибо.
9: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
10: Спасибо большое. Да.
0: Спасибо большое. И вот еще один вопрос к нам поступил из Фейсбука. Скажите, пожалуйста, вот, например, человеку 45-50 лет, и он уже понимает, что пенсия получается слишком маленькой. Можно ли реально эту пенсию как-то исправить, это положение, и каким-то образом все-таки что-то сделать, чтобы пенсия была побольше?
9: В любом случае, надо позаботиться о том, чтобы как можно правильнее и грамотнее относиться к своим деньгам. Во-первых, ну, неважно, тут мужчина или женщина даже, потому что в любом случае у того, кому мы сейчас обсуждаем, минимум 65 лет это женщина пенсионный, возраст 67 лет мужчины, то есть 12-15 лет. Конечно же, пенсия будет зависеть от вашей зарплаты. Чем больше вы зарабатываете, чем больше вклад будет в пенсионный фонд. Второй фактор – грамотно инвестировать.
0: А если, например, человек работает как наемный работник частично, а частично имеет свой маленький бизнес, например?
9: Опять-таки, государство обязывает индивидуальных предпринимателей тоже вкладывать пенсионный фонд. Так копите себе. Во-первых, вы обязаны. Во-вторых, это даст вам возможность больше накопить денег в пенсионном фонде. Плюс вы будете еще получать налоговые льготы, немаловажно. Плюс вы будете еще застрахованы весь период, пока вы будете копить. Как бы ни было, позаботьтесь о том, чтобы правильные инвестиции у вас в пенсионных накоплениях вас курировали, чтобы как можно больше прироста они давали бы. Естественно, желательно торговаться с пенсионными фондами, чтобы более выгодные комиссии были, чтобы как можно больше денег оставалось в пенсионном фонде. И следите за вашими страховыми покрытиями. Это очень просто. Плюс, если есть действительно возможность откладывать, есть еще индивидуальные накопительные программы, как Гемель Ляшка, например, предыдущий радиослушатель сказал, что мы можем со своего кармана себе накопить еще пенсию. Еще больше совет даю. К примеру, так как наемный работник имеет право за счет, обычно как вклад в пенсионный фонд, 6,5% вкладывает работодатель в пенсионный фонд, минимум 6% на ПИЦУИ или 8.33, и 6% участия работника в пенсионном вкладе. Каждый работник имеет право попросить, чтобы не 6% вкладывалось, а 7%. То есть всего лишь 1%, 1% от зарплаты, которая будет вложен, он может увеличить пенсию на 10-15%, тем более есть еще период 12-15 лет копить. То есть есть инструменты,
0: есть возможность вот исправить, да, да, и увеличить пенсию. Скажите, пожалуйста, что сильнее всего съедает будущую пенсию? Есть так называемый дменихуль, да? Да. Или, например, неправильный маслюляшка. Переведите нам эти понятия.
9: Неправильный маслюляшка, неправильная инвестиция. Объясню,
0: может быть,
9: что?
0: Перерывы в работе или какие-то маленькие отчисления. Что сильнее всего?
9: Ну, влияет? Конечно же, малые отчисления, они неизбежны с маленькой зарплатой. То есть мы тут не оспариваем этот факт. Факт, к примеру, неправильный маслюль. Есть, понятно же, выгодно торговаться с пенсионным фондом за комиссии, потому что, когда мы вкладываем деньги в пенсионный фонд, у нас есть две комиссии, которые мы платим. Комиссия за ведение кассы и комиссия за вклад. Понятно, чем больше у нас накопление и чем выше у нас зарплата, тем легче нам торговаться с пенсионным фондом. К сожалению, если маленькая зарплата с маленькими накоплениями, особо возможности поторговаться нет. Но в любом случае, это одно из правил. Второй факт. Это намного важнее правильная инвестиция. Чем грамотнее мы инвестируем наши деньги, тем намного больше прироста они дают. Потому что мы можем торговаться за 0,1% со страховой компанией, а проигрывав при том, что наша пенсионная касса зарабатывает на 3% меньше денег ежегодно. И вычитывая сложный процент на процент, и если здесь длительный период инвестиций, то денег намного больше дадут прироста, когда мы больше заботимся о маслюлим, так называемой, о правильной инвестиции.
0: А если человек несколько раз менял работу, как он может проверить, не остались ли где-то забытые пенсионные счета и деньги?
9: Есть такое понятие, уже как лет 8 государство провело тендер и открыли такое понятие, как «масляка пенсионит». То есть такой, называется Swift NES COAL. К сожалению, окончание у этого сайта не GOVAL, поэтому люди путаются, но и тем не менее. Можно зайти на этот сайт и через систему опознавания, что как через МСРДАП мы заходим, ввести свои личные данные и заказать отчет по пенсионным программам. Там будет указана абсолютно вся ваша пенсионная история. От всех работодателей, какие вклады были сделаны, сколько комиссий вы платите, кто у вас наследники в ваших накоплениях, в какие расчеты были сделаны при оформлении этого битухеми на олимпенсии. И там вы сможете заказать эти отчеты, где четко будет все прописано. Но убедительная просьба, не попадитесь на жуликов-агентов, которые первые 5 объявлений разместят даже в Гугле, да, которые будут пытаться достучаться до ваших денег.
0: Да. Скажите, пожалуйста, а если что-то случилось и человек оставил работу на несколько месяцев, может быть, на год, что происходит с пенсионными накоплениями? Понятно, что мы перестаем, допустим, туда вкладывать, но они сохраняются, мы можем потом обновить это без потери или как это происходит?
9: Очень важный вопрос, который вы задали. Что такое СД-риск? К примеру, мы уволены или уволились по собственному желанию, или находимся в халате, то есть получается, что нам не вкладывают деньги в пенсионный фонд. Почему обязательно нужно следить за периодичностью вкладов в пенсионный фонд? Потому что пока мы вкладываем деньги в пенсионный фонд, это не только накопление, которое мы делаем в будущем, которое нас будут кормить. Мы являемся застрахованными на компенсацию по потере трудоспособности и компенсацию по потере кормильца. Если, к примеру, человек сейчас перестал работать и пошел на автолу, надо срочно обратиться в пенсионный фонд и попросить, что вам установили SD-риск или риск с money. Что вы пока не работаете и не поступают туда вклады, с ваших накоплений минимальную сумму снимают за то, чтобы вы продолжали быть застрахованным. И это правило можно в течение первых 5 месяцев, как вы были уволены или уволились, договориться с пенсионным фондом, они обязаны вам ретроактивно его задействовать, и вы в течение 2 лет можете поддерживать это на, как сказать, на медленном огне.
0: На медленном огне.
9: Почему? Я объясню, почему очень важно, чтобы всегда были периодичности вкладов, чтобы всегда были. Потому что когда человек присоединяется к пенсионному фонду, когда он делает это через коллектив, называется БСДР-РАБИМ, то не делается индивидуальное декларирование здоровья. То есть в любом состоянии здоровья человека примут. Теперь, неважно, это, не дай бог, онкологически больной или абсолютно здоровый человек. Если человек пробыл в этом пенсионном фонде 5 лет, и, не дай бог, произошел случай страховой, не дай бог, человек в мир иной, или он потерял трудоспособность, то страховая компания обязана будет выплачивать компенсацию, несмотря на то, что он уже больной, зашел в пенсионный фонд. Если бы он сейчас перестал бы вкладывать деньги в пенсионный фонд, не сделал бы вот этот SD-риск, риск с money, то его касса перестала бы существовать, и когда он перешел бы к новому работодателю, она по-новому началась бы копиться. И у него по-новому период ожидания в 5 лет. Поэтому однозначно мой совет всем радиослушателям, посоветуйте вашим детям, посоветуйте вашим знакомым, те, кто еще до 67-летнего возраста прекращают работать, задумайтесь о правиле, которое называется SD-риск. Мы должны быть всегда застрахованы.
0: Скажите, вот еще один вопрос. Что выгоднее перед пенсией? Продолжать работать еще 1-2 года или, наоборот, выйти на пенсию, получать уже эту пенсию и продолжать немножко работать?
9: Во-первых, никуда ничего не должен уходить. Самый важный совет, который я даю, он практически универсальный для всех. Начать получать пенсию тогда, когда вы достигли пенсионного возраста, и для этого не надо прекращать работать. Вы можете, продолжая работать, получать пенсию, причем вам работодатели продолжат вкладывать деньги в пенсионный фонд. Просто у многих русскоязычных особенно заложено в голове, что мы имеем право начать получать пенсию тогда, когда мы достигли пенсионного возраста. На сегодняшний день мужчина 67 лет, женщина 63-го года 63,3. И когда мы окончательно прекратим работать. Не так. Вы достигли пенсионного возраста, начинайте получать пенсию. Есть некоторые исключения, когда это сделать невозможно, но обязательно, потому что чем раньше вы начнете получать пенсию, тем за жизнь успеете получить больше выплат.
0: Но если вы получаете пенсию и зарплату, что тогда происходит с налогами?
9: Вот мы уже много раз отвечали нашим радиослушателям про процедуру, которая называется КИБОАСХУЙОТ, которая освобождает нашу пенсию от подоходного налога, и мы можем получать без подоходного налога на текущий год 5800, в следующем году 6300.
0: Хорошо. Какие деньги при выходе на пенсию можно забрать единовременно, а какие лучше оставить для ежемесячной выплаты?
9: Давайте для ежемесячной выплаты, конечно же, лучше оставить все деньги. Это самый грамотный совет, который я вам дам, потому что чем больше вы оставите денег в пенсионном фонде, тем больше у вас будет пенсия. Но, с другой стороны, это все индивидуально рассматривается в каждой ситуации отдельно. Кто-то должен будет специально занизить свою пенсию для того, чтобы получать социальную надбавку. У кого-то просто есть вообще очень необходимость большую сумму вытащить для того, чтобы, к примеру, погасить часть мошканты. Кто-то не накопил достойную сумму в пенсионном фонде, у него там всего лишь до 110 тысяч шекелей денег, то государство пойдет навстречу и даст человеку забрать деньги без подоходного налога. Поэтому это невозможно никому посоветовать без того, чтобы рассмотреть индивидуально каждую ситуацию. Поэтому я советую воспользоваться специалистом.
0: А люди хотят... Люди думают, что если их уволили, например, у него и у человека есть пицуим, так называемая компенсация.
9: По увольнению.
0: То давай, да, по увольнению. То давай я заберу эту компенсацию, возьму свои деньги, но мы же уменьшаем таким образом будущую пенсию. Это, как сильно это влияет?
9: Это сильно влияет. Наш треть наших пенсионных накоплений – это пицуим. Чем больше у вас будут соблазны забрать свои деньги, имейте в виду, тем меньше денег у вас будет в конце концов в пенсионном фонде при выходе на пенсию. Опять-таки, я не могу никому дать четкий совет, как каждый поступит. Кто-то, к примеру, решается все-таки забрать пицуим для приобретения, для того, чтобы первый взнос на квартиру, например, на имошканту погасить. У кого-то, у каждой своя ситуация. Но просто, если не надо просто так забирать пицуим, если действительно есть веская причина для изъятия пицуим, идите на это крайний шаг. Но это не должно быть там на путешествие в Таиланд, это не должно быть на помощь на первый взнос на квартиру детям, это не должно быть просто, чтобы лежало под матрасом, под подушкой или в банке. Потому что, во-первых, пицуим, который находится в пенсионной кассе, они намного больше прироста дают, потому что биржа продолжает продолжает работать, угу. деньги продолжают давать нам прирост, и это намного больше пользы даст, чем просто неправильно их воспользоваться этими деньгами.
0: Эльдар, и, наверное, последний вопрос все-таки я позволю себе вам задать сегодня. Вот вы все время говорите, что важно не попасться на удочку мошенникам, нужно найти специалиста. Скажите нам, пожалуйста, вот я, например, нашел пенсионного консультанта, которому я доверяю, какие именно документы мне собрать, чтобы принести консультанту, чтобы за одну встречу действительно понять, что дальше делать и как?
9: Ну, хороший консультант или грамотный страховой агент, ну, сейчас мы тоже эту тему затронем, соберет все необходимые документы. Если вы дадите ему доверенность, то он получит доверенность от министерства. Он получит, так, если от вас доверенность, мы можем обратиться к Министерству финансов, и мы всю необходимую информацию запросим сами. Понятно, тлушей маскорот, надо будет желательно принести, чтобы просмотреть ваш текущий доход, который тоже будет. Но тут вот по поводу выбора специалиста я тоже дам грамотный совет. Есть в Израиле очень грамотные пенсионные консультанты, и даже к вам на передачи приходят, которые действительно могут грамотные давать советы. И есть очень грамотные страховые агенты. Но, опять-таки, исключительно обращайтесь к специалистам, у которых действительно очень хорошая репутация, которым вам могут посоветовать, а не просто так попадаться на рекламу. Потому что очень многие в финансовой сфере людей, даже имеющие лицензии подобающие, не являются порядочными специалистами. Жульничество массы. Потому что очень много страховых агентов, к примеру, используют свои лицензии для того, чтобы размораживать пенсионные фонды незаконно. Многие как-то просто 90% страховых агентов вообще не понимают пенсионном планировании. Так же, как с консультантов, кстати. Поэтому однозначно, всегда советую, обязательно, лучше всего, действительно, найдите себе достойного специалиста, который вас сопроводит. Это может быть хороший страховой агент или пенсионный консультант, который полностью сопроводит вас во всем процессе и даст вам те грамотные советы, которые должны будут сопровождать вас до конца дней.
0: Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Мне вообще кажется, что сегодня мы ответили на очень много общих вопросов, которые могут затронуть много интересов наших потенциальных радиослушателей. Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти к нам и рассказать о пенсионных вкладах, пенсионных отчислениях. Спасибо вам огромное. Это вообще очень важно, когда начинается Новый год, нужно себя взять в руки, проверить все свои пенсионные отчисления, понять, что мы имеем на случай выхода на пенсию. Спасибо.
9: Спасибо, что пригласили. Всем гмар хатима това, прекрасного года и долгих-долгих лет получения пенсии.
0: Да, это очень важно, долго лет получать пенсию. Итак, в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей и даже на мои вопросы сегодня отвечал Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Оставайтесь с нами на волнах радио Река, а мы прощаемся с вами. До свидания.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свои программы. С вами Таня Барская и Борис Фарбер. Наш этот музыкальный час я адресую всем поклонникам авторской песни, бардовской, если хотите. Сегодня очень разные песни вы услышите в нашем эфире. Я надеюсь, что это тоже подарит вам продолжение хорошего, надеюсь, настроения и, конечно, вызовет определенные воспоминания, ассоциации в вашей же жизни разных десятилетий, потому что песни оттуда.